0: нем постоянная готовность к движению, сдерживаемая энергия, вынужденность такого вот статичного состояния. «Садись», — кивнул он на стул, — «рассказывай».
1: «Я приехал, чтобы...»
0: «Знаю», — улыбнулся глазами удивительно молодой начальник. «Рассказывай о себе».
1: «Видите ли, я сам...»
0: Он не дал Петьке договорить.
1: «Тоже знаю.
0: Без путевки. Я не об этом. Где работал? Что умеешь? Родители есть?»
1: «А откуда же вы знаете, что я без путевки?» – осмелел Петька.
0: «Прочитал», – серьезно сказал начальник участка и, заметив Петькино недоумение, уточнил.
1: «Ну, только что прочитал на твоем лице».
0: И оборвал лирическое отступление. «Слушаю». Он дорожил временем, каждой минутой. Это Петька почувствовал сразу и потому ответил коротко, без обиняков. Добавил, правда, что согласен на любую работу, что он абсолютно здоров и вынослив, а если чего не умеет, научится.
1: «Вот-вот», – подхватил хозяин неуютного кабинета, – «надо выучиться. На плотника, на каменщика, бульдозериста, на строителя. А сейчас нет для тебя работы. Напрасно приехал. Деньги на обратную дорогу есть?»
0: Петька сжал задрожавшие губы.
1: «Механизаторов и тех некуда принимать. Шоферам отказываем. Представляешь, сколько парней сорвалось с места, понаехало.
0: Не представляешь». Тревожно звякнул телефон. Начальник сказал в трубку: «Терещенко». И слушал, разбирая лежащие на столе бумаги. Экономил время. Потом сказал еще одно слово. «Ясно». Нажал на рычаг, связался с кем-то, приказал.
1: «Пошли механика в карьер. Срочно. Экскаватор встал».
0: И пока слушал ответ, опять просматривал бумаги, делал какие-то пометки. Петька упрямо сидел, хотя все уже было ясно. Подступало отчаяние. Он еще сопротивлялся ему, но сопротивлялся уже из последних сил.
1: «Не отремонтируешь, не будет балласта. Укладка встанет», – пригрозил Терещенко. «Ищи, ищи, я подожду».
0: Он поднял от бумаг глаза, увидел растерянного убитого Петьку, заметил, как пытался он выглядеть независимым и спокойным, и, не выдержав его встречного взгляда, снова занялся бумагами. При этом он не отрывался от трубки. Раза два сказал телефонистке: «Говорим!» И, наконец, дождался своего телефонного собеседника. Спросил его успокоительно, наверняка зная, что тот ответит.
1: «А, нашел? Порядок! Отремонтируете, дай знать!»
0: Положил трубку, опять глянул на Петьку. Глянул сочувствующе, а сказал резко.
1: «Помочь тебе не могу. Поезжай домой, учись, получай строительную специальность. Работа здесь на десяток лет, успеешь. А одной романтики здесь мало».
0: Он проговорил все это залпом, хотел скорее кончить нелегкий для обоих разговор. Казалось, он мог бы уже привыкнуть. Каждое утро перед дверью его кабинета толпились вот такие же откликнувшиеся сердцем приехавшие издалека ребята. Он безошибочно отличал их от пустозвонов, мотающихся по белу свету в поисках где лучше, от расчетливых дельцов, рванувших на горячую стройку в надежде отхватить на машину, даже от умелых и работящих, но не в меру тщеславных парней, жаждущих известности и наград, а работу, почитающих средством их обретения. Он понимал их, он радовался, когда кроме буйного искреннего желания строить, они привозили с собой и умение. Он каждый раз преодолевал себя, прежде чем сказать таким «нет». Терещенко встал, надел плащ, взял с подоконника кожаную с короткими полями шляпу. Петька тоже поднялся. Он осознал вдруг всю нелепость своего положения, почувствовал обиду, незаслуженную, несправедливую. Ведь не развлечение ради ехал сюда, не за рублем, не за славой. И, обожженный этой обидой, внутренне выпрямился. Сказал не столько Терещенко, сколько самому себе. «Отсюда я не уеду». Начальник участка посмотрел на него пристально, с интересом. Промолчал. Первым шагнул к двери. Когда вышли на улицу, спросил:
1: «Петр Терехов».
0: И, по выражению Петькиного лица, поняв, что правильно запомнил имя, посоветовал: «Сходи еще к Пестрецову». в отделении временной эксплуатации. Уверен, что бесполезно, но все-таки сходи. И крупно зашагал к строительной площадке, поглядывая наверх кирпичной коробки, туда, где едва видны были каменщики, где трудилась, не переставая, длиннющая желтая рука башенного крана. Ничего Петька не добился и у Пестрецова. Сунулся к начальнику ОВ, когда тот одной ногой был уже где-то на звеносборке. Поговорил, получил сочувствующий, доброжелательный отказ. Сам понял, в этой железнодорожной организации новичок неумеха и вовсе не к месту. Пошел в столовую, постучал в запертую дверь. Выпорхнула девчушка в белом халатике, укоризненно сказала: «Долго спишь, завтраком давно накормили». И увидела его рюкзак. «Новенький, тогда проходи». Петька еще не переступил порога, она уже кричала в раздатку: «Люсь, гуляш, остался? А шницель?» И торопила Петьку: «Ну, что тебе? Говори быстрей». Видно, и она была занята не меньше здешних начальников. И Петька поел наскоро, не ощутив вкуса, и только когда вышел, сообразил, что хлеба-то у них в столовой и правда нет. Самое время было вывернуть все карманы, пересчитать деньги и прикинуть, хватит ли на обратный путь. Но по мере того, как Петьку хлестали одна за другой неудачи, он вместо отчаяния обретал почему-то все большую стойкость. И как это ни парадоксально, уверенность в том, что все сделал правильно. Не пошел в институт, приехал вот сюда, на БАМ, где, оказывается, и без него работников девать некуда. Правильно и то, что ходит здесь пока неприкаянным от одного начальника к другому, неизвестно, где будет ночевать, неизвестно, что ждет его завтра. Все, все правильно. Не по командировке ведь ехал, не по путевке. Он зашел в магазин, оценил щедрость продуктовых прилавков, не устоял, купил сливочных тянучек. Заглянул в промтоварный, увидел фотоаппараты, увеличители, поторопился уйти. Обошел поселок, спустился к станции. И тут обнаружил, что станции-то, оказывается, две, и обе с одним названием. Первая, та, на которую он приехал, БАМ МПС, деревянный домик на обочине старой транссибирской двухпутки. Летят мимо нее в оба конца поезда товарные, пассажирские, скорые. Покачивают на частых стыках контейнеры, платформы, рефрижераторы, спальные и международные вагоны. А рядом какие-то запасные пути. Буднично, спокойно лежат себе на полотне, тянутся параллельно рабочим, не остывающим от колес рельсам, постепенно от них отклоняются и вдруг красиво и круто поворачивают строго на север и уходят в тайгу, в сопки. Петька прошел по этим запасным путям и увидел сначала платформы путеукладчика с готовыми собранными уже звеньями, женщин, быстро и ловко работающих на звеносборке. Потом, чуть в стороне на приколе, увидел он с платки жилых вагончиков с пристроенными тесовыми лесенками и даже крылечками, занавесочками на окнах и двумя тельняшками, рвавшимися с бельевой веревки. Увидел аккуратный с иголочки передвижной полевой домик, яркий, тепло-желтый, как летний подсолнечник, заметный не столько своей праздничной внешностью, сколько четким и знакомым. Станция БАМ и буквы ОВ, отделение временной эксплуатации. С этой точки и начиналась дорога на Тынду, к географическому центру будущей Байкало-Амурской. И Петька мгновенно вспомнил. Вот здесь, на 7274 километре от Москвы, 14 сентября 1972 года, тепловоз 1272 прошел первые метры по новому станционному пути, подтолкнул платформы с готовыми свежесшитыми звеньями, путеукладчик послушно подхватил первое серебряное звено, уложил его на отсыпанное земляное полотно. Он читал об этом в журнале, старательно выписывал цифры, даты, названия, и там, в тихом зале библиотеки, воспринимал их высокими символами, почти абстрактными. А теперь он шел по тому серебряному звену, на том самом 7274 километре, своими глазами видел стремительные, зовущие в путь рельсы новой дороги. И символы оживали на глазах. Поддавшись искушению, Петька открыл дверь станционного домика. В глубине его, за столом, уставленным телефонами, сидела женщина в железнодорожной шинели и кокетливом зеленом платочке и строго говорила по телефону. Перепачканный глиной ловкий мужичок обмазывал только что сложенную великолепную печку с двумя чугунными конфорками. Женщина посмотрела на Петьку спрашивающе, а мужичок обрадованно позвал: «Парень, налей-ка воды, руки грязные!» Петька зачерпнул из эмалированного ведра кружкой, подал, довольный, что его не шуганули отсюда. Поторопился объяснить. Работать приехал, да пока не устроился. «Едут ребята!» Приветливо согласился мужичок и вернул Петьке кружку. «Особенно весной, летом, помимо отрядов, до сотни в день прибывало. Как цыгане лагерем тут стояли, костры жгли, ну и уезжали». Он осекся, углядев брошенную у входа Петькин рюкзак. Женщина, дежурная по станции, прихватив сигнальные флажки, вышла из домика, и Петька, почувствовав себя свободнее, спросил: «Вы из строителей?» Печник больше не отрывался от работы. «Мы все здесь строители, когда надо. А вообще-то я начальник станции». Дрезина была новенькой, яркой, как станционный домик. На ее красной платформе стоял застопоренный красный же подъемный кран. Кабина была широкой, имела четырехсторонний осмотр. Звали дрезину несколько по-небратски АГМ-ка, или на официальном языке АГМ-105. Она везла машиниста-казаха Габдумали Жумадилова, его помощника Игоря Корнышова, порторга Владимира Ивановича Кузнецова, заезжего репортера, к которому порторг обращался официально, товарищ Поляков, и Петьку, прихваченного ими по доброте душевной. Петька ехал до головы укладки, чтобы добраться оттуда в поселок Аносовский, где, может, повезет ему больше. Однако уже и сейчас он радовался и считал: повезло. Он смотрел на дорогу с восторгом, с чувством душевной причастности и уже любил недавно чужую, трудную для строителей и красивую эту землю. Легкая АГМ-ка, пренебрегая ограничениями, обязательными для локомотивов, неслась крутыми извивами у подножий сопок, выскакивала на просторные поляны, на берега рек, оказывалась в коридоре великолепных своим мрачным величием придорожных скал. Она миновала расположенный чуть в стороне в низине карьер, хорошо просматривающийся с дороги. Над карьером семью густыми облаками велась пыль. Семь ковшей экскаваторов метались над жадными, ненасытными кузовами самосвалов, нагружая их тем самым балластом, о котором заботился молодой начальник участка Александр Иванович Терещенко. Петька поискал глазами, нашел в самом дальнем конце карьеры еще одно облачко и успел угадать в нем контуры восьмого экскаватора. «Все работают», — отметил он про себя. «Починили!» И удовлетворенно загадочно улыбнулся, довольный тем, что починили, и тем, что он как бы причастен к этому через услышанный телефонный разговор. Он снова подумал, что ничего еще не добился, что ему определенно и убедительно отказали повсюду, и в Аносовскую он едет на авось. И снова ни на миг не пожалел о содеянном. Потому что ведь он не просто катил сейчас по дороге, которой не было еще для пассажиров и грузов, но прикасался душой, разумом, всей своей начинающейся жизнью к явлению значительному. Да и в поселке Аносовском потерпел Петька неудачу. Опять не нашлось ему работы.
1: И этот день подходил к концу. Петька вышел из клуба, где от нечего делать помогал сколачивать книжные стеллажи, поднялся на ступеньки конторского крыльца, хотел было открыть дверь, но она вдруг распахнулась сама, и навстречу Петьке выбежала запыхавшаяся, заплаканная девушка. Она отшатнулась от него, сбежала вниз и все так же, всхлипывая, побежала по улице. Он посмотрел ей вслед и только тогда узнал. Это была та самая, молчавшая всю дорогу подруга веселой, надоедливой хохотушки, встречавшаяся ему в поселке Бам. Он остался стоять в нерешительности, готовый броситься за ней следом, едва она позовет. Но девчонка даже не оглянулась, и Петька подумал, несчастье у нее, умер кто. Решил зайти в контору, узнать, откуда она выбежала, расспросить о ней. Снова подошел к двери, и снова она открылась сама, а в проеме показался Терещенко, Александр Иванович, очень молодой начальник первого участка. Он увидел Петьку, узнал и, похоже, обрадовался.
0: «Работаешь, нет? Зайди к парторгу».
1: «Заходил», – недослушал Петька и обреченно махнул рукой. Следом за Терещенко показался на крыльце и сам Полубинский. На Петьку не обратил внимания, а Терещенко придержал, о чем-то стал ему говорить, рассмеялся. Он заградил дорогу, и Петька не решался потревожить его. Отошел в сторонку. Парторг обернулся, позвал. «Товарищ, вы хотели...» Вынул из кармана лист бумаги, развернул, стал цеплять на гвоздики, торчавшие на двери. «Вот, читайте». Посторонился, давая Петьке подойти. «Надумаете, заходите, я скоро буду». Они оба ушли, а Петька прочитал. «Для строителей Байкало-Амурской магистрали. В Новосибирской технической школе открываются курсы автокрановщиков. В Иркутской – шоферов, бульдозеристов, трактористов, грейдеристов, скриперистов и машинистов башенных кранов. Желающим обратиться в отдел кадров». Он рванулся в отдел кадров, решая на ходу, конечно, в Иркутск. Там есть выбор. И теряясь от возможности этого выбора. Пока шел, сообразил. Шоферов на БАМе много, да еще приедут. Значит, на бульдозер или на трактор. В коридоре возле отдела кадров стоял шум. Перебивая друг друга, спорили две девчонки, а парень пытался их успокоить, но тоже кричал и этим только подливал масло в огонь. «Пусть уезжает, пусть! Много их здесь таких! Понаехали, по чемодану косметики привезли, не работать, а женихов искать!» — выкрикивала одна из девчонок. И Петька сразу понял, о ком речь. «Ну, разберись сперва», — не уступала вторая. «Ну и пусть, пусть уезжает, видали таких?» «Да если хочешь знать, Ленка эта от несчастной любви сюда на БАМ убежала», — торжествующе кинула под конец исходившая злобой девчонка. И тогда Петька сорвался с места. Ему навстречу попалась какая-то женщина, и Петька спросил ее на бегу, «А где Лена, не знаете?» Потом уж подумал, откуда женщине знать о ней. Но женщина крикнула вслед. «В гараже она! Просит шоферов до станции довезти!» Гараж был на краю поселка, и Петька помчался туда. О себе он уже не думал. Он знал, что пока уедет с БАМа в Иркутск в школу механизаторов. Уедет, чтобы через полгода вернуться и сесть за штурвал.

0: Ко дню памяти Александра Солженицына.
1: В поверхности быстрого потока не различить отражений ни близких, ни далеких. Даже если не мутен он,

И каждый листик прибрежного дерева, и каждое перышко тонкого облака, и на лихую голубую глубь неба. Так и ты, так и я. Если до сих пор все никак не увидим, все никак не отразим бессмертную чеканную истину, не потому ли значит, что еще движемся куда-то, еще живем?

0: Есть художник, есть писатель, а есть нечто большее. Есть понятие социального явления. Вот Солженицын, будучи писателем, будучи и исследователем, и историком одновременно, при всем том, с учетом его судьбы, с учетом его, обязательно с учетом его судьбы, не просто его, так сказать, продукта его труда, но и с учетом его судьбы, всем он именно социальное явление. Я могу только сопоставить это с явлением Льва Толстого.
1: Это может быть последний великий русский. Сейчас уже нет почвы, на которой могли бы всходить такие люди. Его питала еще и дореволюционная Россия, и трагизм в советской эпохе. Все это он впитал в себя, плюс поразительный от природы дар, талант. Кроме того, боль за отечество, за судьбы Родины, за судьбы мира в целом, за судьбы цивилизации, все это дало такой мощный и несравненный сплав, о котором еще нам предстоит думать много и много.
2: Ваш читатель, молодой человек конца 20 века, как вам кажется, как он воспринимает вот эти книги ваши?
3: Вы знаете, в «Круге первом» «Ираковый корпус» они вышли все-таки в достаточном количестве и как-то проникли в провинцию. Так что мне часто давали, после каждой встречи давали на подпись во множестве их. Ну, а, например, «Красное колесо», оно вообще не прочитано. Оно не прочитано, ну, за все время я просто редко-редко помню, что был экземпляр «Красного колеса», мне давали бы. И я знаю, что его нет. Россия его не прочла. И это очень обидно. Обидно за то, что мы не можем узнать свои исторические промахи и ошибки, чтобы исправить их вовремя. Когда я писал «Красное колесо», я все-таки рассчитывал, что я сам, для меня самого это было, там много было открытий. Потому что я подступал к нему еще юношей с таким самоуверенным, значит, видом, что нужно описать, надо написать эпопею о революции, но ясно, об октябрьской и последствиях. И вдруг я начал отступать по времени и стал выяснять, что растет-то не от октября. Октябрь был просто бандитский переворот. А что до этого были серьезнейшие процессы, которые привели к февральской революции. И удивительная саморазруха февраля, марта, апреля 17-го привела к большевикам. Мы сами все разрушали. Вот этот опыт, я понял, как бы его нужно было России знать, как бы хотелось его донести. Мы опять опоздали. Теперь опять это придет, люди будут читать, когда уже опыт саморазрушения последних лет уже пройдет, и его не исправить. Мы отстаем от осмысления своей истории. Мы все время так нас давили и душили все время.

то, что происходит в Красном Колесе, например, революционная катастрофа, прямо на наших глазах происходит, на глазах у читателя. Он выступил как частный детектив по отношению к новейшей нашей истории и к нашей революционной катастрофе и распутал массу

0: узлов, массу тайн, которые без него никогда бы раскрыты не были. И просто большинство людей не готовы это воспринять, потому что очень высокий уровень этого человека.
1: Не кажется ли вам, что это красное колесо, оно и сейчас проходит по нашей истории, проходит вообще через сердца людей и опять с огромной разрушительной силой?
2: Вот я это имею в виду, что мы повторили множество ошибок, как неправильно использовать полученную свободу. То есть сразу же, от момента, как только нам ее предоставили, гласность, свободу, мы сразу стали использовать ее неправильно, неверно, разрушая сами себя и свою страну. В этом смысле история повторяется. Но, конечно, повторов истории не бывает вполне. Мне пришлось в Государственной Думе напомнить, что ни один из министров Временного правительства при всей их слабости, при всей их неопытности политической, банкротстве, ни один не был вор, ни один не был казнократ и взяточник. А вот сегодня картина другая, оттенок от желтой прессы, от этой дешевки, от этого хапужества, от ничтожества импульсов. Понимаете, оттенок другой. Там красное колесо освещалось кровавым уничтожением миллионов. А здесь вот таким развратом душ, распадом душ. Это нечто другое. Об этом времени тоже напишут эпопею. Какой-то другой русский писатель, когда станет известна подоплека и тайные события сегодняшнего дня, нам никому не известные, но он назовет это, скорее всего, уже «желтое колесо».
3: Ночью был дождик. И сейчас переходят по небу тучи. Изредка брызнет слегка. Я стою под яблоней отцветающей и дышу. Не одна яблоня, но и травы вокруг сочают после дождя. И нет названия тому сладкому духу, который напаивает воздух. Я его втягиваю всеми легкими. Ощущаю аромат всею грудью. Дышу, дышу, то с открытыми глазами, то с закрытыми, не знаю, как лучше. Вот, пожалуй, та воля. Та единственная, но самая дорогая воля, которая лишает нас тюрьма. Дышать так. Дышать здесь. Никакая еда на земле, никакое вино, ни даже поцелуй женщины не слаще мне этого воздуха, напоенного цветением, сыростью, свежестью. Пусть это только крохотный садик, сжатый звериными клетками пятиэтажных домов. Я перестаю слышать стрельбу мотоциклов, завывание радиол, бубны громкоговорителей, пока можно еще дышать после дождя под яблоней, можно еще и пожить.
4: Считаете ли вы, что в том, что случилось с Россией, есть и определенная вина интеллигенции?
2: Знаете, у нас все-таки ряд слоев, разных слоев, мы называем интеллигенцией так в общем.
1: Я знаю вашу сразу статью, и простите,
2: образованщина. То есть выдает себя за интеллигенцию, да. А на самом деле вообще никакой интеллигенции не является. Есть настоящая интеллигенция, которая не может собрать сил, рассеяна по одиночкам, в своих квартирах, над книгами, и организационно не может собраться. А есть политические деятели, которые ринулись со страстью, потеряя разум в это дело. Вот те, кого мы называем радикал-демократы. У нас тогда был термин революционные демократы. Вот были рев-демократы, которые, кстати, и загубили, собственно, и загубили февральский режим. Не само временное правительство загубило, а рев-демократы, которые засели в исполкоме Совета рабочих депутатов и из-под тишка диктовали, властно диктовали временному правительству все на развал, на распад, на гибель. Так и сейчас радикал-демократы в совершенном безумии потеряли всякое сознание государственности. Какое бы то ни было сознание, что мы же Россия, мы должны же иметь крышу над головой, у нас единый народ, единая нация, они этого ничего не чувствуют. Они не чувствуют совершенно ничего. Вот эти радикал-демократы, неистовые, они действительно разрушительную работу ведут.
1: И называют себя интеллигентами.
2: А называют себя все интеллигентами. Словом интеллигенции нельзя бросаться. Потому что есть действительно высокие интеллигенты, на которых только и надежда, что они и не обязательно высокоумные по 50, по 60 лет. Они и мальчики есть, и очаровательные в провинции. Мальчики и девочки. В провинции много здоровых сил. Там есть интеллигенция. Я встречал интеллигентный круг, я был поражен в каком-нибудь Усть-Илимске, на Ангаре. Такая интеллигентная аудитория, поразительно.
0: Я специально для нашей встречи снял со стены портрет Александра Исаевича, еще нигде не опубликованный. Это Александр Исаевич в самую тяжелую пору, пожалуй, своей жизни, начало 70-х годов. Я его встретил, был у него в гостях в Вермонте на 14 лет позже. И вот тоже чудо. Через 14 лет он выглядел в два раза моложе, чем на этой фотографии. С ним происходили просто какие-то совершенно поразительные метаморфозы. В нем сочеталось несоединимое порой. И большая стратегическая хватка такая, хватка зэка, и одновременно удивительное простодушие, порой и наивность. И, так сказать, покой из-за того, что им сделано все практически, что он хотел сделать и совершить, Господь подарил ему это. И вместе с тем постоянное беспокойство за то, что же будет в грядущем.
5: В основе всего этого лежит врожденная работоспособность. Неслыханная работоспособность. Я, когда вот случилось это, я Наталье Дмитриевне сказал, что вот если бы мог я собрать все дни пустые свои, вот абсолютно пустые, которые я провел впустую, ничего не делая, и отдать ему, вот как, потому что, я говорю, второго человека по работоспособности я такого не встречал. Именно по жизни работы для него было одно и то же совершенно. Для него, по-видимому, отдыхом была просто смена работы.

0: нас есть две серии, которые мы с женой опекаем. Я вот опекаю издание «Исследование новейшей русской истории». Их вышло 11 томов, и несколько у меня есть в запасе.
1: А Наталья Дмитриевна?
0: А Наталья Дмитриевна опекает Всероссийскую мемуарную библиотеку. Их вышло тоже 11 томов, но в запасе у нас гораздо больше. Идея в том, чтобы собрать народную память. Ибо погибли архивы, нарочно уничтожены архивы, или закрыты. Мы знаем, что они и сегодня закрыты. Убиты свидетели. Как нам восстановить народную память? Вот отдельные люди, но зато у нас сейчас есть всеобщая грамотность. Сейчас кто хочет, может написать воспоминания.
1: Пишите,
0: давайте дневники, давайте ваши воспоминания. Замысел Всероссийской мемуарной библиотеки шире. Мы реальные воспоминания все берем на вечное хранение. Мы создадим такое общее хранилище, настоящую библиотеку с читальным залом, с обслуживающим персоналом, библиотекарями, которые будут каталогизировать и создавать картотеки на все эти мемуары, так что будет отдельно на явления, на географические названия, на общественные события, на имена. Человек приходит и говорит: я интересуюсь, что у вас есть по Ярославлю. Или скажите, что у вас есть о таком-то лице, что у вас есть о крестьянской кооперации. И смотрит, такой-то мемуар, такая-то страница, такой-то мемуар, такая-то страница, читайте. Вот когда мы это сделаем, тогда нам даже мы этим как-то заменим издание, потому что все издать невозможно. Уже сейчас 900 там у нас есть мемуаров, а будет их тысячи. Издать их невозможно при нынешнем состоянии издательского дела. Но люди могут, исследователи могут приходить и собирать оттуда бесценный первичный материал. Вот так мы мыслим Всемирную библиотеку.
1: Кроме публицистики и ваших выступлений по телевидению, что вы пишете? Я знаю, что вы пишете рассказы. Вот,
0: ну, не так много у меня остается времени сейчас, да. Ну вот мне хочется вернуться к малой форме, я это пытаюсь сделать. Конечно, мне трудно сейчас, я еще с современностью не настолько связан, чтобы писать рассказы о современности. У меня еще толпится многое недосказанное по прежнему времени. Я еще во многом окунут в то время. Так что и мои рассказы связаны не с тем, что происходит сию минуту. А может, постепенно я перейду. Время надо для этого.
2: Что был конь, играющий выгнутую спиной, рубящий копытами, с разметанной гривой, с разумным горячим глазом? Что был верблюд, двугорбый лебедь, медлительный мудрец с усмешкой познания на круглых губах? Что был даже черноморденький ишачок с его терпеливой твердостью, живыми ласковыми ушами? А мы избрали вот это безобразнейшее из творений земли, на резиновых быстрых лапах, с мертвыми стеклянными глазами, тупым ребристым рылом, горбатое железным ящиком. Оно не прожжет о радости степи, о запахах трав, о любви к кобылице или к хозяину. Оно постоянно скрежещет железом и плюет фиолетовым вонючим дымом. Что ж, каковы мы, таков и наш способ двигаться.
3: «Крохотки» — это действительно стихи в прозе, сравнимые с тургеневскими. И их надо перечитывать. Так же, как стихи нуждаются в многократном прочтении, так их «Крохотки» надо читать по нескольку раз, и тогда поражаешься и точности определения, и интонациям. Там вот Проглический колокол сказал, что его бронза потускнела до выстраданной серизны, например. Какое поразительное определение. Я только что, уже после кончины Александра Исаевича, поехал в Углич, тоже подошел к этому колоколу и пыл потрясен, вспомнив. Это выстраданная серизна, поразительно.
1: Раньше литература в какой-то мере заменяла и философию, и религию. Сейчас же ее положение изменилось. Серьезные книги выходят маленькими тиражами, как на Западе.
0: Не бывает путей 100% самобытных, но и не бывает путей 100% заимствованных. А нас сейчас тянут на стопроцентное заимствование. Это абсолютная болезнь души, болезнь ума, слабоумие. Вот так входить в западную литературу, как мы входим через большинство наших телевизионных передач, это в западную жизнь, это совершенно ужасно. Так входить, как входят наши, вот эти самые, наши новые скоробогаты с этими привычками, это просто душевная гибель народа. Нет, наш народ, и как я убедился, проезжая много, я 3 месяца ездил по провинции, убедился, что нет, наш народ душевно сопротивляется этому. Они борются с этой дешевой модой. Литература наша действительно сейчас в обмороке, но в обмороке естественном, когда происходят такие социальные сотрясения, и всегда бывает так. В момент революции тоже у нас никто ничего не писал. Бунин писал только дневники, не мог больше ничего написать. Дневник, ну, конечно, это самое дневник. Простое, да, самое простое дело, дневник. А что напишешь? Вот не напишешь. А литература требует... Литература это не журналистика. Журналистика поспешно сегодня... сразу, мгновенно откликается с какими-нибудь резкими словами, резким заголовком, а через день уже никому не нужна, и забыли ее. Литература медленно откликается, она дает весомое, длительное суждение, которое живет потом десятилетиями или веками, в зависимости от уровня произведения. Она сейчас не может пройти. Литература существует и будет существовать, и она выйдет наверх, и все, весь этот преждевременная тризна, преждевременные похороны, они потом будут просто нам отвратительны и смешны. Сегодня мы не должны поддаваться духам и слушать этих вещателей.
3: Александр Исаевич душой, сердцем верил, что России суждено возрождение, а если так, то будет возрождение и ее литературы. Но умом, трезвым умом своим, он в этом очень сомневался. Надежда совмещалась в нем с трезвостью взгляда.
1: Всегда ли литература в оппозиции к власти, интеллигенция и власть? Ну, это такая большая...
0: Всегда Достоевский же вот не был в оппозиции к власти.
1: А Александр Сергеевич Пушкин тоже.
0: И Пушкин не
1: между был, прочим, да?
0: Он государственно мыслил. После 24-го года он очень государственно мыслил.
1: Александр Александрович, еще вот такая точка зрения, сейчас она появилась, что наша литература русская, она в какой-то мере повинна в том, что случилось с нашим государством, что случилось с Россией. Потому что русская литература всегда идеализировала человека.
0: Русская литература давала высокий нравственный стандарт. Когда написала о бедных и униженных, между прочим, сегодня иронизируют газетные критики. Опять начинаются бедные люди, униженные, оскорбленные. Какая мерзость, как можно так говорить? Русская литература знала, о чем говорила. Если не брать там крайнего, опять-таки, направления, которое шло через Добролюбова, Чернышевского и шло к ревдемократам, не этого, этого не брать, она была права. Она описывала многое, то, что не было в России доработано ни социально, ни государственно. Мы действительно во многом народ был заброшен и во многом не там направлен. Вот я в статье «Русские вопросы» пишу, что изматывали силы народа век за веком, часто для целей абсолютно ненужных России, вместо того, чтобы воспроизводить внутреннее устроение. Русская литература была права, она писала все, она будила добрые чувства, она была так ответственна, как нам бы быть, как нам бы сегодня не мечтается быть такими ответственными перед народом, перед народной судьбой, перед самим собой, перед Богом. Нет, литература наша не готовила революцию. Революцию готовили революционеры и радикальные политики. Они и готовили. На литературу нечего списывать. Литературу дал бы нам Бог. Продолжите хоть отдаленно что-нибудь такое.
4: По-моему, самое главное, что он хотел сказать, это он сказал, хотел сказать «любите Родину».

Как легко мне жить с тобой, Господи! Как легко мне верить в тебя! Когда расступается недоумение и лесникает ум мой, когда умнейшие люди не видят дальше сегодняшнего вечера и не знают, что надо делать завтра, ты снисылаешь мне ясную уверенность, что ты есть, и что ты позаботишься, чтобы не все пути добра были закрыты. На хребте славы земной я с удивлением оглядываюсь на тот путь через безнадежность сюда, откуда и я смог послать человечеству отблеск лучей твоих. И сколько надо будет, чтобы я их еще отразил, ты дашь мне. А сколько не успею, значит, ты определил это другим.

0: Скерцина, где ты? Пора начинать нашу радиоигру.
1: А я уже начал ее. Слышишь звуки клавесина? Это играю я.
0: Я действительно слышу музыку, но звучит не клавесин, а самый обыкновенный рояль. Кстати, крышка этого рояля совсем заслонила тебя.
1: Может, ты и прав, звучит рояль. Но все же я представляю себе, что сижу за изящным клавесином, и звук его так же легок и нежен, как эта музыка.

0: Если это действительно играешь ты, будь то рояль или клавесин, я все равно поражен. Какая техника, какое совершенство. Объясни, как ты этого достиг?
1: Поверь, сегодня все дается мне с необыкновенной легкостью.
0: Что же с тобой произошло?
1: Чудо! Я вошел в роль великого музыканта.
0: Кто? Кто же этот музыкант? Покажись, наконец, и открой нам свою тайну.
1: О, нет, тайные загадки только начинаются. А показаться я, конечно, покажусь. Но предупреждаю, ты будешь поражен еще больше. Ну, вот и я. Здравствуй, виртуоз. Здравствуйте, ребята.
0: Скерцино, сегодня ты великолепен. Кажется, что вот-вот сошел с картины старого мастера. Прекрасно. Но позволь тебе заметить, что эта тяжелая, шитая золотом одежда, этот напудренный парик и шпага тебе как-то не по росту. Ты похож на живую игрушку, правда, игрушку прелестную.
1: Что делать, виртуоз, что делать? Я должен появляться в обществе в таком виде. Этого требует этикет.
0: О каком обществе ты говоришь? Нас, кажется, пока только двое.
1: Вот именно пока. Но скоро подадут карету, и мы отправимся во дворец.
0: Ну-ну-ну, а что же мы будем делать во дворце?
1: Ты смешаешься с толпой придворных, займешь местечко поскромнее и будешь слушать.
0: А ты?
1: А я...

0: Сначала я исполню концерт на скрипке. Прокомпонирую на клавесине во время исполнения симфонии. Буду играть на закрытой платком клавиатуре. Заметь, так же свободно, как если бы она была у меня перед глазами. Затем из отдаления точно назову все звуки, которые будут взяты на любом инструменте или изданы предметами, колокольчиками, стаканами, часами. А под конец буду импровизировать на органе. Ты слышишь? На органе. Буду тут же на ходу сочинять музыку на темы, предложенные мне слушателями. Итак, я прошу тебя в карету.
1: Карета медленно поднималась по косогору меж плодородных полей, которые то там, то сям прорезали широко раскинувшийся лес.
0: Боже, какая красота! Мне кажется, будто я никогда прежде не бывал в лесу. И только теперь понял, что значит такое огромное скопище деревьев. И ведь такое чудо существует в действительности, а не просто плод воображения поэтов, как их нимфы, фавны и тому подобное. Это не декорация, а настоящий лес, поднявшийся из земли, споенный влагой и взращенный солнечным теплом.
1: А теперь, мой друг, сними, пожалуйста, свой парик.
0: Снять парик? А ты тогда сними свою кепочку.
1: Сниму, ведь в карете тепло и уютно, не так ли?
0: Виртуоз, ты издеваешься над полетом моей фантазии. Скажи честно, тебе не понравилась моя игра?
1: Ну что ты, дорогой Скирцино, ты прекрасно изобразил юного Моцарта.
0: Так ты догадался, что это был Моцарт?
1: Конечно, догадался. Кто же не знает об этом небывалом, сказочном таланте, проявившемся в самом раннем детстве?
0: Я не знал. Раньше не знал. Но теперь я готов рассказывать о Моцарте без конца.
1: И слушать его музыку.
0: И слушать его музыку.

0: звучит симфония Моцарта соль минор. Я и в прошлый раз ее узнал. А теперь я понял еще кое-что.
1: Интересно, интересно. Говори, говори.
0: Я понял, что музыка Моцарта не всегда светлая, солнечная. Она может быть взволнованной и тревожной.

0: Но ведь и жизнь композитора не была безоблачной. Я не могу без слез читать вот эти строки.
1: Моцарт был уже совершенно истощен напряженной работой и постоянными тревогами, когда заболел роковой лихорадкой.
0: Он даже подозревал, что кто-то отравил его.

погода в день похорон Моцарта была настолько плоха, что никто из друзей, присутствовавших на заупокойной службе, не отважился сопровождать катафалк до отдаленного кладбища.

возница катафалка, подручный могильщика и местная кладбищенская нищенка. Вот и все, кто видел, как гроб с телом Моцарта был опущен на два других гроба в жалкую могилу для бедняков.

И все-таки, когда слышишь его бессмертное имя, хочется снова воскликнуть: вечный солнечный свет, разлитый в музыке, имя тебе, Моцарт!

0: А скажи, виртуоз, все великие музыканты еще в детстве творили такие чудеса, как Моцарт?
1: Ну, нет, нет, нет, не родился еще второй Моцарт. И все же ранние успехи многих, очень многих больших музыкантов вызывают удивление.
0: Расскажи, виртуоз.
1: Хорошо, расскажу, но только с одним условием.
0: С каким?
1: Имена композиторов будешь называть ты.
0: Не я, а мы.
1: Ну, конечно же, ты и все, кто принимает участие в нашей радиоигре.

0: Ой, да мы въехали в великолепный город.
1: Удивительный город. Словно пышный лотос, вырос он из вод Дуная. Чудесными творениями архитектуры украсились его берега, а над ним высоко в небо вознесся собор святого Стефана, воплощение человеческой мечты, вырвавшейся из оков средневековья.
0: Пам-парам-парам-пам-пам-парам-пам-пам. Это же Вена, веселая Вена.
1: Пам-пам. Действительно, Вена. Но знаменитого короля вальса Иоганна Штрауса еще не было на свете, когда в Вену приехал 17-летний юноша. Приехал специально для того, чтобы познакомиться с Моцартом.
0: 17 лет – это уже не детство.
1: Не спорю, но к этому времени у молодого музыканта уже были позади концертные выступления у себя на родине в Бонне и гастрольные поездки по городам Европы. Он родился в 1770 году в семье придворного певчего. Жалование отца было более чем скромным, его никак не хватало для обеспечения всей семьи. Поэтому, обнаружив у сына незаурядные способности к музыке, отец решил сделать из него второго Моцарта. Занятия были мучительными для мальчика. Вернувшись домой глубокой ночью, отец подымал мальчика с постели и с силой усаживал за инструмент.
0: Ничего себе, заставь меня так заниматься. Я навеки возненавидел бы музыку.
1: А вот он перенес все эти страдания и к 7 годам сделал такие успехи, что смог впервые выступать публично. Когда мальчику исполнилось 10 лет, мать повезла его в концертное турне по Голландии. К этому времени он умел уже играть на скрипке, альте, флейте, сочинял. Часто и долго импровизировал на клавире.
0: Виртуоз, а ты не путаешь? Ведь клавир – это ноты, а не инструмент.
1: Ну, как ноты? Ах, да, конечно, клавиром называют переложение оркестровых произведений для рояля.
0: А тогда что называли клавиром?
1: Раньше клавиром называли также клавишные инструменты. Клавесин, вирджинал, чембало, клавикорды. Все это клавишные инструменты. Они несколько отличались друг от друга по своей конструкции, но общее между ними было то, что звук их был нежный и слабый.
0: А зачем нужен был сильный звук? Выступали-то тогда не в больших концертных залах, а в гостиных и салонах.
1: Совершенно верно, правильно. Резкие звуки лишь раздражали бы слух изысканных посетителей этих концертов. Но именно ярких звуковых контрастов требовала музыка композитора, о котором я начал свой рассказ.

0: Как раз в это время все требовательней и требовательней стал заявлять о себе новый клавишный инструмент рояль.
1: Виртуоз, я догадался. Ведь рояль еще называют фортепиано. Форте – это громко, пиано – это тихо. Значит, на фортепиано можно играть и громко, и тихо.
0: Совершенно верно. Этому инструменту оказались подвластны неведомые прежде звуковые контрасты. А за этими небывалыми прежде звуковыми контрастами стояли новые мысли и чувства.
1: Я, кажется, догадываюсь, о каком композиторе идет речь.
0: И прекрасно, прекрасно, Скирцина. В следующий раз мы назовем его имя.
1: Виртуоз, а правда люди раньше были какие-то другие?
0: Что значит другие?
1: Ну вот Моцарт был гениальным уже в раннем детстве. И этот музыкант, о котором ты только что говорил, ведь тоже был великим, правда?
0: Правда, правда. Но думаю, что таланты были, есть и будут всегда.
1: И ты можешь привести пример?
0: Конечно, могу. Худенький мальчик с тонкими поджатыми губами, с узким, чуть горбатым носиком, в очках, старомодно оправленных блестящей ниточкой металла, абсолютно бессловесный, сердитым букой переходил в большую комнату и, приподнявшись на цыпочки, садился за огромный рояль. Однако, по какому-то непонятному закону противоречия, худенький мальчик за роялем перерождался в очень дерзкого музыканта с мужским ударом пальцев, захватывающим движением ритма.
1: Виртуоз, этот композитор жив и сейчас?
0: Нет, его уже нет. Но он был нашим современником, нашим великим современником.
1: Друзья, напишите нам его имя.
0: А также имя великого композитора, о юности которого я рассказал вам сегодня. А сейчас мы должны с вами попрощаться.
1: До новой встречи, ребята!
0: До новой встречи!

0: рассказ о говорящих цыплятах, Дон Кихоте и дуэли на корабле. Как вы думаете, если взять два куриных яйца, одно держать неподвижно, а другим стукнуть, то разобьется то, которым стукают, правда ведь? А вот Сева считает, что разобьется то яйцо, по которому стукают, потому что другое движется, и у него инерция. И получился у нас в классе целый научный спор. Одни были за меня, другие за Севку. Тогда я, чтобы решить наш спор, предложил сделать эксперимент. Да, эксперимент, опыт. Купить яйца и попробовать. Ничего особенного. Один раз не сходим в кино. Нас много, на два десятка хватит. Как видите, у меня тоже бывают блестящие идеи. Через час мы уже притащили пакет, и можно было приступать к эксперименту. Но где его производить? Бить яйца дома? Но ведь у каждого есть родители. И опять же, бабушки. Еще пострадаешь за науку. И мы решили устроить лабораторию во дворе за сараем.
1: Тихо, только не галдеть, а то увидят нас. Объясняй тогда, что это для физики.
0: Смотрите, я технику приспособил.
2: Ой, качели!
0: Балда! Это точный прибор. Сюда в мешочек кладут яйца. Одно висит неподвижно, а другим стукают. Так что все в порядке. Можем приступать к опытам.
1: Ой,
3: давай, я первая.
1: Давай, яйцо. Так. Раз.
0: Ну что?
1: А то, который. Два.
3: А теперь неподвижное.
1: Три.
3: Опять неподвижное. А что, сейчас 2-3 в мою пользу.
0: Ну ты бей дальше.
3: Ну так, сейчас, погоди, я сейчас руки вытру.
1: Раз.
3: Ой, ребята, а штаны от желтка отмоются? Попадет ведь.
1: Ничего. Раз. Это для науки. Скажешь, эксперимент был?
3: Да, мне за такие эксперименты.
2: Ой, кто это?
4: Что вы тут делаете?
5: Яичницу.
3: Бежим!
6: Бежим!
3: Ой,
0: стойте, ребята! Это же мой знакомый! Профессор все знают! Иван Иванович, здрасте.
4: Здравствуй. Ну и вид у вас был. А почему, собственно, разбежались твои друзья?
0: Испугались, решили, что их будут ругать забитые яйца.
5: А ты что же?
0: Не успел, а потом узнав вас.
4: Так, а не можешь ли ты мне объяснить, зачем вы били яйца?
0: О, понимаете, Иван Иванович, возник у нас один такой вопрос научный. Если взять два яйца, одно, чтобы было неподвижно, а другим бить, какое разобьется? Вот мы тут проводили эксперимент.
4: Эксперимент, так. Ну и что же у вас получилось?
0: А, не знаю.
4: Как что-то?
0: Мы разбили 18 штук. Из них, вот я записывал, разбилось 10 неподвижных и 8 тех, что двигались. Выходит, почти поровну.
4: И что же из этого всего вытекает?
0: Вот, целая лужа.
4: А это-то я и сам вижу. Нет, ты скажи, для чего вам понадобился этот вопрос решать?
0: Поспорили и все, просто так.
4: Просто так?
7: Просто так. Превосходно. Ну что ж, до свидания. Можете бить дальше яйца. Желаю успеха.
0: Подождите, Иван Иванович, подождите, я не понимаю, почему вы на меня вдруг рассердились?
7: Просто так. Потому что я думал, этот юноша, хоть и делает глупые опыты, но думает при этом об очень важном, о законах и тайнах природы. А оказывается, все это просто так. Нет, мой друг, любознательность я одобряю и уважаю, а бессмысленное любопытство нет. До свидания.
0: Не уходите, не уходите, Иван Иванович. Иван Иванович, меня, честное слово, интересуют тайны природы. Но как это может быть? Яйца и вдруг тайны природы. Ну, при чем тут этот опыт и наш спор?
7: Так дело в том, что этот ваш спор очень давний.
0: Как?
7: Ну да, он начался много сотен лет назад. Это спор о том, что такое покой и что такое движение. И можно ли каким-нибудь физическим опытом отличить покой от равномерного и прямолинейного движения?
0: Да, ну это же ясно, как дважды два. Какое яйцо движется, а какое стоит. О чем же тут спорить?
7: Ясно. Кому это ясно? Тебе? Твоим друзьям? Но, скажем, цыплятам, когда они сидят в яйцах, ничего не ясно.
0: Ну что?
7: Да,
0: вы,
7: да,
0: что
7: да.
0: Вы, Иван Иванович, какие цыплята? Яйца совершенно диетические.
7: Какой ты? Ну, предположим. Предположим, понимаешь? Предположим, что в них цыплята.
0: Давайте предположим. Вот. Давайте, мне не жалко. Но только что цыплята во всем этом понимают?
7: Ох, Алексей, вот если бы я был волшебником, да, знаешь бы, что с тобой случилось?
0: Что?
7: Я бы тебя на целый год отправил бы.
0: Куда?
7: В сказку.
0: В сказку? Зачем?
7: Учиться воображению.
0: Ну, знаете, я и так все, что хотите, вообразить могу. Я как ложусь спать, представляю. То я Робинзон, то я Гулливер, а то первый человек на Марсе.
7: Вот как? Вот. Ну что ж, хорошо. Тогда вообрази себе, что вот в этом совершенно неподвижном яйце вовсе не белок и не желток, а уютная кабина. Маленький радиопередатчик на столе и еще телевизор. Возле телевизора весело играет желтенький цыпленок.
0: Он в коротеньких штанишках и в беретике.
7: Отлично, ты лучше, чем я думал. А другое яйцо мы подвесим вот так. И когда будет нужно, толкнем. В нем живет другой цыпленок.
0: Это маленькая курочка.
7: Итак, начали. Маленькая курочка движется. А петушок неподвижен. Можешь теперь с ним поговорить.
0: Петушок, петушок, золотой гребешок. Скажи, пожалуйста, что ты видишь? Что ты чувствуешь? Твоя кабинка стоит на месте или движется?
1: Движется кабинка. Движется вперед и только вперед. Летит яйцо, ракета вдаль, приятно эдак мчаться. Но как узнать, уж не пора ли на свет мне вылупляться?
0: Вот как это движется?

0: потому что у меня реактивная кабинка. Она движется плавно.
1: Вот, воображала. Скажи лучше, что будет, если ты столкнешься с тем яйцом? Какое раньше разобьется?
0: Он еще спрашивает. Конечно, не мое. Но у меня яйцо крепче всех. Оно и сверхпрочной скорлупы.
1: Ну, хватит. Хватит хвастать. Поговорю я лучше с курочкой. Скажи, курочка, ты движешься?
2: Что вы? Я нахожусь в полном покое. В абсолютном полном покое. Это так хорошо. Так хорошо и спокойно. Я могу делать в своем яйце все, что захочу. Могу даже немножко танцевать, хотя здесь тесновато. Но главное – покой. Покой, абсолютный покой.
1: Ты ошибаешься, курочка. Твой домик движется навстречу петушку.
2: Что вы к такому дрычуну? Смотрите, какой у него страшный клюв. Это он движется ко мне. Это я давно заметила. Я очень боюсь.
1: Нет, это какие-то сумасшедшие цыплята. Один стоит на месте, а говорит, что движется. А другой движется, а говорит, что находится в полном покое.
3: И самое любопытное, что они оба правы.
1: Как?
3: Ты каждый день видишь восход и заход солнца, а ночью движение звезд. Но при этом ты, конечно, знаешь, что на самом деле движется не солнце и не звезды, а наша Земля. А вот до Коперника 400 лет назад люди думали, что Земля неподвижна, а движутся небесные тела. Все ошибались, так как ошибаются твои сумасшедшие цыплята.
1: Так что же это получается? Выходит, что никто не может сказать, что движется, а что стоит на месте.
3: Да вовсе не так. Каждый говорит только то, что он наблюдает. И каждый будет прав. Вот мы с тобой стоим и видим. По отношению к нам домик петушка неподвижен,
1: да.
3: А домик курочки движется. Подчеркиваю, по отношению к нам. А наши воображаемые цыплята, если бы они были бы к тому же учеными, сказали бы, мы знаем только то, что наши домики сближаются. А больше мы ничего не знаем.
1: А опыты?
3: Я хочу, чтобы ты понял самое главное. Отличить движение от покоя никакими опытами совершенно невозможно. И то, и другое относительно. То есть любой предмет неподвижен или движется лишь по сравнению с чем-то еще.
1: Понятно. Выходит, что мы били яйца напрасно.
3: О, это совершенно напрасно. И к тому же бесхозяйственно. Лучше бы сделали яичницу.
1: Ну тогда уж лучше Гоголь-Моголь. В общем, понятно. Хотя, нет. Нет, Иван Иванович, все-таки не совсем понятно.
3: Непонятно. Хорошо. Тогда еще один пример. Как известно всему миру, 11 августа на Востоке 3 отправился Андриан Николаев. А вслед за ним 12 августа...
1: Павел Попович.
3: С какой скоростью они летели?
1: Около 30 тысяч километров в час.
3: Правильно. И замечательно то, что они все время видели друг друга. А ведь они летели в несколько раз быстрее любого артиллерийского снаряда. А полет пули или снаряда не видим. Глаз не может заметить предметы, мчащиеся так быстро. Так как же космонавты могли видеть друг друга при такой колоссальной скорости? Ну, что ты раскрыл рот?
1: Да, я не знаю. Не знаю, почему они видели друг друга.
3: Ничего, не расстраивайся. Сейчас все станет ясно. Все дело в том, что космонавты действительно мчались с колоссальной скоростью по отношению к Земле. Так как они мчались примерно с одинаковой скоростью, то относительно друг друга оба космические корабля были почти неподвижны. Ученый в таком случае сказал бы, что оба корабля находились в относительном покое.
1: Понимаю. Да ну а как все?

0: знать, что движется и что стоит на месте.
1: На это нужно ответить так. Все движется и ничто не стоит на месте.
0: Все движется. Все, все.
1: Все, абсолютно все.
0: Иван Иванович, что же по-вашему выходит? И дома движутся, да? И деревья, и горы.
1: Еще как движутся. Они все стоят на земле. А земля мчится вокруг солнца со скоростью 30 километров в секунду.
0: Хорошо, тогда значит солнце стоит на месте.
1: Да ничего подобного, оно тоже мчится. Мчится вместе со всеми своими планетами в направлении созвездий Вега. Все звезды мчатся только в разных направлениях и с разной скоростью.
0: Выходит, нигде в мире нет покоя.
1: Нигде, нигде, нигде. Абсолютного покоя нет. А вот относительный, пожалуйста. Иногда в технике даже выгодно заменять движение покоем и наоборот. Вот, например, летит самолет. Что движется? Самолет относительно воздуха или воздух относительно самолета?
0: Теперь я уже умный. Это безразлично.
1: Очень хорошо. Итак, самолет мчится с огромной скоростью лишь по отношению к Земле. Но дело не в этом. Когда конструктор проектирует новый самолет, ему бывает очень важно узнать, как воздух действует на крыло или на какую-нибудь другую часть самолета, или даже на весь самолет. И тогда с этим крылом поступают, так, как однажды поступили с Дон Кихотом.
0: А как? Как с ним поступили?
1: А помнишь, в герцогском замке Дон Кихота попросили спасти заколдованных женщин? Его уверили, что достаточно сесть на деревянную лошадь, повернуть втулку, вделанную в шею коня, и деревянный конь помчится по воздуху в сказочный замок.
2: Позвольте вас подсадить, ваша светлость.
0: Как вы прекрасны на этом коне, сеньор рыцарь!
2: И ты садись, Санчо, ну-ка.
3: Господин, лететь по воздуху, да возможно ли это?
4: О, друг мой Санчо, есть много чудес на свете. Многие рыцари летали по воздуху силой волшебства. Вот, например, в известном романе...
2: Простите, ваша светлость, простите, но время не ждет. Да, чтобы вам было не страшно в полете, разрешите завязать вам глаза.
4: Как глаза?
0: Ты завяжи глаза, Санчо.
2: Хорошо.
0: А повязку на глаза благородного сеньора надену я.
4: О, прекрасный сеньор! Поверьте, если бы не моя верность Дульцинеи Тобоской...
0: Разрешите, я завяжу вам глаза.
4: Зачем? Зачем? Я привык видеть опасность.
2: Ну, у вас может попросту закружиться голова, славный рыцарь.
4: Как я...
2: Поверьте, никто не сомневается в вашей смелости.
3: Потуже. Вот так.
0: Ну, вот и хорошо.
2: Теперь, ваша светлость, извольте повернуть втулку.
4: Ого. Готов клясться, что во всю жизнь мою не ездил на коне с более спокойной поступью.
3: Вот это верно и совершенно справедливо.
4: Но все идет, как должно идти. Дует ветер.
3: Да, я вот тоже чувствую свежий воздух. Точно на меня дуют из тысячи мехов.
4: О, вперед, чудесный конь мой! Вперед!

0: Санчо, как всегда, оказался догадливее своего господина. На рыцаря и его слугу шутники в самом деле дули из нескольких больших мехов.
1: Я помню эту историю. Хорошо, но только какое отношение она имеет к самолетам?
0: Да, самое прямое. Чтобы изучить, как самолет или автомобиль преодолевает сопротивление воздуха, их обдувают воздухом в специальных трубах.
1: Ого! Неужели есть такие трубы, куда влезает целый самолет?
0: Да, есть. И кроме того, есть трубы поменьше, куда ставят модель самолета. Такие трубы называются аэродинамическими. Ой-ой-ой-ой, ты знаешь, что мне пора идти. Через час у меня конференция в институте.
1: Да? Иван Иванович, а у меня для вас целая куча писем. Вот, смотрите, я еле в портфель засунул. Ребята прислали их после истории о разбитом стекле.
0: А, это очень интересно, придется их разобрать.
1: Да, но только здесь очень много писем.
0: Ты мне только напомни, а какой мы задавали вопрос?
1: Ой, Иван Иванович, вот теперь вы похожи на настоящего профессора.
0: А что такое?
1: Ну, потому что профессор должен быть старым и рассеянным.
0: А я чем плох?
1: Ну, а у вас не только бороды нет. Говорят, вы мастер спорта по волейболу.
0: По теннису. Ну, так в чем там дело?
1: Вот вопрос. Почему, когда в оконное стекло попадает пуля, она пробивает маленькую дырочку, а футбольный мяч разбивает стекло вдребезги?
0: Ну и что же пишут ребята?
1: А знаете, большинство как сговорились. Вот Лёша Зубарев из Москвы, Лена Скосарева из Львова, Саша Шустов из Орла, вот еще Наташа Баканова из Севастополя. Ну, в общем, большинство ребят пишут, потому что пуля летит быстро, а мяч медленно. Вот то же самое пишет даже Сережа Слюсаренко из Минска. А ведь ему только 7 лет, и он еще в детском саду. Ну, я думаю, что это правильный ответ.
0: А какие, по-твоему, неправильные?
1: Ну, вот, например, Володя Штраус из Ульяновска пишет, что пуля в полете вращается, а потому пробивает дырочку. Сейчас, вот это письмо. Дальше он пишет. Если бы в стекло попала пуля от старинного ружья, то стекло разлетелось бы на куски, так как старинные пули в полете не вращались. Ну, а, по-моему, вращение не имеет значения. А? Ну, как вы думаете, Иван Иванович?
0: Я потом скажу. Давай посмотрим остальные письма.
1: Так, Алёня Малыгин из Волгограда пишет, пуля потому делает дырку в стекле, что она при движении становится очень накаленной и, прикоснувшись к стеклу, мгновенно плавит его и делает дырку. А Майя Борисова из Латвии пишет, пуля просверливает окно, как сверло. Вот то же самое думает Людмила Корянина из Богородска Тульской области. А некоторые, вот, например, Фая Абдуллина из Казани, Петя Мискетов из Москвы, Юлия Мадорская тоже из Москвы, пишут просто, пуля маленькая, а мяч большой, потому пуля пробивает дырочку, а мяч бьет стекло в дребезги. Тут очень много писем, но только они все повторяются.
0: Да, видишь, как много разных мнений. Ну хорошо, давай разберемся. Так вот, те, кто пишет, что все дело в скорости, совершенно правы. Величина пули, конечно, имеет значение. Но если бы футбольный мяч летел, например, с космической скоростью, он бы тоже прорезал круглое отверстие. И он это сделал бы даже в безвоздушном пространстве. Так что все, кто говорили о температуре или о сверлении стекла пулей, не правы. Но почему при большой скорости пробивается отверстие по форме пули, вот этого никто не объяснил.
1: Ну, а правда, почему?
0: Так видишь ли, все думали о пуле и мече, но никто не подумал о стекле.
1: О стекле?
0: Конечно! Ведь стекло-то тоже принимает в этом участие. Отчего ломается стекло, если на него просто нажать рукой?
1: Ну, это ясно отчего. Потому что оно прогибается и лопается.
0: Правильно! Так то же самое происходит при ударе камня или меча. Все дело в том, что когда в стекло ударяет быстрая пуля, оно просто не успевает прогнуться.
1: Ой, а ведь просто, а? Значит, выходит, виновата не только пуля, но и стекло.
0: Конечно. Вот если бы стекло могло прогибаться с такой же скоростью, как у пули, дырочки уже не получилось бы.
1: Ну, я думаю, что этот вопрос всем ясен. Иван Иванович, а может быть, вы успеете задать ребятам к следующему разу новую задачу, а?
0: Да, надо подумать. Знаешь что? Есть у меня одна история на примете. Представь себе океан. Раздувая огромные белоснежные паруса, мчится гордый фрегат. На капитанском мостике стоит капитан и его первый помощник.
2: Отличный ход у нашей Виктории. Не так ли, мистер Джонсон?
3: О да, мой капитан. Если ветер не переменится, мы придем в порт даже раньше, чем предполагали. Вот беда только с пассажирами.
2: А что такое, Джон? По-моему, на этот раз у нас на борту весьма почтенные и приятные господа.
3: О, безусловно, сэр. Кроме этих двух франтов из Парижа, что им надо в Америке, ума не приложу. Целый день играют в карты, ссорятся и употребляют выражения недостойные джентльменов. Как бы дело не кончилось дуэлью, сэр. Слышите?
2: Да-да-да. Кажется, вы правы. Эй, вы, в чем там дело? В чем там дело?
4: Господин капитан, я прошу вас быть... Я прошу вас быть моим секундантом. Этот негодяй назвал меня Шулером.
5: А я прошу вас, господин офицер, быть моим секундантом, ибо этот субъект действительно Шулер.
4: Что?
5: Шулер!
4: Меня, любимого партнера короля, назвать Шулером? Вы ответите за это, негодяй.
5: Партнер короля? Ха-ха-ха-ха. Такого игрока обыграют и разденут еще в Привратницкой. Так что ко двору вам просто не в чем будет идти.
4: Да негодяй, как я смею!
2: Тихо! Тихо! К делу! Дуэль так дуэль! Шпаги или пистолеты?
4: Господин капитан, оскорбленный я, и я имею право выбирать. Я требую пистолеты.
2: А вы согласны на пистолеты?
5: Я согласен на что угодно.
2: Ну тогда, живо по местам. Эй, вы... Оскорбленный.
4: Да.
2: Ну, марш на нос. Ага. А вы? Да. А вы на корму.
5: Хорошо.
2: Между вами будет не более 100 футов. Если вы не пьяны, на таком расстоянии вы вполне сможете продырявить друг другу головы. Главное условие – стрелять одновременно и по моей команде. Ну, понятно?
5: Понятно. Я согласен.
4: Погодите. Стойте. Я не согласен. Я возражаю.
2: Ты что? Что такое? Что?
4: И я должен стрелять раньше.
3: Это еще почему?
5: Почему?
4: Потому, что я буду стоять спиной к носу корабля. И моя пуля будет, естественно, лететь медленнее, чем пуля этого негодяя.
2: То есть как это?
4: Очень просто. Ведь корабль движется вперед. И пули, направленные с кормы, полетит таким образом несколько быстрее.
2: Ну, это выдумки.
3: Нет, капитан, нет. Мне кажется, этот старый франт прав. Это мелочь, но все же, если вдуматься, то к скорости пули с кормы прибавляется скорость нашего судна. Так что первый выстрел принадлежит тому, кто будет стрелять с носа.
2: Ну ладно, черт с ним, ладно. Пусть стреляет первым. Вы согласны, сударь?
5: Да что с вами, господа? Этот негодяй пытается провести вас. Нет! Либо мы стреляем вместе, либо я отказываюсь от дуэли. Вот и все.
4: А если стрелять одновременно, тогда отказываюсь я.
2: Ну вот и отлично, джентльмены. Раз вы оба отказываетесь, ступайте в каюту и утопите свои обиды в чем-нибудь подходящем к этому случаю.
6: Полный вперед!
2: Отличный!

0: И все?
1: Да, все.
0: Ну а загадка-то? В чем же загадка?
2: А вот в чем. Правильно ли поступил помощник капитана мистер Джонсон, изменив условия дуэли? И прав ли был игрок, потребовав разрешить ему стрелять первым?
0: А, ну какая же это загадка? Конечно, они были правы. Правда, пуля летит очень быстро, так что неважно, где стоять. Но, в принципе, я бы тоже потребовал первый выстрел, если бы стоял на носу.
2: Вот и хорошо. Свое мнение ты высказал. Послушаем, что нам ответят ребята. А пока до свидания.
0: До свидания, Иван Иванович. Ребят, вы, конечно, подумайте. Нет, я не настаиваю, но, по-моему, здесь все абсолютно ясно. Тот, кто стоит на носу, находится в невыгодных условиях. И если говорить по-честному, то ему нужно дать первый выстрел. Это я так думаю. А как думаете вы? Напишите. Адрес: Москва, радио, мне, Лёше, или профессору Всезнайцеву.

0: Сегодня с помощью писателя-переводчика Наума Лотковского мы познакомим вас с новым рассказом болгарского юмориста Спаса Беловского, который называется «Должник». Звонок у двери раздался, как только началось вступление к третьему действию. Порошков убавил звук телевизора и неохотно пошел открывать.
1: «Добрый вечер!» –
0: приветствовал его незнакомый мужчина.
2: «Вы к кому?»
0: – недовольно спросил Порошков, уверенный, что незнакомец ошибся адресом.
1: «Я к вам по поводу денег».
2: «Денег? Каких денег?»
1: «Ну-ка же, я должен отдать вам 25 статинок. А помните, у табачного киоска? Ну, я попросил у киоскера сигареты «Старт». И вдруг...
2: «Извините, не помню».
1: «Ну, очень жаль, что вы не помните», —
0: сказал незнакомец, входя в прихожую.
1: «Зато я помню очень хорошо. Вы одолжили мне 25 статинок».
2: «Не припоминаю, но во всяком случае это несущественно».
1: «Извините, может, это для вас несущественно, но я обязан возвратить вам долг. Почему вы должны давать мне безвозвратно деньги на сигареты? Мы с вами не родственники, даже не знакомые».
2: «Но, видите ли, уважаемый, я сейчас слушаю оперу».
1: «Ну и слушайте. Я должен возвратить вам долг. Итак, вы припомните, я попросил киоскера дать мне сигареты «Старт». Но когда я полез в карман за деньгами, я обнаружил, что кошелек остался дома в другом костюме».
0: Порошков нервно переступил с ноги на ногу, прислушиваясь к музыке, доносившейся из комнаты.
1: «И когда я сообразил, что вышел из дома без денег, я попросил киоскера дать мне сигареты с тем, чтобы через 5 минут принести ему деньги. Но он не согласился. Тогда вы дали мне 25 статинок, потому что я стоял в очереди перед вами и задерживал вас. А вы спешили на какой-то концерт».
2: «А, да, я вспоминаю, из-за вас тогда я опоздал на начало симфонии».
1: «Ну, примите мои искренние извинения, но думаю, что не надо объяснять, что я не хотел лишить вас удовольствия».
2: «Ну, конечно, но сейчас вы поймите...»
1: «Извините», —
0: сказал должник, ухватившись за косяк двери.
1: «Я не уйду, пока с вами не рассчитаюсь».
2: «Слушайте, прекратите ваши шутки. Из-за каких-то 25 статинок мы теряем столько времени».
1: Нет. Может, для вас это мелочь, а для меня это долг чести».
2: «Хорошо. Давайте деньги и покончим с этим».
1: Расписку давайте. Вся очередь видела, как вы дали мне 25 статинок. А здесь мы с вами с глазу на глаз, и никто не сумеет засвидетельствовать, что я вернул долг».
2: «Ну, знаете ли, однажды я из-за вас опоздал на концерт, а теперь я пропускаю целое действие оперы. Немедленно уходите отсюда!»
0: Должник крепче ухватился за косяк двери.
2: «Уходите!»
1: «Не горячитесь! Я все предвидел. Вот расписка, отпечатанная на машинке. Подпишите и возвращайтесь к вашему телевизору».
0: Он полез в карман, потом в другой, стал выворачивать все карманы поочередно.
1: «Ой, вот тена. Очевидно, я оставил расписку в другом костюме. Ой, через 15 минут я доставлю ее вам».
0: С юношеской прытью он выскочил за дверь и помчался вниз по лестнице. Порошков торопливо запер дверь на ключ, для верности накинул цепочку и быстрыми шагами вернулся в комнату. Телевизионный диктор уже объявлял следующую передачу.
3: Шановні слухачі, зараз у ефірі «Театр перед мікрофоном». Пропонуємо вашій увазі радіокомпозицію спектакля Національного академічного театру ім. Янки Купали «Ромео і Джульєтта» по одноіменній трагедії Уільяма Шекспіра. Виконавці – народний артист СССР Борис Платонов, народні артисти Білорусі Ірина Жданович, Іван Шатіла, Здіслав Стома, Вольга Галіна, Степан Бірила, заслужені артисти Республіки Едуард Шапко, Борис Кудрауцев, Валентин Кравцов, Олексій Барановський, Павел Пекур, Володимир Кудревич, Степан Хацкевич. Запис 1950. 1952 года.
4: Больше, чем 5 веков тому назад, у старожитном итальянском городе Вероне жили 2 усими поважанные семьи – Монтекки и Капулетти. И много год яны вели помеж собой кривавые бои. Сдавалось, ничто спынить не может их ворожести, и не было никакой махчимости сунять кровопролитие.

0: Один другого любят дети гэтых сем'яў, хоць і варожымі яны былі. Лёс не спрыяе ім, і толькі іх пагібель перад магільным склепам кладзе канец непрымірымай розні. Ледь только над Вероной солнце узышло, а слуги этих двух семьев распочали уже спречки меж собой. За словом слова и вось мячи уже у ход пошли. За слугами господары мячи свои вымают, и жорсткий бой кипит, и льется кров на улице Вероны.
1: Что тут за крик? Подать мой долгий меч!
2: Остынь, остынь! На что тебе твой меч?
1: Твой меч, гестер и мантеки, и на меня мечом твоим махая! О, подлый Капулет, пусти меня!
2: Не ступишь ты кроку до его!
3: Нет! Нет! Смените байку! На колени!
4: Вы, мира вороги, мятежники, что кровью близких плямите мечи, вы чуете? Не люди вы, зверы. Вось мой загад. Под страхом катаванью, с кровавых рук надол вы зброю киньте. И князя гневный слухайте присуд. Ты, Капулети, да и ты, Мантеки, в третий раз почтивых горожан примусили забыть свою поважность и зброю ржавую у руки взять, каб заржавелую ворожесть вашу таймовать. Коли еще хоть раз который из вас покой и мир порушить, житем своим заплатить он за гэта. Теперь же все отгэтуль пречь идите. Вы, Капулети, пойдите со мной, а вы, Мантеки, в полдень придите в старожитный замок Вилафранка, где мы звычайно творим суд и правду. Все под страхом смерти. Преч адгэтуль.
0: Не тоячи злобы один на одного, разыходятся с площи все люди Мантеки и Капулети. Только Бенволио, друг Ромео, застается у задумения. И он рад, что не было Ромео у бойцы, и вот теперь, убачивши его, спешается ему на сустрач.
5: А, с добрым ранним, брат.
6: А хиба ранне?
5: Пробило 9.
6: Час смарудную смутку. Отгэтуль ти не батька мой пошел.
5: Так, ён. А что тебе годины должить?
6: Нема того, что их бы скорочало.
5: Любовь?
6: Отсутность.
5: У тебе любви?
6: Отсутность узаемности в любви.
5: Ох, любовь марах кволая такая. Али на справе жорстко допекает.
6: О, злобная любовь с любовной злобой. О, ты ничем народженное нечто. Свинцовый пух, дым ясный, жар холодный. Такую вас нелюбую любовь я отчуваю. Ты смеешься?
5: Не. Готов заплакать.
6: Добрая душа, об чем?
5: Об смутку доброй души твоей.
6: И к этому смутку мне прибавить.
5: Кого ты полюбил? Скажи мне просто.
6: Я просто, братья, полюбил женщину. И она богатая красой безмерной. И бедная у той час, бо гэтый скарб у лапы смерти трапить разом с ей.
5: Что? Поклялась и вечно девой быть.
6: Но гора мне дала такую клятву.
5: Я раю бы не думать про ее.
6: О, как же ты научил меня не думать.
5: Дай волю полную вачам своим и погляди на інших.
6: Гэта спосаб, каб больш яшчэ пазнаць яе красу. Бывай, не научыш ты мяне забыць.
5: Альбо научу, альбо не буду жыць.
0: Ледь только накіраваліся яны пайсці, як сустракаюць слугу Капулеті, якому господаром загадана абвестіць па ўсёй Вероні, што Капулеті просіць на вячэру ўсіх, хто не з дому Мантэкі.
5: На вечары ў Капулеті будзе сярод красунь праславленых Вероны і Розаліна, мілая твоя. Хадзем туды, ты глянь там на дзівчат, ды параўнай з твоей красой хвалёнай, ды лебедь твоя, кажется, варона.
6: Ёсць прыгажэйшыя, не, мілы мой, яшчэ на свеце не было такой.
5: Цудоўную і здавалася яна, бо на вачах твоих была адна. А ўзваж ты на вачах, нібы на чашах, красу яе з красой Веронак наших. Убачыш прыгажэйшых ты ўдвайне, не толькі ж браце свету, што ў вакне.
6: Пайду глядзець на новую красу. Ранейшей захопленье понесу.
0: Ромео и Бенволио сябрам своим Меркуцио, надевши маски, каб их не познали, идут на бал до Капулеті. А в этот час у доме Капулеті кормилица и мати расшукивают Джульетту.
7: А дедочка, покличи сюды.
8: Былой невинностью клянуся, звала уже. Овечка, тушка, девчинка, где ты?
9: Боже мой, Джульетта!
10: А кто меня тут кликал?
7: Ваша мать.
10: Я тут. Что вы хотели, мама?
7: Дык вот что. Няня, выйди на хвилинку. Поговорить нам треба. Не, чакай, я передумала. Ты можешь слухать. Ты ведаешь, дорослая дачка.
8: Я е гады, лечу я по годинках.
7: Ей 14 нема?
8: Нема, клянусь, 14 зубами. А кольки ж до Петра?
7: 2 тыдні с лишним.
8: О, дык на Петра е 14 будет. Так, 14. Добро памятую, что 11 от землетрясения, что от грудей ее я отняла тады. Прошло уже 11 год. Тады она стояла уже. Да что я, она уже бегала. Во памятую, что перед тем за день побила лобик. Тады мой муж, спочин его души, небожчик был веселый, узял ее.
9: Ну, что ж ты тваром падаешь, сказал я. Чекай, коли поразумнеешь, девка, тады ты будешь падать до горы. Ти так, девчо?
10: А ты уже стихни, няня, коли ласка.
8: Я уже стихла. Дай Бог тебе счастья. Ты пригожейшая за усіх дзяцей, яких я нянчила. И каб яшчэ мне на твоим веселье погулять, ничего больше бы не хотела.
7: Дык я ж якраз про гэта самае хачу пагаварыць. Скажы, Джульетта, ці ты хоць раз падумала пра замуж?
10: Не марыла яшчэ пра гэткі гонар.
8: Пра гонар. Бачыш ты, каб не была я мамкаю тваёй, дык бы сказала, што розум ты ўсмактала з малаком.
7: Дык вось, падумай ты цяпер пра гэта. Ёсць дамы маладзей цябе ў Вероне, и мати уже яны. А я сама шмат молодей была, чем ты теперь, коли тебе родила. Справа у тым, что граф Парис тебе посватать хочет.
8: Вось это человек, и я скажу, ах, человек, вось так мужчина, один из усих, як з воску вылиты.
7: Нема у Вероне лепшей кветки летом.
8: И правда, кветка, кветочка ды годь.
7: Ну, что ты скажешь? Ён табе да густу? На вечере сустрэнешся з ім сёння. Его обличье книгу прочитаешь, что написала хороства перо. С красой и с карт тебе подорить ён. Что для тебе ведомо не урон.
9: Но який ж урон нам от мужчин прибыток.
7: Ну, так скажи, полюбишь ты Париса?
10: Я гляну, мо народится любов. Тады в очам я столько воли дам, каб догодить и быть послушной вам.
11: Сеньора! Сеньора! Гости собрались, вечера подадена, молодую сеньору шукают, кормилицу на кухне проклинают, у всех волнуются. Коли ласка, идите худшей.
7: Уже идем. Джульетта, граф чакая.
9: Иди, иди, да прибавляй худшей к счастливым дням, счастливых шмат ночей.

0: часе танца Ромео в очі, что под маскою были, убачили красу Джульєти. Як зачарований Ромео, одорвать в очей не може от Джульєти.
1: Скажи, что это за сеньора там, пригожая такая, с кавалером?
2: Не ведай, сеньор, что за яна.
1: Огням бы у ее светить учиться. Яна у ночи цудовно неземная. Яна красуется сирот девчинок, як белая голубка меж ворон. Ее краса красе других урон. Як только будет у танца перепынок, я стану на позиции такой, каб докрануться до ее рукой. И это счастье будет для меня. Ти ж ведаю я любовь до гэтую? Не. Ранейшего зраклися сегодня в очи. Красы не бачил я до гэтой ночи.
0: Ромео, выбравши хвилинку, коли Джульетта засталась одна, к ёй хутко подошел и, снявши маску, кранается руки девчины.
1: Рукою грешной до твоей руки я докранулся. Дай мне поратунок. Вось губы, пилигримы, грех такий, готов загладить кволый поцелунок.
3: Судить так строго руки вам не можно. Я не святыню кратали набожно. И докрананием гэтаким одним усе грехи загладил пилигрим.
1: Тады на что уже маем губы мы?
3: На то и только, каб читать псалмы.
1: Але яны тебе святую молить, каб тое, что рукам и им дозволить. Прими моленье их, не огорчай, бо выключишь безверье и отчай.
3: Святые, нерухомы при мольбе.
1: Дык нерухомой будь, молю тебе, покуль доткнуся я до губ святых, и гэтым грех тяжкий зніму с своих.
3: Дык на моих губах повинен я остаться.
1: Мой грех? Да кор солодки мне признаться. И грех свой я возьму назад. Вот так.
3: Однако же целоваться вы мастак.
4: Там мама клича вас на пару слов.
1: Кто ж мать их этой сеньоры?
4: Мать? Да господиня этого вот дому. Надзвичай добрая, разумная, шановная жанчына. А дачку, з якой вы говорили только что, кормила я грудьми. И вы поверьте, счастливый той, кто ею завладает.
1: Так гэта капулеті? Не гадал, як ворогу заклад життё отдал.
5: Пошли домов, конец гулянню тут.
1: Конец гульні. Да не конец покут.
6: Не, сеньоры, крышку почекайте. Вот зараз будет легкая закуска. Не можете остаться. Ну, ваша воля. Усім вам дякую. Спокойной ночи. Эй, факелов туди!

Месяц серебром покрыл вершины древ. Сюды у гэты сад выходит балкон покоя милая Джульетты. Горит светло у покоя, ледь осветляючи балкон. И раптом на стене, что окружая сад, з'является Ромео. Утек ён от сябров своих до той, якой отдал свое ён сердце.

0: куды ж ісці, калі маё тут сэрца? Сюды, сюды, да цэнтра прыцяжэння. Чакай, што за святло в акне мільгае? Там палымнее ўсход, Джульета сонца, моя ўладарніца, любоў моя. О, каб ты ведала, гаворыць? Не, маўчыць, гаворыць толькі вочы. Што ж, я ім адкажу. Не, гэта дзёрзка, не мне гаворыць. Вунь, на руку аперлася шчакой, каб мне пальчаткай быць яе рукі і дакранацца да шчакі.
1: О, гор!
0: Гаворыць, гавары, мой светлы ангел!
1: Ромео! Ах, чаму, Ромео, ты? Ад бацькі адрачыся, ад імя, а не дык паклянися мне, што любіш. І я дачкой не буду капулець.
0: Паслухаць мне яшчэ ці адказаць?
1: Не ты, адно імя твоё, мой ворог. Ты ж сам з сабой, зусім ты не Монтекі. Бо што ж Монтекі? Твар, рука, нага, ці што яшчэ? Імя другое ты сабе вазьмі, бо што такое назва? Я кружу не зави, а пах той самы. Ромео, каб я не Ромео быў, і без імя застаўся б ён цудоўным. О, скінь імя, Ромео, бо яно ж не частачка тебе, і за імя ты ўсю мяне вазьмі.
0: Лаўлю на слове. Ты любым назаві мяне, і я ахрышчан зноў і болей не Ромео.
1: Хто ж ты, што темнатой прыкрыўшыся, маю падслухаў тайну?
0: Не ведаю, як звацца мне цяпер, мая святая. Імя маё варожае табе, таму яно агідна мне самому.
1: Яшчэ я не пачула сотні слоў, а ўжо цябе по голосу пазнала. Так ты ж, Ромео, правда, ты Монтекі?
0: Ніводзін з іх. Яны табе агідны.
1: Як ты сюды забраўся? І чаго? Сцяна высокая, не пералезці. Калі зрадні мае, тебе хто-небудзь застане тут, так смерць табе на месцы.
0: Любоў мяне на крыльях перанесла. Бо для любві і мур не перашкода. На ўсё адважыцца яна пасмее. Што значыць для мяне твая радня?
1: Яны заб'юць цябе, як толькі ўбачыць.
0: Мне вочы, мілыя твае, страшней, чым 20 шпаг. Зірні прыхільна ты, і загартован я супроць іх злосці.
1: Хаця б яны цябе не ўбачылі.
0: Ад іх мяне схавае ноч і плашч. Калі ж не любіш, хай мяне заб'юць. Ды лепш ад іх варожасці загінуць, чым смерці ждаць мне без тваёй любві.
1: Хто ж паказаў сюды табе дарогу?
0: Любоў мяне на пошукі паслала. Я не марак, але каб ты была далёка, як земля за океанам, паплыў бы я па гэтакі тавар.
1: Начная маска твар мой прыкрывае, а то б ты ўбачыў чырвань на шчыках ад слоў маіх, якія ты падслухаў. Ромео, милый, скажи мне правду, любишь ты меня? Коли ж ты думаешь, что вельми хутка сдалася я, так я насуплюся, упартой стану, и тады в отказ почуешь не, и ни за что на свете. Я моцно так люблю Монтекі, милый, что выглядаю вельми легкодумной. Павер, аднак, што я верней за тых, што умеюць непрыступнымі здавацца. І я б трымалася інакш, павер, каб ты ўпотай не падслухаў тут прызнання шчырага маёй любві. Даруй жа, не прымі за ветранасць таго, что ночь открыла выпадково.
0: Клянуся гэтым месяцем святым, что серебром облю вершины древ.
1: О, не клянися страдливым светилом, что каждый месяц змінивая свой выгляд, каб не была любовь твоя такой.
0: А чим клястися мне?
1: Нічим не треба, а не, дык божеством любви моей, самим собою поклянися ты, поверу я.
0: Коли огонь любви...
1: Стой! Не клянися. Рада я тебе, але не рада змове я ночной. Так это все раптовно, нечекано, як блискавица, что поспеет сгаснуть, покуль ты скажешь слово блискавица. Добра ночь, милый. Хай дыхание лета любви росток у кветку перетворит, покуль споткаемся мы знов. Добра ночь. Почекай, вернуся я.
0: О, самое счастливое значение! Боюсь я, что это сон приснился. Шаровный вельмион, как правдой быть.
1: Еще три слова, мой Ромео любы, тады уже сапраўды бывай. Коли сумленно любишь и жениться хочешь, так завтра посланцу моему скажи, где и коли венчаться будем мы. Я свой лёс кладу к твоим ногам, на край земли пойду за уладаром.
2: Сеньора!
1: Зараз, а коли задумал недоброе, прошу тебе...
2: Сеньора!
1: Уже иду! Тады не домогайся. Покинь меня одну с моей тугой. Так завтра я пришлю.
0: Душой клянуся.
1: Ну, сто разов жадаю доброй ночи.
3: Зникая у дом Джульетта, каб супокоить няню и проз хвилину знов прийти до любого Ромео.
0: У сто разов мне ночь темнейшей стала.
1: Ромео, ах, шкода, что не уладаю я голосом сокольника, каб знов прибабить сокола назад. Ромео!
0: Душа моя меня зове.
1: Ромео!
0: Милая!
1: Коли ж прислать мне завтра?
0: Раницою девять.
2: Сеньора!
1: Добро, я пришлю, а лишь до девяти чекать мне 20 год. Забыла я, чего тебе вернул.
0: Дозволь мне постоять, покуль ты вспомнишь.
1: Не вспомню я, как ты должей стоял. Одно я помню, добро мне с тобой.
0: Я постою, а ты все забывай. И сам забуду я про все на свете.
3: Повольно шаль спустился с плеч Джульетты и невзнарок повис балкона вниз. Его той час схопил Ромео и нивы жартом тягне до себе, але Джульетта з рук не выпускаючи его, то вверх потягне, то опустить.
1: Витай! Отпустить тебе хочу я, але як птушку резвая девчинка, якая дасть невольнице взлететь, де за шнурок шелковый знов ее потягне, ревнуючи ее довольной волей.
0: Охотно я б твоею птушкой был.
1: И я б хотела гэтага, але пяшчотами б замучила тебе. Добра ночь. Ах, солодкий боль расстанья. я расставалася б с тобой до рання.
3: Джульєта пойшла до себе. Ромео в саді один застався.
0: Спокой і сон владають хай тобою. Твоєму я сну заздрощу і спокою.

0: А такие ж бывайте. Скажите, коли ласка, сеньор, кто гэты нахабник, напханый вселяким паскудствам?
1: Гэта няня человек, який любит слухать себе самого и за одну минуту наговорить столько, кольки сам не переслухая за месяц.
0: Ах, паскудник, что я ему девка гулящая? Тишила хвост, які з его шайки. О, нехай он только скажет что-нибудь на конт мяне, так я з ему правлюся. Справлюсь еще с 20 такими головорезами, а не сама, так нехто управится.
2: Коли ласка, сеньор, на одно словцо. Моя паненочка доручила мне знайсти вас. Ну, что я назагадала при этом сказать, про это я помолчу, покуль что. Спочатку дозвольте вам доложить. Коли вы маете намер, як той казал, только позабавляться с ёю, так это будет, як той казал, вельми дренный учинок. Бо она же еще такая молодая, и коли вы хотите ошукать ее, это будет не добрый учинок. Ошукать такую благородную паненку, это брыдкость.
1: Няня, кланяйся от меня, паненцы, клянуся.
2: Ось добрая душа, клянуся, что я все это ей передам. И она будет наисчастливейшей женщиной в свете.
1: Что ж ты ей передашь, няня, ты ж не дослухала меня.
2: Я скажу, сеньор, что вы поклялись, а это, как я разумею, есть самое главное, что повинен робить каждый благородный человек.
1: Скажи ей, нехай она причину знойде сегодня прийти на споведь. Там отец Лоренцо звенчає нас. Возьми вось за послугу.
2: Не, сеньор, что вы, ничего не возьму.
1: Ну, вось еще, бери, кажу.
2: Так сегодня после обеда доброе наприть.
1: Ты за стеной монастыра чекай. Слуга мой придет зараз же туди и лестницу веровочную даст. По ею с мроку ночи я взнимуся на самую вершину счастья. Ну, бывай и верной будь, я за послугу отдякую. Джуете привитание.
2: Нехай вам Бог поможет.
3: Спешается кормилица до дому, как передать Джульетте радостную вестку.

0: Я к няню я послала. Било 9. Сказала вернется проз полгодины. А може, не знайшла? Не, быть не може. Іди. О, Боже! Няня золотая! Ну что, знайшла его?
1: Иди, чекай нас для калитки, Петро.
0: Ну, няня дорогая, Боже мой, чому ж ты хмурная? Благие вестки? А ты все ровно весело рассказывай. А добрые, тады их музыки не псуй ты выглядом своим понурым.
1: Стомилася, дай мне передыхнуть. Ой, кость, як болять, воздух прогулка.
0: Возьми мое, а мне свое дай кость. Только худшей рассказывай, дорогая.
1: Поспеешь, почекай хвилинку. Бачишь, что дух мне заняло.
0: Не заняло, коли смогла сказать, что заняло. Ну так что ж сказал Ромео?
2: Тебе до споведи отпустить сегодня?
0: Отпустить?
2: Ну, так иди ты до Лоренцо в келью, там муж тебе чекает, каб ты жонкой стала. Гляди, як кров заиграла на щеках, вот зараз больше они почервонеют. Иди в церкву хучей, а я пойду достану лестницу, каб мог твой милый по ей до птушечки в гнездо добраться, як змеркнется.
1: Ох, вам радость, а проз вас я целый день у клопоте в ходьбе.
2: Але чакай, вось ночи приди час, тяжар тады уже ляжа на тебе. Иди у келью, я пойду обедать.
0: Бывай, иду я счастье уведать.

0: Як тільки на вежі городської пробила повдень, пойшла Джулєта у келью до монаха, де уже її чекав Ромео.
1: Дай Бог благословить, святий обрат і горем за його не покарає.
2: Амінь, амінь. Нехай хоть гора прийде, дык радості оно не перевисить, що за одну минуту з йой познаєш. Молитвою з'єднай ти наші руки, а там хай прийде смерть, любви забойця. Мне досить, что назвал ее своей.
1: Люби ты умеру, буде больше тривала. Поспешный тратит так же, як марудный. Вось и яна. Такой ходою легкой не протоптать каменных этих плит. Любовников утримала павутинка, якую носит кволый летний ветер. Ты легкая завсёды суета-сует.
3: Моё вам привітанне, добрый ойч.
1: За нас абодвых дякую, Ромео.
3: Дык і яму так само привітанне. Каб не дарэмна, дякую мне.
2: Калі ты поўна радасці, як я, і зможаш выказаць яе мацней, тагды паветра навакол напоўні сваім дыханнем, музыкаю слоў. Ты передай всю безмерность счастья, якое нам дає каханье наше.
3: Любовь не словами богата, с местом. Гордиться сутностью, а не убором. Один жабрак свое богатье зличить. Моя ж любовь богатая без меры. Я не могу зличить и пол богатья.
1: Ну, ходем, усё мы зробим за хвилину. Покуль церква святая у плоть одину не звучить вас, одних я не покину.
0: Благословил монах святый обрат, и сердце молодых злучил навеки.

0: Між тим Джульєта чекає мужа свого, що по лесвіці віровочної повинен у покої її піднятися, як тільки змрок охутає землю.
1: О, ночь, приятелька любви, свой полох над нами ти розкинь, каб мог Ромео обнять мене, нечутний і небачний. Прийди, Ромео, день мой уночи, на крыльях ночи ты белей за снег, что на спине у ворона лежит. Приди ж ты с черными вочами ночь, дай мне Ромео. А коли помре он, разрежь его на дробненькие зорки, и небо так зазикатить пригожа, что свет увесь улюбится у тебе, и солнцу больше не будет поклоняться. Ах, няня, вестки мне неси! Какие ж вестки? Что ты ломишь руки?
2: О, гора! И он помер. Загинули сеньор мы зусим. Сканал на смерть забитый он. Помер.
1: Неужо злобой такою дыша небо?
2: Коли не дыша небо, так Ромео, Ромео, о, Ромео, кто б подумал?
1: Что ты за дьявол, что меня так мучишь? От этой муки пекло б застогнало. Скажи, Ромео сам себе забил?
2: Сама своими бачила в очами. Ось тут, во на грудях геройских ран. Несчастный труп кривей облитый весь. Ох, запеченная кров мне млосно стала.
1: О, сердце бедное! Порвися на куски. Закрый мне в очи вечные темница.
2: Ты, Бальт, забитый, а Ромео выгнан. Забил его Ромео и в выгнанне.
1: Ты, Бальт, кров пролил Ромео? Боже!
2: О, горе мне, пролил.
1: Таки чудовный твар. И сердце змея. Коли у печоры гэтакий цудовный, ты жив дракон, дранный прихожайший, творенью гнюсное, забличим боским, ты протилеглость выгляду своему.
2: Нема у мужчин ни сорому, ни правды, все ошуканцы, здрадники, лгуны. Ромео, ганьба!
1: Не народился он для ганьбы. И сором бы от сорому схарел, чало его крануш. На чале на хэтым повинна честь сама короноваться, одиная ладарница над светом. Зверуха я, что лаяла его,
2: да не хвалить же вам за бойцу брата.
1: А что ж, своего мне мужа проклинать? О, бедный муж, який язык облащить твое имя, коли уже я сама, что жонкой трехгодиной была, яго так лаяла. А что ж, негодник, моего забил ты брата? Хоть інакш, негоднік, брат, моєго забив би муж, так преч ви, дурниці, сльози, преч! Назад верніться в свою криницю. Живи, мой муж, якого загубить хотів ти, Бальт? Загинув же ти, Бальт!
3: то мужа загубить хотел моего. Все тут добро. Так чего ж я плачу? Ты бальт забитый. А Ромео? Выгнан! Ромео выгнан! Это слово выгнан! Забила сразу тысячи тибальту. С меня доволи уже и смерти брата. На этом бы конец. А лишь беда не любить одиноты, а привыкла, как чародою вслед и шли другие. Але со словами об смерти брата сказать «Ромео выгнан!» Этим словом на смерть забить сразу батька, мати, тибальт, Ромео я! Ромео выгнан! Нема ни краю, ни конца, ни меры в этих словах смерть. Слов нема, как выразить незмерные покуты. Кормилица! Сеньор, где батька мой и мать?
2: Голосять над небожчиком тибальтом, я вас до их могу туды завести.
3: Слезами мусить обмывают раны, выплачуть яны, тады мае польются от выгнання. Подыми дзяроўкі, бедные, и вы, як я, пакінуты. Ромео у выгнання. Былі б вы тяжкой до моей постели, але девчиною вдовой помру я.
2: Идите в свой покой, как вас утешить, Ромео я знайду, я ведаю, где он. Вы чуете? Сегодня ночью Ромео будет тут. Я до его иду, теперь он у Лоренцо келли.
3: Найди его. А дай перстёнок гэты, скажи, что я прошу, каб любы мой пришёл навек со мною развітацца.
0: У гэты ж час Ромео свой прысуд чакае ў келью у монаха. Монах на плошчы быў толькі што і нерадасную вестку прынёс з сабой.
4: Якія вестки, ойча? Ёсць прысуд. З якой яшчэ незнаною бедой павінен я спазнацца?
5: Прынёс я вестку о прысудзе князя.
4: І што ж? Наколькі ён лягчэй за смерць?
5: Прысуд яго не вельмі строгі. Ты асуджан не на смерць, а на выгнанне.
4: Выгнанне? Злітуйся! Скажи мне смерть! Выгнанне мне куды страшней за смерть! У 100 разоў не говори выгнанне!
6: Адгэтуль толькі выгнан ты з Вероны, дык будь терплівым, белы свет вялікі.
4: Няма за стенами Вероны свету, чысцілішча пакуты, пекла там. З Вероны выгнан, выгнан я со свету, а лишь выгнанне з свету – это смерть, а называючы я выгнаннем, сячэш ты шию золотой сякерой и усмехаешься, наносячы удар.
6: Грэх смяротны, о неудзячнасць злая, твою вину закон карает смертью, а добрый князь, спрыяючы табе, закон парушыў, стаўшы на твой бок. Смерть чорную ён заменіў табе выгнаннем, Ты ж этой милости не хочешь бачить.
4: Такая милость? Горш за катаванне. Там небо только, где живет Джульетта. Собака, кот и мышь несчастная, и каждое никчемное створение живе под этим небом, бачить рай. Один Ромео этого не может. Неужо ножа не имел пяти отруты, тинейшего живо для наглой смерти, а прочь такого слова, как выгнание.
6: Послухай ты, варят, что я скажу.
4: И снова ты заговоришь о выгнании.
6: От слова этого я зброю дам. Напиток философии чудовно тебе утешит навод у выгнания.
4: Чорту философию! Не створить философия Джульетты!
6: Ну, як бачу, я не мав ушей варят.
4: Ну, а у разумных их не мав очей.
6: Поговорим об справе твоем.
4: А як ты можешь говорить об тим, чего не ведаешь? К молодым ты был, як я, каб так любил Джульетту, каб на годину поженился с ей, забил ты байка, зварятел, як я, и был бы выгнанный, як я, тогда б ты говорил, ты рвал бы волосы и падал бы на землю, каб загодя свою могилу сберать.
6: Устань, там стукают, худчей сховайся, ты чуешь, кто там? Утекай, Ромео, тебе это схопить. Почекайте, устань, бежи в маленью. Зараз, Боже мой, як это подурнуло. Вось иду, кто стукает так моцно, что вам треба?
2: Пустите, все скажу, я от сеньоры прибегла, от Джульетты.
6: Криваска.
2: Скажите мне, святый отец, скажите, где муж мой, сеньор, где Ромео?
6: Бунь на земли, от слез своих ён пьяный.
2: О, то же самое с моей сеньорой. Вот так же и она лежит и плачет. Несчастная и плачет, и рыдает. Ну, встаньте, встаньте, коли вы мужчина. Я вас Джульеттой заклинаю, встаньте. Чего ж уже так енчить и стагнать?
4: Кормилица!
2: Сеньор, мы все помрем.
4: Рассказывай про Джульетту, як яна. Яна меня забойца мусит лечить, что ранок счастья нашего за плями у кривей яе родни. Да где яна? Что жонка тайная моя говорит про наш несчастный шлюб, что сам разбил я?
2: Ничего не говорит, только плача. На ложе кинется, ту схопится. Ты бальта кличе, да кричит Ромео, и знов на ложе падает пластом.
4: Яе мое имя, як куля забивая, як брата любого забила эта проклятая рука. Скажи мне, отче, где местится, в якой частине тела мое имя? Скажи, как мог я знищить огидный той притулок?
6: Речь! Руку! Мужчина ты! Хоть с выгляду мужчина, а слезы то жаночу тебе, и зверь драпежный ты в своем шаленстве. Клянусь, диво мне, ранее я думал, что у тебя больше мужности и воли. Забил ты Бальта, а теперь ты хочешь забить себе, а разом с тым и жонку, якая только живе тобой. Проклён ты закликаешь на себе, житё ты ганьбишь, небо и землю. Одумайся, а то несчастный будешь. Иди, як договорено, да любый, проникни в дом, утешь и заспокой, а я бежи, покуль расставить варту, бо у мантую не сможешь ты пробраться, где жить повинен. Аж покуль про шлюб открыто можно будет объявить, покуль мы не помилим вашей семьи и упросим князя даровать тебе. Тады покличем мы тебе сюды, и радость больше будет в 100 разов, чем сегодня гора. Ты, кормилица, иди наперед, кланяйся, сеньоры, скажи, как рано у всех уклада спать, тем больше, что у всех за день стомила гора. Ромео придет следом за тобой.
2: О, Боже, я всю ночь стояла б тут, да слухала б разумные парады. Не был бы то ученый, побегу, скажу, сеньор, что... Што прыйдзеце вы зараз? Вось ад яе пярсцёнак вам, сеньор. Да не марудзьце вы, не рана ўжо.
4: Зноў да мяне вернулася жыццё.
5: Ну, ідзі. Спакойнай ночы. Ды глядзі, да першай варты выйсці ты павінен, альбо перадзеўшыся на золку, чакаю мантуі, а я знайду твайго слугу і буду праз яго перадаваць, што добрае пачую. Ну, дай мне руку. Спакойнай ночы. Позна.
4: Каб радасць большая адсюль не звала, з табой расстанне мне б атрутай стала. Бывай!
0: Развітаўшыся з манахам, паімчаўся Ромео да жонкі верныя свае Джульеты. Па лесвіцы веровачнай падняўся ён у пакой Джульеты і ўсю ноч прабыў там разам з ёю. Але чуть толькі золак занепакоіўся Ромео.
3: Ты ўжо ідзеш? Да дня яшчэ далёка. Не жаўранак. Гэта салавей уразіў так твой палаклівы слух. Так ён жа там начамі кожны раз на дрэве на гранатавым співае. Павер, мой любы, гэта салавей.
4: Не салавей, а жаўранак гэта. Звястун світання. Глянь, моя любов, зарад зайздрасці пачырванела. Начныя свечкі гаснуць. Дзень вясёлы на цыпачкі ўстае з туманных гор. Ісці мне жыць. Астацца тут памерці.
3: Не, там не дзень святлее, любы мой. А метеор ад неба адлучыўся, каб аж да мантыю табе свяціць. Ісці яшчэ не трэба, пачакай.
4: Дык хай жа схопіць і вядуць на смерць. Я буду рад, калі так хочаш ты. Скажу, што шэрае святло не золак, што гэта месяца туманны водсвет, што над галовамі высока ў небе не жаваранак песні звініць. Я больш хачу астацца, чым пайсці. Приходь же, смерть, витаю твой приход. Джульетта хоча так. Моя ты радость, давай погутарим, еще не день.
3: Не-не, уже день. Хучай, хучай иди, бо гэта жаворонок так спевая прорезливо, нескладно. Хлусять люди, что ён приносить песни и солоду. Принес ён горкую разлуку нам. Бяжы, што раз становіцца ясней.
4: Чым дзень ясней, тым на душы цямней.
1: Сеньёра!
3: Што карміліца?
1: Відно, і зараз ваша маці прыйдзе к вам.
3: Прыходь жа дзень, і адлітай жыццё.
4: Яшчэ раз пацалую і спушчу.

0: счастье, сменливым тебе зовуть. Будь сменливым, я буду сподеваться, что долго ты тримать его не будешь и вернешь мне.
1: Ты устала, рудачка?
0: Что это? Ти не матик лишь уже? Кладеться поздно так, тирана устала. Гадкий час, чего я на сюды?
1: Ну что, Джульетта?
0: Нечто мне недобро.
1: Все от смерти брата слезы льешь. Размыть могилу хочешь ты слезами? Ну, воскресишь его, хоть и размыешь. Ну, годи, стихни уже. У меру смуток говорить об любви, але празмерный от недохопу розума бывает.
0: Об тяжкой страте дайте мне поплакать.
1: Не стольки плачешь ты об смерти брата, як больше об тем, что жил подлец-забойца.
0: Який подлец?
1: Да той подлец, Ромео.
0: Подлец и ем далекие понятия. Дарую же Бог, дарую я сердце. Хоть сердце ён кромсае, як никто.
1: И все тому, что жил забойца подлый. А зараз слухай радостную весть.
0: Где гадкий смуток, радость там до речи. Якую ж вестку скажете вы мне?
1: Дык вось послухай. Раненько в четвер блескучий благородный граф Парис тебе у церкви Найсвенчего Петра своей счастливой жонкой назове.
0: Клянусь я церквою и Петром, не зробить он меня счастливой жонкой. И что за спех? И стивенчаться уже, коли жених еще не запытался, ти сгодна я? Скажите ж, батьку вы и владару, что замуж не пойду я. И что хучей бы уже, клянусь я, пошла за ненавистного Ромео, чем за Париса. Поздик на вина.
2: Джульетта, овечка, тушка.
1: И девунь батька, ты сама скажи, вось ты побачишь, як ён гэта прыме.
3: Заходом солнца падае роса, а на закат племянника моего пролився целый ливень. Ну что, водопровод, девчинка, льются слезы. Дождик не стихает? Ты ей сказала уже, что мы решили?
1: Сказала. Дякую тебе. Не хочу. С могилы б ей дурницы повенчаться.
3: Чекай. Як? Не разумею, жонка. Она не рада. Нам она не удячна. Не гонорится, ни за что не лечит, что мы ей дрени гэтакой знайшли выдатного такого жениха.
0: Не гонорусь. Хоть и удячно вам, бога на рыца нельга ненавистный. Але я удячна и за гэты дар, коли из любви приносит мне его.
3: Что ты верзешь такое? Что за глупство? Я гоноруся, удячно, я неудячно, не гоноруся. К черту, дорогая! Хоть гонорыся, хоть разгонорыся, а к четвергу мне, как была готова идти в церкву Петра Святого с графом. А то я на веронцы затягну туды. Ах, боже мой, я звар'ятею зараз. Ти ночь, ти день, за справой, ти у гульни, ти дома, ти у гостях, один мне клопот, знайсти ей жениха. И вон знайшов богатый, знатный, молодый, пригожий и полный талентов, як той казав. Хи, треба ж быть щанем таким пискливым, плаксивой лялькой, гэтакой дурницей, каб отказать. Я молодая вельми, я не люблю, я не пойду, даруйте. Дарую я тебе, як замуж пойдешь. Коли ж не пойдешь, так живи, як хочешь. Тебе я хлебом больше кормить не буду. Я не жартую. Скоро четверг. Откинь свой нору и подумай добро. Моя ты, другу я тебе отдам. А не моя, так вешайся, иди. Ти с торбами подвохнули, бодяйся и с голоду под плотом одубей. Клянусь я, ты не дочка мне больше, и ты на спадщину мою не сподевайся. Так вот, подумай, не сдарма я клялся.
4: Сеньор Капулетти выходит с покоя Джульетты.
0: Что? На небе литости нема. Я ношу всю мою покуту, бачить. Не выгоняйте вы меня, матуля, на месяц шлюб, на тыдень откладите. А коли не, рихтуйте место мне у тым же склепе, где лежит ты, Валь.
1: Не говори, ни слова не скажу я. Роби, что хочешь, я уже все сказала.
4: Синьора Капулетти пошла услед за мужем.
0: О, Боже, что ж робить, скажи мне, няня? Чому супроть меня и Бог, и люди? Супроть слабой, доверливой истоты? Скажи мне... Няня, ты у тебя нема и слова как утешить.
5: Чому не? Вы ж слухайте, Ромео в игнанне. Иду закладно, что вы хочете, что он по вас сюда прийти не может. Коли же прийде так тайком як-небудь, тому я раю вам исти за графа.
0: Вот это дык утешило меня. Иди. Скажи, что я пошла к Лоренцо. Я нагрубила батьку и хочу покаяться и замолить грехи.
5: Скажу, скажу, ось гэта дык разумна.
4: Джульетта засталася одна.
0: Чартовка, храховодница старая, який страшнейший грех. Ти навучать, каб клятву я порушила ганебно, ти мужа лаять тим же языком, яким сама яго хвалила сотні раз. Ти мне чужая, пойду к Лоренцо, сродок дасть он мне, коли ж не дасть, дык я знайду труне.
4: У келью до монаха прийшла Джульетта.
0: Замкни ты двери. Плач, иди со мной. Нема ни поратунку, ни надеи и ниоткуль ниякой допомоги.
6: Твоё я гора ведаю, Джульетта. Его мой розум охопить не може.
0: Коли не можешь дать мне поратунку, коли твоя тут мудрость не поможе, дык назови моё решение мудрым. И мне кинжал вось гэты дапаможу. Бог сердце нам злучил. Ты наши руки. Дык вось, раней, чем гэтая рука, якую ты, Ромео, передал с другим союз заключить, и раней, чем здрадить сердце верное мое, я гэтым их, а подвых покараю.
4: Блеснул кинжал у руках Джульетты, яким яна себе забить хотела, але монах, схапивши за руку, стримал яе.
7: Чакай, дачка, придумал нечто я, у чим хоть капля ёсць надеи. Только потребна тут отчаянность такая, як той отчай, что погрожая нам. Коли готова ты хучей забить сама себе, чим повенчаться с графом, ты сходишься
6: на подобенство смерти. Отважишься, я сродок дам тебе.
0: О, лепш, чем выйти замуж за Парыса. Ты лепей загадай мне свежий скочить. Те ночью ты запри меня у трупярни, альбо скажи, могилу легче мне с нябожчиком и саваном накрый. Усё, что нагоняло жах раней, зраблю, не боючись. Только как для любого застаться верной жонкой.
6: Так слухай же, иди теперь до дому, веселый будь. Скажи, что згодна ты за графа выйти замуж. Завтра середа, ты ночью ляж одна, кормилицу с покою вышли. Перед сном же выпью все до капли с этой вось бутельки, и зараз же по жилах по твоих разыдется вельготный сонный холод. Пульс биться перестанет и замре, и ни дыхание, ни тепло, ничто не выкажет, что ты еще живая. И так у гэтым подобенстве смерти ты проляжишь аж 42 годины, а устанешь, як от радостного сна. Але у ранни, коли жених твой прыдет тебе будить, ты будешь быться мертвой. Поводле звычаю краины родной, тебе прибраную у труне открытой, тады поставить у фамильный склеп, где спочивает пробки Капулетти. А я тем часом напишу Ромео. Сюды прибуде он, и мы ободва чакать тут будем, покуль ты прочнешься. У тую ж ночь у мантую тебе Ромео возьме. И таким бошчином от ганьбы ты уратуешься, коли який випадок ті жаночі страх не перешкодить смелому намеру.
0: Дай, дай хучей, не говори про страх.
6: Возьми, іди, будь твердой до конца. Я зараз напишу письмо Ромео і про монаха у мантуї пошлю.
0: Любов, дай силу мне, у ёй ратунок. Бывай, мой ойч.
4: Домов пришовши, Джульетта покорливо сгодилася на шлюб с Парисом, сподіючися поратунок мець от зелья, что дал монах. Надевши шлюбное убранне, Джульетта у сопровождении мати и кормилицы пришла у свой покой.
0: Так. Это сапраўды ўборны лепшы. Але прашу тебе, кармеліца, пакінь мяне адну на гэту ноч. Маліцца многа трэба мне, каб неба было прыхільным да мяне. Бо я ж, ты ведаеш, якая грэшніца.
1: Вы тут заняты? Можа, памагчы вам?
0: Да не, матуля. Выбрали вы все, что треба будет завтра для веселья. Дозвольте мне теперь одной остаться. Кормилицу с собой возьмите. Помши в гэткой спешце, всяких справ еще немало.
1: Ну, спокойной ночи. Тебе сегодня треба отпочить.
0: Бывайте. И теперь Бог ведает, коли мы убачимся. Холодный страх с нудой по жилах по моих разлился. Тепло життя заледенил. Верну их, как страшно не было. Кормилица! Али на что? Одна повинна я тут жудасную сцену разыграть. Ходи, бутелька. А может, селки это и отрута? Монах му хоче отрутить меня, как другий раз ханебно не венчать после того, как повенчал с Ромео. Боюсь, не. Дагэтуль быў ён чалавек святы, то, коли прачнуся в склепе я раней, чи прийде любий мой Ромео, каб вызволить мене? О, это страшно! Могу я задихнуться в подземелье и там помру, покуль Ромео прийде? Коли ж и не помру, другое страшно. Подумать страшно мне про ночь и смерть, про место жудости, могильный склеп, где окрываулены ты бальд гниде у савани своим, где кажут люди, а полночи небожчики устают от жакал тих. Напевно, звар'ятею я одразу і прахом протка буду забавляться. Достану савана Тибальта труп, альбо в шаленстві протка кость схаплю і як дубиной череп свой раструшу. Уже стоять собачу я Тибальта. Вуй! Вуй! Ходячи, шукає йон Ромео, що шпагой проколов його на виліт. Стой! Стой, Тибальт! Ромео мой! Ромео! Ромео! Я йду! П'ю за тебе.
4: Усё до каплі випіла Джульєта зелля, што даў монах ёй, і адразу па жылах па яе разліўся сонны холад. Быццам мёртвая Джульєта падае на ложак. А раніцой, калі прыйшоў яе жаніх Парыс з бацькамі разам, мёртвай усе ўбачылі Джульєту, і жах іх ахапіў, і плачуць усе, і прачытаюць. Але прийшов монах Лоренцо, став супокоювати їх і потребував, каб рихтувалися хучей проводить цудовну небожчицю у могилу. У той же час у Мантуї далекої Ромео вигнаний чекає весток від Джульєти. У змроку ночи один по улице іде он.
8: Каб я поверить мог лісливым снам, мой сон пророчить радостную вестку. Я снил, что милая пришла, мене яна застала мертвым. Дивный сон, что мертвому дає магчимость думать, и поцелунками життё вернуло мне. А я, отживши, зразу стал царом. Якая ж ты солодкая любов, коли и тень любви дае нам счастье. Сберон и вестки, Балтазар, ну что, ты от монаха мне письмо принес? Ну, як моя сеньора, батька як? Як маяца Джульетта, я пытаю, коли ей добра, таки все ничего.
9: Ничего дренного, теперь ей добра. У склепе капуліці спіць яна, душа яе між ангелаў на небе. Труну яе ў спачывальні бачыў і паляцеў, каб вам сказаць пра гэта. Завестку дрэнную прашу прабачыць. Вы мне, сеньор, такую службу далі.
0: І гэта праўда?
9: Так.
8: Неба, я твой ворог. Ты ведаешь, где я живу?
9: Так.
8: Иди, по первую чернила принеси, да кони мне найми, я сегодня еду.
9: Молю вас, упокойтесь, сеньор, сбелелый твар и дикий погляд ваш беду пророчит.
8: Кинь! Тебе сдается, иди раби, что я тебе сказал. Ты писем не принес мне от монаха?
9: Не, мой сеньор.
8: Иди. С тобой, Джульетта, лягу я в могилу сьогодні ночью. Як зробить мне гэта? А, вспомнил аптекара. Ён блізка тут жыве. Бедняк вось гэты мне прадасць атруту. Я памятаю. Гэта дом яго. Зачыненая крама. А, сёння свята. Эй, гай, аптэкар!
10: О, так моцна кліча!
8: Ідзі сюды! Бачу я, бедны ты. Дык вось вазьмі дукаты. Тут іх 40. А мне ты толькі драхму дай атруты. Але такога зелля, каб у момант па жылах разлілося і каб той, хто стомлены жыццём, адразу паў бы. Каб вырвалася хутка так дыханне, як вырвіцца з гарматы порах.
10: Ёсць зелье, толькі манту і закон карае смерцю тых, што прадаюць.
8: Ты ж бедны, голы, і баішся смерці. Я бачу голад на тваім абліччы, туга і смутак у тваіх вачах, а на плечах жабрацтва і зневага. Ні свет табе, ні друг і ні закон. Няма на свете гэткага закона, які б цябе багаты мог зрабіць. Забудь жабрацтва і закон, вазьмі.
10: Не я, а беднасць згоду вам дае.
8: І беднасці плачу я, не табе.
10: Фу, ось у вадкасць, у любую, усыпці гэта. І выпіце, хоць 20 сіл людскіх вы маеце в сабе.

0: каб з любой у труне заснуть навек.
1: Фамильный склеп семейства Капулетти. У гробе, что стоит на постаменте, лежит прибранная у труне открытой Джульетта. Труну яе Парис усю кветками осыпал, и что ночь горкими слезьми свою невесту орошая. Вось и теперь ён над яе труной стоит и горко плача. Але знак ему дал паш, что нехто иде, и он сховался за колонну. Увойшел Ромео со своим слугою верным Бальтазаром.
0: Письмо вось гэта ты завтра батьку передай моему. Хочешь жить на свете, помни, чтоб ты не убачил, чтоб ты не почул. Стой там на водоль, не перешкажай мне. Хочу спуститься я у палацы смерти, а пошний раз на жонку поглядеть. Головное ж, каб снять с ее руки перстенок дороги, потребный мне для вельми важной справы. Ну, иди, а лишь сюды отважишься вернуться и будешь подглядать, что я роблю, я разорву тебе, клянусь Богом.
2: Иду, сеньор, я вам не перешкоджу.
0: Докажешь этим, что ты друг. Возьми, живи счастливо и бывай, мой милый.
2: А я сховаюсь где-нибудь тут. Глядите, он страшно, страшное задумал.
0: Дикий час, меры дикие, больше лютые, безлитостные больше, чем тигр голодный, чем море, что от ярости рове.
1: Один заставшийся Ромео иде по склепу, а за колонной сочит за ним Парис.
3: Выгнанник тут. Нахабный той Монтекі, які забіў маёй невесты брата. Яна ад роспачы лягла ў магілу. Цяпер сюды паздзеквацца прыйшоў ён над прахам дарагім. Схаплю його.
4: Агітную работу прыпыні, Монтекі подлый!
3: Ах, ты і мёртвый помсціш, асуджаны падлец!
4: Ты арыштован! Иди за мной, померти ты повинен.
0: Повинен. И тому сюды пришел. Не спокушая отчаянной души, юнак мой милый, утекай от гэтуль. И без тебе, невозчиков, тут шмат. Побойся, я прошу тебе, юнак, не примушай меня еще грошить. Не раздражняй, иди худшей от гэтуль.
4: Твое я заклинание по горжаню. Я арестовую тебя, злочинца!
0: Ты выкликаешь? Сражися, хлопчи!
5: О, Боже! Юнца! Побегу по парку!
3: Забитый я! Коли ты маешь литость с Джульеттой, положи мне у гробницы.
0: Хай будзе так. Спачатку гляну твар. Меркуцио сваяк ён, граф Парис. Што гаварыў дарогай мне слуга? Сказаў, здаецца ён, што граф Парис з Джульеттой збіраецца жаніцца. Сказал ён так, ці мне здалося? Дай мне руку, юнак забіты, ва ўрачыстым склепе тебе я пахаваю. Не, не ў склепе, а ў башні светлай. Тут ляжыць Джульетта, і хараство яе ператварае пануры склеп у светлый зал беседный. Лежи тут, мертвый, мертвым похован.

0: Плащом накривши труп Паріса, Ромео подымается на постамент, где у труне лежить Джульетта.
1: О, жонка милая, любовь моя, смерть высмоктала мед твоего дыхания, а с красотой твоей не совладала, не сдолила ее. Ружовый колер губ и щек твоих красы от знака. Тут смерти бледный флаг еще не узнятый. Глядите ж в очи вы, опошний раз вы руки обнимите. Пью за свою любовь.
2: Аптекар честный, моцный твой напиток. И с поцелунком помираю я.
0: С Джульеттой побач лёг Ромео мёртвый. У склеп прибег монах Лоренцо. Спешался ён, бо праз некалькі хвілін Джульетта мёртвая прачнуцца мусіць. Бяды баіцца ён, і страх яго бярэ.
3: Ратуй! Ратуй, святый Франциск! Ромео! Мертвый! Кто ж еще? Парис? О, Боже мой! Який злый могут виновник тут несчастного здоровья! А, яна ворушится!
4: Ты, отец, а где ж мой владар? Я помню добро, где мне быть потребно. Пусть тут, на гэты месцы. А где ж Ромео, любый мой?
5: Ой, я боюсь завести, сеньор.
3: Я чую некий шум. Хотим, сеньора, мы с этого гнезда заразы смерти и сна ненатурального. Есть сила мацнейшая, чем наши намагания. Я на разбую на мере наши, хотим худшей. Тут, коля ног твоих, лежит твой мертвый муж. Парыс так само, хотим со мной. У монастырь тебе я до сестер набожных заведу. Ты не распытывайся, не морудь. Уже вунь варта, милая Джульетта, ходим, я не могу остаться. Не
4: иди.
3: Могу.
4: Иди! Я не пойду отгэтуль. Это что? Стискает склянку любого рука? А трудно тут причина смерти ранней. О, жадный, выпил и ни водной капли для поратунку не покину мне. Я губы буду целовать твои, на их отрута можа засталась. И от утехи этой я помру. А губы теплые твои.
5: Ну, где? Гляди, показывай, куда идти.
6: Вон там, где факел твой горит, вон там.
4: Там шум. Спешаться треба мне. Кинжал! Сбавитель мой! Вось! Ножны, дед, твоя! Живей же тут, а мне померти дай.
0: Пробивши свои груди кинжалом, Джульетта мертвая падает на труп Ромео. На шум и крики, что были у склепе, прибегли все родичи Ромео и Джульетты, а с ними и князь свое Яковый.
7: Что за беда прочнулась так рано и раньше неспокойно шпрушая?
8: Что означает этот крик тревожный?
7: Який тут жах тревожить слых наш?
3: Князь, вось тут лежит забитый граф Парис. Ромео мертвый, мертвая Джульетта забита только что.
7: Шукать, знайсти виновников забойства.
3: Слуга Ромео тут, а вось монах. При им для взлома склепа гэтага знайшли приладами.
7: Привезьте подозронных мне сюды.
9: Головный самый с подозронных я. Хоть меньше за усих я здольны на злочинство. Жахливого забойства час и месяц усё показывая супроть мяне. Я тут, каб баранить и виноватить, каб осудить и оправдать себе.
7: Все, что ведаешь, кажи одразу.
9: Ромео мертвый, был Джульетты мужем. И верной жонкой ему была Джульетта мертвая. Я их венчал. День шлюбу тайного был смертным днем Тебальта. Эта смерть была причиной выгнания молодого мужа. Жонка по мужу плакала, не по Тебальту, а вы, каб разогнать тугу ее, хотели выдать силою за графа. Тут до меня она пришла за чаем, молила, каб что-нибудь я придумал и уратовал бы от другого шлюбу, а не забить себе грозила у кельи. Тады, наученный своим умельством, я дал ей сонное питво, якое изробило то, что продбачил я, надавши выгляд мертвое живой. А я тады Ромео написал, каб ён приехал гэтай ночью страшной Джульетту взять с часовой могилы, коли надыдзе час прачнуцца ёй. Але посланы мною брат Джованни с письмом был затриманы выпадкова и учора мне вернул его назад. Коли ж ёй термин надышоў прачнуцца, забрать ее, пошел я в склеп семейный, хотел у келья сховать ее, покуда смогу поведомить Ромео. Коли ж пришел за несколько хвилин до термину, что ей прочнуться треба, уже небожчики лежали тут. Вот то и все, что я могу сказать. Коли чем-нибудь я тут виноват, дык у ахвяру строгому закону отдайте вы житё моё старое.
7: Где ж вороги, Монтеки, Капулети? Бог бич послал на вашу ворожесть. Любовью радость вашу он забил. А я за потуранне вам отдал двух свояков. Все мы покараны.
8: Брат Монтеки, дай мне руку.
0: Подавши руки один другому, к труне Джульетты подошли Монтеки и Капулети.
3: Я золото ей статую поставлю, не буди помнить в этой увособлением верной Джульетты.
8: Зазяя и Ромео разом с ей, ахвяры две ворожести слепой.
7: Сумнейшая за повести на свете, а повесть об Ромео —

Парни нецелованные гибнут с удивленной детскостью в глазах и играют яростные гимны оркестранты в рваных сапогах.

они входили в жизнь на крутой революционной волне. Сердцем принимали все новое, что несла она миру. По-юношески горячо бросались в огневые вихри, готовые воспевать, защищать, умирать, если нужно, за молодую, новую жизнь.

0: «Комсомол. Моя биография». Рассказываем о комсомольских поэтах. Передачу ведет журналист Вера Соколовская.
1: Возможно, некоторое время назад вы слушали нашу поэтическую программу о комсомольских поэтах Борисе Корнилове и Якове Шведове. Не исключено, что стихи, которые прозвучали тогда, давно вами любимы. Но может и так. Вот спросила я нескольких молодых людей, знают ли таких поэтов, как Борис Корнилов, Иосиф Уткин, Иван Молчанов? Отвечают неопределенно. Дескать, слыхали что-то, читали. Кажется, есть песни на их стихи. Ну, конечно, обо всем знать невозможно. Но открывая поэта для себя, хочется открыть его другим. Тем более время, в котором жили эти поэты, вот уже нескольким поколениям молодежи не перестает видеться романтическим и прекрасным. Это время требовало не только бойцов, но и песен, своих песен. Именно поэтому в 20-е годы появилось много новых газет, журналов, особенно молодежных. В каждой губернии, даже в уезде, где формировались комсомольские ячейки, непременно объявлялся свой поэт. А то и не один. Их работу учитывали наравне с кубометрами заготовленных дров и метрами проложенных узкоколеек, с восстановленным заводским цехом и перепаханной межой. Многим не хватало глубокого образования, даже простой грамоты. Но в лексику входили новые слова и понятия. Революция, комсомол, пятилетка. Этот язык усваивался легко. К тому же комсомол берег свои таланты и посылал поэтов учиться с далеких окраин в Москву. Вот так встретились в КИЖе, Коммунистическом институте журналистики, Иван Молчанов из Архангельска и Иосиф Уткин из Иркутска. Держу в руках стихотворный сборник Ивана Молчанова. Он называется «Полувековье». На внутренней обложке две фотографии автора. Между ними полвека. Седовласый человек с рядами орденских планок на груди смотрит с одной, и молодой крепкий парень с другой. Твердый волевой взгляд, решимость во всем его облике. Таким входил в комсомольскую поэзию вчерашний батрак, грузчик и красноармеец, секретарь комсомольской ячейки, секретарь райкома комсомола Ваня Молчанов.
2: Мне снова и снова немыслимо снятся холодные звезды голодных ночей. Век молодой, ему 18. Конь молодой, костра горячей. Лесные разведки, за бандой погони. Тайга, откликаясь на выстрелы, стонет. И дырка в папахе, и наше даешь. И врешь, полосатый, от нас не уйдешь. Вокруг полушубка патронная лента, винтовочный ствол от мороза мохнатый и жалобный вопль чудака-интервента. Своей же крови захлебнулся с опатой. Лежи, бедолага, тебя мы не звали. А север раскалывал хвойные дали, а звезды сияли на точенней стали. Костер на привале, кони устали. В кармане крупинки последней махорки, да спички, да черствого хлеба полкорки, да тонкая книжица политотдела. Вперед, комсомол, за рабочее дело! А веку, ребята, всего 18. А нашей сестренке, а ей за 17. А Якову Блоху 17 нет. 17 нет, для бойца не ответ. А жизнь-то, ребята, ужасно богато. А хлеба, ребята, четверка на брата. Вперед, за коммуну, по коням, ура! И ветер развеял золу от костра. И вот на деревьях, еще полуголых, отметина пуль затянула живицей. И вот на голодной скамье совпартшколы открылись великих дерзаний страницы. В ученье и в спорах, и в помыслах юных мы плыли на берег всемирной коммуны. А жизнь-то, ребята, ужасно богата. А хлеба, ребята, четверка на брата. Хотя бы полфунта и чуточку щей. А нытиков, братцы, пора бы взошей. Кто нытик? Ты нытик. Не нытик, а критик. К тому же трезвейший во всем аналитик. Отец мой был кантором. Кантор, а сдох. Ты что-то не то, уважаемый Блох. Да, были у Якова язвы сомнения. Но были к тому же 4 ранения. И пусть в голове у него не того, мы все же, ребята, любили его. Ведь он до войны еще с нами связался и через печать от семьи отказался. Ни пуль, ни мороза, друзья, не боюсь, вступаю в ряды, за винтовку берусь. Но не от пуль и не от мороза умер наш Яков от туберкулеза. Умер задиристый, звонкий, веселый, не кончив ни спора, ни совпартшколы. Все чаще и чаще немыслимо снится базар и напач, как луна круглолицей, и ситный духмяный, и дыни в развале. А мы учились, а мы голодали. Да, мы голодали в те годы, как боги. А Надька, ребята, пошла в педагоги? Да ну! Вот и ну! Показала билет. Педагогический факультет. Во! Да, ситный духмяный и дыни в развале. А мы учились и голодали. Вперед за коммуну, даешь коммунизм, учись и в работе не гнись, коммунист. Мне снится берез белоствольная чаще, и листья годов облетают, шурша. Наденька, Надя, а юность-то наша, ей-богу, была хороша.

0: А теперь я прочитаю короткие выдержки из писем слушателей. Слышала в вашей передаче удивительную историю человека из песни. Никогда не думала, что герой песни «Петруша» не выдуман поэтом, а реальный человек, да к тому же еще и живой. Расскажите подробнее о Петре Дьякове, который вошел в наши героические будни под именем огненного тракториста. Думаю, этот эпизод из тех, которым суждена вечная жизнь. Кто написал слова песни «Прокати нас, Петруша, на тракторе»? Вот такие письма. Мы действительно рассказывали историю Петра Дьякова, одного из первых советских трактористов, которого пытались убить кулаки. С ним обошлись зверски, облили бензином и подожгли. Чудом остался жив тракторист. По случаю 70-летия был награжден орденом. Звучал в нашей передаче и голос Петра Егоровича Дьякова. А вошел он в нашу жизнь с песней. Она хорошо известна, но мало кто знает, что песня эта – фрагмент стихотворной баллады, своеобразного поэтического репортажа, который Иван Молчанов посвятил трактористу-герою. Баллада так и называется – «Петр Дьяков». Поэту Ивану Молчанову было тогда 26 лет, его герою – 16.
1: Над вершиной ельника по краю теплилась багрянца полоса. Где-то за деревней, замирая, девичьи звенели голоса. Где-то с переборами тальянки песня угасала на ветру. Там гулянка. Но не до гулянки трактористу Дьякову Петру. Вот звезда над полем задрожала, опустилась на деревню мгла. Полоса невспаханной лежала, молодого пахаря ждала. Силуэт узорчатых околиц, клен у стародавнего плетня выводил на поле комсомолец статного железного коня. Под покровом ноченьки ковровой моториста скука не возьмет. Выезжал он с песенкою новой, с той, какую милая поет.

0: песня наливается и крепнет. Не сорвется голос молодой, далеко оставлена деревня, утонула в дымке голубой. Рыхлым черноперым черноземом к борозде ложится борозда. Стой, Петруха! Кажется, знакомый голос прозвучал из-за куста. Стой, Петруха, побалакать надо, поквитаться надо за дела. В эту ночь кулацкая засада тракториста с вечера ждала. Поквитаться надо, посчитаться нам с тобой, бедняцкий депутат.
1: Солнышком собаки не видаться. Ну-ка, поворачивай назад.
0: Замолчала робкая машина. Тракториста с головы до ног кто-то облил теплым керосином. Спичку чиркнул. Вспыхнул огонек. Цепенела в поле тень густая. Сиротела полоса. Отблеском зловещим налетая, в семь цветов окрасилась роса.

Не так давно поэт умер, но в литературе останутся книги Ивана Молчанова. «Я иду по любимой России», «Балтика», «Огонь», «Военная молодость», «Полувековье» – это только некоторые названия. В них его молодость, его раздумья о жизни, о времени, в котором пришлось ему жить вместе со всей страной.

0: Вы слушаете «Юность». Музыкально-поэтическая композиция «Комсомол. Моя биография».
1: А теперь рассказ о другом поэте славного комсомольского поколения. Иосиф Уткин. Сборник воспоминаний о нем не случайно называется «В ту тревожную пору». О своем друге вспоминают товарищи по иркутскому комсомолу и первых годах работы в молодежной печати, поэты, композиторы, вспоминают искренне, с большим и хорошим чувством. Но, пожалуй, самые теплые и самые искренние слова нашел Михаил Аркадьевич Светлов. С них и начнем.
2: Когда останавливается сердце друга, кажется, что и твое сердце вот-вот замрет. Это я остро почувствовал, когда узнал о гибели Иосифа Уткина. В чем была его прелесть? В том, что он мог мягко, осторожно и доверчиво положить руку на плечо читателя, не уговаривать, а убеждать его. Убеждать в том, что человечество обладает великим здоровьем, несмотря на временные болезни. Его жизнь оборвалась, но сколько бы поэт ни жил, он всегда был комсомольцем. Пусть это звучит несколько выспренне, но он был пророком хороших чувств, и поэтому мы все дружили с ним.

0: наш старый дом. Что мог он ждать? Что видел он, мой терем дивный? Покой снегов, тоску дождя, побои бешеного ливня. И думалось, будут дуть печали ветер бесконечно в его березовую грудь, в его развинченную печку. Но этот день совсем иной, еще не виданный до ныне, он сделал осень нам весной, и холод сделал нам теплынью. В сыром углу, сырой стеной, где только мыши были прежде, величественно предо мной прошли возможные надежды. И в этот день больная мать впервые, кажется, забыла чужих и близких проклинать, чужим и нам просить могилы. Наш старый дом, что мог он ждать? Что видел он, мой терем дивный? Покой снегов, тоску дождя, побои бешеного ливня. В перчатках счастье не берут, закрытым ртом не пообедать. Был путь мой строг, был путь мой крут, и тяжела была победа. Но в прошлом рытвины преград. И слышал я, соседки ныне моей старушке говорят об умном и хорошем сыне.
1: Сибирь, Иркутск, 1916 год. Война. Старшего брата, главу семьи, берут солдаты, угоняют на фронт. Семья без хлеба, мать мечется, надо работать. Где работать? Кому работать? Мне, 13-летнему, где придется? Так станет вспоминать Иосиф Уткин свою юность годы спустя. В Иркутске в то время скрестились пути революции и колчаковской белогвардейщины. Иркутский комсомол формирует группу добровольцев для отправки на гражданскую войну. Иосиф Уткин среди них, ему 17. Как все мальчишки тех удивительных лет, он нетерпелив, мечтателен, отважен и романтичен.
0: На каштановой головке нежный локон теребя, он спросил: наган с винтовкой? Это много для тебя. Я сказал: не стоит, Вася, мать стара, пускай один остается. Оставайся для родительских седин. У садовой, у калитки мы простились кое-как. Слезы тонкие, как нитки, намотал он на кулак и сказал: ступай, Володя. Он взглянул, и с того дня 18 лет не сводит этот мальчик глаз с меня. Эту тоненькую ветку, эту слабенькую грудь вся японская разведка не могла никак согнуть. На тюремной, на кровати, губы, руки искусав, умер он. О старшем брате ничего не рассказав.
1: В свои 18 лет Уткин был очень красив. Это подчеркивают все, кто знал его. Высокий, с шапкой густых волос, на общегородских комсомольских собраниях, диспутах, вечерах, в наброшенной на плечи красноармейской шинели он поднимался на сцену, вступал в спор, произносил зажигательные речи, которые нередко заканчивал чтением стихов. Он известен и популярен в городе. В то время он работал репортером в городской газете. На газетных страницах появлялись его стихи. Иногда он подписывал их «Утя». Было в Иркутске литературно-художественное объединение «Ил-Хо». Весной 1924 года здесь начала свою жизнь молодежная газета «Комсомолия». Работало здесь всего лишь 3 штатных сотрудника, одним из которых был ответственный секретарь редакции Иосиф Уткин. Он и предложил название газеты, разработал план первых номеров и газетных рубрик. Он сколачивал актив газеты, учил юнкоров, консультировал молодых, начинающих поэтов, сам писал стихи. Несколько строчек из почтового ящика газеты, в котором Уткин переписывался с юнкорами. «Веретину. Стихотворение «В корзине не пойдет». Ну его, в корзину. Начинай-ка, парень, с заметок. Гошке Ленскому. Пиши, братишка, почаще. Красному куму. Хоть ты и кум, да к тому же еще и красный, все же чепухой заниматься надо бросить. ФК. Твое стихотворение на бат не пойдет. Ты пишешь, заплевали свирепо глаза. Глаза и вдруг плеваться начали, непонятно что ты. Юнкору ПМ. Нельзя, брат, так писать. Сухота такая, что пока читали, язык к горлу присох. Не пиши длинные и скучные резолюции. Такую-то работу признали удовлетворительной, а такую-то нет. Давай поинтереснее что-нибудь.
0: Солнце ниже, небо ниже, розовеет дальний край. Милый друг, присядь поближе, хватит хмури, поболтай. В этом гвалте, в этом шуме нам трудненько уберечь плодовитое раздумье в разумительную речь. И нередко гром пророчил надо мной и над тобой, но испытанные очи нам завещаны борьбой. И проститься, что испугом как-то нас брала беда, что ж и лучшая подруга ведь лукавит иногда. Все равно, закат ли розов или чернь ночных одежд, все равно кипят березы побеждающих надежд. Мы до копанной постели сохраним свое лицо, если мы с борьбой надели обручальное кольцо. Солнце ниже, небо ниже, тих разлив второй зари. Милый друг, еще поближе, к сердцу ближе, говори.
2: В синем небе журавли милые

Нас годы научили мудро смотреть в поток до глубины. И в наших юношеских кудрях до срока снежность седины. Мы выросли, но жар не тает. Бунтарский жар в нас не ослаб. Мы выросли, как вырастает идущий к пристани корабль.

0: Потом пришла в Иркутск путевка в Коммунистический институт журналистики. Иркутский губкомол единодушно принимает решение. Представлять комсомольскую прессу в Москве будет Иосиф Уткин. Годы, проведенные в комсомолке, научили нас больше, чем десятилетия, скажет поэт много позже. А тогда он просто работал в газете. Собирал вокруг комсомольской газеты талантливую молодежь, помогал ей выходить на широкую дорогу большой литературы. Маяковский, частый гость комсомолки, ласково называл Иосифа Уточкиным. На литературной странице в то время печатались первые главы Шолоховского «Тихого дона», «Думы про Апанаса» Эдуарда Багрицкого, «Светловская гренада», поэма «Жарова гармонь». Газета вела бой за мировоззрение пролетарской молодежи против чуждого неповского влияния. Бои шли не только на газетных страницах, но и в молодежных аудиториях, где нередко появлялись комсомольские поэты. По Москве расклеены афиши. В Театре революции большой литературный вечер. Революционные писатели английским рабочим. Весь сбор будет отправлен бастующим. На афише имена Маяковского, Серафимовича, Кольцова, Асеева и самого молодого среди них Иосифа Уткина.
1: Не этой песней старой растоптанного дня интимная гитара, ты трогаешь меня в смертельные покосы. Я нежил строк и юн серебряную косу волнующихся струн. Сквозь боевые бури пронес я за собой и женскую фигуру гитары дорогой. Всегда смотрю с любовью и с нежностью всегда на политые кровью, на бранные года. Мне за былую муку покой теперь хорош, простреленную руку сильнее бережешь. Над степью плодоносной закат всегда богат, и бронзовые сосны пылают на закат ни сена и ни хлеба, и фляги все до дон. Под изумрудным небом томится эскадрон, что пуля, пуля дура, и пули смерть сестра. И сотник белокурый склонился у костра. И тот, что самый юный, ему на песню дар, берет за грудь певунью безусый комиссар. И в грустном эскадроне, как от зеленых рек, повыпрямились кони, и вырос человек. Короткие кварталы, летучие года, и многого не стало, простилась навсегда. Теперь веселым скопом не спеть нам, дорогой, одни под Перекопом, другие под Ургой. Но стань я самым старым, взглянув через плечо, военную гитару я вспомню горячо. Сейчас она забыта, она ушла в века от конского копыта, от шашки казака. Но если вновь, бушуя, придет пора зари, любимая, прошу я, гитару подари.
0: Уткинская гитара, пожалуй, самое известное и самое многострадальное стихотворение поэта, за которое ему не раз крепко доставалось от литературной критики. Это сегодня гитара всеми любима и признана, а в те 20-е годы гитара все еще числилась приметой обывательского быта, где-то между геранью и канарейкой. Поэт же пытался передать гитару из романса в романтику. Недаром он отдал гитару в руки комиссару боевого отряда. Но не все и не сразу поняли его замысел, и нередко говорили ему друзья по комсомолу: «Брось ты, Иосиф, эти гитарные звуки, не потрафляй сентиментальным девицам». Но поэт потому и поэт, что умеет не только рифмовать события текущего дня, но и предчувствовать настроение своих читателей. Спустя несколько лет Уткин пишет стихотворение, в котором, хотя и не упоминает о полемике тех лет, снова в который раз уже говорит о своей принадлежности к революции и комсомолу, ею рожденному.
1: Мне говорят, мол, мы не дышим маем, мол, юность расцветок не берем. Ах, чудаки, они не понимают, мы юношествовали с октябрем. Быть современником огромной славы Ленин, включать в артерии его высокий ток. Кто был моложе нас? Какое поколение? Когда? Скажите, кто? Мне говорят, учитесь трелям фета. Льют соловьи, грохочет водоем. Ах, чудаки, друзьям, как эстафету, мы, умирая, песнь передаем, и эта песнь простреленной, пропетой, как кольт, как молоток в работе под рукой. Какой, скажите мне, из всех поэтов был больше нас поэт? Скажите мне, какой? Мне говорят, история с колена вам метит в грудь. Враг жив, не позабудь. Ах, чудаки, все наше поколение над баррикадами поднять готово грудь. Нас и не грел камин благополучия. В сибирских рудниках нас шлепал адмирал, но рабский страх нас никогда не мучил и никогда осмысленней и лучше никто еще не жил, не умирал.
0: Стихи Уткина удивительно музыкальны, хотя поэтом-песенником в нашем сегодняшнем понимании он не был. Композиторы Блантер, Кац, Половинкин не раз обращались к его стихам в своем песенном творчестве. В нашей передаче звучат стихи Уткина, которые положил на музыку Александр Суханов. Он же их и исполняет.
2: Уезжаю в Ленинград. Как я рада. Как я рад.
3: Двое тихо говорили, расставались и корили. Ты такая, ты такой, ты плохая, ты плохой. Уезжаю в Ленинград, как я рад, как я рад.

надо было расставаться. Дорогая, дорогой, я такая, я такой, я плохая, я плохой.

0: Если бы дожил поэт до наших дней, он разменял бы девятый десяток. Но принадлежал поэт к тому поколению, в биографии которого была не одна, а две огромных войны – гражданская и Великая Отечественная. В 1941 году ему еще не было 40, разве мог он стоять в стороне? Военный корреспондент фронтовой газеты Иосиф Уткин пишет корреспонденции о боях, очерки, боевые репортажи и стихи, конечно, стихи. Поэт не дожил полгода до победы. Он погиб глубокой осенью 1944 года в авиационной катастрофе. «Вообще должность комсомольского поэта очень трудна», сказал однажды Иосиф Уткин. «Во-первых, надо обладать яркой индивидуальностью. Во-вторых, надо быть неслыханно искренним. Безликость и фальшь молодежь немедленно раскусит. В-третьих, комсомольский поэт не имеет права быть скучным. Аудитории должно быть с ним интересно и даже, черт возьми, весело. Он должен быть необходим не только на субботнике, но и в час свидания с любимой, потому что в такой час хочется говорить стихами».
1: «У ступени много места. Нам, я думаю, вдвоем, нам с тобой не будет тесно в сердце маленьком твоем. Ну, открой свои ресницы, улыбнись и погляди. У меня давно теснится тоже кое-что в груди. Там и радость, и усталость. Но, страдая и любя, все, что там еще осталось, будет только для тебя».

0: хорошего и разного.
1: А мы споем о родине, с которой столько связано, с которой столько пройдено, хорошего и разного. Тяжелое забудется, хорошее останется. Что с родиною сбудется, то и с народом станется. С ее лугами, нивами, с ее лесами, чащами. Была б она счастливою, а мы-то будем счастливы. Что любится, чем дышится, душа, чем ваша полнится, то в голосе услышится, то в песенке припомнится.
2: Этим стихотворением, посвященным комсомолу, мы и закончим передачу о комсомольских поэтах Иване Молчанове и Иосифе Уткине. Стихи прозвучали в исполнении артистов Сергея Юрского и Владимира Шурупова. Над передачей работали журналист Вера Соколовская, музыкальный редактор Людмила Власова, режиссер Вера Малышева.

0: Дорогая мисс Марпл, клянусь, сам Шерлок Холмс снял бы перед вами шляпу. Расскажите, прошу вас, как вы обо всем догадались?
1: У меня, полковник Мелчит, к счастью, есть привычка все пристально разглядывать, все замечать, а потом сопоставлять факты.

0: что современные молодые люди не удосуживаются задуматься. Они никогда не анализируют факты. А ведь суть дела в следующем. Часто ли досужая болтовня оказывается на поверку истиной?
1: Не знаю, мисс Марпл.
0: Я считаю, что если всерьез проанализировать факты, то окажется, что в 9 случаях из 10 слухи подтвердятся. Именно поэтому перемывание косточек так раздражает. Вот вы, полковник, наверняка слушаете меня сейчас и думаете, почему это старый Джейн Марпл, взявшись рассказать о загадочном убийстве, толкует о деревенских сплетниках?
1: Ну что вы, мисс Марпл?
0: Извольте, перейдем прямо к печальному событию. А о деревенских сплетниках договорим потом.

0: Миссис Пенлоу!
1: Добрый день, мисс Полит! Похоже, никак не можете достучаться.
0: Добрый день, мисс Хартнелл. Да вот никто не открывает. Вы, случайно, не знаете, дома ли миссис Пенлоу?
1: Не имею ни малейшего понятия.
0: Видите ли, это довольно странно. Я должна была прийти сегодня после обеда к миссис Пенлоу с примеркой нового платья. Отличное платье, зеленое, очень теплое. Она сказала, чтобы я пришла в 3:30. Я и пришла.
1: А сейчас... Сейчас чуть больше половины четвертого.
0: Да? Я стучала 3 раза, но никто не открыл. Может быть, миссис Пенлоу ушла куда-нибудь и забыла. Хотя, как правило, она не забывает о назначенных встречах. К тому же она хотела, чтобы платье было готово послезавтра.
1: А вы уходите, мисс Полит?
0: Разумеется, если никто не открывает.
1: Подождите! Странно как-то. А почему Глэдис не открыла вам?
0: Не знаю. Горничная обязана открывать дверь, когда кто-нибудь стучит.
1: Странно. Да, ну, конечно, сегодня ведь четверг, а у Глэдис выходной. Я думаю, мисс Пенлоу уснула. Возможно, вы слишком тихо стучали. Ну-ка, я попробую. Эй, есть там кто-нибудь?
0: Вот. Никто не отзывается. Я зайду попозже.
1: Да нет, ну, подождите же. Мисс Пенлоу никуда не могла уйти. Я бы ее встретила. Я загляну в окно и посмотрю, есть в доме какие-нибудь признаки жизни. Обычно они предпочитают маленькую боковую гостиную, но я уж начну по порядку, вот, с этого окна.
0: Ну, что, мисс Хартнелл? Ее там нет?
1: Нет. Она дома.
0: Почему же она не открыла мне дверь?
1: Потому что она... мертва.
0: О, боже мой. Есть от чего потерять голову.
1: Не советую. Я, например, ни при каких обстоятельствах головы не теряю. Оставайтесь здесь, мисс Полит, а я пойду за констеблем.
0: Нет! Нет, я боюсь здесь оставаться, нет.
1: Вы останетесь здесь, а я иду за констеблем.
0: Подождите, подождите. Никакой надобности во мне вовсе и нет, мисс Хартнелл. Вон возвращается мистер Спенлоу. Он и будет наблюдать за домом. О, боже. Его же надо подготовить.
1: Не надо. Он мужчина и должен встретить несчастье лицом к лицу.
0: Дорогой мистер Спенлоу, соберите все ваше мужество.
2: Добрый день, мисс Полит. Добрый день, мисс Хартнелл. Прекрасная погода, не правда ли? Скажите, пожалуйста, а почему, собственно, именно в данный момент я должен собрать все свое мужество?
3: Мистер Спенлоу, там, в доме, неизвестными преступниками убита ваша жена.
2: Да, в самом деле?

0: Мистер Спенлоу, очевидцы показали, что вы с удивительным спокойствием приняли известие о смерти вашей жены.
1: Спокойствием? Я бы не сказал, что я был спокоен.
0: Да, но согласитесь, вы ведь не удивились, когда вам сообщили, что ваша жена убита.
1: Не помню. Да нет, удивился, конечно. Вероятно, удивился.
0: А не кажется ли вам, что это, как бы сказать, что это противоестественно?
1: Что?
0: Противоестественно, если мужчина слышит о смерти своей жены и не проявляет при этом никаких эмоций.
1: А какие эмоции я должен был проявить, по-вашему? Вы что, имеете представление, каково мне сейчас?
0: Да. Ну, хорошо, хорошо, оставим это. Давайте поговорим о делах.
1: О делах? А, да, о делах. Я давно отошел от дел, инспектор.
0: А.
1: Мы с женой, с моей покойной женой, прежде чем поселиться здесь, в Сент-Мэри-Мэтт, все свои дела оставили.
0: А это мне известно, известно. Но, мистер Спенлоу, я располагаю вот следующими данными, следующими сведениями. В юности миссис Спенлоу служила в богатом доме. Она уволилась, чтобы выйти замуж за помощника-садовника. Да, они вдвоем открыли цветочный магазин в Лондоне. Магазин процветал, чего, кстати, нельзя сказать о садовнике, который заболел и вскоре умер. Я полагаю, все это соответствует действительности, мистер Спенлоу. Мистер Спенлоу.
1: Что? Да. Именно так она мне рассказывала, да.
0: Прекрасно, прекрасно. Я продолжаю. Вдова одна содержала магазин и значительно увеличила свое состояние. Не будет преувеличением сказать, что она процветала. Затем она продала свой магазин, причем за кругленькую сумму, и снова вступила в брак. На этот раз с вами, мистер Спенлоу. Вы владели ювелирным магазинчиком, не так ли?
1: Что? Да.
0: Ну и прекрасно, прекрасно. Продолжим. У вас было свое дело, небольшой ювелирный магазинчик, приносящий кое-какой доход. Это верно?
1: Магазинчик, доход, все правильно.
0: Так вот, магазин этот вы продали. И уже после всего этого, мистер Спенлоу, вы действительно оставили ваши дела и поселились здесь, в маленькой спокойной деревушке Сент-Мэри-Мэтт, где, кстати, до вашего появления никто и не слыхивал об убийствах. Вы подтверждаете все это?
1: Что? Подтверждаю. Да, разумеется.
0: Прекрасно, прекрасно. Далее полиции стало известно, что по завещанию, составленному сразу после вашей свадьбы, в случае смерти миссис Спенлоу, все ее состояние переходит к вам. Это соответствует действительности? Мистер Спенлоу, я спросил вас о завещании, которое было составлено и подписано вами сразу после свадьбы.
1: Что? Да. Завещание было завещание.
0: Прекрасно.
1: По нему в случае смерти одного из нас другой наследовал его состояние. Да. Погодите, инспектор. Уж не думаете ли вы, что я...
0: Сейчас я только собираю сведения. Затем я буду их сопоставлять. И уж потом обдумывать. Всему свое время, мистер Спенлоу. Всему свое время.

0: Должна вам заметить, что все это произошло за полчаса до того, как мне нанес визит констебль Пелк. Далеко ходить ему не пришлось. Как вы знаете, я живу поблизости от Спенлоу. Может быть, поэтому мистер Спенлоу и находил время зайти ко мне и поболтать о том о сём. Ну вот, а я надеялась, что сумею связно все изложить. Какое там? Знаю ведь, что я обычно рассказываю весьма беспорядочно, часто перескакивая с одного на другое. Вы должны заранее простить, если я окажусь плохим рассказчиком. Итак, констебль Пелк стоял передо мной с очень важным видом и теребил страницы своей записной книжки.
1: Если вы не возражаете, мисс Марпл, я бы хотел задать вам несколько вопросов.
0: Это по поводу убийства миссис Спенлоу?
1: Могу я спросить, мисс, как вы об этом узнали?
0: Рыба.
1: Рыба? Как это следует понимать?
0: Попробуйте сделать предположение, констебль. Вдруг оно окажется правильным.
1: Рыба. Эту новость принес вам мальчишка-разносчик из рыбного магазина.
0: Прекрасно, констебль.
1: Благодарю вас. Но готов биться об заклад, что даже вы, мисс Марпл, не сможете сделать правильное предположение насчет того, что я увидел в доме Спенлоу.
0: Вы увидели, что убитая лежит на полу в гостиной. Ее задушили, возможно, очень тонким поясом. Но чем бы ни пользовался убийца, он унес этот предмет с собой.
1: Откуда вы узнали? Что за чудеса?
0: Констебль, вам следовало бы знать, что здесь, в Сент-Мэри-Мэтт, любая новость делается известной мгновенно.
1: Да? Значит, уже известно, кто убил несчастную миссис Спенлоу.
0: Все в свое время, констебль. Все в свое время.
1: Вот и инспектор Слэк говорит то же самое.
0: Инспектор Слэк достойнейший человек. Человек с очень сильным характером. Если уж он приходит к какому-нибудь заключению, то больше в нем не сомневается никогда.
1: Что-то я не понял про инспектора, мисс.
0: У вас в мундире булавка.
1: Ах, это... А есть такая примета. Если найдешь булавку, подними ее, и весь день тебе будет сопутствовать удача.
0: В тот самый день, когда поднимешь?
1: Вот-вот.
0: Надеюсь, что так оно и будет. Итак, о чем вы хотели меня спросить?
1: У меня здесь вот все записано. Мистер Артур Спенлоу, муж убитый, дал мне следующие показания. Мистер Спенлоу утверждает, что в 2:30 ему позвонила мисс Марпл.
0: Я?
1: Именно вы. Итак, ему позвонила мисс Марпл и попросила прийти в 3:15, поскольку ей надо было о чем-то посоветоваться. Это соответствует истине, мисс Марпл?
0: Конечно, нет.
1: Так вы звонили мистеру Спенлоу в 2:30?
0: Ни в 2:30, ни в какое-либо другое время.
1: Ага. Это весьма существенно.
0: Так, что еще сказал мистер Спенлоу?
1: Мистер Спенлоу утверждает, что он вышел из дома в 3:10 и пришел сюда, как было условлено. Но когда он пришел, горничная сообщила ему, что мисс Марпл нет дома.
0: Это правда, да. Он действительно приходил сюда. Но я была на заседании женского комитета.
1: Ага. Это тоже очень существенно.
0: Скажите мне правду, констебль. Вы подозреваете мистера Спенлоу?
1: На этом этапе расследования рано говорить что-либо определенное, но сдается мне, что кто-то, не будем называть имен, вел себя весьма хитро.
0: Это вы о мистере Спенлоу?
1: А вы с этим не согласны, мисс Марпл?
0: Ну, что я вам могу сказать? Мистер Спенлоу – скромный человек, чопорный, сдержанный. Вы знаете, мне сначала показалось странным, что он приехал жить в деревню. А стоит только взглянуть на него, и ясно, что он всю жизнь прожил в городе. Что человек он городской, А знаете, констебль, как он объяснял мне то, что он поселился здесь?
1: Да-да, я слушаю.
0: Он сказал мне так. Миссис Марпл, у моей жены была цветочная лавка. Именно там я ее первый раз увидел. Как-то незаметно я полюбил цветы, и мне захотелось жить в деревне и иметь собственный сад.
1: Ну, то, что он интересуется цветоводством, еще не свидетельствует.
0: Констебль, мистер Спендлоу ничего не понимает в цветах. Вы можете мне поверить. Он ничего не знает ни о прополке, ни о рассаде, ни о луковицах. Но ему очень хочется иметь сад, напоминающий цветочную лавку его жены.
1: Сад, напоминающий лавку? Ха, как это?
0: А вы попробуйте сделать правильное предположение, констебль. Попробуйте.

0: несколько забегая вперед, скажу, что я и сама неким образом была замешана в этой истории и никогда не жалела, что так случилось. Никогда. Ой, ну вот опять я перескакиваю. А сейчас, пожалуй, самое время вспомнить о вашем, полковник Мелчетт, разговоре с инспектором Слэгом.
1: Я слушаю вас, инспектор Слэг.
2: Это сделал муж, сэр.
1: Да? Вы так думаете?
2: Я в этом уверен. А вы только посмотрите на него. Ну, сразу видно, что виновен. И видно, что когда он возвращался домой, он уже знал, что его жена мертва.
1: Допустим. Но почему он не попытался разыграть убитого горем мужа?
2: Но это не для него, сэр. Он слишком доволен собой. И некоторые джентльмены не в состоянии никого разыграть. Для этого они слишком чопорны.
1: Послушайте, инспектор.
2: Да.
1: У него были другие женщины?
2: О, что вы, сэр, что вы. Он был не способен приволокнуться. Он, конечно, хитрый тип и ловко заметает следы. Насколько я понимаю, его содержала жена.
1: Почему вы так решили?
2: А у нее были деньги. Капитал, заработанный на цветах, она в свое время разместила весьма удачно. Она объясняла эти удачи тоже весьма своеобразно.
1: Как же?
2: Она говорила, мой руководило провидение. Но похоже, что провидение было весьма практично. Да, и еще одно обстоятельство, сэр. Вы знаете, с этой женщиной жить было, похоже, очень нелегко.
1: Почему же?
2: Она, видите ли, вечно увлекалась какими-то измами.
1: Что вы хотите этим сказать?
2: Постоянная удача в делах укрепила в миссис Спенлоу веру в сверхъестественное.
1: А-а-а.
2: Она увлекалась индуизмом и йогой. И есть предположение, что мужа это весьма раздражало. Вот он и решил убить ее, чтобы спокойно жить самому без измов, но с денежками.
1: Да. Ну что же, это, инспектор, вполне вероятная версия.
2: Вот именно, сэр. Он все тщательно спланировал. Притворился, что ему позвонили.
1: Звонок зафиксирован?
2: Увы, нет, сэр. Это означает, что он или лжет, или звонили из телефона автомата.
1: Сколько в деревне автоматов?
2: Два, сэр. Один на станции, а другой на почте.
1: Так-с, ну, ваши соображения?
2: С почты звонить не могли, сэр.
1: Почему?
2: Миссис Блейк, которая там работает, видит всех входящих. И, возможно, звонили со станции. В 2:27 приходит поезд. Но обычно там собирается много народа. И еще главное, самое главное, сэр.
1: Самое главное?
2: Да, сэр. Мистер Спенлоу утверждает, что ему звонила миссис Марпл. А это ведь неправда.
1: Почему?
2: Из ее дома никто не звонил. Она сама была на заседании какого-то женского комитета.
1: А вы не допускаете, что мужа просто-напросто удалили из дома? Это мог сделать убийца, миссис Спенлоу?
2: Догадываюсь. Догадываюсь, кого вы имеете в виду, сэр. Несомненно, молодого Теда Джерарда. Я проанализировал такую возможность, сэр.
1: И что же?
2: Увы, сэр, я ее отмел. У Джерарда нет мотива. И нам вообще нечего ему инкриминировать. Ну, во всяком случае, я ничего такого не знаю.
1: Зато я знаю. Я знаю, что он невыносимый тип и неразборчив в денежных делах.
2: Я не собираюсь утверждать, что он невинная овечка, сэр. Он действительно обратился к своему начальнику и занял у него деньги. Ну, а тот был настолько глуп, что дал.
1: Тут я с вами вполне согласен. Глупо давать деньги тому, кто их не возвращает. И потом Джерард член какой-то там оксфордской группы.
2: О, да, сэр.
1: Кстати, инспектор, может быть, вы мне объясните толком, что это такое?
2: Охотно, сэр, охотно. Это религиозное течение, исповедующее абсолютную честность и абсолютную искренность.
1: Да? И он, значит, следует и тому, и другому?
2: О, не знаю, сэр, не знаю. Я допускаю, что он занял деньги, чтобы скрыть или кражу, или растрату. Ну, попытался спасти свою репутацию в глазах группы.
1: Ах, все зыбко, Слэг. Все неопределенно. Все неубедительно. Кстати, вы не говорили обо всем этом с мисс Марпл?
2: Простите, сэр, но она-то какое имеет к этому отношение?
1: Никакого. Но она знает все сплетни. Почему бы вам не пойти поболтать с ней? Она весьма наблюдательная старушка.

0: Это действительно очень мило со стороны полковника Мелчета. Я и не думала, инспектор, что он еще помнит обо мне и пришлет вас.
1: О, он вас прекрасно помнит, мисс Марпл. Сказал мне, что вы знаете все, что происходит в Сент-Мэри-Мэтт.
0: А значит, вы считаете, что Сент-Мэри-Мэтт – это местечко, где масса старух только и заняты сплетнями? И смакуют скандалы. Точнее, то, что они склонны считать скандалами.
1: Нет, нет, нет, нет, нет, нет. Полковник Мелчет считает, и я эту точку зрения разделяю, что с возрастом человеку приходит драгоценнейший опыт. И в этом смысле для пользы и следствия было бы полезно.
0: Конечно, конечно, конечно. Но ведь это не слишком-то хорошо пересказывать чужие разговоры.
1: О, видите ли, это совершенно неофициальная беседа. Мы, так сказать, говорим конфиденциально.
0: Это меняет дело. Следовательно, вы хотите знать, о чем болтают люди? Даже если все это только досужие домыслы.
1: Совершенно справедливо, совершенно справедливо.
0: Да, ну, конечно, разговоров и предположений достаточно. А-а-а. Все разделились на два лагеря.
1: На два лагеря?
0: Да. Часть людей считает, что убил муж.
1: А-а-а.
0: Вполне естественно, что в таких делах всегда подозревают жену или мужа. Вы не находите?
1: О, возможно, возможно.
0: Конечно. Возможно. Живя бок о бок, легко надоесть друг другу. И потом очень много разговоров о том капитале, который мистер Спенлоу должен унаследовать после смерти жены.
1: О, это верно, верно. Он унаследовал. Унаследовал кругленькую сумму.
0: Вот-вот.
1: Вот.
0: Люди из этого лагеря называют разные цифры, но все сходятся на том, что сумма кругленькая.
1: И какой же вывод они из этого делают, а?
0: Им кажется вполне правдоподобным, что мистер Спенлоу задушил жену, ушел из дома через черный ход, прошел через поле к моему дому.
1: Так, так, так. Может быть.
0: Прошел к моему дому, спросил меня. Сделал вид, что это я звонила ему по телефону. Затем вернулся назад и тут обнаружил, что в его отсутствие жена была убита.
1: Так, так.
0: При этом он наверняка надеялся, что преступление отнесут насчет грабителя или бродяги.
1: Все довольно логично. Значит, преступление имело два мотива. Первый... Деньги. Второй, Спенлоу надоела его жена. Скажите, мисс Марпл, супруги часто ссорились? Ну, что об этом говорят в деревне, а?
0: Они никогда не ссорились.
1: Вам это достоверно известно?
0: Если бы в доме были скандалы, об этом бы знали все. Глэдис Брент, их служанка, тут же бы всем об этом разболтала.
1: Может быть, она не знала или постаралась скрыть?
0: Глэдис Брент, служанка, и при этом служанка, живущая в Сент-Мэри-Мэтт.
1: Ну, что из этого следует?
0: Из этого следует, инспектор, что она знала решительно все о том, что происходило в доме, и не считала нужным делать из этого секрета.
1: Да, но Глэдис Брент утверждает, что миссис Спенлоу убита своим мужем. Вот. Что вы на это скажете?
0: Для меня это проливает свет на некоторые свойства человеческой натуры.
1: Натуры мистера Спенлоу?
0: Нет, натуры Глэдис Брент. Но мы отвлеклись. Я изложила вам точку зрения одной партии. Да. Теперь послушайте, что утверждает вторая.
1: Так, так, так, так.
0: Принадлежащие к ней придерживаются версии, что убийца Тед Джерард.
1: Любопытно. Очень любопытно. Но на чем это основано? А?
0: Он молодой человек, очень приятной наружности. Вы это заметили?
1: Да, да, да, да, да. Да. Предположим. Ну и что же?
0: Видите ли, инспектор, в последнее время люди стали придавать очень большое значение внешности.
1: Так, так.
0: Наш предыдущий кюре был красавчик. И это оказывало поистине магическое действие.
1: И люди считают...
0: Девчонки не пропускали ни одной службы, ни утренней, ни вечерней. Пожилые женщины стали необыкновенно активно заниматься благотворительностью. А все эти шапки, шарфики, которые они дарили ему, ну, все это было весьма затруднительно для молодого человека.
1: Простите, мисс Марпл, значит, представители второго лагеря считают, что ваш предыдущий кюре имеет какое-то отношение к убийству?
0: Красавчик кюре?
1: Да, да.
0: Решительно никакого. Откуда вы это взяли? Ох, да, я опять отвлекаюсь. Постойте-ка, о чем это я говорила до этого?
1: О Тедди Джерарде, мисс Марпл, о Тедди Джерарде.
0: Да, совершенно верно. О нем много судачат. Говорят, что он слишком часто приходил к миссис Спенлоу. Хотя, знаете, миссис Спенлоу как-то рассказала мне, что этот молодой человек был... если я не ошибаюсь, членом Оксфордской группы.
1: Об этом мне известно, мисс Марпл, известно. Но вот что мне пришло вдруг в голову. В этом вашем втором лагере не считают ли, что это убийство на религиозной почве?
0: Что-что? Нет, инспектор, так никто не думает. Многие говорят другое, будто этот молодой человек внушил миссис Спенлоу безрассудную страсть, и что она одолжила ему большую сумму денег.
1: В этом что-то есть.
0: Вы полагаете?
1: Да.
0: Люди, которые так рассуждают, исходят еще и из того, что молодого человека видели на станции в день убийства.
1: Ах так! Ха-ха. Интересно. Интересно, интересно. Чрезвычайно интересно. Я скажу даже больше. Это проливает совершенно новый свет на дело. Ведь не далее, как полчаса назад, полковник Мелчетт сказал мне про этого молодого человека.
0: Если не секрет, инспектор, что именно?
1: Простите, мисс Марпл, пока секрет. Пока секрет. А о чем еще говорят представители второго лагеря?
0: О том, что Тед Джерард в день убийства прибыл в деревню поездом в 2:27.
1: Так. Значит, ему как раз хватило времени дойти до дома Спенлоу и покончить там с несчастной к 3:00. Мисс Марпл. Люди, которые видели, как Джерард выходил из этого поезда, готовы это подтвердить?
0: Думаю, что за этим дело не станет.
1: Превосходно! Превосходно, мисс Марпл! Что говорят еще?
0: Говорят, что на миссис Спенлоу была довольно странная одежда.
1: Странная? Почему же?
0: Это было кимоно, а не платье. Кимоно в 3:00.
1: Ну и что же?
0: Видите ли, такие вещи наводят людей на вполне определенные мысли.
1: Ого! И вас в том числе?
0: О, нет, я так не думаю. Я полагаю, что наряд был вполне естественным.
1: Вы находите его естественным?
0: При данных обстоятельствах, конечно, да.
1: Мисс Марпл, это многое меняет. Значит... убил не Джерард, а муж из ревности.
0: О, нет. Мистер Спенлоу не был ревнив.
1: Но почему вы в этом так уверены?
0: А он не из тех, кто что-либо замечает. Думаю, что если бы его жена сбежала, оставив записку на камине, он и то не сразу осознал бы, что произошло.
1: Слушайте, мисс Марпл, вы...
0: Хотите еще о чем-то спросить, инспектор?
1: Пожалуй, нет. Знаете, мисс Марпл, у меня какое-то странное ощущение после нашего разговора. понимаете, странное, знаете ли...
0: Почему же?
1: Да мне вот... Мне показалось, что вы что-то не договариваете, а?
0: Вы пожелали узнать от меня, что говорят в нашей деревне об убийстве. Я вам рассказала все, что я знаю.
1: Да, да, да, я вам очень благодарен. Но мне, знаете ли, показалось, что кроме первого и второго лагеря и того, что там думают, существует еще и третья версия, а? А? Ваша, мисс Марпл. Ну, мне казалось, что вы все время наталкивали меня на какую-то мысль, которую я...
0: Не смогли ухватить, инспектор, да?
1: Увы, это так.
0: А вот скажите-ка мне...
1: Да.
0: Разве вы не нашли никаких зацепок на месте преступления?
1: О, дорогая мисс Марпл, в наши дни преступники не оставляют отпечатков пальцев или сигаретного пепла.
0: В наши дни, конечно. Но я-то думаю, что это было весьма старомодное преступление.
1: А что, собственно, вы имеете в виду?
0: Вдумайтесь в то, что я вам скажу, инспектор, и постарайтесь меня понять. Видите ли, я считаю, что на многое мог бы пролить свет констебль Пелк.
1: Пелк?
0: Дело в том, что он первым появился на месте преступления, как говорят в старомодных романах.

0: как только инспектор Слэк ушел, я подумала, пора. Хватит тебе, Джейн Марпл, размышлять, сопоставлять факты. Надо действовать. Время не ждет. Убийца на свободе. Но потом я полила свои цветы, срезала несколько засохших роз. Мысли мои потекли спокойнее. И я решила, рано. В моих рассуждениях не хватает одного звена. Одного, но весьма существенного. И пока я не буду знать, что имела в виду покойная миссис Спенлоу, говоря...
1: Мисс Марпл, доброе утро.
0: Приветствую вас, миссис Спенлоу. Входите, прошу вас.
1: Я вам не помешаю?
0: О, нет.
1: Боже, какие у вас прекрасные розы. Ваш цветник действительно лучший в Сент-Мэри.
0: Приятно слышать. Присаживайтесь вот сюда, на скамью.
1: Благодарю вас. Я пришла за тем...
0: Так. Я слушаю вас внимательно, миссис Спенлоу.
1: Скажите, мисс Марпл, достоин ли презрения раскаявшийся грешник?
0: Я думаю, что никоим образом. Презрение заслуживает только грешник, не раскаявшийся.
1: Мисс Марпл, я отношусь к вам с огромным уважением. И хочу, чтобы вы это знали.
0: Благодарю вас, миссис Спенлоу. Я тоже глубоко уважаю вас.
1: Вы меня? О, Господи! Мисс Марпл... Вы слышали о таком религиозном течении, которое называется Оксфордская группа?
0: Да, приходилось.
1: Мы, те, кто в эту группу входим, считаем себя обязанными ничего не скрывать от ближних, ни тайных, ни явных, ни давних, ни недавних своих грехов, чем бы это нам ни грозило.
0: О, успокойтесь, миссис Спенлоу, прошу вас, успокойтесь.
1: Я, собственно, зашла для того, чтобы просить вас посетить собрание нашей группы, которое будет в ближайший четверг в 6 часов. Я хочу, чтобы вы, именно вы, услышали о моем грехе от меня самой. Приходите.
0: Миссис Спенлоу.
1: Приходите слушать раскаявшуюся грешницу.

0: синяя борода идет.
1: Синяя борода!
2: Расскажи, за что укокошил жену, синяя борода.
1: Да не, вы поглядите на него. Да, разгуливает по улицам, как ни в чем не бывало.
3: Простите, мисс Марпушка, я врываюсь. Простите, не сочтите. Добрый день.
4: Добрый день, мистер Спенлоу. Очень рада вас видеть. Садитесь вот здесь.
3: Благодарю
4: здесь
3: вас.
4: Здесь в тень. Вам будет удобнее.
3: Благодарю вас. Вы знаете, мисс Марпл, я сначала не поверил своим ушам. Но вы, наверное, тоже слышали. Эти юные джентльмены, знаете, я, по их мнению, убил мою дорогую жену.
4: Увы, мистер Спенлоу, они именно это имели в виду.
3: Но как такая дикая мысль могла возникнуть в детских головах?
4: Дети прислушиваются к разговорам взрослых.
3: Вы действительно считаете, что и другие придерживаются того же мнения?
4: Да, половина Сент-Мэри-Мэтт.
3: Но, моя дорогая леди, откуда у них могла возникнуть такая идея? Я был искренне привязан к моей жене. К сожалению, у нее не было такого страстного желания жить в деревне, как у меня. Но ведь полное согласие по любому вопросу – это недостижимый идеал. Уверяю вас, я глубоко переживаю ее потерю.
4: Возможно. Но, простите меня, вы это не слишком демонстрируете?
3: А как? Моя дорогая леди, много лет назад я читал об одном китайском философе. Это произвело на меня неизгладимое впечатление. Когда умерла его горячо любимая жена, он спокойно продолжал разгуливать по улице, ударяя в гонг, так как это делал всегда. Это обычное развлечение китайцев.
4: Но люди в Сент-Мэри-Мэтт реагируют по-другому. Им не знакома китайская философия.
3: Да, вот оно что. Но вы-то меня понимаете?
4: Понимаю. Мой дядя Генри тоже был человеком необычайной выдержки. Его девизом было «никогда не проявляй эмоций».
3: Это и мой девиз.
4: И еще. Он, как и вы, очень любил цветы.
3: Да. Раньше, когда я любовался цветами, я всегда вспоминал, как впервые увидел ее в цветочном магазине. Кажется, я уже говорил вам об этом.
4: Сегодня нет, мистер Спенлоу.
3: Вы знаете, наша служанка Глэдис всем говорит, что это я убил жену. И что она всегда предполагала, что этим кончится.
4: Да? Это не делает ей чести, разумеется. Но я знавала служанок, которые вели себя еще хуже. У одной моей доброй знакомой служанка ухитрилась срезать все кружева с ее белья, украла две бриллиантовые броши и бесследно скрылась. Ох уж эти служанки!
3: Я не стал бы судить их всех так строго, мисс Марпл. И знаете почему? Моя дорогая жена в молодости тоже была служанкой.
4: Да. Я что-то слышала от вашей супруги. Она жила в богатом доме на севере Англии. Было это лет 15 назад.
3: На юге, мисс Марпл. И ровно 20 лет назад.
4: Что творится с моей памятью? Но одно я помню точно. Хозяева были французы. Французы, да, и фамилия такая трудная. Я не ошибаюсь?
3: О, нет, ошибаетесь. Ошибаетесь, мисс Марпл. Это были англичане и очень родовитые. А фамилия, да, действительно непростая. Аберкомби.
4: Хозяина звали сэр Роберт Аберкомби. Так, мистер Спенлоу?
3: Ну вот, а вы еще жалуетесь на память, мисс Марпл. Все правильно. Сэр Роберт Аберкомби.
5: Выходи! Синяя борода!
4: Я думаю, мистер Спенлоу, вам лучше еще какое-то время побыть у меня.
3: Я был бы вам очень признателен, если не стесню, конечно. А то эти, ах, эти юные джентльмены.
4: У меня есть прелестный каталог цветов с картинками. Вот, вот, прошу вас.
3: Благодарю вас. Благодарю, с удовольствием посмотрю.
4: Я думаю, что вам это будет интересно. А меня, извините, мне нужно пойти в деревню. Вот теперь, Джейн Марпл, сказала я себе, пора, пора, медлить нельзя. Мистер Спенлоу остался в саду рассматривать картинки в каталоге, а я пошла в дом, открыла платяной шкаф, завернула одно из своих платьев в коричневую бумагу и быстро, но не настолько быстро, чтобы привлекать к себе внимание, зашагала по направлению к почте. «Какая связь между почтой и платьем?» – спросите вы. «Прямая», – отвечу я. «Мисс Полит, портниха, жила в квартире над почтой».
0: «Миссис Бантри! Эй, миссис Бантри, примите почту!»
5: «Сейчас, сейчас иду!»
4: Это было одно из ежедневных событий в Сент-Мэри-Мэтт – прибытие автобуса, развозившего почту. Я посмотрела на часы. Было ровно 2:30. Автобус пришел вовремя, впрочем, он никогда и не опаздывал. Я не спешила подниматься к мисс Полит на второй этаж. Я зашла на почту. Там никого не было. Добрый день, мисс Бантри. Где вы?
5: Я здесь. Кто там?
4: Это я.
5: А, это вы, мисс Марпл. Добрый день.
4: Добрый день.
5: Хотите что-нибудь купить? Ну, как всегда, есть сладости, конверты.
4: Благодарю вас, я подумаю.
5: Только я смогу заняться вами минут через 10-15.
4: Тогда я зайду попозже.
5: Заходите, заходите, пожалуйста.
4: Добрый день, мисс Полит.
6: О, добрый день, мисс Марпл. Вы у меня редкая гостья.
4: Увы, мисс Полит, это так. Вот я и довела свои туалеты до катастрофического состояния.
6: Ну, это поправимо. Вы что-нибудь принесли с собой?
4: Да-да, конечно.
6: А, проходите, пожалуйста.
4: Благодарю, благодарю. Давайте начнем вот с этого платья.
6: Угу.
4: Я бы хотела по возможности сделать его более модным.
6: Угу.
4: И потом, увы... Я располнела в последнее время.
6: Ой, помилуйте, совсем чуть-чуть. Так, ну, швы мы выпустим. Ага, сейчас мы с вами снимем мерки.

0: Разрешите, полковник?
1: Мисс Марпл?
0: Да.
1: Прошу вас, садитесь.
0: Благодарю вас. Простите. Ради бога, простите за беспокойство. Я понимаю, насколько вы заняты, но, полковник Мелчит, вы всегда были так добры ко мне, что я решила обратиться к вам, а не к инспектору Слэку.
1: Благодарю вас. Спокойно, не волнуйтесь.
0: Видите ли, я бы не хотела, чтобы у констебля Пелка были неприятности. Но, честно говоря, ему не следовало бы что-либо трогать.
1: Пелк? Констебль?
0: Да.
1: Что он натворил?
0: Видите ли, он подобрал булавку. Он заколол ее в свою куртку, и мне пришло в голову, что вполне вероятно, он подобрал ее в доме миссис Спенгл.
1: Простите, сейчас. Спокойствие. Не понимаю. Да, в конце концов, что такое булавка? Между прочим, он действительно подобрал эту булавку возле трупа миссис Пенлоу. Это, так сказать, одна сторона дела. А вот другая. Вчера он пришел и рассказал об этом Слэку.
0: Ах так?
1: Да. И ведь это ваша работа. Констебль заявил, что именно вы так значительно говорили об этой булавке, что за этим явно что-то крылось. А вот что именно, простите, он не понял. Слэк принял это к сведению и пришел ко мне, потому что тоже ничего не понял.
0: Угу. А вы, полковник Мелчит?
1: Я, дорогая мисс Марпл, тоже ничего не понял. И даже нанес было вам визит по этому случаю. Но ваша служанка сказала мне, что вы разбираете на чердаке важные бумаги, и вас не следует беспокоить.
0: Да. Я просила не отрывать меня от этого занятия.
1: Ну, а потом я подумал, что поторопился с визитом. И что такое булавка? Что такое булавка, действительно? Это была обычная булавка, которой пользуется каждая женщина.
0: О, нет, полковник Мелчит, вот тут-то вы и не правы.
1: Что?
0: Возможно, с точки зрения мужчины, она и выглядит как обыкновенная булавка.
1: Так.
0: Но это не так. Это была особая булавка, очень тоненькая булавка. Такие булавки покупают в коробочках. Ими пользуются, как правило, одни портнихи.
1: Что?
0: О, боже.
1: Портниха? Мисс Болит?

0: Да, конечно. Это же очевидно. Убитая была в кимоно, потому что собиралась примерить платье. Они перешли в другую комнату из гостиной.
1: Так.
0: А мисс Полит сказала что-то о необходимости снять мерку и накинула ей на шею сантиметр.

0: Все, что потребовалось, это скрестить концы и потянуть.
1: И все?
0: Все. Говорят, это совсем не трудно. Но остальное вы знаете.
1: Что я знаю?
0: Портниха вышла из дома, закрыла за собой дверь и принялась в нее колотить.
2: Миссис Пенлоу! Миссис Пенлоу!
3: Добрый день, мисс Полит! Похоже, никак не можете достучаться.
2: Добрый день, мисс Хартнелл. Да вот никто не открывает.
0: Она не знала, что возле убитой осталась булавка.
1: Так?
0: Тоненькая булавка, какими пользуются портнихи.
1: А звонок по телефону?
0: Портниха позвонила с почты ровно в 2:30, когда там никого не было.
1: Так. Да, но мотивы. Мотивы убийства.
0: Взгляните-ка на это. Еле разыскала у себя на чердаке. Осторожней, этой газете 20 лет.
1: Хорошо. Так, сейчас. Кража фамильных изумрудов в поместье сэра Роберта Аберкомби.
0: Да-да.
1: Подозреваемая служанка и горничная скрылись. Мисс Маппл, и вы предполагаете, что речь идет о миссис Пенлоу и мисс Полит?
0: Мой дорогой полковник Мелчет, я не предполагаю, я совершенно в этом уверена. На свою долю добычи служанка купила потом цветочный магазин.
1: Так?
0: А горничной в делах не повезло, и в конце концов она стала деревенской портнихой.
1: Ну да, это все можно проверить, но я все-таки не вижу мотива.
0: Оксфордская группа. Тед Джерард. Он уговорил миссис Пенлоу очиститься и покаяться.
1: Так?
0: И это должно было произойти на собрании группы в четверг. Но мисс Полит не пожелала садиться в тюрьму за давнюю кражу. И в среду, вы заметьте, накануне, преспокойно перешагнула через две жизни.
1: Так. Ну, конечно, вы правы. Теперь мотив понятен. Но почему вы сказали, что она перешагнула через две жизни?
0: Разве этого милого, глупого мистера Спенлоу не повесили бы? Ну вот и все, полковник. Ах да, вот совсем забыла. Орудие убийства. Пусть оно останется у вас. Этот сантиметр я похитила у мисс Полит во время примерки. Готова биться об заклад. Она уверена, что он уже в руках полиции и вот-вот явится к вам сама.
4: Полковник Мелчет.
1: Слушаю, Пелк.
4: К вам, мисс Полит, портниха.
1: Что? Мисс Марпл?
0: Да.
1: Вы думаете, она явилась с повинной?
0: Ну уж, во всяком случае, не за своей булавкой.
5: Автор сценария Тамара Иванова. Постановка Надежды Киселевой. Редактор Маргарита Шабурова. Звукорежиссер Роза Смирнова. Ассистент режиссера Яков Ромбро. Роли исполняли: полковник Мелчет Лев Дуров, мисс Марпл Ирина Потоцкая, мистер Спенлоу Сергей Цейц, инспектор Слэк Сергей Жирнов, констебль Пелк Геннадий Сайфулин, мисс Хартнелл Ирина Бякова, мисс Полит Екатерина Дурова, миссис Бантри Анна Бари, музыкальный редактор Елена Носкова, операторы Галина Зуткина, Вера Кайнара, Наталья Хабихожина.

Неаполитанская песня композитора Паоло Тости «Заря отделяет свет от тьмы» прозвучала в исполнении великого итальянского певца Энрико Карузо. Творчество Карузо знаменовало собой целую эпоху в истории мирового оперного искусства, а его вокально-исполнительское мастерство являлось символом совершенства, приводя в восхищение любителей музыки всех стран мира. Репертуар певца был необычайно широк. Он включал в себя оперные произведения итальянских, французских, немецких, испанских, американских композиторов, многочисленные песни и романсы, а также горячо любимую им итальянскую народную музыку. Его огромное дискографическое наследие Карузо записал 262 граммофонные пластинки, представлены многими шедеврами итальянской оперной классики. Среди них труднейшая ария Марчелло «Ангел чистый, небесный», из никогда не исполнявшейся на сцене оперы Гаэтано Доницетти «Герцог Альба», написанной на тот же сюжет, что и сицилийская «Вечерня Верди». Певец превосходно передает душевные страдания и муки героя, разлученного с любимой девушкой.

пение Карузо вкладывал всю свою душу, душу неаполитанца, рожденного под палящими лучами южного солнца. Известный английский музыкальный критик Кэмптон Маккензи весьма образно охарактеризовал пение Карузо. Его голос сочетал в себе глубину гротов Капри с энергией извергающегося Везувия, жгучесть итальянского солнца с бархатистостью средиземноморского неба. Английские любители музыки называли Карузо Диккенсом пения. Такое сравнение с великим писателем-реалистом являлось для крайне сдержанных в оценках англичан высшей похвалой. Действительно, голос певца, запечатленный на граммофонных пластинках, с неподдельной искренностью передает всю гамму и разнообразие человеческих чувств.

прозвучала неаполитанская песня композитора Ди Капуа «О мое солнце». Сейчас позволю себе напомнить слушателям некоторые факты из жизни Карузо. Родился великий певец 25 февраля 1873 года в семье рабочего. В детстве он познал нужду и всю горечь жизненных лишений. «Петь я начал, когда мне было 10 лет», — вспоминал Карузо. «Пел я в церкви, у меня был приятный альт». В 18-летнем возрасте Карузо начинает заниматься вокалом у известного педагога маэстро Верджини. В то время голос у него был небольшим и очень легким. Верджини шутливо называл его «тенор-ветерок». Однако вскоре Карузо с помощью маэстро добивается значительных успехов. Осенью 1894 года состоялся дебют Карузо на сцене Неаполитанского театра «Нуово» в опере Морелли «Друг Франческо». Но подлинное признание пришло к певцу позже, когда он выступил в опере Джордано Федора в Миланском театре «Лирико». Карузо было тогда 25 лет. В начале своей карьеры он пел преимущественно партии лирического тенора. «Надир» в «Искателях жемчуга Бизе», «Фауст» в одноименной опере «Гуно», «Герцог» в опере «Верди» «Риголетто».

Один из видных итальянских музыкальных критиков того времени, Джованни Борелли, утверждал, что по эмоциональности потрясающих душу вибраций, по очарованию элегической сладости и певучести фразы, Каруза вне всякого сравнения с теми тенорами, которых ему когда-либо приходилось слышать. Мастерство Каруза оперного певца ярко проявлялось в опере Доницетти «Фаворитка». Сейчас прозвучит ария «Фернандо» из третьего действия оперы, где с большой эмоциональностью передана вся глубина переживаний героя.

Важной вехой в сценической биографии Каруза явились гастрольные поездки в Россию в 1899 и в 1900-х годах. Его выступления в Петербурге и Москве в операх «Травиата», «Фауст», «Сельская честь», «Лючия де ля Мермур» прошли с большим успехом. Русские слушатели, всегда требовательные к исполнителям, тепло встретили совершенно неизвестного и молодого артиста. Это было началом мирового признания Каруза. Позднее сам певец вспоминал: «Такой публики, как в России, я нигде не видел и не наблюдал». Особый успех выпал на долю богемы, в которой Каруза пел партию Рудольфа. Ту самую партию, которую он незадолго до этого проходил с самим Джакомо Пуччини.

невозможно не вспомнить об одном интереснейшем факте творческой биографии Каруза. Именно в далекой России, а не у себя на родине в Италии, не в Париже, где он впоследствии одерживал триумфальные победы, не в Лондоне, где его буквально носили на руках, не в Берлине, где он так любил петь, а именно в России осуществилась давняя и заветная мечта Каруза – спеть Радамеса в опере Верди «Аида». После выступления певца в «Аиде» рецензент одной из петербургских газет писал: «Прекрасным Радамесом был Каруза, возбудивший всеобщее внимание». Можно предполагать, что в скором времени этот артист станет в первый ряд выдающихся современных теноров. Партия Радамеса стала одной из самых любимых в репертуаре певца. Ряд фрагментов из «Аиды» Каруза запечатлел на граммофонных пластинках. Хочу обратить ваше внимание на запись романса Радамеса, которую вы сейчас услышите. Она датирована 1906 годом, но впервые была опубликована лишь в 1973 году.

В России Карузо получил боевое крещение и в опере Верди «Бал-маскарад». Выступив в этой опере, как и в «Аиде», в ансамбле с молодой украинской певицей, впоследствии всемирно известной Соломией Крушельницкой и с прославленным итальянским баритоном Маттео Баттистини. Послушайте арию Ричарда из третьего действия оперы.

Когда вы думаете о поэзии Некрасова, вам, должно быть, прежде всего приходят в голову слова устойчивые и привычные. Певец русской революционной демократии, печальник горя народного, поэт-гражданин. И, читая некрасовские стихи, вы на каждом шагу убеждаетесь, что все это так и есть. Да, действительно. Муза поэта – сестра народа. Да, его поэзия – выражение тех мыслей, тех идеалов, которыми жили русские революционеры-шестидесятники. И тут же вспомнятся вам поэтические афоризмы Некрасова. Кто живет без печали и гнева, тот не любит отчизны своей. Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан. И, наконец, сейте разумное, доброе, вечное. Вечное. А почему, собственно, вечное? Ведь все, о чем писал Некрасов, давно отошло в прошлое. Давно нет России помещиков, жирных банкиров и нищих деревень. Года минули, страсти улеглись, замолкли жаркие споры о крестьянской реформе. Но настоящая поэзия всегда езда в незнаемое, как сказал Маяковский. Она полна неожиданностей. А Некрасов поэт, и поэт истинный. Такое определение дал ему Белинский. И вот вы берете в руки книгу стихов Некрасова и начинаете вчитываться в то, что вам кажется давно известным. Замечали вы когда-нибудь, как часто повторяется на страницах некрасовских стихов слово «сердце»? То сердце не научится любить, которое устало ненавидеть. Бьется сердце беспокойное, затуманились глаза, и сердце шлет тебе благословение, как вестницы нежданного спасения. Стихи мои, свидетели живые за мир пролитых слез, родитесь вы в минуты роковые душевных гроз, и бьетесь о сердца людские, как волны об утес. В настоящей поэзии нет слов ненужных и ничего не выражающих. То и дело, появляясь на страницах книги, которую вы держите в руках, слово «сердце» невольно наводит нас на мысль. А может быть, Некрасов в своих стихах способен говорить не только о разумном и справедливом, но и о жизни человеческого сердца, о его вечных радостях и страданиях. И вы читаете дальше, и вам попадаются все новые и новые стихи Некрасова, рожденные сердцем. Великое чувство. У каждых дверей, в какой стороне ни заедем, мы слышим, как дети зовут матерей далеких, но рвущихся к детям. Великое чувство. Его до конца мы живо в душе сохраняем. Мы любим сестру и жену и отца, но в муках мы мать вспоминаем. Возможно, что вы не знали раньше этого стихотворения, что вы читали только те стихи Некрасова, которые были вам нужны на уроках литературы в школе. Тем интереснее будет для вас узнать его поэзии с какой-то иной, непривычной стороны. Внимая ужасом войны, при каждой новой жертве боя, мне жаль ни друга, ни жены, мне жаль ни самого героя. Увы, утешится жена, и друга лучший друг забудет. Но где-то есть душа одна, она до гроба помнить будет. Средь лицемерных наших дел
и всякой пошлости, и прозы. Одни я в мире подсмотрел, святые, искренние слезы, то слезы бедных матерей. Им не забыть своих детей, погибших на кровавой ниве, как не поднять плакучей иви своих поникнувших ветвей. Поэзии Некрасова не было чуждо ни одно из человеческих чувств. Есть в ней стихи и о любви. Но можете ли вы вспомнить хоть одно из них? Вы помните, возможно, даже знаете наизусть: «Я вас любил, Пушкина. Мне грустно от того, что я тебя люблю, Лермонтова». Или блоковское «О доблестях, о подвигах, о славе». Но некрасовские стихи о любви незаслуженно забываются. Вспомним одно из стихотворений. «Мы с тобой бестолковые люди, что минута, то вспышка готова, облегчение взволнованной груди, неразумное и резкое слово. Говори же, когда ты сердита, все, что душу волнует и мучит, будем, друг мой, сердиться открыто, легче мир и скорее наскучит. Если проза в любви неизбежна, так возьмем и с нее долю счастья. После ссоры так полно, так нежно возвращение любви и участия». Какое неожиданное для Некрасова стихотворение, думаете вы? И какое необычное даже для богатой чувством русской поэзии. Оно о прозе любви, ее буднях, о ссоре двух любящих. Но поэт сумел почувствовать за буднями любви ее праздничность, за прозой поэзию, найти в обыденном долю счастья. В этом стихотворении Некрасов заглянул в отдаленный уголок человеческого сердца и нашел в нем неведомый до него в русской поэзии оттенок чувства. Это говорит о многом, и о наблюдательности поэта, и прежде всего о сердечности его таланта. Недаром Чернышевский, а он был взыскательным критиком, говорил, что искренне любит не только стихи Некрасова, исполненные гражданского пафоса, но и стихи о любви. Поэзия сердца имеет такие же права, как поэзии мысли, писал Чернышевский Некрасову. Лично на меня ваши пьесы, то есть стихотворения без тенденции, производят сильнейшее впечатление, буквально заставляют меня рыдать. Вот как действовали на современников полузабытые теперь лирические строки Некрасова. Конечно, скажете вы, стихи хорошие, и все это интересно. Но все-таки Пушкина, Блока, Лермонтова, Есенина мы читаем и перечитываем. А эти некрасовские стихи услышали сегодня чуть ли не в первый раз. Проза, будни любви, а хочется чуда, романтики. Где же все это в стихах поэта мести и печали? И тут вспоминается наверняка хорошо знакомая вам мелодия.

эти, ставшие песней стихи, известны не только специалистам, их знают и любят все. И как много в них поэтичного. Здесь и ожидание счастья, и стремление уйти от привычной жизни вдаль, куда зовет и манит дорога.

Природа и ее красота – такая же вечная тема поэзии, как любовь, как материнское чувство. Но и к этой вечной теме Некрасов сумел подойти по-своему. Стихи его переносят нас на просторы полей, которые кажутся еще бесконечнее поздней осенью. А поздняя осень – любимое время некрасовской поэзии, царство музы Некрасова. Тютчев писал о короткой, но дивной поре осени первоначальной. Пушкин воспел пышные природы увидания, в багрец и в золото одетые леса. Некрасов же часто и охотно пишет о поздней осени, о той поре, когда уже грачи улетели, лес обнажился, поля опустели. И в этой суровой и унылой поре он умеет найти свою красоту. По широкому полю иду, раздаются шаги мои звонко, разбудил я гусей на пруду, я со стога спугнул ястребенка. Даль глубоко прозрачна, чиста, месяц полный плывет над Дубровой, и господствует в небе цвета голубой, беловатый, лиловый. Воды ярко блестят средь полей, а земля прихотливо одета в волны белого лунного света и узорчатых странных теней. От больших очертаний картины до тончайших сетей паутины, что как иней к земле прилегли, все отчетливо видно. Далече протянулись полосы гречи, красной лентой по скату прошли. Замыкающий сонные нивы, лес сквозит, весь усыпан листвой. Чудны красок его переливы, подыграющий ясной луной. Дуб ли пасмурный, клен ли веселый, в нем легко отличить издали, грудью к северу ворон тяжелый, видишь, дремлет на старой ели. Все, чем может порадовать сына поздней осенью родина-мать, зеленеющий озими гладь, по дальном золотая долина, посреди освещенных лугов величавое войско стогов, все доступно довольному взору. Привычное, сумрачное представление о поздней осени разрушено поэтом. Перед нами картина необычайно многокрасочная. Невольно вспоминаются пейзажи замечательного русского художника Саврасова, современника поэта. В них тоже чудесное умение увидеть многоцветность самого серенького дня. Поэзия Некрасова чуждается дороги, исхоженной вдоль и поперек. Она идет своим путем. Потому-то поэт и умеет найти проблески счастья даже в ссоре влюбленных, увидеть радующую глаз игру цвета в природе даже в самое глухое время осени. Но у Некрасова не только острый глаз живописца. Он необычайно чуток к музыкальным звукам родного языка и родной природы. Прислушайтесь. Идет, гудет зеленый шум, весенний шум. Играючи расходится вдруг ветер верховой, качнет кусты ольховые, подымет пыль цветочную, как облако. Все зелено, и воздух, и вода. Идет, гудет зеленый шум, весенний шум. Как молоком облитые стоят сады вишневые, тихохонько шумят, пригреты теплым солнышком, шумят повеселелые сосновые леса, а рядом
новой зеленью лепечут песню новую, и липа бледнолистая, и белая березонька с зеленою косой, шумит тростинка малая, шумит высокий клен, шумят они по-новому, по-новому весеннему. Идет, гудет зеленый шум, весенний шум. Кажется, стихами заговорили листва и ветер, и молодая трава, так много в них радости, чувства обновления и музыки. И оказывается, что Некрасов тонкий поэт природы, в совершенстве владеющий тайнами звука и цвета. Хочется думать, что все рассказанное здесь о Некрасове поможет вам полюбить его поэзию, освободиться от односторонних представлений о ней. В некрасовских стихах не одно разумное, в них много доброго и вечного, и никогда не перестанут звучать над Волгой, над Окой, над Камой, по всей нашей стране некрасовские песни, грустные, задумчивые и веселые, звенящие силой и удалью.

0: Первый соловей. Тает, сияет луна в облаках, яблони в белых кудрявых цветах, зыбь облаков и мелка, и нежна, возле луны голубая она. В холоде голых прозрачных аллей пробует цокоть, трещит соловей. В доме уж темном, в раскрытом окне девочка косы плетет при луне. Сладок и нов ей весенний рассказ, миру рассказанный тысячу раз.
1: Багрицкому холодно на берегу, но волны к ногам его преданно мчат, но прямо к ногам его рыбы бегут, рты разевая, о чем-то молчат, плывут и сбегаются, словно на зов, новые стаи птиц и рыб. Багрицкому холодно, он нездоров, нечем дышать ему, слышится хрип. О, не прощайся ты с небом, с волной, рыб желтоглазых корми из руки. Но через кашель шепчет больной: осиротейте, дураки. Зря я хожу у воды до темна, птица крылами напрасно стучит. Рыба ошиблась, напрасно она, рот разевая, что-то кричит. Тянет напрасно мне ветви клен, зайцы выпрыгивают на шоссе. Я вас люблю, но не так, как он. Я вас люблю, только так, как все.
2: Трудно дело птицелова. Заучи повадки птичьи, помни время перелетов, разным посвистом свисти. Но шатаясь по дорогам, под заборами ночуя, дидель весел, дидель может песни петь и птиц ловить.
1: И вытаскивает дидель из котомки заповедной самый легкий, самый звонкий свой березовый манок. И, заслышав этот голос, голос дерева и птицы, на березе придорожной зяблик загремит в ответ.

0: 12:01. 16 февраля 1934 года. Сцена была затянута черным бархатом. Стояли цветы, и посредине, окруженный траурным крепом, висел большой портрет поэта Эдуарда Багрицкого. Сбоку на сцену внесли большой металлический ящик. Два монтера возились возле него, прилаживая штепселя и провода. Затем все стихло, раздался треск, хрип, слабое шипение, и граммофон произнес негромко: у микрофона поэт Эдуард Багрицкий. Сцена была пуста. Ее заполнял только голос. Он бродил один, пережив тело, обретя вдруг трагическую самостоятельность. Голос поэта, записанный на радио. Сила выразительности этого голоса была так велика, что бесплотность его казалась ошибкой. Голос поэт, птицелова, как его называли, звучал, и все видели. Вот поэт опускает голову, борясь с удушьем. Он поднимает плечи. Астматическая его шея раздувается, как у птицы. Голос гремел. И люди, пришедшие проститься с 38-летним поэтом, искали его глазами, ждали. Вот он сейчас выйдет, появится оттуда, где был уже с громадными звездами наедине, появится огромный, седой, встрепанный, иронизирующий, обаятельный, окруженный попугаями, рыбами, зябликами.
1: Тяжкий, плотный занавес ухода за ночным окном туман. Где твоя постылая свобода, страх, познавший дом Жуан? Холодно и пусто в пышной спальне, слуги спят, и ночь глуха. И страны блаженной, незнакомой, дальней, слышно пенье петуха. Что изменнику блаженства звуки, ниги жизни сочтены? Донна Ана спит, скрестив на сердце руки. Донна Ана видит сны, чьи черты жестокие застыли, в зеркалах отражены. Анна, Анна, сладко ли спать в могиле, сладко ли видеть неземные сны? Жизнь пуста, безумна и бездонна. Выходи на битву, старый рок, и в ответ победно и влюбленно в снежной мгле поет рожок. Пролетает, брызнув в ночь огнями, черный, тихий, как сова, мотор. Тихими, тяжелыми шагами в дом ступает командор. Настежь дверь из непомерной стужи, словно хриплый бой ночных часов, бой часов. Ты звал меня на ужин, я пришел, а ты готов. На вопрос жестокий нет ответа, нет ответа, тишина. В пышной спальне страшно в час рассвета, слуги спят, и ночь бледна. В пышной спальне холодно и странно, в пышной спальне ночь мутна. Дева света, где ты, Донна Анна, Анна, Анна?
2: Тишина, только в грозном утреннем тумане бьют часы в последний раз. Донна, Анна, смертный, а твой Аня, Анна, Аня, смертный, а.
0: Обращая свой взгляд к звездам, Эдуард Багрицкий дышал воздухом окружающего его земного реального мира и создавал свой неповторимый поэтический мир, мир, в котором вселенная в мокрых ветках топорщится в небеса, шарманит в сырых беседках оранжевая оса, мир, в котором густой-густой туман от соленых вод клубится и тянется над водой, где рыбий косяк плывет, мир, в котором ай, звездная полночь, ай, черное море. И мир этот, как и сама жизнь, и талант Багрицкого, пожалуй, имеет общий источник — Черное море, на берегу которого он родился и вырос, любимое, непостижимое, живое, вечно меняющееся и манящее. Оно — родина поэта, его плоть, его путь и его мечта.
3: По рыбам, по звездам проносит шаланду. Три грека в Одессу везут контрабанду. На правом борту, что над пропастью вырос, Янаки, Ставраки, Папа Сатырос. А ветер как гикнет, как мимо просвищет, как двинет барашком под звонкое днище, чтоб гвозди звенели, чтоб мачта гудела. Доброе дело, хорошее дело, чтоб звезды обрызгали груду наживы, коньяк, чулки и презервативы. Ай, греческий парус, ай, черное море, ай, черное море, вор на воре. 12-й час, осторожное время, три пограничника, ветер и темень, три пограничника, шестеро глаз, да моторный баркас, три пограничника, вор на дозоре. Бросьте баркас в Басурманское море, чтобы вода под кормой загудела. Доброе дело, хорошее дело, чтобы по трубам в ребра и винт виттовой пляской двинул бензин. Ай, звездная полночь, ай, черное море, ай, черное море, вор на воре. Вот так бы и мне в налетающей тьме усы раздувать, развалясь на корме, да видеть звезду над бушпритом склоненным, да голос ломать черноморским жаргоном, да слушать сквозь ветер холодный и горький мотора дозорного скороговорки. Иль правильней может, сжимая наган, за вором следить уходящим в туман, да ветер почует скользящий по жилам, во след парусам, что летят по светилам, и вдруг неожиданно встретить во тьме усатого грека на черной корме. Так бей же по жилам, кидайся в края, бездомная молодость, ярость моя, чтоб звездами сыпалась кровь человечья, чтоб

0: лето, в озера, в лесные бугры, в горящих отрепьях комета летит и рыдает навзрыд. У каждого времени, у каждой эпохи свое неповторимое дыхание, свои краски, звуки и на небе, и на земле. И только поэт может охватить взглядом и землю, и небо во всем их единстве и, не разделяя, раздвинуть границы земного бытия до космических пределов. Эта истина не нова. Таким поэтом мы можем считать Эдуарда Багрицкого.
1: Падает в крынки парная звезда, мир лежит без межей, разутюжен и чист, обрастает зеленым, блестит, как вода, как промытый дождями кленовый лист. Он здесь, он трепещет невдалеке, ухвати и как птицу сожми в руке. Звезда стоит на пороге, не испугай ее. Овраги, леса, дороги, неведомое житье. Звезда стоит на пороге, смотри, не вспугни ее.
0: Алмазный мой венец. Так Валентин Катаев назвал свою книгу «Размышления о людях, писателях, поэтах, которые прошли по земле с ним рядом». В этом алмазном венце одно из первых мест занял классик Птицелов Эдуард Багрицкий. Пройдем же и мы вместе с Катаевым отмеренный поэту кусок жизни. Одесса, Москва.
1: Мне удалось вытащить в Москву Птицелова. Казалось, что он навсегда останется в Одессе, ставшей украинским городом. Он уже был женат на вдове военного врача, у него недавно родился сын. Жена его, добрая женщина, нежно его любила, берегла, шила из своих старых платьев ему толстовки, вроде тех дворянских охотничьих рубах, которые носил Лев Толстой. Он жил в хибарке на Молдаванке. Его пожирала бронхиальная астма. По целым дням он по старой привычке сидел на матраце, поджав по-турецки ноги, кашлял, задыхался, жег специальный порошок против астмы и с надсадой вдыхал его селитренный дым. Но стихи для души писать не бросил. По-прежнему в небольшой комнате с крашеным полом, среди сохнущих детских пеленок и стука швейной машинки, среди птичьих клеток его окружали молодые поэты, его страстные и верные поклонники, для которых он был божеством. Приехав из Москвы и увидев эту картину, я понял, что оставаться Птицелову в Одессе невозможно. Он погибнет. На мое предложение ехать в Москву Птицелов ответил как-то неопределенно. Да, конечно, это было бы замечательно, но здесь тоже недурно, хотя, в общем, паршиво, но я привык. Тут Лида и Севка, тут хорошая брынза, дыни, кавуны, вареная пшенка и вообще есть литературный кружок «Потоки», ну и сам понимаешь, к черту, сказал я, сейчас или никогда. Он вопросительно взглянул на жену. Она молчала. Птицелов подумал, потряс головой и солидно сказал: «Хорошо, еду». Незадолго до отхода поезда на перроне действительно появился Птицелов в сопровождении супруги, которая несла узелок с его пожитками и едой на дорогу. Легко представить то удовольствие, с которым я, считая себя старым москвичом, показывал приезжему провинциалу все достопримечательности столицы. Сломивший сопротивление Птицелова, я повел его сначала на Сухаревку, где купил ему более или менее приличные ботинки на картонной подошве, изделия известных кимрских сапожников, а потом повел на Тверскую и чуть ли не насильно втолкнул в магазин готового платья, откуда Птицелов вышел в тесноватом костюме.

костюме с длинноватыми брюками. Мне удалось заставить его постричься в парикмахерской, вымыть голову шампунем, и он ходил со мной по Москве сравнительно прилично одетый, стуча по тротуарам новыми ботинками. Я водил его по редакциям, знакомил с известными поэтами и писателями, щеголяя перед моим еще малоизвестным в Москве другом своей причастностью к литературной жизни столицы. Птицелов был молчалив, из-под лобья посматривал по сторонам, многозначительно тряс головой, как бы поддакивая и желая сказать: «Так-так, да-да, очень хорошо, прекрасно, посмотрим, посмотрим». Впрочем, он принадлежал к тем счастливчикам, которым не приходится гоняться за славой. Слава сама гонялась за ними. Я и глазом не успел моргнуть, как имя Птицелова громко прозвучало на московском Парнасе. Молва о нем покатилась широкой волной, и моя слабенькая известность сразу же померкла рядом со славой Птицелова.

поблагодарим судьбу и Валентина Катаева, подарившего нам свои воспоминания об Огрицком. А сейчас пусть ворвутся в эфир стихи поэта. И шумит море, и поют птицы, без которых он не мог жить.

Литавры лебедей замолкли вдалеке, затихли журавли за томкими лугами, лишь ястреба кружат над рыжими стогами, да осень шелестит в прибрежном тростнике. На сломанных плетнях завился гибкий хмель, и никнет яблоня, и утром пахнет слива, в веселых кабачках разлито в бочке пиво, и в тихой мгле полей дрожа звучит свирель. Над прудом облака жемчужный и легкий, на западе огни прозрачные лиловы, запрятавшись в кусты, мальчишки птицеловы в тени зеленых хвой расставили силки. Из золотых полей, где синий дым встает, проходят девушки за грузными вазами, их бедра зыблются под тонкими холстами, на их щеках загар, как золотистый мед. В осенние луга, в безудержный простор спешат охотники под кружевом тумана, и в зыбкой сырости пронзительно и странно звучит дрожащий лай нашедших зверя свор. И осень пьяная бредет из темных чащ, натянут темный лук холодными руками, и в лето целится, и пляшет над лугами, на смуглое плечо накинув желтый плащ. И поздняя заря на алтарях лесов сжигает темный нарт и брызжет алой кровью, и к дерну летнему, к сырому изголовью, летит холодный шум спадающих плодов.

От черного хлеба и верной жены мы бледную немочью заражены. Копытом и камнем испытаны годы, бессмертной полынью пропитаны воды, и горечь полыни на наших губах. Нам нож не по кисти, перо не по нраву, кирка не по чести, и слава не в славу. Мы ржавые листья на ржавых дубах. Чуть ветер, чуть север, и мы облетаем. Чей путь мы собою теперь устилаем? Чьи ноги по ржавчине нашей пройдут? Потопчут ли нас трубачи молодые? Взойдут ли над нами созвездия чужие? Мы ржавых дубов облетевший уют, бездомную стужей уют раздуваем. Мы в ночь улетаем, мы в ночь улетаем, как спелые звезды летим наугад. Над нами гремят трубачи молодые, над нами восходят созвездия чужие, над нами чужие знамена шумят. Чуть ветер, чуть север, срывайтесь за ними, неситесь за ними, гонитесь за ними, катитесь в полях, запевайте в степях, за блеском штыка, пролетающим в тучах, за стуком копыта в берлогах дремучих, за песней трубы, потонувший в лесах.

Свежак надрывается, прет на рожон Азовского моря корыто. Арбуз на арбузе и трюм нагружен арбузами, пристань покрыта. Не пить первача в дорассветную стыть, на скучном зевать карауле. Три дня и три ночи придется проплыть, и мы паруса развернули. В густой бородач ударяет бурун, что брызгами вдрызг разлетятся. Я выберу звонкой, как бубен, кавун, и ножиком вырежу сердце. Пустынное солнце садится в рассол, и выпихнут месяц волнами. Свежак задувает наотмашь. Пошел, дубок, шевели парусами. Густыми барашками море полно, и трутся арбузы, и в трюме темно. В два пальца по-боцмански ветер свистит, и тучи сколочены плотно, и ерзает руль, обшивка трещит, и забраны в рифы полотна. Сквозь волны на вылет, сквозь дождь наугад, в свистящем гонимое мыле мы рыщем на ощупь, на взрыт и не в лад. Храпят полотняные крылья, мы втянуты в дикую карусель, и море топочет, как рынок. На мель нас кидает, нас гонит на мель. Последняя наша путина. Козлами кудлатыми море полно, и трутся арбузы, и в трюме темно. Я песни последней еще не сложил, а смертную чую прохладу. Я в карты играл, я бродягой жил, и море приносит награду. Мне жизни веселой теперь не сберечь, и руль оторвало, и в кузове течь. Пустынное солнце над морем встает, чтоб воздуху таять и греться. Не видно дубка, и по волнам плывет кавун с нарисованным сердцем. Густой бородач ударяет бурун, скумбрийная стая играет, низовый на зыбе качает кавун, и к берегу он подплывает. Конец путешествия здесь он найдет, оконченный ветер и качка. Кавун с нарисованным сердцем берет любимая мною казачка. И некому здесь надоумить ее, что в руки взяла она сердце.

0: Это была программа «По рыбам, по звездам проносит Шаланду» по стихам Эдуарда Багрицкого.
1: Со всех сторон враги окружили победившую революцию. Они, эти враги, стараются задушить революцию и штыками, и голодом.

0: 18 век. Южноамериканская колония Испании, Перу, страна угнетенных и разоренных туземцев, жестоких колонизаторов, страна роскоши и нищеты. Двор перуанского вице-короля, наместника испанского престола, поражает своим причудливым богатством. Вице-король, дряхлый старик Дон Андрес де Рибейра, поддерживает свой авторитет в столице Перу, городе Лиме, блеском своих выездов, празднеств, пышностью церемоний. Но сейчас вице-королю не до празднеств. Его мучает приступ подагры. В большом дворцовом кабинете Дон Андрес, облаченный в халат, сидит в глубоком удобном кресле и дремлет. Одна нога его, обвязанная фланелью, покоится на подушке. Вбегает личный секретарь вице-короля Мартинес.
1: Ваше высочество! Ваше высочество! Проснитесь, ваше высочество!
2: Что такое?
1: Господа аудиторы ждут ответа вашего высочества.
2: Который час?
1: Скоро 10. У вашего высочества как раз достаточно времени, чтобы одеться для участия в церемонии.
2: Ты говоришь, хорошая погода?
1: Государь, с моря дует прохладный ветер. На небе ни одного облачка.
2: Я заплатил бы 1000 полновесных пиастров за проливной дождь. С величайшей охотой остался бы я тогда понежиться в кресле. Но в такой день, когда весь город будет в соборе, не показаться, уступить первое место аудиторам. А что, запряжены мулы?
1: Государь, они запряжены в прекрасную, привезенную вам из Испании карету.
2: Да. Жители Лимы не видали еще такой. Это произведет впечатление, чтобы я отказался от такого удовольствия. Мартинес, а потом, если я сойду по лестнице, самое трудное будет сделано. Что ты скажешь, Мартинес?
1: Народ будет счастлив лицезреть вашего высочества.
2: Ну, я отправлюсь. А аудиторы, готовившиеся играть первую роль, они лопнут с досады. Ну что ж, давай одеваться. Бальтазар, дай мне туфли, шелковые чулки, я иду в собор.
3: В собор, государь? Ведь доктор Пинедо запретил вашему высочеству выходить.
2: А доктор Пинедо сам не понимает, что говорит. Я прекрасно знаю, болен я или не болен. Ни у отца моего, ни у деда не было подагры, а вот доктор Пинедо хочет меня уверить, что в моем возрасте бывает подагра. Мартинес, ну сколько лет ты мне даешь?
1: Ваше высочество еще так бодры с виду, вероятно.
2: Ну, бьюсь об заклад, не угадаешь. Ну.
1: 40, а?
2: Не угадал. Мне меньше. Ну что ж, давайте одеваться. Что, Бальтазар, помогите мне. Осторожней, черт возьми. Не знаю, что такое, но мне кажется, будто у меня в туфле 10 000 иголок.
3: Не выходите на воздух, государь, это может вам повредить.
2: Ну, о, боже, какая боль. Я не в состоянии надеть башмаки. Ступай, черт, со своими шелковыми чулками и туфлями. Подвинь табуретку. Не знаю, почему. Но мне только что было совсем не больно, а вот сейчас опять больно.
3: Вспомните совет доктора Пинедо. Он говорит, что свежий воздух вам может повредить. Кроме того, церемония будет утомительная. Придется долго стоять.
2: Да. Я боюсь именно утомления. Потому что я не болен. И мог бы выйти, если бы захотел. Но не хочу. Не хочу заболеть из-за дурацкого удовольствия поддержать над купелью индейского принца. Я остаюсь дома, Бальтазар. Меня ни для кого нет дома. Решить ни для кого. Пшел вон.
3: Ага.
2: Мартинес, ну раз я вынужден сидеть дома, мне нечего делать, давай займемся государственными делами. Что, много дел в портфеле, да?
1: Да, государь. Я собирался докладывать вашему высочеству. Начну с самого спешного. Вот письмо полковника Гарси Васкеса, который сообщает, что в провинции Чукизака царит сильное брожение. Индейцы часто собираются вместе, и если он не получит скорой помощи, то не позже, как через месяц, вспыхнет восстание.
2: Полковник Гарси Васкес, провинция как Кукизаки?
1: Чукизака.
2: Черт возьми, эти индейские названия. Не понимаю, почему индейцы не говорят по-испански?
1: Чукизака, государь.
2: Чукизака.
1: Я уже имел честь сделать доклад вашему высочеству 2 месяца тому назад, когда у вас последний раз был припадочек подагры.
2: Что?
1: Нет, я хотел сказать, когда вы были нездоровы.
2: Так я прошу вас, думайте, что вы говорите. Подумайте, потом скажите. А сколько миль от Лимы до этой Кукизаки?
1: Чукизаки, государь, около 300 испанских миль.
2: О, я думал, гораздо ближе. Ну что ж, это трудный случай, не надо предпринимать легкомысленного решения. Я подумаю. Чему вы там смеетесь?
1: А это вот тут жалоба, приносимая маркизой Дальтамирано на попугая сеньоры Камилы Перечелы и на самое сеньору Перечелу.
2: Опять дурачество этой несносной девчонки.
1: Принимая во внимание, что названный попугай, подученный ответчицей, каждый раз, как маркиза проходит по улице, называет ее именами, которые стыдливость просительницы не позволяет ей повторять. Она в заключение просит, чтобы сеньора Перечела была задушена. Виноват. Чтобы задушен был попугай. А сеньора, его хозяйка, получила выговор и была оштрафована.
2: Да, но что же говорит попугай?
1: Ваше высочество. Вот прошение у вечного капитана.
2: Подождите, Мартинес, я что-то начинаю утомляться. Много еще дел в портфель? Какая куча дел. Нет, Мартинес, я что-то начинаю утомляться. Но раз уж речь зашла о Перечеле, я хочу, дорогой Мартинес, чтобы вы мне рассказали все, что вы о ней знаете.
1: А что я могу рассказать вашему высочеству?
2: Я хочу, чтобы ты рассказал мне, что говорят о ней в городе, в обществе, где ты часто бываешь. Что говорят о моей связи с этой девушкой? Хоть ты недавно у меня на службе, но ты, вероятно, догадался.
1: Догадался.
2: А потом ведь я же мужчина. И вице-король не обязан жить как святой. Да, чтобы ты был спокоен, я тебе скажу. Мартинес, ты не нравишься Перечёле. Она у меня просила твое место ни за что, не поверишь, для кого? Для племянника ее сапожника.
1: Ах, предательница.
2: А потому ты можешь говорить совершенно спокойно, не щадя ее.
1: Осыпанный в такой мере, щедротами вашего высочества, я не смею сказать, так как дело идет о пустяках.
2: Да, ну о каких пустяках, расскажи.
1: Вашему высочеству не следует придавать значение тому, что он мне рассказывал, ибо это только главный приказчик шелкового торговца с улицы Кальяо.
2: Что же он тебе рассказывал?
1: Так вот, ваше высочество, этот молодой человек в разговоре о шелковом товаре упомянул, будто бы на днях он продал 8 локтей кармазинного атласа капитану Эрнану Агирре, который заплатил ему, не торгуясь, по 10 дукатов за локоть. Так вот, ваше высочество, этот самый приказчик утверждает, будто бы он видел этот самый атлас на платье сеньоры Перечелы. Помните платье, бывшее на ней в воскресенье вечером? Вот это самое. Я-то убежден, что приказчик ошибся. Тем более, что капитан сказал, расплачиваясь, я не торгуюсь, потому что это для моей любовницы.
2: А для его любовницы?
1: По-моему, это доказательство того, что приказчик ошибся. Я с ним поговорил решительно. Но если бы я ему поверил, он рассказал бы мне еще много других.
2: Ну, а что же еще, Мартинес?
1: Какие-нибудь истории, подобранные им бог знает где. Например, будто бы однажды при обходе на Дворцовой площади патруль задержал человека, на котором поверх рубашки был только один плащ.
2: Плащ.
1: И в руках только одни башмаки.
2: Башмаки.
1: Когда его привели в Кардегардию, то дежурный поручик увидел, что предполагаемый вор капитан Эрнану Агирре.
2: Агирре.
1: Ну, что это доказывает?
2: Да, ну, а что это доказывает? А в какую ночь?
1: В ночь. С пятницы на субботу, в ту ночь, когда мы так долго ждали ее.
2: Так. Ну что же, это все, что вы знаете, Мартинес? Так?
1: Увы, ваше высочество, знаете, что злословие никогда не останавливается на полдороги. И что если злые языки начнут на ком-нибудь упражняться, они превращаются скоро в целый хор. Но то, что мне остается рассказать вашему высочеству, так неправдоподобно, что я боюсь наскучить вашему высочеству, повторяя эти роскошь.
2: Наскучить, нисколько мне не наскучить. Вы продолжайте, Мартинес.
1: На последнем бое быков.
2: Бой быков.
1: Ваше высочество, может быть, заметили рослого, хорошо сложенного молодца, смелого, как лев, легкого, как пантера, чола, по имени Рамон.
2: Рамон.
1: Один из самых смелых лимских матадоров. Так вот, ваше высочество, когда Рамон... Я боюсь утомить, ваше высочество, мне кажется, вам нехорошо. Нога, ваше
2: высочество. Нога немножко болит, но это ничего. Продолжайте.
1: Вот когда Рамон свалил черного с белым быка, самого сильного из всех жемчужных ожерелья сеньоры Перечелы, упало на арену.
2: На арену.
1: Рамон поднял его, почтительно поцеловав, надел на шею.
2: На шею.
1: Я-то убежден, что ожерелье упало случайно.
2: Случайно?
1: Но злые языки утверждают, будто бы сеньора Перечола выбежала из ложи, сама нарочно сняла с себя ожерелье и бросила его Матадору, крикнув «Браво, Рамон!»
2: «Браво, Рамон!»
1: Сеньора Ромеро из Большого театра утверждает, будто бы она слышала, как сеньора Перечола крикнула «Браво, мой!» Рамон.
2: Браво, мой Рамон!
1: Смотрите, ваше высочество! Да чего сеньора Ромер зла? Она утверждает, будто бы на последнем представлении дочери воздуха, упавший к ногам сеньора Перечола венок, был брошен Рамоном.
2: Рамон.
1: Она доходит, наконец, до того, что говорит, будто бы Рамон бывает у нее в гостях. Они запираются на целые часы вместе, особенно когда у вашего высочества припадочек...
2: Что?
1: Нездоровье, я хотел сказать.
2: Так. Ну что ж, это все, что вы знаете, Мартинес, да?
1: Увы, ваше высочество, такие россказни можно продолжать до бесконечности. Но не придавайте им значения, не предполагайте...
2: Господин Мартинес, а вы негодяй!
1: Что?
2: Бесстыдный наглый лгун! Как вы смеете мне повторять точные евангельские истины, болтовню слышную где-то там за кулисами? Зачем вы там бываете? Что я вам плачу жалование за интрижки с актрисами? Ведь вы же лентяй, вы лгун. Нет ни слова правды в том, что вы мне тут наговорили. Ведь вы мне посмели сказать, что я соперник какого-то чела, какого-то
1: Ваше
2: Матадора.
1: Ваше сочетание, я этого никогда Молчать! Не говорил.
2: Молчать! Я знаю Перечолу. Превосходная девушка, чистая девушка, любит меня одного. Я хотел устроить вашу судьбу, взял вас себе на службу, вы недостойны моих милостей. Я отправляю вас Борисиком Потанеем в Чукизаки.
1: Чукизаку,
2: если вы сегодня не уедете отсюда, я отправлю вас в тюрьму.
1: Да, извольте вспомнить, ваше высочество, что я начал говорить только по вашему
2: указанию. Молчать! Кто здесь, государь? Вы или я? Вы, пожалуйста, я, пожалуйста, пшел вон. Помилуй бог, если бы я мог двигаться, я бы сделал бы вас палкой. Шел вон, я вас выброшу в окошко. Пшел вон.
4: Сеньорита Перечола!
2: Салат!
4: Сеньорита Перечола!
5: Довольно странно, что к вам нельзя проникнуть, иначе как взяв приступом дверь кабинета. Я надеюсь, это происходит по вине вашего бестолкового привратника.
2: Думал, что вы на церемонии.
5: Я еще не знаю, буду ли я там. Как ваш подагра?
2: Нет у меня подагры!
5: Значит, это приступ дурного расположения духа. Тем хуже для вас. Я хотела обратиться к вам с просьбой, но теперь я отложу ее до завтра. Всего хорошего.
2: Перечел. Не спешите уходить. Мне надо поговорить с вами. Помилуй бог, можно подумать, что вы боитесь остаться со мной наедине с глазу на глаз.
5: Я вас нисколько не боюсь.
2: Побудьте со мной, раз я болен. Я понимаю, вы предпочли бы поболтать с капитаном Агирре.
5: Да. Я только что от него.
2: Вот тебе, пожалуйста. Ну что ж, тем лучше, сударь, не избавлять меня от ненужного вступления. Я могу сразу приступить к делу.
5: Государь, я вижу, вы хотите угостить меня сценой ревности, которую не угощали меня в течение 2 месяцев. Знаете что, давайте отложим это до завтра, а сегодня я обращусь к вам с просьбой.
2: Не расположен оказывать вам милости, потому что вы злоупотребляете теми, которые я вам уже достаточно оказал.
5: Хорошее начало. Однако вот что, государь, все городские дуры меня ненавидят, потому что я красивее их. Не правда ли я хороша собой? Я вам кое-что об этом рассказала, если вы не так спешила.
2: Как?
5: Ну так вот.
2: Какое мне дело, черт возьми, до всей этой чепухи? Если вы не превосходите этих дам роскоши ваших тряпок, то по части любовников и...
5: По части любовников я поступаю как раз обратно этим дамам. И я предпочитаю качество, количество.
2: Камила, выслушайте меня на этот раз, я говорю совершенно серьезно.
5: Выслушайте вы меня. Я женщина, а вы костилец. Вы обязаны молчать, когда я говорю.
2: Хорошо, пожалуйста, говорите.
5: Ну так вот. Все городские жительницы соперничают в роскоши своих нарядов. В Лиме всего 5 карет. 2 ваших, 1 аудитора, 1 маркиза Дельтамирана, такая же старая, как ее хозяйка, но все-таки карета. А вы получили карету из Мадрида?
2: Да.
5: Подарите ее мне.
2: Карету?
5: Да.
2: Ну что, сударь, вы епископ, аудитор, маркиза, чтобы ездить в каретах? Ну что.
5: Папочка, дорогой Андрей Силио, вы милый, как всегда, и вы подарите мне эту карету.
2: Камила, во-первых, ваша просьба сумасбродна. Во-вторых, вы плохо выбрали время, потому что я только что приготовился бронить вас. Мне отлично известны ваши поступки. Я не слеп относительно вас, как прежде, когда я любил вас. Но теперь я больше не люблю вас, не люблю. Ну вот, о чем ты задумалась, подняв глаза к небу?
5: Я думаю о том, какая прекрасная карета.
2: Вы святого выведете из терпения, черт бы побрал вашу карету. Я знаю, что капитан Агира любит вас.
5: Охотно верю.
2: Да, но ведь вы его тоже любите. Его видели полуодетым под вашими окнами. Под плащом у него была только одна рубашка. В руках только одни башмаки. Голый, совершенно голый человек.
5: Вы видели?
2: Я видел.
5: Да.
0: Перечёлы толкают короля. Он падает с кресла.
2: Я, кажется, упал, Бальтазар.
3: Ваше высочество, где вы?
2: Я здесь под креслом, Бальтазар. Бальтазар, поднимите меня, поднимите меня, посадите меня обратно в кресло. Да осторожней. Бальтазар, пшёл вон. Да-да. Вы думаете, наверное, что я принимаю ваше спокойствие за спокойствие невинности?
5: Это спокойствие отчаяния. Потому что во всем этом я вижу только утраченную возможность поехать в карете в собор. А когда пройдет час, и когда вы будете просить у меня прощения, то будет уже поздно.
2: Просить прощения у вас, моя прелесть. Да-да-да-да-да! Прошу прощения, что открыл другую вашу интрижку с особой весьма знаменитой.
5: А уже две, когда их будет три, мы поставим крест.
2: Да-да, никто иной, как доблестный Равон. Чолла по происхождению, матадор по ремеслу. Да, сударыня, вы умеете выбирать любовников, умеете, прославленный человек, имя гремит на всю Лиму.
5: Да, его слава не украдена, как у многих других, а кроме того, он самый смелый и самый красивый во всем Перу.
2: Черт побери, конечно, вы не такая женщина, которая способна променять вице-короля ради первого встречного. А потом ведь вы ловки особо, вы бросаете одного любовника, берете двоих, даете дукаты, разменные монеты.
5: За... Ошибаетесь, государь, вы ошибаетесь в расчете. Вы думаете, что матадор вставляет разменную монету вице-короля? По-моему, надо, по крайней мере, трех вице-королей для того, чтобы разменять одного капитана, и, по крайней мере, шесть для того, чтобы разменять одного матадора.
2: Шесть меня?
5: Да.
2: Стыда у вас нету. Вы даже не стараетесь скрыть вашего разврата хотя бы перед общественным порицанием. Вы
5: мессалина,
2: вы...
5: Смелей.
2: В исправительный дом, в исправительный дом.
5: Не посмеете.
2: Я не посмею, живое перо и чернила, я подпишу приказ.
5: Если перчёлок пойдет в тюрьму, то в Лиме вспыхнет восстание.
2: Восстание, восстание, опять восстание. У нас нет войска, чтобы подавлять восстание. Нет, мы подавим
5: Запретите
2: это восстание.
5: Запретите жителям Лимы смотреть свою любимую актрису, и они вас побьют камнями.
2: Побьют камнями, мало нас били. А я запрещу директору возобновлять с вами условия, которые кончаются.
5: Тогда пойду под ваши окна. Я буду петь, и в своих песнях я буду прославлять вашу подагру.
2: Я с первым кораблем отправлю вас в Испанию.
5: Больше удовольствия вы мне не можете доставить. Да, я поеду в Испанию. Я сделаюсь там любовницей короля. И я добьюсь того, что вас, как Христофора Колумба, привезут в Испанию, закуют в кандалы. Я вас там сгною в Сеговийской башне.
2: В ожидании, пока это произойдет, чтобы ноги вашей не было в этом доме.
5: С большим удовольствием я никогда не повиновалась вашему высочеству.
2: Перечёлла! Мы видимся с вами в последний раз. Надо покончить наши счеты. Я чересчур презираю вас, чтобы карать. Ибо Андрес де Рибейра не снисходит до наказания за оскорбление, когда оно наносится снизу. Я дарил вам значительные суммы драгоценностей, оставьте их у себя. Вам будет заплачено за 3 месяца вперед. Надеюсь, на это вы просуществуете до тех пор, пока через несколько недель не попадете в больницу.
5: Я спокойно выслушала вас, ваше высочество, пока я думала, что вы предаетесь этим приступам ярости по предписанию врача. Но последнего оскорбления я снести не могу. Я веду свое происхождение от древних христиан и кастильцев, и мое сердце слишком гордо для того, чтобы принимать подарки от человека, который не любит меня. Сегодня вечером вам будет возвращено все, а пока вот вам мои кольца, вот! Вот вам мои драгоценности.
2: Перечёл.
5: Сегодня вечером у меня не будет ничего вашего.
2: Перечёл, скажи мне.
5: Что? Что сказать?
2: Скажи мне, что ты на меня больше не сердишься. Прощаешь мне мою вспыльчивость.
5: Ну, хорошо. Я прощаю вас. Я вижу, вы меня действительно любите. любит.
2: Ну, конечно, люблю, конечно, люблю.
5: Ну, хорошо. Давайте объяснимся во всем откровенно.
2: Ну, действительно, давайте объяснимся во всем.
5: Ну, откровенно. Давайте. Ну, вот это платье из кармазина.
2: Из кармазинного, да, о, из кармазинного атласа.
5: Из кармазинного атласа. Ну, боже мой, что за мысль? Конечно, у меня есть платье из кармазинного атласа. Я купила его какой-то девушке, которая любовница капитана Агирре. Об этом знает моя горничная, расспросить у нее обо всем откровенно.
2: Я не стану этого делать, красотка моя. Я тебе верю. Да, а вот ты говоришь, вот это чёло, матадор.
5: Чёло, государь, я была на одном бое быков. Я пришла в восторг от его храбрости. Я сорвала с себя ожерелье, и я бросила ему на арену. Но разве можно было в этом заподозрить любовь? Государь, человек, который пьет водку и ест сырой лук.
2: Ты права.
5: Государь.
2: Ты права, красотка моя, ты права. Но однако будь я на месте этого быка, я собрал бы последние остатки сил и потрепал бы. У меня опять заболела нога. И потрепал бы господина Рамона.
5: А я бы тогда крикнула: да здравствует бык!
2: Ты очаровательный. Проси у меня, что хочешь, совсем не веришь, что ты принимала у себя этого матадора, который ест водку и пьет сырой лук. Не то, что я хотел сказать наоборот. Пьет водку и ест сырой лук. Да. Ты у меня просила карету?
5: Нет, государь, я передумала.
2: Черт возьми, не то, чтобы она мне так нужна была.
5: Нет, государь, я опоздала.
2: Но кого черта станут говорить?
5: Нет, государь, а кроме того, я так устала, что у меня только одно желание – броситься в постель, а не ехать на эту церемонию.
2: Бедное дитя, как она меня любит. В постель? Нет, тебе надо подышать свежим воздухом. Доктор Пинеда мне велит кататься, когда я сержусь. Ну, моя милая, карета твоя, я сейчас скажу, чтобы ее запрягали. Бальтазар!
5: Хорошо, я беру эту карету.
2: Бальтазар! Пусть сейчас же запрягут белых мулов мою новую карету и скажите кучеру, что мулы...
3: Мулы?
2: Значит, мулы, карета.
3: Карета?
2: Карета и он сам.
3: И он сам?
2: Значит, принадлежат...
3: Принадлежат?
2: Синьорите.
3: Синьорите?
2: Бальтазар.
3: Да.
2: Шел вон.
3: Ага.
2: Да-да. Ну, ты на меня не сердишься.
5: Как я могу не проникнуться добротой вашего высочества?
2: Ну, брось ты, твое высочество, называй меня по-прежнему.
5: Хорошо. Андрес. Ты меня сделал очень несчастной.
2: Очень несчастной.
5: И очень счастливой.
2: Очень счастливой. Милая моя перечела. Вот не могу я быть подле тебя вице-королем. Злая, вспомни, что ты говорила о достоинствах вице-королей, о делах любви.
3: Экипаж подан.
2: Бальтазар.
3: Да.
2: Пшел вон.
3: Ага.
2: Да-да. О, красавица, веселись хорошенько. Сейчас же после церемонии возвращайся. Если тебя кто-нибудь обидит, не забудь сказать мне. Злые языки не разгуляются. Да, ожерелье кольца-то тут. Забыла, я тебе потом соберу. Но ты сегодня очаровательна.
5: Государь, я уношу отсюда нечто более драгоценное, чем эти бриллианты. Это ваше доверие и вашу любовь.
6: Послав дону Андрешу воздушный поцелуй, перечел уходит.
2: Ангел. Эта девушка делает со мной все, что ей угодно. Правда, она меня так любит. Однако подарить ей карету, не знаю, что об этом подумает свет, актриса в золоченой карете. А, я слышу стук колес во дворе. Она не теряет времени. Бальтазар, подкатите кресло к окну и дайте мне подзорную трубу. Я хочу посмотреть на эту карету. Черт возьми, я ее буду видеть до самых дверей собора. Как она едет? Меня мой кучер никогда так не возил. Все останавливаются, чтобы посмотреть на нее. Ну вот, некоторые снимают шляпы, будто бы это я еду. Ну, что за сумасбродство? Вот она уже подъезжает к большой площади. О, Боже милосердный! Она зацепилась. Слава Богу, к счастью, опрокинулась другая карета. Столпился народ. Что они собираются сделать? Быть может, хотят оскорбить ее? Бальтазар, Бальтазар! Бальтазар, ступайте же! Бальтазар, там дерутся, бегите все, берите оружие, перебейте эту сволочь! Перечола! Перечола! Ах, вот счастье! Она едет дальше благодаря этому человеку, который так ловко размахивает палкой. Он расчистил ей путь.
3: Прикажете бежать за каретой?
2: Нет, останьтесь, но на обратном пути. Скажите Себастьяну Доминику, пусть сядут на лошадей, пусть возьмут мушкеты и едут позади кареты. Мою ливрею пусть снимут. Если случится несчастье, вы будете отвечать. Лимская толпа так груба. Боюсь, как бы она ее не обидела. Кажется, все кончилось благополучно. О, что бы там ни говорили, комедианкам не запрещается ездить в каретах, если они у них есть. Тем хуже для маркиз, если они не так молоды и не так хороши, как актрисы, и не находится никого, кто бы дарил им эти кареты. Конца не будет этим церемониям.
3: Государь, лисенциат Томас Дескивель просит позволения быть допущенным к вашему высочеству.
2: Допусти к моему высочеству.
3: Слушаю.
7: Целую руки вашего высочества.
2: Ах, господин лисенциат, перед вами тяжело больной.
7: Это меня глубоко огорчает. Так значит, припадок подагры помешал вашему высочеству присутствовать на сегодняшней церемонии?
2: Да нет, у меня нет подагры. Этот слух распускает Пинеда. У меня просто опухоль на ноге. Я же это знаю лучше, чем доктор Пинеда.
7: А впрочем, вашему высочеству не стоит жалеть, что вы не были на этих крестинах. Это избавило вас от присутствия при большом скандале.
2: Скандале?
7: Да, огромном скандале, который, я уверен, весьма огорчит ваше высочество. Тем более, что, по-видимому, вы его невольная причина.
2: Объяснитесь, господин лисенциат.
7: Такой день, как сегодня, трогательная церемония, поистине меня приводит в отчаяние мысль огорчить ваше высочество. Но я должен сказать, и сказать откровенно, даже рискуя навлечь на себя немилость. Это властно требует мой долг и интересы вашего высочества.
2: Я не догадываюсь.
7: Это известная комедиантка.
2: А, вот она что.
7: Которые, говорят, ваше высочество проявляет столько участия, только что вызвало очень большой беспорядок. Покровительство, оказываемое ей вашим высочеством, придало ей такую дерзость, позвольте сказать прямо, что она считает, будто ей все позволено.
2: Уверяю вас, я ей совсем не покровительствую. Я просто ценю ее талант, очень большой талант, господин лицензиат. Но прошу вас рассказать, в чем дело.
7: Вот как все было. Оказывается, у нее есть карета. И эту карету, говорят, подарили вы.
2: А эта карета мне была просто не нужна.
7: Государь, эту карету можно было бы употребить лучше. Но что сделано, то сделано, и у вашего высочества были, конечно, свои причины отдать ее. Да будет воля Божья.
2: Да будет воля Божья.
7: Что вы сказали? Да будет воля Божья. Довольно об этом. Я расскажу о том, чему я был свидетель. Значит, у нее есть карета, и в карете приехала она в собор. Со своей стороны, я, опоздав вследствие некоторых случайностей, занял место в экипаже маркиза Дельтамира. Да, но мы ехали шагом, как подобает подъезжать к церкви. Вдруг появляется сеньора Перечола во всю прыть своих мулов, сотрясая мостовую на 20 сажен кругом. Мы выезжаем на площадь, она хочет обогнать нас, маркизу. Короче, она проехала так близко от нас, что зацепила нас очень сильно.
2: Это неловкость ее кучера.
7: Извините меня, ваше высочество, но я не могу поверить, чтобы ее кучер действовал без ее приказания. Тем более, что она высунула голову в окошко, увидев наш экипаж, и что-то говорила этому человеку, без сомнения, приказывая ему совершить сей дурной поступок.
2: Но я надеюсь, несчастье не произошло.
7: Как? Мы чудом остались в живых. Толчок был ужасный. Маркиза упала на меня. Я на собачку маркизы, которую я нечаянно задавил. Мой парик свалился в канаву, а маркиза очень сильно ушибла бедро.
2: Ай-яй-яй-яй. Ну, слава богу, я боялся, как бы не произошло худшего несчастья.
7: Мне кажется, что и этого достаточно. Да и карета сильно повреждена. Великолепная карета, 20 лет, вызывавшая восхищение всего города.
2: Я заплачу.
7: Ах, вы заплатите.
2: Нет, я велю Перечоле заплатить.
7: Ах, она заплатит.
2: Но она заплатит.
7: Но, государь, как поправить скандал? Что до меня, то я вижу только одно средство. Запретить этой даме выезжать в карете. Потому что явится дурным примером зрелище того, как комедианка ездит в карете, в то время как многие достойные духовные лица ходят пешком. И я не все еще рассказал. И я сожалею о необходимости огорчить ваше высочество. Слуги маркизы, возмущенные оскорблением, нанесенным их госпоже, при помощи ручной расправы выразили неодобрение кучеру и лакеям этой дамы. Тогда чернь, бежавшая за ней с радостными криками, вступилась за нее, в особенности неистовствовал один негодяй, Чоло, матадор по имени Рамон.
2: Опять Рамон.
7: Да он избил палкой кучера маркизы, сломал шпагу пажу и свернул челюсть одному лакею.
2: Опять Рамон, негодяй. Я велю примерно наказать.
7: Это не все. Не обращая на нас внимания, не извинившись, она продолжает путь и чуть не выезжает в карете в собор. Головы мулов были под порталом, когда она остановилась. Она выходит, шумно проходит через толпу молящихся. Все оборачиваются, чтобы посмотреть на нее. Начатые церемонии забыты, и я содрогаюсь, говоря это, сам епископ принял участие в общей растерянности. Он забыл спросить у крестного отца обещание воспитывать по-христиански новообращенного своего крестника. Что до меня, то возмущенный, оскорбленный до последних пределов, я поспешил оставить собор, дабы рассказать вам об этом случае и просить вас положить предел наглости этой девицы, которая, позвольте вам сказать это прямо, приносит вам величайший вред.
2: Она сейчас будет здесь. Я ее выброню.
7: Предупреждаю вас, что маркиза, если понадобится, дойдет с жалобами до Мадрида.
2: Господин лицензиат, вот этому надо помешать. Вы сами понимаете, как такие жалобы мне сильно вредят.
7: Государь, я не знаю. Ваша
2: церковь нуждается в запрестольном образе. Я хочу, чтобы Перечола подарила вам его во искупление своей вины. Кстати, я ей отдал Мурилевскую Мадонну, которую она хочет выменить на моего святого Христофора, словом, вы можете рассчитывать на Мадонну.
7: Да, я сделаю все, что в моих силах, но...
2: Ваш племянник, как его здоровье?
7: Благодарю вас, он здоров.
2: Но приведите его как-нибудь ко мне, мы для него что-нибудь сделаем.
7: Он вполне достоин милости, ваше высочество, но государь...
2: Я слышу, экипаж въезжает во двор, вы увидите, как я буду с ней разговаривать.
8: Епископ Лимский.
2: Епископ?
7: Он, разумеется, тоже с жалобой.
6: В дверях появляются епископ Лимский и Перечола. Они останавливаются, уступая друг другу дорогу.
9: Попрошу вас, сударыня.
10: Ваше Преосвященство, прошу вас.
9: Ну, хорошо, войдем вместе.
7: Что я вижу? Епископ подает руку комедиантке.
2: Ваше Преосвященство, целую ваши руки. Я смущен, что не могу встать, чтобы встретить вас, но бедный больной...
9: Синьорита рассказала мне о вашем недомогании, и я не захотел вернуться домой, не справившись о вашем здоровье. Мне было очень приятно довести синьориту в моем экипаже.
10: Я никогда не забуду этой чести.
2: Да? А как мой, ваш, нет, наш экипаж сломался?
10: Нет, государь. Но он уже не мой. И я думаю, что вы меня не осудите, когда узнаете, какое назначение я ему дала.
9: Хорошее, святое назначение.
7: Я теряюсь.
9: И вы подали пример благочестия весьма редкого в наше время.
2: Объясните же мне, пожалуйста.
10: Выслушайте меня. Когда я ехала по улицам города, убаюкиваемая на мягких подушках, в голову мне пришла мысль, как... Я грешница, женщина, занимающаяся ремеслом почти преступным.
9: Но вы почти чрезмерно смиренны, дочь моя. Хотя я никогда не видел вас на сцене, я все же знаю, что вы делаете честь вашему ремеслу. Святой Генест, был актером?
10: Как я еду по улицам города, убаюкиваемый на мягких подушках, в то время как люди, гораздо более достойные этого, служители Бога, несущие людям духовную помощь, подвергаются всем превратностям дороги, жире, пыли, усталости, я заплакала над самой собой, и святая Дева снизошла ко мне и внушила мне мысль во искупление моих грехов подарить Богу эту карету, обладать которой я недостойна.
9: Синьорита была столь великодушна, что пожертвовала ее нашему собору и прибавила к этому благочестивое обеспечение на вечное ее содержание. В будущем, когда больному потребуется утешение, которое церковь дает умирающим, этот экипаж послужит для препровождения святых даров, и таким образом многие души получат спасение. Ибо чрезмерно обычно, что закоренелые грешники обращаются к Спасителю лишь тогда, когда они уже схвачены смертью и слишком поздно для того, чтобы бедный пеший слуга церкви поспел прийти к их одру, пока они еще дышат.
7: Синьорита действительно уступила доброму и святому движению сердца.
2: Я восхищаюсь вами, Перечёла. Я хотел бы присоединиться к вашему прекрасному поступку, приняв на свой счет.
10: Нет, оставьте мне честь этого поступка. А кроме того, я достаточно вознаграждена святым отцом. Вот этими четками. Они пролежали 9 дней в окладе образа Божьей Матери Чемпиквирской.
9: С ними связано отпущение грехов.
6: Перечёла, подняв с набожным видом глаза к небу, дает поцеловать четки вице-королю.
2: Я так рад, что совсем не чувствую своей ноги. Доктор Пинеда глупец. У меня нет подагры.
10: Государь, это прикосновение к четкам принесло вам облегчение.
9: Это очень вероятно, и я часто видел их чудесные действия.
2: Верю этому. Но продолжу еще 2 дня лечения. А потом, ваше преосвященство, я смогу устроить славную шалость и заставить вас поужинать у синьориты, чтобы вы хорошенько познакомились друг с другом.
10: Ваше Преосвященство, я думаю, вы не откажете мне в этой чести, ведь наш Спаситель вкушал с самаритянами.
9: Вкушал, да. Мы посмотрим, подождем, пока его высочество выздоровеет.
2: Это значит, он согласен.
9: Я очень боюсь, что у меня не хватит сил отказаться.
10: Господин лисенсиат, я надеюсь, вы согласитесь быть четвертым.
7: Вы оказываете мне слишком много чести.
9: Не будем говорить об этом, господин лисенсиат.
7: Ваше Преосвященство. Эта карета, сударыня, будет для вас колесницей Ильи. Она вас вознесет прямо на небо.
2: И вы услышите пение Перечёлы, благочестивые песни, само собой разумеется.

нет, и не нравится вопрос, и не сходится ответ, и все ж. Берите в руки карандаш, мы начинаем вечер наш, мы ждем.

0: Добрый вечер, дорогие товарищи.
1: Добрый вечер, дорогие любители клуба веселых и находчивых. Вот и настал день, которого мы с вами так долго ждали. День финальной встречи соревнований КВН-65.
0: Который даст ответ на вопрос, кто же сильнее. Как никогда сплоченная команда завода «Знамя труда» справа от нас.
1: Как никогда монолитный коллектив города Фрязино, болельщики этой команды слева.
0: И все же ответ на этот вопрос в конце передачи дадут наши уважаемые члены жюри. Сегодня в роли лордов-хранителей очков выступают
1: заведующая молодежным отделом центрального телевидения Елена Гальперина.
2: Единая боевая. Сцена из спектакля Саратовского театра юного зрителя имени Ленинского комсомола. Спектакль посвящен 50-летию Великой Октябрьской социалистической революции. Комната дежурного на станции «Часовое». Станция маленькая и незначительная, и сам дежурный по станции Бондарчук тоже маленький, сутулый, почти горбатый. Часовое слушает. Здесь дежурный. Гриш, ты? Что? 113-й маршрутный вышел из Рытвы? Хорошо, хорошо, сейчас распоряжусь. Гриша, слушай, ну что у вас? Ничего. Ну вот и у нас пока ничего. Ну, бывает. Первый пост. Дмитрий, приготовь. 113-й маршрутный поезд вышел из Рытвы.
3: Опять глядишься в зеркало.
2: Пелагей Степанне, да так, брат, чего ты? Меняем разговор, сдавай экзамен, это что?
3: Жезловый, а он та морзянка.
4: Морзянка, их ты, деревня, тетка Глушь, Саратов.
2: Морзе это аппарат Морзе.
3: Ну, Морзе. А ты мне лучше про зеркало скажи.
2: Эх, ты и въедливаешь. Ничего это. Это вот я гляжу и думаю...
3: А чё думаешь?
2: Не поймешь ты. Вот когда отдеремся, очень все люди красивые будут. Вот гляди, у богатых дети какие. А у нас кое в грязи, кое в парше, кое его бабка сослепу уронила, калека и сделала.
3: Тебя бабка, да?
2: Да не обо мне речь, вообще говорю. В бедности некрасив человек, невзрачный.
3: Дядя Вась, да ты взрачный, ей-богу взрачный. Отсюда немножко даже и красивый.
2: На, по телефону, милая красавица полный. Ну, а ты что, Степан Иванович, что ли?

0: кричу, кричу, не просыпается.
1: Устает. Чайпади уж забыл, когда и раздевшись на кровати спал. Все на ходу, как птица на лету.
0: Дядя Вась, а давай позвоним в Рытву, не у них ли, а?
1: Ну, ладно. Сдавай экзамен, звони сама.
0: Рытва! Рытва это! Из Чусового, говорят! Данилова, говорят! Данилова Пелагея. А, товарищ Сергеев, ты? Ага, Панюшка, учитель у Панюшка. Товарищ Сергеев, а бати моего у вас нету?
2: Нету там твоего бати, нету.
0: Товарищ Сергеев, не ищи, нашелся.
2: А зачем ты ее, Бондарчук, к телефону пускаешь? А я ее в железнодорожнике готовлю.
0: По всей линии ищу, бегаю за тобой, как маленькая все равно.
2: А вы бы Пелагея Степановна Кондарева Лавушников папаши взяли. Он бы у вас целый день дома сидел.
0: А я у вас, Степан Иванович, не спрошусь. Кого хочу, того беру.
3: Что нового, Степан Иванович?
2: Белые в Мурзаевке. С налета взяли, ворвались казачьи разъезды, заняли. И хлеб, какой на станции погружали, захватили. Ты, Вась, присядь, поешь, расскажу.
0: Нельзя ему присаживаться. У него сейчас 113-й маршрутный на подходе.
3: Ну, чем не начальник участка? Ну, я пошел.
0: Дядь Вась, да я оставлю тебе картошки. Ворочишься, поешь.
3: Спасибо, Панюшка.
0: Вася, а Кондарев Лавушник дай по селу ходил.
2: Пускай его ходит.
0: Он веселый ходил.
2: Это хуже.
0: Батя, он Кондарев.
4: Картошечка. Советский апельсин. Хоть мы простоквашей заливали, коль масла нету.
2: А вы надпись на дверях читали?
4: Дежурный по станции написано. Но.
2: А что, посторонним вход воспрещен, про это пропустили?
4: А мне не дежурного. Мне председатель комбеда. Класс, значит. Не как поезд.
0: Ага, 113-й маршрутный.
4: С контрибуцией хлебной.
2: А вам что?
4: Это. А мне ничего. Мой-то хлеб у меня отнятый. Вы уже давно услали.
2: И чего ходите? То, что у вас взято, я вам вернуть не могу. Да хоть бы и мог, не верну.
4: Знаю. Не затем и пришел.
2: А зачем?
4: На вас поглядеть, председатель. В очи ваши заглянуть.
2: Ну, нагляделись?
4: Нагляделся.
2: Ну и убирайся вон.
4: Не гоните, председатель. Бо не ведаете ни дня, ни часу. А может, придется звать будьте.
2: Горло-то проплащите, нечисто каркаете.
4: А вы примету знаете? Ворон криком давится. К ненастью это. Поезд. Пойти взглянуть.
0: Батя, а ты домой не пойдешь?
2: Поздно приду. Работы много.
0: Ну, я тогда тебя здесь подожду. У дяди Васи. Только ты смотри, приходи за мной, не позабудь.
2: Приду, дочка. Приду, зернышко.
0: Батя.
2: Эх, запустил я тебя. Ничего. Скоро в город отправлю. В школу. В единую трудовую школу.
0: Нет, я здесь с тобой останусь. Батя, а с чего это Кондарев злобится?
2: Обидно ему. Хозяином был.
0: А теперь мы хозяева?
2: Не совсем еще мы хозяева. Только вошли, у двери стоим.

0: За скобочку держимся.
1: А потом совсем будем.
0: А потом будем. Совсем. Ой, да ты дорожка белого мыли, зимний сад мой палисад, далеко за море синее, гуси, лебеди летят. Гуси, лебеди летят, очи снегом, очи снегом хорошат.

0: Что это? Стреляют. Вась, слышь, стреляют. Батя! Спит. Батя, стреляют.
1: А, да-да, сейчас.
0: Батя, да стреляют же, батя.
2: Здесь будь, никуда не уходи!
0: Батя! Дядя Вася!
3: Ванюшка прячется за шкаф. Дверь распахнулась, несколько казаков втолкнули в комнату Бондарчука. За ним входит Дмитрий Кондарев, молодой казачий офицер. Последним вбегает старик Кондарев.
4: Пропустил! Без остановки пропустил! Поезд с хлебом пропустил!
5: Подождите, папаша! Ты дежурный по станции часовой?
3: Я дежурный по станции часовой.
5: Почему не задержал поезд с хлебом? Он по расписанию здесь остановиться должен.
3: Я вашим приказам не подчинен.
5: Не подчинен? А ну, сию минуту звони в Абдулову, чтоб там задержали. Ну!
3: Абдулова. Фомин, ты? Принимай. Что говорить?
5: Абдулова, срочно. Впредь до распоряжения предлагается вам...
3: Срочно. Впредь до распоряжения предлагается вам...
5: Задержать 113-й маршрутный поезд с хлебом.
3: Задержать 113-й маршрутный поезд с хлебом.
5: Как неправильно засланный.
3: Как неправильно засланный. Фомин, белый!
5: Взять!
6: Председателя Купрена поймали!
5: Учитель Данилов?
7: Плохой учитель, тебя учил.
5: И вы председатель комбеда?
8: Он, Митенька, он председатель.
5: Вывесь обоих в расход. Ну,
8: что, председатель, чья правда выходит?
9: Моя.
0: Батя. Батя!
3: Элегантный дамский будуар. На окнах и дверях драпри из японского шелка. На изогнутой раковиной кушетке спит солдат Федор Коротков. На столе, за которым сидит Матвей Широких, стоят телефон, чернильный прибор и тарелка со скелетом воблы. У окна в шинели и папахе стоит Анна.
10: Нельзя! Да нельзя, говорят тебе! Ну, потому что нельзя! Да какая она буржуйка, когда она учительница! Нужный человек, я тебя спрашиваю, или нет?
11: Ну, слава тебе, понял.
10: Да найду я тебе книги для твоего клуба. Ну, хоть сейчас присылай их тут сила. Да забирай, слова не скажу. А учителей, товарищи, не трогать. Вот, порошок искрошу. Ну, давай, приезжай.
11: Вот, понимаешь, товарищ какой тут. Фух. Я, знаешь, сам еще мальчонкой, можно сказать, через одного учителя свет увидел. Ну, так я подпишу.
12: А я говорю, не подписывай.
11: Опять сначала. Ну, чего ты упрямишься?
12: Ну, подумай, как я со школы управлюсь?
11: А почему не управишься? Читаешь, пишешь, чего тебе?
12: Читаю, пишу. Через пень-колоду.
11: Да. А, Голиков, ты? Ну, назначил. А ты что, может быть, отказываешься? Так я глухой, ничего не слышу. Ах, не отказываешься. Ну, слава тебе. А я уж думал, и ты тоже. Да есть тут, понимаешь, тут такие никак в сознание не введешь. Ну, давай, работай. Голиков, ты не отказывайся.
12: Да кто Голиков?
8: Товарищ Широкий.
11: Курочкина, ты опять?
12: Опять.
13: Батюшки мои, да никак это я все заснуть не могу. Сейчас засыпал, ты тут была.
14: Не, то вчерась было вечером. Приходила я верно, спал ты.
9: А сейчас день.
13: А еще раньше просыпался ты тут, мельтешила.
9: Не, то утрезь было.
11: Так ведь она по три раза на дню ходит.
9: И 4 приду. И 5. Товарищ широких 40 ребятишек. Старшенькому 6 нету. И все как есть голозадые. Ну хоть 20 поль давай. В 2 смены выводить буду.
11: Да где? Ну где я тебе возьму польки?
9: Меня не касающие. Материи давай, сами сошьем.
11: Слыхал? Материи лишь подай.
9: Ну, тогда пропадай все. Закрывай приют. Товарищ широкий, 40 ведь их. По всем дворам собирала я их. И все как есть раздевши. Надо ж оформить.
11: Что ты с ней делать будешь?
12: Ну, а вот занавески на дверях и окнах висят. Это что, не материя?
9: Ух ты! Ну и девка. Сейчас отрежу.
11: Стой, ты полоумная! Нет, ты что? Вот что. Иди к Баркаеву за ордером. А без ордера как хошь не дам.
9: Момент! Мотыльком порхну! Ну и голова у тебя, девушка!
11: Слыхала? Аннушка, хвалят люди голову твою, а ты говоришь, не справишься. Ну, в общем так, кончай разговор, подписывай.
12: Погоди, Матюш.
14: Пустишь, товарищ широких?
11: Ну, а если не впущу, сам войдешь?
14: А ты откуда ж мой характер знаешь?
11: Да уж вижу. Ты с чем пришел-то, дядь?
14: Ну, что ты скажешь, буржуазия окаянная, как измывается над рабочим человеком. Купцы Грибушинские удрали, а какую лежанку оставили. Разве уснешь на такой баранке?
11: Ха, еще бы не уснуть. Человеку неделю спать не пришлось. Хлеб собирать ездил, вот попробуй добудись его. Ну, что у тебя там?
14: Дело у меня, товарищ широких, секретное.
11: Ну-ну, давай-давай.
14: А не разбудим, больно спит сладко. Я с водокачки, вокзальной водокачки машинист, смекаешь?
11: Ну?
14: И мы это самое сомневаемся. Ну, насчет спирту сомневаемся.
11: Это какого еще спирту?
14: А прах его знает. Стоят на путях 2 цистерны, адресованы на завод, а завод не работает. Вот и стоят на путях. Смекаешь?
11: Так, так, так.
14: Народ, отцам знаешь, не дай бог пронюхают, что спирт. Такой карамболь пойдет, что не обрадуемся.
11: Ну и что же вы предлагаете, товарищи железнодорожники?
14: А мы ничего не предлагаем. Это вы и нам предлагаете.
12: Ветка подъездная, что к шахте ведет. Цела она у вас, дед?
14: Ну как же не цела? Что ж вы ее пропили или на портянке извели? Целехонько.
12: Товарищ широких, ты им сейчас давай бумажку, чтобы они те цистерны со спиртом по подъездной ветке к шахте угнали.
14: Оно точно. Место глухое, никто и не додумается. Пиши, товарищ широких.
11: И то пишу.
14: Эх, охрану, что ли, поставить?
11: Не-не. Ведь чтобы каждому интересно было чего-то, зачем охраняют? Вы вот что, товарищи железнодорожники.
14: Так.
11: Напишите на тех цистернах. Нет. Смотрите, чтобы разговору лишнего не было.
14: Гвоздь стену. Режь, кровь не течет. Ну, до свидания, товарищ широкий.
11: Будь здоров, дед, спасибо.
14: И ты, умница, смекалистая.
11: Ну, умница смекалистая. Что, опять будешь убираться?
12: Да не умею же я этого, Матюша, ну не умею.
11: А я умею. Мне вон здравоохранение делать надо. А могу я это? Голиков-то не шибче твоего грамотный, а университетом управлять должен. Учимся, и ты учись.
12: Это ведь пока еще не ученому-то выучиться.
11: Да. Я... Про часовое? Слыхал, знаю. Что? Постой, может быть, это ошибка? сделаю.
12: Это про что же, Матюш?
11: В часовом селе учителя Данилова казаки шашками скрошили. Какой человек был? Подписываю приказ, и чтоб завтра там была. Там уроки в 9 начинают, не опаздывай. И не моргнуть! Без тебя голова как чугу!
3: Под партами спят два мальчика. С половой щеткой и тряпкой входит в класс Анфиса.
15: Ох-ох-ох-ох-о, господи, господи. Гляжу на ваш я портрет.

0: Смотри ты, запела.
1: Поем, ай, поем.
2: Ну, поем, как умеем. Корова он даром, что не соловей, а и там и чит. Терем-теремок, ребятишки, вставайте, милые, вставайте, родные, пора.
1: Дай сон досмотреть.
2: Завтра доглядишь, завтра. Рахматулка, ну ты чё, Маисий, потерял, что ли, чего?
0: Куфайку свою ищу.
2: Ну и где ж она, твоя куфайка-то?
1: Да вот она, твоя куфайка.
0: И вот
1: я
0: она.
1: Я думала, это моя.
0: Ай-яй. Андрейка, пойдем дров принесем.
3: Ай, да.
2: Идите, идите, не идите.
0: Ладно,
2: ступайте, ступайте.
4: В класс входит Аннушка. Она в шинели, в папахе, в руках у нее большой сверток, замотанный в теплый платок.
5: Кто тут жив человек?
2: А тебе, милушка, кого?
5: Мне бы заведующую.
2: Нету заведующей. Была тут начальница гимназии. Во строк посадили.
5: За что?
2: А это мы, милушка, не знаем за что. А вот было бы не за что, так не посадили бы.
5: И что ж, плоха, что ли, была?
2: Очень люта. Да ты сама-то зачем пришла?
5: На работу меня к вам прислали.
2: Господи, слава тебе. Ну что ж ты сразу не сказала? Ты понимаешь, я тут с утра до ночи одна да одна. Тяжеленько приходится. Да ты раздевайся. У тебя в узле-то что?
5: Это? Иван Семенович это.
2: Ох,
5: сын мой.
2: Ты, батюшки мои. Ну-кась, ну-кась, покажи и похвастайся сыночком-то. Ай ты, батюшки мои. Ишь ты, прокурор какой. Скажи, пожалуйста. Ему сколько же?
5: Да другой месяц разменял. Смеяться может.
2: Ой, ой, ой, ой, серьезный какой. Да ты, миленькая, не серчай на тетеньку Фису. Тетенька Фиса, она и добрая. Сейчас тебе песенку спою. Ох, что танцуешь, Катенька, ох, поле куды, маменька.
0: Ладно, тетька Фиса.
1: Вот дрова. А я в шестом классе полы вымыла, чисто.
2: Ну, умничка моя.
5: А это кто ж такие?
2: Это? Да это ребятишки учащие.
5: Помощники?
2: Помощники, ох, и душевные, помогают.
5: А чё ж они так рано в школу пришли?
2: Рано, говоришь. Господи, как бы это тебе сказать-то? Все одно ведь ты узнаешь. Ночуют они у меня здесь, я. Варюшку в шестом классе укладаю, а мальчат-то тут. Разве дело? Я тебя только Христом Богом прошу, ты смотри, никому не сказывай.
5: А по что они домой не уходят?
2: Ой.
6: А у нас никакого дома нету.
5: Что, родители, что ли, здесь живут?
0: И родителей тоже нету.
5: Да как же это? Ребятам жить негде, никто и не почешется.
2: А кому об их обезродных особливо печалиться? За чужою щекою зуб он ведь не болит.
5: А где вы, ребята, кормитесь?
2: Какая уж там кормежка. Одним хлебушком чуть живы бедняги.
1: А уху, тетенька Фиса, забыла.
5: А это какая уха?
1: Ну, мы придем к тетеньке Фисе на кухню. Настрогаем хлеб в кипяток, едим да приговариваем. Что за уха, да как жирна.
2: Да. Ну, хизерники, я вот вам задам. А тебя, красавица, саму-то как зовут?
5: Анной.
2: Ну вот что, Аннушка, ты давай-ка здесь приберися, а мы сейчас с ребятишками мигом. Пошли, ребятишки,
0: пойдем. Ага, пойдем, Валентина Ивановна, поищем.
2: Да.
1: А у нас в приюте надзирательницу тоже Анной звали. Анной Петровной. Она злющей была и дралась, ой, как.
7: По улице ходила большая крокодила.
5: А это кто же?
7: Она,
1: это Минька
7: она
1: идет.
7: Зеленая была, уха. Во рту она держала огрызки.
0: Ну, Минька, лото.
8: А ты за вчерашний-то рассчитался? Принес?
0: Принес, вой.
8: Ну-ка посмотрим, что это? Булка. С чем?
0: С маслом.
8: Фу, с топленым. Забирай обратно.
0: Да сливочный же, Минька.
8: Не.
0: Ну, хоть за полцены, а.
8: А, ну ладно. За половину вчерашнего проигрыша пойдет.
4: Входит учительница Валентина Ивановна и Анфиса.
9: Это что за цыганский табор?
2: Валентина Ивановна, ее к нам на работу из совета прислали.
9: С ребенком?
2: С ребенком.
9: Так ведь он пищать тут будет.
2: Бывает и попищит.
9: Ох, присылают тоже. Анфиса, устроить ее там на кухне.
2: Валентина Ивановна, там ведь холодно, печки же нету.
9: Ничего не могу придумать. Объясните, покажите.
2: Пойдем, милая, пойдем.
3: Мир дому сему.
10: Здравствуйте, батюшка.
3: Валентина Ивановна.
10: Простите.
3: Дети.
10: Дети, ступайте пока в коридор.
11: Пошли.
12: Улица ходила, большая ходила.
10: Ну, а про наши дела гимназические вы ничего не слыхали?
3: Говорят, сегодня...
10: Что сегодня?
3: Новая начальница. Товарищ Широких самолично приедет и объявит. Полагаю, кандидатка у нас одна. Вы, Валентина Ивановна.
10: Вы так думаете?
3: Меня-то как бывшего иерея, конечно, не назначат. Значит, вас.
10: А вы слыхали? Говорят, Чусовое 5 дней как белые заняли.
3: Слава тебе,
13: Господи.
3: Что это так? У Лёвок-то помини. Он самый. Пожалуйте, пожалуйте, товарищ Широких.
13: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
10: Ну, а новая начальница?
13: А сейчас явится.
10: Тихо, дети. Садитесь. Вынимайте бумагу, карандаш. Сейчас буду диктовать.
13: Вы учитесь, я не помешаю. Я вот здесь сяду.
2: Иди, милушка. Иди, милый, не бойся. Входи, входи. Вот Валентина Ивановна еще одну привела.
10: Кто такая?
2: Да бог ее знает. На телеге из совета привезли.
14: Данилова я. Данилова Пелагея.
10: Зачем пришла?
14: Вот тут написано.
10: Препровождается при сём в Новоильинскую единую трудовую школу Данилова Пелагея на предмет образования. И как она осталась сиротой?
14: Ага, сиротой.
13: Ты откуда?
14: Из Чусового я. Из Чусового села.
13: Это что, Данилова Степана Ивановича дочка?
14: Ага. Его зарубили, батю. Повели его. Я рядом бегу. Батя, кричу. Батя. А он откликается. Панюшка, дочка. Они, скидай, говорят, сапоги. И босой на тот свет допрешь. А у бати... У него и сапог-то не было, одни пимы.
13: Ну, пойдем со мной. Вот садись сюда, за эту парту.
10: Товарищ Широких, ну как же так? Вероятно, она ничего не знает?
14: Я много чего знаю. Меня батя учил. Я даже по телефону говорить могу, по-местному и по-всякому.
13: А вы ее, товарищ учительница, проверьте. В какой класс подойдет, в такой и примите.
10: Хорошо. Пожалуйста, кто-нибудь дайте ей бумагу, карандаш, пусть пишет со всеми вместе. Внимание! Диктую. Гнев, богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына.
14: Тёенька, а меня когда батя учил, так он только по-русски умел.
10: Я по-русски и говорю, ты слушай и пиши. Российский двуглавый орел держит в когтях скипетр и державу. Российский двуглавый орел.
14: Орел держит в зубах скрипку.
10: Почему вы смеетесь?
5: Ну вот что, довольно.
10: Что? Что такое?
5: Беретесь детей учить. По-хорошему учите.
10: Товарищ Широких, вероятно, она сошла с ума? Почему же вы молчите? Ну ведь это же неслыханно. Уборщица распоряжается. Уборщица командует.
13: Уборщица?
10: Ну, конечно, уборщица.
13: А какая же она уборщица?
10: А кто же она такая?
13: Ваша новая заведующая. А по-нашему комиссар. Вот кто.
10: Ах, вот как.
2: И пошел.
10: Вот ты. Отдай тому мальчугану то, что ты у него взял.
15: Ничего не было.
10: Булку с маслом и шаньгу.
2: Давай, Минька.
15: Чего?
10: А теперь берите карандаши, буду диктовать. Вставай.
11: Вставай.
10: Проклятьем.
11: Проклятьем.
10: Заклейменный.
11: Заклейменный.
10: Весь мир.
11: Весь мир.
10: Голодных и рабов.
11: Голодных и рабов.
5: Ну, идите на перемену. Отдыхайте.
11: Пожалуйста.
13: Так, значит, говоришь, не справишься. Не разберешься, что к чему.
10: А ты не смейся.
13: Какой тут смех? Чую плакать мне сейчас.
10: Ребята бездомные. Кротком в классах ночуют. Это тебе как? Есть им нечего, сапог тоже нет. Вы об этом, товарищи, думаете?
13: Думаем.
10: А в чем она, дума ваша?
13: А в том, что тебя сюда прислали. А вот ты придумаешь. Да ты пойми, какие мы школы организуем. Единые трудовые. Не гимназии, а единые трудовые школы.
4: Снова тот же класс. Андрей, стоя на стремянке, приколачивает на стену лозунг «Единая трудовая школа – детище пролетарской революции». Анфиса, сидя на полу в углу класса, плетет из еловых веток большую гирлянду. Панюшка ей помогает.
14: «Више! Више, давай! Побивай, Више! Криво, а то криво будет!»
16: «Тетя Фис, а широких-то сколько дней у нас уж не бывало?»
2: Нету его. По деревням за хлебушком поехал.
16: Знаю, контрибуция-то хлебная.
2: Милушка ты моя, да ты-то откуда вы знаешь?
16: Да у нас ведь в Чусовом тоже так хлеб собирали. Белые хотели тот хлеб угнать, а дядя Вася Бондарчук, дежурный по станции, им не дал. Так они его... вместе с батей моим.
4: Входит Анна. В руках у нее пальтишко из японского шелка.
10: Панюшка! Панюшка, примеряй-ка пальто.
2: Ой, ты, господи, какая красота. Ну-ка, сядень-ка.
16: Тетя Фис, глянь-ка. А птички-то какие. Птички. Анна Петровна, можно я пойду ребятам покажу?
10: Ступай. И вы, ребята, идите.
16: И вы пошли. Ай, птички-то.
2: Анна Петровна, что спросить хочу?
10: Спрашивай.
2: Что же это начальник-то наш, Матвей Никитич, так долго в обрат не вертается?
10: Не знаю.
2: А может быть?
10: Все может быть. Белое близко.
2: Господи, Боже ты мой. Анна Петровна, Матвею Никитичу хлеб-то у богатых брать надоть. У бедных где его взять хлебушка-то? Нету ведь. А богатые-то проклятущие. Ведь ты их только тронь. Они в ножи пойдут, они и стрелять будут. Чует мое сердце, не увидим мы больше нашего Матвея Никитича. Извели его богатеи деревенские.
14: Товарищи!
10: А ведь это он!
13: Здравствуйте!
10: Матюша, здоров!
2: Матвей Никитич!
13: Будет.
2: Воротился, сынок. Не извели тебя богатеи деревенские.
13: Хотели, понимаешь.
2: А ты чего же?
13: А что, мне не дался, вот и все.
16: А мы ведь в начальницу на квартиру приезжаем с Анной Петровной, и постели всем будут.
13: Ох, вот это здорово!
10: Матюш, а с хлебом как?
13: С хлебом? А ты-ка посмотри в окно. Видишь подводы? Это мы хлеб на железную дорогу везем.
2: Ой,
10: молодцы!
13: Ох, и жарко было. Вы думаете, один хлеб везем? Там и винтовки, и пулемет, и все это у калача вместе с хлебом в земле зарыто было.
2: Во-во, чуяла я, говорила мое сердце. Матвей Никитич, милый, ну мы пойдем с Панюшкой поглядим, чего ты там привез. Ну,
13: посмотрите.
2: Пошли, Панюшка, пошли, доченька, пошли.
13: Так, значит, ну, завтра с утра отправляем хлеб в Москву. Но у вас-то как? Я ведь ничего не знаю, 6 дней как в бреду и никаких вестей.
17: Товарищ Широких,
13: да.
17: В штаб вызывают.
13: Идем, Аннушка, ребят, по домам распусти, да побыстрее. Айда, Коротков.
14: Анна Петровна, стреляет.
5: Анна Петровна, что это?
10: Война, милый.
14: Эх, и я бы воевать пошла.
5: И я.
10: И я бы пошла.
14: Ну
10: и пойду. пойдем, когда прикажут.
4: Комната в бывшей квартире начальницы гимназии. На сдвинутых креслах спит Панюшка. У другой стены, укрыта рваным полушубком, лежит Варя. За ширмой на полу, на соломе, Андрей и Рахматулла. Анфиса топит печку, Аннушка сидит у столика.
18: Ой, да ты дорожка в белом инии, зимний сад мой палисад. Спи, маленькая, спи. Поезд А и поезд Б вышли навстречу друг другу. Через сколько часов они встретятся, если расстояние между городами, а скорость Б равна 4×9 = 36, 7×7.
14: Анна Петровна, и вы учитесь?
18: А как же? Не спишь, Варюш?
14: Не сплю.
18: А что так?
14: А я и сама не знаю. Ну, вдруг, думаю, я засну. Проснусь, а уж ничего нету. Ни комнаты, ни кровати, ни вас.
18: Спи. Спи, ничего не бойся.
2: О, Господи, завтра воскресенье. Вставать рано не надоть.
14: А нас по воскресеньям надзирательница побираться посылала.
18: Это как же?
14: Ну, это еще при Боге было. Отдадут тарелку и ступай подвое на паперть. А кто мимо идет, так мы кланяемся. Православные христиане, подайте, благодетели, что милость ваша сиротам на пропитание. За день-то бывало накланяешься, даже шею больно.
2: Ишь ты, нежные какие. А я вот девчонкой у господ в имении жила. А у них свинья была, мечтой звали. Ну, та поросилась, та свинья-то, и околела. И приставили господа меня к тем поросенкам. 10 штук их, махонькие, голодные, кричат есть просят, и я с ними плачу. Уж потом только додумалась, стала их изорту через соломинку молоком поить.
18: Выкормила?
2: Выкормила. Еще даже награду получила по 5 копеек за каждого поросенка. Один-то поросеночек подох, так они меня за него.
14: Били?
2: Нет, милок, гладили.
16: Эту песню батя мой пел. Анна Петровна, а у Ивана Семеновича батя есть?
18: Был у него батя. Хороший, веселый. И кудри имел, как ковыль трава степная.
14: Ай-ай, а теперь где?
18: Белые тот город взяли. А Семен с товарищами уйти не успел. Остались.
10: И не отбили их? Нет.
18: Мы потом тот город обратно взяли. Только их там уже не было. Зарубили их беляки.
4: В комнату входит Широких и старик Баранов.
13: Аннушка, мы, видишь ли, пошли.
14: Ой.
18: А как же тот хлеб, что привезли вы давеча?
13: Вот затем и пришел. Придется тебе. Надо, чтобы к утру хлеб в Москву ушел.
18: Да, но с кем?
13: А вот товарищ железнодорожник поможет тебе.
18: Знакомый?
19: Признала, умница. А мы тогда, по-твоему, сделали насчет спирту, помнишь, как сказала? Написали на цистернах нефть, отправили на шахты, и все превосходно вышло.
13: В общем так, кого только можно, ставьте на погрузку. Ну, прощай, Аннушка.
18: Прощай, Матюша.
13: Пошли.
10: Товарищ Широких!
13: Да?
10: А мы?
13: А что вы?
10: Хлеб грузить.
14: Ага.
13: Да ну! Аннушка, как ты?
18: Пускай идут, не чужие помогут.
20: Поможем.
13: Ну, прощайте.
18: Тетенька Фис, пригляди за ребенком.
21: Да иди, милушка, иди, я с ним тут побуду.
18: Нет, ты его к себе возьми.
21: Да что ты, родная, нечто можно, эту мою-то коморку под лестницу.
18: Так вернее будет. Да и Понюшку с собой прихвати.
16: Зачем Понюшку? Я с вами пойду.
18: На железную дорогу? Ну уж это нет.
16: Ну я ж там жила, я ж там все-все знаю.
21: Анна Петровна, возьми ты ее с собой, Христа ради, она там как огурец в рассоле.
20: Как огурец? Ну пошли за что ли, а?
16: Пойдем.
18: Ну пошли.
22: Скорее давай.
21: Идите, идите, с Богом. Иван Семенович, прокурорчик ты мой милый, пойдем и мы с тобою. Пойдем, дорогой, в наш терем-теремок. Назад, милый, под лестницу.
4: Одинокий железнодорожный фонарь освещает небольшую погрузочную платформу, рельсы, бок товарного вагона. В вагон грузит хлеб Анна, Коротков, Баранов и другие. По эту сторону вагона Понюшка и Варя торопливо нашивают заплаты на прохудившиеся мешки с зерном. Неподалеку от них на земле пулемет.
16: Варь, а Варь, слышишь, раньше далеко стреляли, а сейчас совсем близко.
1: Ага, это они, наверное, в город вошли.
16: Ну,
1: отстояли его наши-то.
22: Готовы у вас мешки-то?
1: Готовы, вон там берите.
16: Готовы. И эти сейчас готовы будут.
1: Давай, давай.
13: Че, испужалась мошкара?
23: А че пужаться? Не в лесу.
16: Чего пужаться? Не в лесу.
13: А девчонки, небось, боятся?
16: Угу, боятся.
24: Когда стреляет, боимся, а так ничего.
13: Ишь, велики к хлебу нашему рвутся.
19: А мы это самое не дадим.
13: Вот, у них еще в ухе не кругло.
16: Дедушка-машинист, там паровоз подают.
19: Механик,
25: здесь.
19: Иди сюда. Ты какой паровоз подаешь?
25: Какой есть, такой подаю, выбирать нечего.
19: Так ведь это же овечка, да еще больная, не увезет.
25: Пол плеча вытянул.
18: Пол плеча, а дальше?
25: А дальше не ручаюсь.
19: Вот что, нужно идти в депо и просить, чтобы другой паровоз дали.
25: Надо послать кого-нибудь к дежурному по станции, пусть по линии телефонит, чтобы навстречу здоровый паровоз выставили. Тогда все в порядке будет.
16: Анна Петровна, меня пошлите, я дежурного разыщу, я и сама сказать по телефону могу.
13: Механик, ты что ли? Ну, давайте отправляйте состав. Сейчас белые здесь будут.
18: Матюша, на полчаса работы осталось. Последний вагон грузим.
13: Вокзал 10 минут не продержится.
18: Неужто бросать столько хлеба?
13: Бросать.
18: Жалко оставлять.
13: Да, жалко. Федор! Федор! Где пулемет, что у кулача вместе с хлебом в земле зарыт?
17: Да вот.
13: Попробуем задержать.
17: Коль задерживать-то будем с рельс, с ровного места.
19: А ко мне на водокачку. Круглая и стреляй из окон во все стороны.
13: Верно. Пошли. Нет, дед, ты не ходи. Без тебя управимся.
19: То есть машиниста оставляешь? Без хозяина на водокачку?
13: Оставайся здесь, говорят, там жарко будет.
19: Так ведь я ж астраханец, мне это и любо.
13: Товарищ Аннушка, мы попробуем задержать, а ты здесь кончай с хлебом, всех грузи и сама с ними уезжай.
18: Ну, товарищи, работать.
25: Так как же, товарищи, насчет паровоза-то? Надо послать кого-нибудь к дежурному по станции. Пусть по линии телефонит в эту, в Макейху, что ли. А мне от паровоза уйти никак нельзя.
16: Анна Петровна, пошлите меня.
18: Опять ты. Ложись вон там на мешки и спи, скоро поедем.
25: А по мне послали бы девчонку. Ребенок никто не тронет.
18: А задержится на вокзале, ждать-то ведь ее нельзя будет.
16: Анна Петровна, я к тетеньке Фисе побегу, я дорогу-то знаю.
25: Да отпусти ее, товарищ, паровоз-то ведь больной, а вдруг и хрянь далеко не увезет.
18: Ну что поделаешь, беги. Да не завозись у меня там, смотри.
16: Ладно, я

0: Комната дежурного по станции. Дежурный стоит за шкафом, прислушиваясь к стрельбе и крикам. Панюшка врывается в комнату.
1: Матейка! Матейка! Матейка!
2: Дяденька!
1: Ты куда?
2: Да к вам же я, к вам, дяденька!
1: Ты кто?
2: Данилова я, Данилова Пелагея.
1: А ну, залазь! Матейка! Макейка!
2: Правильно, дяденька, правильно, Макейка! Говорите, чтоб не вышел состав с хлебом, паровоз совсем плохой не дойдет. Говорите, чтобы они высылали немедленно навстречу здоровый паровоз.
1: Да тебя кто прислал?
2: Да механик велел вам сейчас же звонить, не то белый хлеб отымут.
1: Хлеб отымут, знаю. Макейка! Макейка! Макейка! Макейка, да, слушайте! Слушайте! Это говорит дежурный Новый Линск. Да, от нас вышел состав с хлебом. Да, высылайте на встречу.
2: Дяденька, что с вами, дяденька? Бежать отсюда, скорее бежать. Позвонить самой. Они, наверное, еще ждут. Макейка! Макейка, вы тут? Не ушли? Данилова! Данилова Пелагея, говорят! Дяденька! Дежурного? Дежурного, кажется, убили. Дяденька, к вам вышел состав с хлебом. Паровоз совсем плохой. Не дойдет. Высылайте немедленно навстречу здоровый паровоз. Только скорее, скорее, скорее! Боюсь я, батя, боюсь!
0: Вестибюль школы. Под лестницей каморка Анфисы. С улицы вошел Дмитрий Кондарев. Из дверей зала появляется Валентина Ивановна.
3: Наконец-то, Дмитрий Васильевич, наконец-то! Я уж думала, вы забыли о нашем маленьком празднике.
4: Здравствуйте, здравствуйте. Забыть, что прелестная начальница обещала мне первый вальс. Простите, это уж последним бревном нужно быть.
3: Ну, пойдемте, Дмитрий Васильевич, пойдемте. У нас приготовлен в классе чай для гостей.
4: Комиссарша не появлялась?
3: Нет, комиссарша не появлялась.
4: А наживка-то не подействовала.
3: Ну, что же тут удивительного? Она знает, что старуха заботится о ребенке, вот она и не беспокоится.
4: Придется обеспокоить.
0: Входит Панюшка с кувшином в руке. Увидев Дмитрия, роняет кувшин.
4: Ой. Ты что, разява? Это что за чучело?
3: Да так, тут одна девчонка ютится у старухи. Нет, вы обратите внимание на пальто. Драпри мадам Грибушиной. Они здесь все дома ободрали и детям хламид поношили. Ну, пойдемте, пойдемте, Дмитрий Васильевич.
0: Панюшка бежит к каморке под лестницу и исчезает в ней.
2: Панюшка, ты что, милая, кто тебе?
3: Боюсь я, боюсь. Тот самый приходил, что батю зарубил.
2: Что ты, бог с тобою. Помстилась, об тебе показалось.
3: Да нет же, нет, не показалось. Он и голос такой, и браслетка на руке такая.
2: Господи, ну, не плачь, не плачь. Не плачь, успокойся.
3: Тетя Лиза, что а Широких-то где он?
5: Да нету его. Схватили.
3: Схватили. Анна Петровна?
5: Анна Петровна в городу где-то. Нужно будет, она обязательно объявится.
3: Объявится.
5: Не плачь.
0: По лестнице спускается Дмитрий с двумя казаками, подходит к каморке, рывком отворяет дверь.
4: Собирайся.
5: А куда?
4: Куда нужно? Живо!
5: Ваше благородие. Шли бы вы лучше спать, мерещится вам.
4: Взять!
5: Ребята, давай. Ну что вы, ребята? Ну он с пьяну дубовым языком несет не весь чего. Вы что же его слушаете?
6: Хватит.
5: Ребятки, солдатики, что вам старуха старая сделает?
2: Не ходи с ней! Он батю зарубил, он дядю Васю зарубил! Не ходи с ней!
5: Панюшка, не плачь!
4: Пошла!
5: Да не боюсь я их! Это они храбрецы старуху исполнили. перестань, доченька. Не боюсь я их. Ты перед кем плачешь? Перед кем слезы льешь? Эх, вы, воители! Тьфу на вас!
4: Вылезьте!
0: Пустынное место над обрывистым берегом реки. На груди камней сидит Курочкина. Подходит Аннушка.
6: Ух ты! А я тут чего не подумаю.
7: Ну, говори, что там у вас?
6: Матвей в Широких все там же, в вагоне, запертый сидит. И Федя Коротков с ним.
7: А вагон где стоит?
6: На запасных путях возле вокзала.
7: Караулит их крепко?
6: Снаружи охрана и внутри часовой. Да и не убежать им. У Матвея Широких нога повреждена. Как спускался с водокачки, подломил. Вот того их тогда и схватили.
7: Так значит, живы они?
6: Сегодня утром вагон еще на месте стоял. Стал быть, живы. Не прикончили их еще.
7: Погоди, а ты откуда знаешь?
6: Так ведь приканчивать-то не у вокзала будут. На займку погонят.
7: Да-да, конечно.
6: Слышь ты, Анют, я эту видела. Ну как ее? Панюшку.
7: Панюшку?
6: Ага. Идет по улице и молоко в кувшине несет.
7: Молоко. А я вам что наказывала? Не смейте туда ходить, никто там же кругом засада. Повлипаете, что я одна делать стану?
6: Да не ходила я. Я ее случайно на другой улице повстречал. Берегет его старуха. Не горюйся.
5: Ну где ты рахматула?
7: А вот и мои пришли. Ну что, были?
5: Были.
2: Ага. И ответ вот принесли.
5: Анна Петровна, что еще ждать, да?
7: Да. Дня через два, не раньше. Малых еще подкрепления ждут.
2: Анна Петровна, пускай не ждут. Пускай столько идут, сколько есть.
7: Нельзя. Белые здесь порядочно войско держат. Ну куда ж против силы горсть людей вести?
2: Анна Петровна, нельзя дожидать. Нельзя. Сегодня надо.
7: Пастор Ахматул, ты что-то узнал? Ну говори.
2: Товарищ Широких... На железной дороге в вагоне заперты. И Коротко, и дедушка машинист.
7: Знаю, ну.
2: Ну и тетенька Фиса.
5: Ух ты. Вчера ночью взяли.
7: С ребенком?
5: Да нет, он там под лестницей остался.
2: Анна Петровна, тебе туда идти нельзя. Но мне позволь, я пойду.
7: Никому позволить не могу. Кто пойдет, всякого заберут, для того и придумано.
6: Что ж делать?
7: А вон Варюшка бежит.
2: Анна Петровна, я на железной дороге была, куда вы посылали. Так они велели передать, что вагон тут с арестованными нынче, видать, угоняют.
7: Угоняют?
5: Угоняют.
2: Ага. Сейчас приходили, буксы проверяли, паровоз подцепили на займку везти. На расстрел.
6: Ну вот, пропало, значит, все.
5: Анна Петровна, что же не спасут их, не отобьют?
7: Людей мало, оружия того меньше, а помощь раньше, чем через два дня, не придет.
6: Савелова, придумай. Ты можешь придумать!
7: Что? Что придумаешь? Ну вот что. Расходиться нам надо. Ты, Курочкина, пойдешь в город. А вы, ребята, идите на шахту и ждите меня там.
2: А вы?
7: А я тут посижу, подумаю.
6: Ты придумаешь. Я знаю, придумаешь.
2: Пошли, да?
6: Пошли.
0: Аннушка сидит, закрыв глаза и подперев голову руками. Она не заметила, как двое солдат в шинелях и без козырках царского образца подсели рядом с ней с двух сторон.
2: Ух!
8: О ком, девушка, ударяетесь?
9: Не вздыхай глубоко, не отдадим далеко. Слышь, а ты здешняя?
2: Ага, здешняя.
8: Да ты стой. Куда торопишься?
2: Домой.
9: А где шахту показать можешь?
2: А вам на чё?
8: Дело есть.
9: Там, говорят, выпить можно. А?
2: А, так нету там этого. Нету, обманули вас.
8: Как же обманули, когда мы сами видели. Шел один, солдат тоже. И у него полно в чайнике было.
10: Ага. Стоят, говорил, у шахты на рельсах самовары громадные. На них нефть написана.
8: О.
10: А там вовсе спирт.
2: Спирт, говоришь?
10: Да.
2: На рельсах возле шахты.
10: Ого.
2: И нефть написана.
10: Ого. А мы не здешние, ищем, свищем, нету. Поведешь?
2: Милые голубчики вы мои.
10: Поведешь?
2: И вас поведу, и других солдатиков зовите. Да вы не хмурьтесь, там много. На всех хватит. Пошли.
0: Наружная стена товарного вагона. У вагона шагает часовой. Подходит Панюшка с ребенком в руках.
11: Денька, а Денька?
12: Ну, проходи, проходи, не плагайся.
11: Денька, мне бы дедушку.
12: Какого еще дедушку?
11: Дедушку машиниста с водокачки. Где искать мне?
12: Сама говоришь, на водокачке.
11: Да была я, нету его там. Денька...
12: Ну, проходи, проходи, не плагайся.
11: Вот ведь вредный какой. Его спрашивают, а ему жалко ответить.
0: Из-под колес, постукивая молотком, выглянул машинист.
11: Денька, мне бы дедушку Баранова, машиниста с водокачки, где искать мне?
8: Дедушку Баранова? Ступай, милый, домой.
11: Да куда я, дяденька, пойду? Нету у меня дома, и у него тоже нету.
8: Ну ладно, ступай со мной на паровоз, там поговорим. Ну, идешь, что ли?
11: Иду, иду, иду, иду.
0: Теплушка с арестованными.
5: Матвей Никитич, сынок ты мой, ну как ноженька-то тебе? Не пекет, не жжет?
13: Да будто полегче. Спасибо, мать.
5: Я вот тебе сейчас холодненького приложу, совсем здоров будешь. Ой, господи, что это будет, что это будет?
14: А чему быть-то? Известно, что будет. Поголовная прирезка земельных участков по 3 аршина на брата. Могилевской губернии, Покойницкой волости, Гробовом села.
5: Это что, нам, что ли?
14: А это, мило, неизвестно. Может, они нам прирежут, а может, и мы им. На то война.
5: Да будьте, Егорыч, на самом-то деле. Береза!
12: Опять шкандалишь?
5: Водиться давай.
12: На что тебе водиться-то?
5: Ранитому надо.
12: Ты придумаешь.
14: Крупа, у ваш бабку дай чего просит.
12: Так я же...
14: Крупа.
12: Ну, погодь, сейчас.
13: Ну, чего слыхать, Федор?
15: Да не поймешь. Не то увозят, не то здесь оставляют.
13: Эх, Березу бы расспросить.
5: А вот сейчас.
12: На, получай.
13: Слышь-ка, Береза, у нас что, будут увозить или как?
12: Не буду.
15: Почему?
12: Сейчас механик приходил, паровой поломка, а другого нету, чинить будут. Вот смотрю я на тебя, старый, а шкандалишь.
5: Да ладно тебе.
12: Твое счастье унтер не слышит, пьяный лежит, храпит, а дух от него кругом.
13: А че это он нализался? Какого праздничка для?
12: Так раздают, говорят, где-то нынче водочку. Моя баба обед приносила, сказывала. Идут, говорит, это пьяные солдатики, сама видела, да у торговок связки с баранками рвуть, а баранки-то что бус сыплются.
13: А че это не так, не слыхал?
12: Ты там, понимаешь, заваруха. Телефоны звонять, двери стучать, людей мететь, бросает, как чумовых. Ну, вроде как палку в муравейник воткнули. Во.
15: С чего бы это они там так забегали?
14: Да уж не с радости, помяните мое слово, мор почуяли тараканы. Может, не нам еще в Могилевскую отправляться?
12: А то Тут че говорят?
14: Говори правду.
12: Неспокойно. Кто-то солдат перепоил. Их бы всех по казармам запереть. Да кому ж, некому. Все как есть пьяные. А еще говорят.
13: Ну что говорят-то?
12: Вам-то от меня большой обид не было. Ежели что, так заступись, а?
4: Береза!
12: Я!
15: Товарищ, а ведь наши близко.
2: Ой,
13: спокойно, спокойно, товарищи.
4: Кого выкликну, выходи. Матрёнинский. Баранов.
8: Я.
4: Коротков. Широких, выходи.
15: С вещами?
4: Без вещей.
5: Да вы что, идолы, делаете? Как же пойдет Широких-то? Ведь у него же нога переломанная.
4: Придут за ним, унесут. Остальные выходи.
15: Прощайте.
5: Федя.
14: Прощай, бабушка.
5: Егорыч.
13: Прощайте.
5: Егорыч.
3: Милые мои. Сыночки мои, за что вас? Сыночки мои, за что?
13: Плачь, мать.
3: Да ведь убьют их, родные мои сокольники. Убивают.
13: Слышишь, Береза, кому служишь, солдат, и не видишь слепые твои глаза?
12: Убегу, к вашему бегу, вот тебе крест, давай на круг, здесь закрыто.
2: Да где же они, где? Матюша.
13: Аннушка. Наших повели, Федора, дедушку Барану, может, успеешь еще?
2: Да уж отбили, Матюша, отбили, вот они, видишь?
14: Ну вот, уж и билеты были в Могилевскую выписаны, а поехали-то не мы.
5: Егорыч, Аннушка родная, беги ты скорее в город, сыночка возволяй. Не уберегла ведь я его старой, не укараулила.
7: За ним ребята поехали, сейчас тут будут.
13: Ну что, ехать, что ли? Это куда ехать, зачем?
7: А потому что вот оно, войско-то наше, все тут.
13: А как же вы город занимали?
7: А мы его не занимали. Мы его завтра занимать придем.
8: После расскажешь, едем.
13: У тебя же в паровозе поломка.
8: А для своих справнёхонек.
0: Появились Рахматула, Андрей и Варя.
2: Он говорит ровно.
7: А где же Панюшка? Вы что, не застали их там?
2: Нету их.
3: Ни Панюшки, ни Ивана Семеновича.
7: А вы не спрашивали, может, видел кто?
2: Соседи говорят, что приходила Панюшка с Иваном Семеновичем. Они их даже молоком напоили, а потом они куда-то ушли.
8: Дедушка Баран!

0: Ресторан. Сидят два приятеля.
1: Вот я и говорю, Вася. Трудно, трудно. Не хватает. Ну, считай так. Я зарабатываю 1000, жена 500. Ну, куда это? Приходится экономить. Товарищ официант.
2: Слушай.
1: Будьте любезны. Водочки, значит, будет 2 графинчика.
2: 2.
1: Так. Закусочка будет такая. Балычок.
2: Балычок.
1: И корка.
2: И корка.
1: И сиг. Сиг обязательно.
2: Слушай.
1: Вот так. Да, и салатик весна.
2: Слушай.
1: Ну вот. Что же это выходит, Вась? Значит, вместе с женой мы зарабатываем 1500. И я тебе скажу, вроде скромно живем. Не транжирим. Не... Да, что же мы с тобой горяченького не заказали? Товарищ офицер.
2: Одну минутку. Слушаю вас.
1: Из горяченького, будьте любезны, сделайте нам так. Значит, сделайте нам лангет.
2: Лангет.
1: Так. Сделайте нам вы судачок фри.
2: Судачок фри.
1: Так, и сделайте вы нам котлеты по-киевски.
2: Слушаю.
1: Вот так вот.
2: А фрукты будете заказывать?
1: А как же?
2: А кофе?
1: Обязательно. И коньячок юбилейный, 5 звездочек.
2: Самый дорогой?
1: А я другого не пью.
2: Слушай.
1: Ну вот. Ну что же это получается, Вася? Вот каждый день сижу я вот в этом ресторане и думаю, куда деньги уходят? Ну? Ну веришь, что вот иногда дома даже на масло не хватает. Кстати, товарищ официант, маслица 2 порции. Я вот жену ругаю. А что? Экономить надо. Не можем мы, понимаешь, позволить там что-нибудь такое себе особенное. Правильно, нет? Да, что же мы с тобой без музыки сидим? А? Товарищ маэстро, держи 20 рублей. Будь любезен, сделай одолжение. Тонкую рябину для души.

0: Обожаю.
1: Милочка, разрешите? Балычок, давайте. Балычок и корочка. Водочка, налить?
0: Пожалуйста.
1: Прошу вас.
0: Ну, будь здоров, дорогой. Будь здоров. Хороша водочка. Вот так вот. Еле сводишь концы с концами. Товарищ официант, повторите, пожалуйста.
2: Александру Блоку. Я пришла к поэту в гости. Ровно полдень, воскресенье. Тихо в комнате просторной, а за окнами мороз. И малиновое солнце над лохматым сизым дымом. Как хозяин молчаливый ясно смотрит на меня. У него глаза такие, что запомнить каждый должен. Мне же лучше осторожный, в них и вовсе не глядеть. Но запомнится беседа, дымный полдень, воскресенье, в доме сером и высоком у морских ворот Невы. Наше священное ремесло существует тысячи лет. С ним и без света миру светло. Но еще ни один не сказал,

0: поэт, что мудрости нет и старости нет, а может и смерти нет.
1: Короткая, как жизнь.

У нее пронзительные слова. У нее пронзительные слова, а мелодия почти что возвышенная. Она возникает с рассветом вдруг, не глядь и врать необученная. Она как надежда из первых рук, она как надежда из первых рук, она как надежда из

пройдет, чему суждено, все пройдет, чему суждено, все пройдет, чему суждено.

0: голова, у нее пронзительные слова, у нее пронзительные слова, а мелодия почти что возвышенная.
1: Сейчас вы увидите передачу о двух памятных встречах, которые были с Булатом Акуджавой. Первое происходило лет 11 назад в этом самом зале Дома писателей. И запомнилось мне очень, что потом эту передачу резали, кромсали, выкидывали в отделе, который назывался «Отдел доэфирного контроля». Это был целый этаж на студии. И девочки, которые снимали это, я почему-то девочку помню, по-моему, залили слезами комнаты, приемные этого самого зала доэфирного контроля. Вторая встреча была снята недавно. И что удивляет, что Булат за это время не изменился. Да не внешне только, а внутренне, по существу. Народ за эти годы поумнел, а Булату даже и умнеть не понадобилось. Он как-то остался самим собой, что самое трудное. И вот здесь будут соединены эти две разделенные десятилетием встречи, в которых Булат смог, несмотря ни на что, оставаться самим собой. Что не каждому из нас удается. Что немногим, в общем-то, удается.

0: Вот Булат, так негромкий, Акуджава, изящный, скромный. Как говорят о нем, принято так говорить, грустный и ироничный. А смог устоять против доброжелателей, которые всю жизнь советовали ему, каким он должен быть. Против недоброжелателей, которые всю жизнь указывали ему, каким он не должен быть. Вот это имя Булат как влитое подходит ему. Булат. Это, прости, звучит гордо.
1: У Чехова в записных книжках есть такая фраза. Ум не любит учиться, а дурак учить. Антон Павлович Чехов однажды заметил, что умный любит учиться, а дурак учить. Скольких дураков в своей жизни я встретил, мне давно пора уже орден получить. Дураки обожают собираться в стаю, впереди главный во всей красе. В детстве я верил, что однажды встану, а дураков нету, улетели все. Ах, детские сны мои, какая ошибка, в каких облаках я по глупости витал. У природы на устах коварная улыбка, видимо, чего-то я не рассчитал. А умный в одиночестве гуляет кругами, он ценит одиночество превыше всего. И его так просто взять голыми руками, скоро их повыловят всех до одного. Когда же их всех повыловят, наступит эпоха, которую не выдумать и не описать. С умным хлопотно, с дураком плохо, нужно что-то среднее, да где же его взять? Дураком быть выгодно, да очень не хочется. Умным очень хочется, да кончится битьем. У природы на устах коварное пророчество, но, может быть, когда-нибудь к среднему придем.
2: Я родился на Арбате в Москве. Мой отец грузин из Кутаиси. Моя мать армянка, она из Тбилиси. Они были фанатичными большевиками. Долго были в подполье. Потом наступила советская власть, они вышли из подполья. Продолжали фанатично делать свое дело. Они были людьми порядочными, чистыми, честными, бессеребренниками. Но в какой-то степени слепыми, как всякий фанатик. И поэтому они участвовали в этом зле, вот, желая добра. Ну и потом за это расплатились. Отца расстреляли, а мать 19 лет просидела в лагерях.
3: Ваша мать армянка, а отец грузин. А вы кем себя считаете?
2: Не знаю даже. Не знаю. Русским я себя назвать не смею. Хотя моя родная культура и мой родной язык, и я здесь вырос. Но я не смею, потому что мне сразу сказали, ну ладно, ладно, ты грузин, не... Да, я помалкиваю, в общем, конечно. Но я знаю прекрасно, что я более русский, чем очень многие, которые бьют себя в грудь кулаком и кричат, что они русские. Вот, это я знаю хорошо.
4: Это бабушка и дедушка.
2: Армянская половина, с материнской стороны.
4: Это я в 4 года на Арбатском дворе. А это Соли в Ялте, это давно очень. Это 63-й год.
5: А кто это на скамейке сидит в шляпе?
4: Это Хрущев. Это Хрущев после уже неспровержения. Он сидит рядом с Борисом Жутовским, художником, которого он ужасно поносил. А потом они подружились, значит. Это отец. Это 21-й год. Или 20-й.
5: Красиво. Так.
4: Ну, ничего. Это Белла Ахмадулина. Это рисовала Галя Ваншенкина. Художник очень хороший. Она очень точно схватила...
5: пластику.
4: Да, пластику.
5: А вот как фотографии сюда попадают? Ну, родители, понятно, вот какие-то другие.
4: Ну, фотографий очень много, у меня просто не хватает места. Я бы с удовольствием, я люблю на них смотреть, я бы с удовольствием увешал бы все стены. Но у меня нет больше стены, вот это одно место только, к сожалению. Беру потом их. Это мой отец в гимназии в Кутаиской. Вот. Кутаиская гимназия. А это замечательный грузинский, можно сказать, великий грузинский поэт Галактион Табидзе. А это его жена Оля, моя родная тетка Оля Акуджава, сестра моего отца, которая погибла в 1937 году.

0: Акуджаву в присутствии автора это смертельный трюк, и мы понимаем это, ну, только потому, что как-то действительно может какие-то песни постарели для самого автора, мы позволяем себе вот прикоснуться к ним. Ну, какие-то названия?
1: Я тоже два слова хотел сказать. Ну, вот я как раз один из тех мальчиков, которые взяли в руки гитару с одной целью петь самому песни Булата Акуджава. Они обладали таким свойством, что их хотелось петь самому и, как говорится, совершенно добровольно. И, наверное, вот я просто поддержу Татьяну. Мы осмелились сегодня вот исполнять песни Булата Акуджавы, потому что они наши, они вот принадлежат каждому из нас, это свое, поэтому, как говорится,

0: прячьте ваши денежки по банкам и углам.
1: Несите ваши денежки, иначе быть нельзя. И в полночь ваши денежки заройте в землю там.
0: И в полночь ваши денежки заройте в землю где?

0: Полейте хорошенечко.
1: Советуем мы вам.
0: И вырастут ветвистые
1: деревья в темноте.
0: И вместо листьев денежки засеребрятся там.
1: И вместо листьев денежки зазолотятся где? Не го.

Не прячьте ваши денежки по банкам и углам. Несите ваши денежки, иначе быть беде. И помните ваши денежки, заруйте в землю там. И помните ваши денежки, заруйте в землю где.

0: Я вспоминаю одну замечательную передачу по телевизору очень давно, когда корреспондент «Взгляда» ночью проник на Казанский вокзал, прошагал через лежащих там людей, подошел к мусорному контейнеру, возле которого на мусоре сидели две старушки, ждали поезда. Ночью. Он подошел и спросил: «Бабушки, вас когда-нибудь в жизни унижали?» Что они сказали?
1: Нет.
0: Нет, милок, никогда. Вот гениальный был эпизод.
1: Да.
0: Вот так нас и воспитывали. Вообще много очень вопросов, понимаете, которые сегодня... Вот я читаю нашу прессу, и я с ужасом вижу, что все наши замечательные ученые, публицисты разговаривают друг с другом, а не с массами. Они пишут статьи о каких-то вопросах, стараясь угодить своему окружению. Так что даже я многого не могу понять, а уж что говорить о среднем читателе. Ну вот, вот эта приватизация, да? Вот эти ваучеры. Никто ничего не может понять. Или, например, что такое свобода, говорят. Вот свобода, надо уметь пользоваться свободой. Чем пользоваться? Никто не понимает, что такое свобода. Все думают, что свобода – это воля. Вот делай, что хочу. Нет, свобода – это делай, что хочу, так, чтобы не мешать окружающим. А один француз сказал, что свобода, моя свобода, кончается у кончика вашего носа. Вот что такое свобода. Надо научиться этому. Или говорят: народ, народ, народ вышел на улицу, народ не выходит на улицу. На улицу выходит население, публика, толпа. Это не народ совсем. Народ – это культурно-историческая категория. Когда мы говорим: народ создал государство российское. Да, это народ создал. Вот это вот категория. Вот. И мы все ему путаем, во всем у нас путаница. Так надо ликбез какой-нибудь, надо разъяснять людям, что это такое.

0: Что больше цените, популярность или независимость?
1: Ну, популярность вообще смешно ценить. И потом, знаете, как сказал один поэт, популярность смешна и изменчива. Сотворение она такова. Только слава – надежная женщина. Но она не жена, а вдова. Поэтому суетиться по поводу популярности нет смысла. А независимость – вещь замечательная. Что больше всего не удовлетворяет, тревожит в жизни? Болел ли звездной болезнью? Нет, не болел. Считаете ли вы, что добились всего того, к чему стремились в жизни? Да нет, конечно. И себе добил, что пора было бы умирать. Конечно, всегда считаешь, что главное впереди, которое, в общем-то, и не приходит. Что вам мешает в жизни, в работе, а что помогает? Мешают собственные недостатки, помогают достоинства, конечно. Расскажите, пожалуйста, как возникли ваши первые песни, при каких обстоятельствах, в каком настроении?
0: Ну, в каком настроении? В хорошем.
1: Сидел в кругу близких друзей. Мы пили водку или вино, не помню сейчас. Было очень хорошее настроение. Друзья были поэты. И мне захотелось одно свое шуточное стихотворение спеть под гитару. Я знал 3 аккорда на гитаре. Я взял гитару и спел. Им очень понравилось. Вот прошло 26 лет, теперь я знаю 7 аккордов. А потом, вы знаете, как первая пластинка самая моя вышла, небольшая, а маленькая. Она вышла, я даже об этом не знал. И вдруг 4 песенки там в моем исполнении продается. Мне приятель говорит, продает. Я говорю, не может быть, я ничего не знаю об этом. Нет, продается. Я побежал, действительно, моя пластинка с жутким портретом каким-то. Я разозлился, купил, принес домой, поставил и сразу понял, что это переписано с французской пластинки, которая вышла раньше. И я написал на фирму такое письмо, что я сначала очень рассердился, когда узнал, что вы выпустили без моего ведома. Но потом я понял, что вы решили, что я давно умер. Но все-таки можно было посоветоваться с вдовой. Я уж не говорю о том, что вы поместили портрет моего двоюродного брата. Тут вообще паника началась. Так, сейчас я вам прочитаю стихотворение. Называется «Художник пиросмани». Что происходит с нами, когда мы смотрим сны? Художник пиросмани выходит из стены, из рамок примитивных, из всякой суеты. И продает картины за порции еды. Худые его колени и насторожен взгляд, но сытые олени с картин его глядят. Красотка Маргарита в траве густой лежит, и грудь ее открыта, там родинка дрожит. И вся земля ликует, танцует и поет, и он ее рисует. И Маргариту ждет. Он жизнь любил не скупо, как видно по всему. Но не хватило супа на всей земле ему. Еще один романс. В моей душе запечатлен портрет одной прекрасной.

0: еще стихотворение. Нашему дикому обществу нужен тиран во главе. Чем соблазнить обывателя? Тайна в его голове, в этом сосуде, в извилинах, в недрах его вещества, скрыт под улыбкой умильную злобный портрет большинства. К цели заветной и праведной узкая вьется тропа. Общество, мир, население, публика, масса, толпа. Как они сосредоточены, отрыв даже берет, движутся, верят, и все-таки это еще не народ. Не обольститься бы истерикой, не доверять никому, тем, что клянутся расхристанно верной любови к нему. Эта промашка нелепая может возникнуть в толпе. Видел все это воочию, знаю про то по себе.
1: Я не помню сейчас, кто это первый утверждал, что художник должен быть всегда против власти. Я с этим не могу согласиться. Не могу. Что значит против власти? Для меня власть и государство – это большое домоуправление в идеале, которому я плачу налоги. И за это оно должно мне обеспечивать условия нормальной жизни, защищать меня, делать ремонт у меня в квартире, там, в доме, да, чинить проводку, в общем. Вот что такое. Как я могу быть против домоуправления? Ну, смешно это. Я могу критиковать его. Не согласен быть, это другое дело. Что значит против? Но у нас пока нет такой власти. У нас власть – это государство, это сила, которая подчиняет всех остальных. Мы к этому хотим прийти, да и то не все. Есть часть людей, которые мечтают о сильном государстве, которое будет у нас... Есть, да, есть. Иногда я думаю, что сегодня мы находимся в таком страшном состоянии, что жесткость нам нужна, действительно. Не жестокость, а жесткость. На какой-то период. Но с другой стороны, я думаю, ну хорошо, на какой-то период жесткость, а потом эта жесткость по нашей традиции перерастет в жестокость. Вот как быть? Как быть?
0: На Сретенке ночной надежды голос слышен, он...

0: я распахну счастливые крыла. Что ж делать, надежда была. Что ж делать, надежда была. Однажды, давно уже, я написал исторический роман «Путешествие дилетантов». Один из моих приятелей сказал, что если это был бы роман на современную тему, то его надо было бы назвать «Прогулки фраеров». Я посмотрел в словарь. В переводе с немецкого буквально слово «фраер» обозначает «франт» или «жених». А в обиходном смысле мнение обывателя о интеллигентном человеке. По прихоти судьбы разносишься даров, в прекрасный день мне откровения были. Я написал роман «Прогулки фраеров», и фраера меня благодарили. Они сидят в кружок, как пред огнем святым, забытое людьми и Богом племя, каких-то тайных дум их вивает дым, и приговор нашептывает время. Они сидят в кружок под низким потолком, освистаны их речи и манеры, но вечные стихи затвержены тайком, и сундучок сколочен из фанеры.
1: Наверное, есть резон в исписанных листах, в затверженных местах и в горстке пепла. О, как сидят они с улыбкой на устах, прислушиваясь к выкрикам из пекла, пока не замело следы на их крыльце и ложь не посмеялась над судьбою. Я написал роман о них, но в их лице, о нас, ведь все, мой друг, о нас с тобою. Когда в прекрасный день разносчица даров прошла в мой тесный двор, пройдя дворами, я мог бы написать, себя переборов, прогулки маляров, прогулки столяров, но по пути мне вышло с фраерами.

как в туман, от пролога к эпилогу каждый пишет, как он слышит, каждый слышит, как он дышит,

Судьбы я выдергивал по нитке, в путь героев провожал, наводила прошлое.

0: как он слышит, каждый слышит, как он дышит.
1: У вас за эти два часа глаза стали другие. Вы подольше носите эти глаза. Как-то Булат Шалович, когда должен был прийти к нам, он предупредил, говорит: «Саш, только там гитары не будет». Ненавидел гитару, не хотел петь. Одна книжка мне подарена им, там такая надпись: «От бывшего гитариста. Разрешите от вашего имени поблагодарить оскорбленную им, любимую им, любящую его гитару».
2: Давайте восклицать, друг другом восхищаться. Высокопарных слов не надо

злобою, поскольку грусть всегда соседствует с любовью. Давайте понимать,

Чаще всего девушки-кружевницы собирались в пятистенной избе сестер Квашниных. Здесь было просторно, пахло молоком и какими-то травами. Вдоль стен, увешанных рушниками и семейными фотографиями, стояли тесовые лавки, обструганные до блеска.

привлекали сюда девушек и сами сестры Надежда и Ольга. Обе характера спокойного и мягкого, скупые на слова и доверчивые к людям, с утра гладко причесанные, розовые от ключевой воды. Сестры всегда садились рядом, похожие друг на друга и лицом, и платьем, и неторопливыми движениями сильных и ловких рук. Сидели они прямо, чтобы не болела спина и не портилась фигура. В свое время также вот сидела и их мать, бабка Прасковья, сохранившая до сих пор девичью легкость в стане. Но из-за слабости глаз кружева теперь она уже не плела.

постукивали и пощелкивали коклюшки, будто бежала по камушкам незатейливая речка, перебирала камушки, считала, сколько их.

заводила всегда песню «Черноглазая и чернокудрая панка Малашкина». Вторым голосом подхватывала маленькая Нюра Мещерякова, а за ней другие девушки.

Песни пели обязательно протяжные и спокойные, иначе не тот бы вышел узор. И головы не поднимали, будто не придавали ровно никакого значения песне, будто начиналась и кончалась она сама по себе, вовсе и не по их желанию.

0: там?
1: Это мы, бабушка Прасковья.
2: И куда это вы сегодня запропастились? Девки уж все песни перепели.
3: Ничего, бабушка, вечер-то длинный, успеем еще.
2: То-то, что длинный. А мастерицам скучно. Поиграл бы им.
4: Сейчас, бабушка Прасковья.
3: Проходите, ребята.
5: Тихо ты, что?
6: Ну, бывает.
7: Стараясь ступать тихо, осторожно откашливаясь, ребята садились напротив девушек на лавку, которую всегда оставляли для них свободной. Санька Баринов перекидывал через плечо ремень гармоний, легонько проводил по ладам.

В селе уважали давнее и тонкое ремесло кружевниц и за искусство, и за достаток, который оно приносило. Конечно, кружева – это не мужское дело. Парни приходили, чтобы мастерицам не было скучно. Долгие, очень долгие северные вечера –

0: Иногда, впрочем, обычное течение вечера нарушалось. Случалось это чаще по субботам, когда бабка Прасковья приходила от соседки в легком брожении духа. Девушки немедленно сбивались в тесный кружок, с нетерпением ожидая очередного рассказа бабки Прасковьи.
1: Бабушка,
2: ну?
1: Расскажите нам про старое что-нибудь.
3: Про королеву гешпанскую.
2: А что ж, бывало, девоньки, и так.
3: Ну, расскажите, да. Скажите.
2: Слушайте. Пришло это от королевы гешпанской к нашему царю-императору прошение.
3: Так-так.
2: Вот. Прошу, дескать, любезный мой друг, прислать мне кружевную мантилью.
3: Ух ты, так.
2: Из самых что ни на есть тончайших ниток. Ну, царь-император, конечно, дело отказать не может. Потому он с ней одной царской крови. В сей же час клич. Тро-то-то-то, тро-то-то-то. Есть ли в моем царстве такие мастерицы? А как же, отвечают, есть. На реке Сухони, в селе Зародове, Парасковья Савишна Квашнина. Да, она не только что мантелью, она немысленные вещи сделать может. Ну, царь сейчас же ко мне гонцов. Что, думаете, вру? Надежда.
4: Что вы, мама?
2: Ну-ка, открой мой сундучок кованый.
4: Сейчас, мама.
2: А вы смотрите, недоверчивые. И ты, Ольга, смотри, какие у матери награды.
4: Вот, мама.
2: Вот. Это царская грамота.
3: О, царская.
5: Ой, девонький орел двуглавый, смотрите.
3: Ой, верно.
2: То от

0: Всегда чистые.
1: Когда бабка улеглась, Надя прошла в свою комнату, где спала с сестрой. Открыла ящик комода, достала начатую накидку и засмотрелась на нее. На фоне тонкого, почти невесомого кружева щедро рассыпались маленькие белые звездочки. Сколько в них скромной красоты, вспомнила она слова Павла Семеновича. И еще вспомнились ей долгие бессонные часы, когда в доме уже спали, а Оленька еще не возвращалась от подруг. Если бы она знала, если бы знала, какой надеждой живет все эти дни ее старшая сестра. Так может быть завтра? Но на следующий день приход агронома на посиделку к кружевницам заслонили другие события. Во-первых, из области пришла газета, в которой председатель колхоза и члены правления критиковались за плохую заготовку кормов. Во-вторых, отелилась холмогорка-рекордистка Малинка, и все бегали смотреть на большелобого, нетвердо стоявшего на ногах телка. В-третьих, Анна Никифоровна Малашкина отстегала крапивой свою дочку Панку за то, что она провожалась с Санькой Бариновым до третьих петухов. Панка пришла на парники позднее других и тотчас сердито завозилась с капустной рассадой, не обращая внимания на взгляды и смешки подруг.
2: Ой, девоньки, что я слышала уже под утро-то? Ой,
3: да что?
4: Панка причитает. Ой, маманя, да как же это? Ой, да я ж в комсомоле, а вы такое.
2: А тетка Анна, знай, приговаривает: комсомол, я уважаю, а тебя стегала и буду стегать Панку-то.
5: Панка,
6: ну, что?
2: Ты присела, что ж все в наклонку, спина устанет.
4: Что ж теперь, девочки, она и кружева будет плести стоя.
6: Зато я не блуждаю, как кое-кто в трех соснах.
4: Как то?
6: И провожать меня до дому тоже никого не упрашиваю. Выдумала хитрость. Выводи у гронома ее из лесу.
4: Кого?
6: Заблудилась, бедная. А он на тебя и не посмотрел.
4: Он на тебя посмотрел, но посмотрел.
6: А меня и без просьбы проводит.
4: Молчала бы уж.
1: Надя ничего не слышала и не видела. Она никак не могла совладать со своим сердцем, то замиравшим, то колотившимся часто-часто. И все же она первая заметила, как на тропке, ведущей от села к парниковым рамам, появилась бабка Прасковья. Замирая, Надя поднялась ей навстречу. Но бабка не обратила на нее никакого внимания, а подошла к Ольге и низко поклонилась ей.
7: Ну, спасибо тебе, дочка. Уважила мать старуху, отблагодарила за хлеб, за соль.
3: Что такое, мам? Что с вами?
7: Люди добрые! Да где ж это видано? Где слыхано, чтоб родная дочь таила от матери сердце свое неблагодарное? Чтоб скрывала от родительницы жизнь свою двуликую? И ведь как таила, слухом никто не слыхал.
8: Ты знала, Надежда? Говори, знала?
9: Не знаю, о чем вы, маменька.
7: Вот,

0: Ты сестре старшей ни слова. Вот как у нас. Ольга, был твой агроном. Как же, пожаловал. Мы с отцом картошку копали, как он заявился. Пришел и сразу как обухом. Я прошу вас, Федот Иванович, и вас, Парасковья Савишна, отдать мне в жены дочь вашу, Ольгу Федотовну.
1: Ой, батюшки.
0: Да старый мой дурень совсем раскис, бормочет чего-то несуразное. Да я бы нет ничего, как вот мать. Я гнусит с моим удовольствием, благодарю покорно. Я отодвинула его малость и говорю. Спасибо за честь, Павел Семенович, только у нас так не делается. У нас сначала старшую дочь сватают.
1: Маменька, стыд-то какой.
0: Молчи, Надежда, не твоего ума дело. Сказала я ему, а он только улыбается. Да я, говорит, очень уважаю Надежду Федотовну. А люблю, говорит, Ольгу. Как же ты ее любишь, спрашиваю, если ты ее не знаешь вовсе? А чё же смеется? Я Оленьку уж скоро год знаю, и все промеж нас сговорено. Только, говорит, мы до времени огласки не хотели, и на том просим нас простить. Я, говорит, и матери своей ее писал, и согласие получил. Да Ольга-то, говорю, согласна ли? А как же смеется? Мы давно любим друг друга. Вот. Тут опять мой дурень ввязался. Чего ты, бормочет старая, кота за хвост тянешь? Я, например, гнусит с моим удовольствием.
2: А вы, мама, что вы сказали Павлу Семеновичу?
0: Твое дело молчать, Ольга. Смотри у меня.
2: Ой, мама.
1: Доченька.
3: Чего ж плакать-то, Оленька?
2: Да полно, Ольга.
3: Поздравляем,
2: Ольга,
3: Оленька.
2: Поздравляем, ну. Поздравляем, Оленька. Спасибо.
4: Подошла поздравить и Надя. Молча приложилась к губам сестры сухими, холодными губами. И все опять увидели, как похожи сестры друг на друга лицом и характером. Свадьбу сыграли осенью, когда сняли урожай. Торжество справляли в новом доме, где поселились молодожены. К свадьбе подоспел и Терентий Палыч, инструктор Кружевсоюза. Было шумно и весело.
5: Санька, сестушка давай! Санька!

0: моя подруженька любя, ты не будь строптивою, накормили уж тебя, да поутру крапивою.
1: Что ты, милый, зазнаешься, красотой заносишься, за тебя в базарный день до пятачка набросишься.
0: У лесочки да на песочке, да на трехочке в три ряда, панка сеяла леночек, получилась лебеда.
1: У молота, у милого трехугольна голова, как у шапку не наденет, то велика, то мала.
0: Сразу в обморок купали восемь девок, как одна, им, наверное, показали наши панки кружева.
2: Сам сочинил, а?
3: Сам, Терентий Павлович, а как же? Хотите, еще про вас пою?
2: Не-не, про меня не надо, я начальство.
4: В этот момент в комнату тихо вошла Надежда.

0: через ее руки, протянутые вперед, была перекинута тонкая кружевная накидка. Подойдя к молодым, она поклонилась.
1: Примите от меня подарок. Помните, Павел Семенович, наш разговор на дороге со станцией?
2: Спасибо, сестрица.
0: Ольга приняла подарок, а ее муж взглянул сначала на кружева, потом на Надю. Но тут подскочил Терентий Павлович. Выхватив из рук Ольги накидку, он посмотрел ее на свет и встряхнул, словно не веря своим глазам.
3: У кого есть кольцо?
4: У меня.
3: Дай мне, Панка. Вот это кружева. Через колечко проходит. Да ведь это же просто чудо. Чудо дивное. Вы посмотрите, ведь это же фиалки. Только что не пахнут, а? Тонкость какая, а легкость. Ну, Надежда Федотовна, быть вам в этом году участницей выставки. Куда вам всем до нее? Эх, вы девицы-переперицы. В этом кружеве душа видна. Не то, что ваши бантики до колесика. Ну, Надежда Федотовна, за такое кружево проси, чего хочешь. Все мало.
1: Ничего я не хочу. А только слышала я, Терентий Павлович, что в Вологде есть школа кружевниц.
3: Есть.
1: И что этой осенью там будет новый набор.
3: Будет.
1: Возьмите меня, пожалуйста, в эту школу. Учиться буду хорошо, вот увидите.
3: Да куда вам учиться еще, Надежда Федотовна? Такое кружево сплели. Хоть до смерти только такие точно плетите, лучше не надо.
1: Точно такое мне еще раз не сплесть. Учиться хочу. Уехать.
0: Уезжала Надя на следующий день вместе с Терентием Павловичем. Провожать вышли всей семьей. Бабка Прасковья плакала. Павел Семенович не сказал ни слова, а только крепко пожал Наде руку. Ольга, робко поцеловав сестру, неожиданно для себя сказала:
2: «Прости, сестрица».
0: Кони легко взяли и быстро вынесли за околицу.

0: Вот и лесок на болотце, памятный с прошлой весны. Теперь уже нет фиалок, давно сошли. Какие они были хрупкие, нежные, беззащитные, на тонких, почти прозрачных стебельках. И все же сколько в них жизни, силы, стойкости. Расцветут, еще как расцветут они будущей весной. Терентий Павлович ничего этого не видел. Он уже дремал.
1: Вы умный, очень умный, Терентий Павлович. Но вы ничего не поняли, Терентий Павлович. Ведь это не я сплела эти кружева. Ведь это сплела их моя любовь.

0: Невозможно, господа, невозможно! Что за базар?
1: Господину Стропилину.
2: Праздничное дело, свободно. Ну, значит, иди за получкой.
0: Стало быть, вы барышню дожидаться хотите?
3: И подождем, наше дело такое, чтобы дожидаться.
4: Подождешь, ничего не поделаешь. Мы лес-то на баньку еще позапрошлую осень возили. Вот рыжий строил.
5: А мы по лесаду красили, звен 12. За беседку умброй подводили.
6: Допустите, да барышни, Павел
4: Савельевич. Допущай.
0: Я, пожалуй, допущу. Но только с уговором, господа. Вот, которые почище, останьтесь здесь. А вы к крыльцу. Второе дело. Как барышни из экипажа, сейчас же все к ручке. Но по усердию, может, и в нож. А в деньгах, чтобы не заикаться. С праздником поздравить можно. А в деньгах, чтобы ни слова.
5: Ну как же так, ни слова?
7: Ни слова, да.
0: А вот так ни слова, да и все. Пройдут барышня в гостиную, чаю накушаются, я им доклад сделаю, вот тогда в резолюции будет. Как же вы хотите, чтоб утро... Праздничное дело и вдруг за суету. Вы то поймите, когда они приедут из собора, сядут в размышлении и поднимут глазки кверху. Где у них душа-то в это время бывает?
8: Ох. Высоко, Павлин Савельевич, высоко.
2: Уж так-то высоко, что...
0: Ах, ну вот то-то же! А ты сумбрик, серьезно, когда напнякнешь сколько-нибудь. Мы суете всеми мерами избегать стараемся. Он зыбычка, поечка пришел.
2: Укол научит.
9: Набралось гостей со всех волостей.
0: Комиссия, сударь.
9: Дай-ка Березинского. Разбор делаешь? Кому подожди, кому после приди.
0: Перемешка в деньгах, сударь.
9: Это бывает. Перед деньгами говорят.
0: Дай-то Бог. Женское дело, сударь, а от женского ума больших порядков и требовать нельзя.
9: Но не скажи. У Миропы Давыдовны ее женского ума на пятерых мужчин хватит.
0: Кабы было столько ума, так за вами не посылали. А то чуть кляузное дело сейчас за вами и шлют.
9: Мы никого не обидели, нам все отказывают. Еще ни одного дела не выиграли.
0: Ведь убытку много. Роторе платим, да вот подьячих кормим.
9: А кто же их кормить-то будет? Ведь они кушать хотят, люди тоже.
0: Не считай я их за людей-то, сударь.
9: Напрасно, ведь и я подьячий, Павлин Савельевич.
0: Знаюсь.
9: А знаете, так будьте поучтивей, у меня таких-то хамов, как вы, 150 животов было.
0: Было да прошло.
9: Да, прошло. Был барином, а теперь вот сутягой стал, да холопские разговоры слушать.
0: Да нельзя и не говорить, поневоле скажешь, коль вы барышню только смущаете. Можно вам, сударь, теперь кляузу-то бросить и опять барином зажить? Золотое дело имеете?
9: Имею.
0: По милости нашей барышни у госпожи Купавиной всем имением управляете. Это легко сказать. Оно и видно, и домик обстроили, и лошадок завели, да и деньги говорят.
9: А, заговорили уж, позавидовали.
0: Что, давай Бог наживается.
9: Да и наживусь, разговариваю еще. Посмотрю, что ли я на кого. Я видал нужду-то, в чем она ходит, мундир-то мой, помнишь, давно ли я его снял? Так вытер, что к одни нитки остались. сарафан ли, мундир ли, не скоро разберешь.
0: Барыня молодая, добрая, понятия ни об чем не имеет. Тут, коли совесть не зазрит.
9: Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Зачем же ты совесть-то, а? К чему ты совесть-то приплел? Философию пускаться тебе не по чину.
0: Барышни идут.
7: Ах, матушка, дай ей, Господи. Создай ей, Господи. Ах, и костылек-то все тот же.
10: Разве помнишь?
7: Как не помнить, тоже как крепостным-то были.
10: Так хаживал по вас.
7: Тище как хаживал.
0: Не в час, господа, пришли.
3: Что так?
0: И докладывать-то не смею. Наказали нынче сударь в укол на умысле слуг. Сливок скипятить не могут, либо не хотят, что ли. Ведь только тверди, что пенок, как можно больше пенок. Вот такой малости не могут барышни удовольствие сделать. Ну и гневают.
7: А что ж теперь нам?
0: А уж как-нибудь на неделе что там будет?
3: А, ходишь, ходишь, только моет одно.
0: Ну уж будет, поговорила довольно.
3: Только и всего с ним хочу иди.
0: А угощение для вас не приносили. Вам, сударь, в столовой пришкакать приготовить.
9: Дай-ка табачку-то.
0: Уж придется вам повременить немного. Потому барышня Аполлона Викторовича дожидаются.
9: А где же он?
0: Эх, одно у них место просто срам, сударь. В городе-то стыдятся. Ну. Так возьмут ружье, будто за охотой. Да на розорихе в трактире прокладаются. Уж барышни послали за ним буфетчика Власа, велели их домой привезти.
9: А что ему дома-то делать?
0: В гости собираются, и даже все новые платья приказали сшить.
9: Уж не женить ли хотят?
0: Похоже на это.
9: Да. Жених заметный.
0: Да вот... Вот не как барина привезли.
9: Ну так я в столовую.
11: Матан, у себя?
0: У себя-с.
11: Ох уж это охота мне. Устал, братец. А что делать? Страсть. Жить без охоты не могу. Халат теперь да... Спать.
0: Нет, уж извольте здесь подождать, сударь. Так приказано. А в Егдаше-то, сударь, не то что дичь, а и перышков-то даже нет. Отнеси барину в комнату и положи осторожнее.
11: Черт возьми, это мне как будто не по себе. И здоровится что-то. Ноги должны быть промочило в болоте. Человек в водке.
0: А здесь, сударь, не в Розорихинском трактире.
11: Ну и что же, что не в Розорихинском трактире, ну и что же?
0: А то, что здесь не подадут.
11: Ну, пожалуйста, Павел Алексеевич, ну я тебе прошу. Не в службу, а в дружбу. Братец, ну, понимаешь.
0: Вот то-то же, сударь.
11: Брат, так что-то фантазия пришла, Павел Савельевич. Я буду с тобой откровенен. Адски хочется.
0: Эх, уж видно, нечего с вами делать, сударь. Вот.
11: Кузина, удостойте взглядом. О! Глазки-то, глазки-то, все отдашь.
12: Что вам угодно? что мне угодно, странно, мне угодно расцеловать вас, но...
13: Вы глупый.
12: Пардон, мадемуазель.
13: Подъемщик.
12: Послушайте, в самом деле, матант и рите.
13: Как вы дурно говорите по-французски.
12: Ничего, по нашей губернии сойдет.
13: Да я не думаю, чтобы она была довольна вами.
12: Attendez, поклон.
13: От кого?
12: От Лыняева.
13: Что это ему вздумалось?
12: На хочешь встретились? Денег у него занял, черта побери. Шуры-муры завели? Ну что ж, ну признавайте. Еще важность на себя допускайте.
14: Извольте кушать побыстрее, сударь, а то чего доброго барышни выйдут.
12: Фу, табачная водка, собачья закуска, пшел вам.
14: Ну уж какая есть, и за ту спасибо скажите.
12: А что ты важничаешь? Точно какое одолжение мне сделал? Я тебе приказал, ты мне подал бы, ты все. Смело ты мне не подать.
14: Хорошо-с, так и будем знать.
12: Хам и важничает. Это смешно даже. Это даже смешно. Вот.
15: Да что ты расселся, не видишь, встань.
12: Ах, пардон, батон. Я так что-то не в духе сегодня, не в расположении.
15: А очень мне нужно. Пойди затвори дверь и не принимать никого, пока я не прикажу.
14: Слушаюсь.
15: Теперь садись, когда приказывают.
12: Матант, не беспокойтесь.
15: Да что не беспокоиться? Будешь вертеться передо мной, как бес, терпеть не могу. Садись. Долго ты меня будешь мучить да срамить?
12: Что такое, матант? Я ваших слов не понимаю.
15: А то, что ты шляешься по трактирам, водишься с мужиками, ссора у вас там. Мурзовецкому-то это прилично, а?
12: Превосходно, превосходно. Однако ж меня ловко оклеветали перед вами.
15: Где уж клеветать? Про тебя и правду мне сказать, так люди стыдятся. Чего и ждать от тебя? Из полка выгнали.
12: А позвольте, мадам.
15: Молчи. Уж не болело бы у меня сердце, как бы за молодечество за какое-нибудь. Ну, растрать ты деньги казенные, проиграть в карты. Все б я тебя пожалела. А то выгнали свои же товарищи за мелкие гадости. За то, что мундир их мараешь.
12: Вы позвольте же?
15: Куда как хорошо. Приятно для всей нашей фамилии.
12: Позвольте в оправдание два слова.
15: Ничего ты не скажешь. Нечего тебе сказать.
12: Нет уж, позвольте.
15: Ну, говори. Сделай такую милость.
12: Судьба, мадам. Судьба. А судьба... Индейка.
15: Только.
12: Судьба индейка, я вам говорю, вот и все.
15: Ох, Аполлон. Если жалеть тебя, да любить-то как следует, так ведь с ума сойдешь, глядя на тебя. Вот что ты мне скажи. Совладать-то с собой ты можешь, аль нет? Но хоть ненадолго.
12: Я-то? Я-то с собой не совладаю? Вот это мило. Покорно вас благодарю.
15: Если бы ты был хоть немного поприличней, я бы тебе и службу достал, и невесту с хорошим приданым.
12: Мадам, ручку. Мерси.
15: Только чтобы уж и ни-ни, чтобы духу этого не было.
12: Да что вы мне говорите в этом, как будто бы я не понимаю. Я очень хорошо понимаю. Дурак сейчас. Так а ли вам угодно, так хоть сейчас ни капли, абсолютно?
15: Не верю.
12: Пароль ДНР. Честное слово благородного человека.
15: Давно это слово-то я слышал.
12: Хотите пари? Пари, батарь, какое вам угодно.
15: Да нет уж, я лучше как-нибудь без пари. Я вот не пущу тебя никуда из дому, да выдержу хорошо.
12: Честно угодно.
15: И выезжать ты будешь только со мной.
12: Слушай.
15: И вот сегодня...
12: Тавернат! Тавернат, смотри!
15: Что ты, полоумный, опомнись? С грязными-то лапами в окно.
12: Пардон, батан, пардон. Куш! Куш! Опомнись!
15: Опомнись, сядь, на тебе минуту сядь.
12: Батан, вы не понимаете, собаке строгость нужна, иначе бросите, удавить придется.
16: Куш!
15: Куш! Да что такое? Кому я говорю?
12: Сейчас, батан, к вашим услугам. Куш! Куш!
16: ты, человек, подай
15: ратник, кто нужен был тебе. О чем я тебе говорила, ты слышал? Слышал?
16: Ах, Батанки, как меня этот пес расстроил.
15: Ну вот тебе мой приказ. Пойди выспись, а вечером к невесте поедем. Оденься хорошенько, к Евлампии Николаевне поедем.
16: Боже мой, как я влюблен-то в него, Матант. Уж это, Матант, тут, Матант, слов нет. Мерси, вот за это мерси.
15: Поди спать.
17: Donnez-moi de l'argent.
15: Не считаю нужным.
16: Так прикажите принести?
15: Чего?
16: Маленький флакончик и закусить. Вообразите, Матан, вчера до ночи по болотам страсть, Матан, куска во рту не было.
15: А кто пари предлагал?
16: Ах, оставлю. Уж сказал, так и оставлю. Только не вдруг. Сразу нельзя, Матан. Вы знаете, какие бывают случаи?
15: Ну?
16: Трагические случаи бывают. Вот, например, один вдруг оборвал, и как сидел, так без всяких прелюдий. Просто даже без покаяния. Вот оно, что Батан.
15: Бог не без милости, может, и не умрешь.
16: Ай!
15: Ой,
16: сквозь от сердца да под лопатку.
15: Пройдет, ничего.
16: Точно кинжалом.
15: Ну, ступай. Я прикажу только уж в последний раз. Слышишь?
16: Уж не знаю, дойду ли до комнаты, Батат. Долго в самом деле умереть. Мне жить копейка, только без покаяния.

0: смотреть за Аполлоном Викторовичем, чтобы ни шагу из дома. Тебе я приказываю, с тебя и спрошу.
1: Осмелюсь доложить, сударыня, они и в окно даже иногда.
0: Убери все платье, в халате не уйдет.
1: Осмелюсь доложить, сударыня, они и в халате, ежели к вечеру.
0: Где он деньги берет?
1: Заимствуется.
0: У кого?
1: У разных господ, которые знакомы. Вот у господина Лыняева, например, и у прочих.
0: Нет уж, терпения моего не хватает. Женю я его. Уж суди меня, Бог, а я его женю.
1: Чего бы лучше, сударыня?
0: Что это за народ был у крыльца и здесь?
1: За получением. Давно ждут, сударыня.
0: Ну, пусть еще подождут.
1: Так ведь одолею. Беспокойство для вас.
0: А что мне беспокоиться? У меня нужды не бывает. Мне на нужду посылается, сколько нужно. Что ты смотришь? Да, сколько нужно, столько и пошлется. Понадобится мне 1000, будет 1000. Понадобится 50 000, будет и 50. Да ты веришь, аль нет?
1: Как же я смею не верить, сударыня?
0: Так о чем и разговаривать? Позови ко мне Чугунова.
1: Слушаюсь.
2: Праздником, Мирофа Давыдовна.
3: Здравствуй, Вуколнова. Садись.
2: Ручку позвольте, благодетельница. Посылать изволили?
3: Посылала. Дело у меня важное, Вукол. Дело большое. Третью ночь я об нем думаю. Да не знаю, как расположиться на тебя. Поверить в тебя боюсь.
2: Господи, да разве у меня совесть подымется против благодетельницы?
3: У тебя совести нет.
2: Нельзя совсем не быть матушкой благодетельницы. Все уж, сколько-нибудь да есть.
3: У тебя совести нет.
2: Как вам угодно, спорить не смею, как вам угодно. Я только одно скажу. Вы у меня после Бога...
3: Лжешь, садись.
2: Слушай.
3: Дело вот какое, Вукол. Брат мой, Виктор Давыдович, отец Аполлона, имел дела с Купавиным, с мужем Евлампием.
2: Ну да, деньги занимали у Купавина, а больше никаких дел не имел.
3: Да, занимал, и Купавин ему давал. А вот перед смертью братец стал бумажный завод строить, и не хватило у него денег. Купавин обещал ему дать, да и не дал.
2: Так точно.
3: А если бы Купавин не отказал?
2: Тогда ваш братец выстроил бы завод, а чего же на чужие деньги не выстроить?
3: Да, выстроил бы. И по его расчету за уплатой всех долгов нажил бы 50 000. Значит, виноват Купавин, что Аполлон нищий остался. Ну, надо правду сказать, Вукол братец покойник перехвастнуть любил. Я всегда ему только в половину верила. Так вот, может быть, я теперь и себя обижаю, а считаю за Купавиной только 25 000, а не 50.
2: Считать можно.
3: Да и говорю везде, по всему городу славлю, что Купавины должны Аполлону, что они ограбили у меня племянника.
2: И говорить можно.
3: Можно, да можно. Ну а чего нельзя, по-твоему?
2: Нельзя этих денег получить. По закону взыскать с него за это ничего нельзя, потому строить на свои.
3: Ух ты, ворона. Да разве я глупее тебя? Разве я не понимаю, что по законам, по тем, что в ваших книгах там написано, тут долго нет? Так У вас свои законы, а у меня свои. Я вот знать ничего не хочу, а кричу везде, что ограбили племянника.
2: Ваша воля, вам запретить никто не может.
3: Так ведь не с дуру же я, как ты думаешь, а? С дуру я? Или у меня в голове есть что-нибудь?
2: Стало быть, есть.
3: На совесть я на людскую надеюсь. Все еще в совести людской не изверилась. Думаю, Купавина женщина добрая, деликатная. Не потерпит, чтоб про нее такой разговор был.
2: Что же, полагаете, заплатит?
3: Нет, не полагаю. Великие деньги, где же заплатить? А мы мировую сделаем.
2: Ну, сколько же вы по мировой-то получить надеетесь?
3: Ничего не хочу я получать. А вот женим Аполлона на ней. Вот и квит.
2: Матушка!
3: Чего ты испугался?
2: Ведь тогда уж вы, благодетельница, все управление там в свои ручки возьмете.
3: Разумеется, возьму.
2: А я-то куда же, благодетельница?
3: Да куда хочешь, вот очень мне нужно. Будь себя нагрел уж руки.
2: Нет, матушка, нет, благодетельница. Мне вот к усадьбе-то пустошь прикупить хочется. Рядом продает, 3000 просит.
3: Не жирно ли, Букол?
2: И ни зачем бы я больше не погнался. На всю жизнь кусок хлеба и кляузы брошу.
3: Если дело сделается, я тебе 1000 рублей дам. Но от звеха тебе у Купавины своруешь, не бойся, ее не разоришь.
2: Уж я тебя не обижу.
3: Так вот. Если она заупрямится, надо нам с тобой в укол придумать, чем пугнуть ее.
2: Будем придумывать, благодетельница, будем придумывать. Я имею полную доверенность от Евлампии Николаевны, могу все дела вести и миром кончать.
3: Ну и что же?
2: Надо бы какой-нибудь счетик старый найти. Или в книгах конторских порыться, нет ли каких расчетов, на чем нам претензию-то основать. Да я поищу. А потом мы с Аполлоном Викторовичем дело и кончим миром у мирового. Я какой вам угодно долг признаю, хоть Востокович. Угу. Выдадут Аполлону Викторовичу исполнительный лист. Вот уж тогда дело будет крепко. Таким документом пугнуть можно. Выходи, мол, замуж, а то разорю.
3: Да. Вот. Ну, мне только того и нужно. Что греха таить? Я для своей родни криводушница.
2: Господи, да кто же без греха-то, благодетельница? Кто похватится?
3: Да. А что у Купавиной наличные-то деньги есть?
2: Да как-нибудь есть.
3: Ну, что ж оно? Забыла, что ли? Я ей не раз напоминала. Муж ее покойный обещал дать мне на бедных 1000 рублей. Вот не помню, на словах он говорил или письмо от него было. Кажется, было письмо. Ты смотрел мою бумагу?
2: Раз 5 пересматривал, на дом брался.
3: Нет.
2: Нет.
3: Жаль. Не верить она мне не смеет, а все-таки помучится, пожалуй.
2: Что же, можно?
3: Что можно?
2: Да письмо-то найти, когда нам нужно.
3: Да ведь что ты искал?
2: Искал, да не там, где надо, в нас дуру, только время даром потерял. Вот, извольте, матушка, благодетельница, нашлось.
3: Его рука? Его? Что такое? Уж не колдовство ли?
2: Как можно, благодетельница, грех эдакой, возьму ли я на свою душу?
3: А не колдовство так немного лучше. Это подлог! За это Сибирь!
2: Что это вы, благодетельница, какие слова говорите? Ну что за подлог? Умное дело, вот как это называется. Такая воля была у господина Купавина, не все ли равно, что на словах, что на письме он ее выразил? А что, если без письма-то Евлампия Николаевна не поверит, да денег-то не даст? Так не больше ли тогда греха-то будет? и воля покойного не будет исполнена, и бедным на помин его доброй души ничего не достанется.
3: А если я тебя обманула? Если он и не обещал мне?
4: Так ведь это вот долго.
3: Ну, что ты? Что ты, постой. Подай сюда.
2: Жаль, что мало Миропа Давыдовна. Вот что нам сказать.
3: Что мало?
2: Да денег-то уж заодно.
3: Да что ты пропащий? Ведь столько обещано.
2: Так ведь я и говорю, что жаль, что мало обещано. А уж писать все одно.
3: Разбойник ты начисто в укол, как погляжу я на тебя. Совесть-то не...

0: Надобится только мигните, благодетельница, я всей душой.
1: Господин Лыняев с Анфусой Тихоновной подъехали.
2: Да. Ну, проси, проси.
3: Фу. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Лепень. Садитесь, гости будете. Где ты этот красавец поддел?
3: Ну, у гостиного двора Евлампия Николаевна навязала. Она к вам заедет за ней.
2: Ну, тебе, сирота, чайку.
4: Даже бы чайку был уж.
2: Подай чай, Анфуса Тихоновна. А как бы не поручение, так ты ведь и не заехал бы ко мне, пожалуй.
3: Не заехал бы сегодня. Дел ведь у нас с вами никаких нет.
2: Не все по делу, а так... Навестить старуху, побеседовать.
3: Ведь у нас одна беседа. Ближних судить. А мне некогда сегодня критикой заниматься. Домой нужно.
2: Ну да как же. Деловой человек. Важное занятие. А приедешь домой, на диван ляжешь. Я ведь знаю. Все диваны дома пролежал. Поминутно пружины поправляют.
3: Положение-то горизонтальное, больно заманчиво.
2: Ну, вот тебе и работа. И пей, сиди. На что это похоже? Да. Как ты разбух.
3: Сердце у меня доброе и совесть чиста. Вот и толстею. Да теперь похудею скоро. Забота есть.
2: Вот, редкость-то. А что ж за забота?
3: Волка хочется поймать травленного. На след никак не попаду.
2: Ох ты, судья праведный. Ну, дай бог. Дай бог нашему теляте да волка поймать.
3: Завелся в нашем округе какой-то сутяга. Что не съест, то 2-3 кляузы, и самые злостные. Да и подлоги стали оказываться. Вот бы поймать да в окружный суд.
2: Ох, какой храбрый. Ты вот что лучше скажи. Отчего ты людям-то не кажешься? Ни у кого не бываешь.
3: Боюсь.
2: Ну, что ты маленький, что ли?
3: Как бы маленький, так бы не боялся. Маленькому-то не страшно.
2: Да чего, скажи на милость.
3: Женёт.
2: Ух, страсть какая. Да бобылём-то разве лучше жить?
3: Ну, кому не страшно, а я боюсь до смерти. И уж где есть девицы, я в тот дом не ногой.
2: Ну, а как же ты ко мне ты ездишь? Мы обе девицы. И я, и Глафира.
3: Ведь у вас монастырь, смирение, тишина.
2: Ну и нам тоже пальцы-то в рот не клади. Так вот, от чего ты людей-то боишься?
3: Да разве кругом нас люди живут?
2: Ой, батюшки, так ты ж по-твоему.
3: Волки да овцы. Волки кушают овец, а овцы смиренно позволяют себя кушать.
2: И барышни тоже волки.
3: Самые опасные. Смотрит лисичкой. Все движения и так мягкие, глазки томные. А чуть зазевался немножко, так в горло и влепится.
2: Тебе все волки мерещатся. Пуганная ворона куста боится. Ну, а меня ты куда ж, а? Нет уж, лучше в волки запиши. Я хоть женщина, а с тобой в одном стаде быть не хочу.
3: Имею честь кланяться.
2: Ага.
3: До свидания, Анфуса Тихоновна.
4: До свидания уж.
2: Вот приехал. А что умного-то сказал? Часто он у вас бывает?
4: Не то чтобы, а так уж по соседству известно уж.
2: Любезничает с Евлампией-то?
4: Да уж где уж, куда уж.
2: Что ж он у вас делает?
4: Да уж все. Вот тоже.
2: Он зевает, а ты, пожалуй, вовсе спишь. Плохой ты сторож. Надо себе хорошего помощника дать.
1: Евлампия Николаевна.
2: А, ну-ну, проси, проси.

0: Здравствуйте, богатая барыня. Благодарю, что удостоились моим посещением.
1: Я нередко бываю у вас, Миропа Давыдовна.
0: Ну, сюда, на почетное место.
1: Благодарю вас.
0: Как поживаете?
1: Скучаю, Миропа Давыдовна.
0: Замуж хочется.
1: Ну, куда мне торопиться-то? Мне уж надоело жить под чужой опекой. Хочется пожить на своей воле.
0: Да, вот что. Только ведь трудно уберечься, коль женихи да кавалеры постоянно кругом увиваются.
1: Какие женихи, какие кавалеры, я еще ни одного не видела.
0: Ну, полно, матушка, что ты мне глаза-то отводишь? Я старый воробей, меня на мякине не обманешь.
1: Так значит, вы больше моего знаете.
0: А Лыняев-то? Лыняев-то при чем у тебя, а?
1: Не угадали. Ошиблись, Миропа Давыдовна. Что мне за неволе за Лыняева идти? Во-первых, уж он не так молод. А во-вторых, совсем не тот мужчина, чтоб мог нравиться.
0: Стар для тебя. Хоть и выйдешь за него, а что проку-то? Ни вдова, ни замужняя. Ну что, Лыняев замуж? Распетушье какое-то.
2: Распетушье, а что же уж так же?
0: Ну вот еще объяснять тебе. Я ведь девица, барышня. Ох, свяжись с бабами разговаривать. Не согрешать, согрешишь.
1: Нет, я хочу подождать.
0: А я говорю, выходи.
1: Вы советуете?
0: Выходи.
1: За кого?
0: За кого об этом подумаем? На то Бог и ум дал. Ведь ты за старика Купавина-то шла, ведь уж не скажешь, что по любви. А за богатство, за его, за деньги.
1: Да ведь вы...
0: Да что вы, ушау, матушка, продала себя. А это нехорошо. Грех.
1: Так ведь вы сами сосватали, а я разве тогда понимала?
0: Ты не ершись. Я не в укор тебе говорю. Я о душе твоей забочусь. И тебе теперь что надо для очистки совести? Полюбить надо не богатого, выйти за него замуж. Ты наградить богатством-то своим любимого человека. Вот. Ты с грехом и расквитаешься.
1: Я с вами согласна, но где ж найти такого?
0: Найдем. Свет не клином сошелся. Я найду. Ты меня слушай, благо мне о тебе забота припала. Ведь не от всякой я хлопотать-то буду, а кого полюблю.
1: Благодарю вас.
0: Ох, милые вы мои, пользуйтесь моей добротой, пока я жива. А умри я, вот что надо сказать. Матери родной лишитесь. Ну, полно ты плакать, погоди, я еще жить хочу. А вот что, красавица ты моя, о себе-то ты помнишь, а мужа-то поминаешь ли как следует?
1: Поминаю.
0: Так поминаю. Надо, чтоб другие поминали. Бедных-то не забывай, их-то молитвы доходчивей.
1: Да, я помню, вы говорили, я привезла.
0: Ох, что это ты ровно сквозь зубы цедишь? Это мне, пожалуй, и не надобно. Не свои я слова тебе говорила.
1: Да я вам верю.
0: Видно, плохо веришь. Аль думаешь, я у тебя выхом жить хочу? Так на вот, матушка, посмотри.
1: Да нет, не нужно, уверяю вас.
0: Нет, милый, чужая душа потемки. Ну, что боишься-то? Возьми. Кто это писал?
1: Муж мой.
0: А что писано?
1: чем вы говорили?
0: Вот ты и верь мне.
1: Да я никогда и не сомневалась. Вот, извольте.
0: Да что ты мне даешь?
1: Деньги.
0: Я и братство за них не люблю. Как-то гадко мне и в руках-то держать эту мерзость.
1: Сочтите, по крайней мере.
0: Да вот нужно очень. Не мне эти деньги, нечего мне о них и руки марать. Коли не хватит, не меня ты обманула, а сирот. Лишние найдутся, лишний человек за твоего мужа помолится. Ты еще, пожалуй, расписку попросишь. Так не дам, матушка, не бойся, других не потребую.
1: А куда же мне их деть?
0: Ну, положи их там на столик, тут вон, в книгу.
1: Тетя, тетя,
2: а?
1: Не пора ли нам?
2: Да я вот.
1: У вашего племянника есть какая-то претензия на моего мужа, я слышала.
0: А ты беспокоишься? Напрасно. Тебе что за дело, что твой муж его ограбил? Ну, хорошо. Я сама к тебе заеду и потолкуем об этом. Скоро, скоро заеду.
1: Так до свидания, Миропа Давыдовна.
0: Прощайте, гости дорогие. Добрая у тебя душа, Евлампиюшка. Дай тебе Бог счастья. Мужа хорошего. Ведь я вот как тебя люблю. Ровно ты мне дочь. Ну что кутаешься ровно в кие?
1: Прощайте.
0: И велите кучеру-то поосторожнее ехать.
2: Уж мы, уж я, уж.
3: Что прикажете, сударыня?
0: Слушай хорошенько. Я передумала. Надо расплатиться со всеми. Люди не ангелы. Что их искушать-то? Посмотри в книги. Нет ли там денег?
3: Есть, сударыня.
0: Возьми. Много ли мы должны?
3: Без малого 500 рублей.
0: А у тебя сколько?
3: Так точно-с.
0: Ну вот и раздай всем. Ступай.
3: Слушаюсь. В газетах надо эдакие-то оказии печатать.
0: Глафира, я хочу тебе дать послушание.
1: Приказывайте, матушка.
0: Я тебя свезу сегодня к Купавиной. Подружись с ней. Да в душу-то к ней влезь. Она женщина нехитрая, а тебя учить нечего.
1: Слушаю, матушка.
0: Так и увидишь, что Мишка Лыняев пообходит ее. Так не давай им любезничать-то, а постарайся разбить, очерни его перед ней. А Аполлона хвали.
1: О, с удовольствием, матушка, с удовольствием.
0: Да и сама-то на Лыняева глаз не закидывай. У меня для него готова невеста.
1: Мои мечты другие, матушка. Моя мечта — келья.
0: Этот кус не по тебе.
1: Я о земном не думаю.
0: Ох, окаянная я! Окаянная! Глафира, я окаянная! Ох! Что ты на меня смотришь? Да, вот окаянная, ты как думала? Кажется, и не замолить мне, что нынче нагрешила. Бабу малоразумную обманула ровно малого ребенка. И обедать не буду. Буду поклоны класть. И ты не обедай. Постись со мной. Сейчас, сейчас в образную. И ты, и ты веди меня. О, согрешила я. Окаянно!

0: Кто там в зале?
1: Мы, Игнатия Николаевна, мы. Сампу с Тихоном в дурачки играем. Стариковское наше дело.
0: Пойдите сюда, Буков Наумович.
1: Слушаюсь.
0: Какие дела были у моего мужа с племянником Мурзовецкой?
1: С отцом его были расчеты какие-то.
0: Европа Давыдовна везде кричит, что мы ее племянника ограбили.
1: Да, строгая они дама, Европа Давыдовна.
0: А что же нужно от меня?
1: А вам зачем беспокоиться-то? Головку тут руждать. А я-то при чем у вас? Даром, что ли, я жалование-то получаю?
0: Нет, для меня этот разговор очень неприятен. Вы, пожалуйста, кончите с ним как-нибудь поскорее.
1: Ага. Слушаюсь, миром прикажете?
0: Я ведь не понимаю, но, конечно, миром лучше всего.
1: Слушаюсь. А как насчет денег, если прикажете?
0: У меня денег наличных немного.
1: Эх, вот это вот жалко. Какая вы знаменитая у нас барыня. И как вы себя в деньгах стесняете. Даже удивительно.
0: А где же я их возьму?
1: Помилуйте.
0: Садитесь.
1: Сяду. Помилуйте, да вы прикажите мне. Сколько вам угодно, столько у вас и будет.
0: Так найдите мне денег, Фукол нам.
1: Да я искать не стану. Только ваше имечко золотое нужно. Имечко подписать, только и труда, вот и деньги.
0: А что подписать, я вас не понимаю.
1: А я вам сейчас на деле объясню. Извольте перышко взять. Вот и бумажка, кстати, нашлась.
0: Какая странная бумага.
1: Да, чудных таких понаделали. Извольте подписать вот тут внизу-то. Вдова полковника Евлампия Николаевна Купавина, только и всего, вот и деньги. А случится, с кому платить-то? Мы напишем тут на бумажке 500 рублей или 1000, и готово.
0: А, понимаю теперь. А что вы делаете?
1: Не потерялось бы как.
0: Так уберите.
1: Да куда прикажете-то?
0: Ну, куда хотите, возьмите к себе в портфель.
1: Как вы изволили сказать, мне к себе взять?
0: Ну да, а что же вы сомневаетесь?
1: Нет, я-то не сомневаюсь, да как же вы-то? А коли ваше такое расположение, так покорнейше вас благодарю.
0: За что же вы меня благодарите?
1: Помилуйте, такая награда.
0: Какая награда?
1: Да доверие-то чего стоит? Да кто же это сделает у нас в губернии? Да не один человек. Чугунова в руки бланк. А вы вот что, накся.
0: Ну, хорошо, только, пожалуйста, разочтитесь поскорее с Мурзовецкой.
1: Что Мурзовецкий, мизинца вашего не стоит, а то плут. Ну, плут, а ведь тоже чувства, вот они слезы-то. Вот они даром не польются. Ну, как я теперь против вас какую-нибудь такую большую подлость сделаю? Мне будет очень трудно и очень даже совестно.
0: Постойте-ка, кажется, кто-то есть в зале.
1: Гости должно быть. Я в конторе буду.
0: Тетя, с кем это вы там разговариваете?
2: С Михаилом Борисовичем.
0: А, это вы, Михаил Борисович.
3: Давно вы из города?
0: Только что приехали.
3: А я вас на почте прождал. Что вам потрудиться заглянуть туда? А то заставляете две версты крюку делать, заезжать к вам.
0: Извините, я не ждала ни от кого писем.
3: А не мешало бы полюбопытствовать?
0: А разве есть?
3: От друга, от Василия Ивановича Беркутова, два письма. Одно ко мне, другое к вам.
0: Вы уж, вероятно, свое прочитали. Да. Что же он пишет?
3: Да вы свое-то не откладывайте. Прочтите, не церемоньтесь.
0: Успею, к чему торопиться-то, Михаил Борисович.
3: Прочитайте. Приятную новость узнаете.
0: Вот-то.
3: Он сегодня или завтра приедет в усадьбу. Вот радость-то.
0: Для кого?
3: Для меня. Да и для всех, я думаю. А? Разве вы-то?
0: Да уж не так, как вы. Вы меня извините, Михаил Борисович, если я не побегу встречать его за пять лет.
3: Ах, бедный друг мой. Чует ли его сердце, какое равнодушие ожидает его здесь?
0: А что ж мне сделать-то? Где ж мне взять много радости? Сколько есть?
3: Фух. Зачем вы в город-то ездили?
0: 1000 рублей денег свезла.
3: Кому?
0: Мирока Давыдовне.
3: Думаете, зачем? С какой стати?
0: На бедных по приказанию покойного мужа.
3: Да никакого приказания не было. Никогда он не думал приказывать, он терпеть не мог Мурзовецкую. Называл ее ханжой. Как вас обманывают? Ай-яй-яй.
0: Вот вы всегда так несправедливы к Мироке Давыдовне. Ну, когда вы перестанете обижать эту почтенную женщину? Вот, посмотрите.
3: Ну, что хотите со мной делайте, а это подлог.
0: Что вы, Михаил Борисович, да возможно ли это?
3: Кто у него эти штуки работает, а?
0: Перестаньте мне дико слушать.
3: Вы позвольте мне взять это письмо ненадолго.
0: Пожалуйста, пожалуйста, возьмите, только не ссорьте меня с Мурзовецкой, у меня к ней серьезное дело.
3: Никакого
0: есть.
3: Дела, уверяю вас, я все ваши дела знаю.
0: Да не бойтесь, это дело вас не касается, я поручила его Полноумычу кончить это дело миру, я уж и подписала.
3: Боже мой, да не подписываете вы ничего, не посоветовавши со мной. Что вы подписали?
0: Ну, не бойтесь. То, что я подписала, там ничего не было.
3: То есть как ничего?
0: Так ничего, чистая бумага.
3: Час от часу не легче. Да вы подписали. Бланк.
0: Какой бланк?
3: Вексель. Ну, там, где ничего-то нет, ведь могут написать что угодно. И взыскать с вас 50. 100 тысяч.
0: Как вы дурно думаете о людях. Да Чугунов со слезами благодарил меня за доверие. Он плакал, говорю я вам.
3: Да и крокодилы плачут. А все-таки по целому теленку глотают.
0: Глупо, глупо, глупо, Михаил Борисович.
3: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
0: Оставайтесь обедать.
3: Ну, пожалуй. Я только отдохну немного в беседке. Вы позволите, а?
0: Вступайте, обед еще не скоро.
4: Гости, уж тут они.
0: Кто? Мурзовецкая?
4: Да уж.
3: Нет, извините. По 2 раза в день ее видит для меня слишком много. Я пройду в сад, она меня там не заметит. Можем там пройти,
0: сделайте, да? Сделайте одолжение, вступайте, вступайте.
5: Ну, вот я к тебе со всем двором, а причхором.
0: Милости просим.
5: Да уж рада ты мне или не рада, а делать нечего. Принимать надо. Вот, пристал.
6: Ахматант Лессе.
5: Замолчи, пожалуйста, разве я что дурное говорю? Ты всегда к ней приехать можешь, и принять она тебя должна с честью. Ты не баклуши бить, не лясы точить. Ты за своим делом кровным. Вот пусть она и послушает.
0: Я с удовольствием.
5: Ну, какое удовольствие. Это, матушка, дело к Богу вопиет. Вот что я тебе скажу.
0: Так а объясните мне, в чем оно?
5: Не мое, так нечего мне и объяснять. Он обижен. Он тебе и расскажет. Клюмна, так догадаешься, не дашь себя разорить. Но, коль заупрямишься, так не взыщи. Своя рубашка к телу ближе.
0: Чем вы подчивать прикажете?
5: Что за подчивание? Я ведь от тебя в гости к празднику еду. У вас тут неподалеку храмовой праздник. Да ты, поди, не знаешь.
0: Ну, как не знать, на моем лугу гулянье бывает. Mm. А чаю все-таки не откажетесь?
7: Да, пожалуй.
0: Тетя!
4: А уж я уж давно уж гляди, готов уж.
7: А эту девицу... Извини, я к тебе погостить привезла.
0: Очень вам благодарна.
7: Думала, скучно одной-то. С Анфусой ты немного разговоришься. Вот, мол, ей птица перепелиться. Все-таки зубки почесать есть с кем.
0: Вы уж меня извините, я на одну минуту только покажу Глафире Алексеевне ее комнату. Пойдемте.
8: Хороша усадьба-то.
1: Манифик.
8: Покоряй вдовье сердце, твоя будет. Да смотри, не ударь себя в грязь лицом.
1: А что, матант, я-то?
8: Да ты-то. Разговариваешь-то ты смело, а вот верится тебе что-то плохо.
1: 10 слов.
8: Что 10 слов?
1: Я больше с женщинами никогда не говорю. 10 слов и довольно готов вот по сих пор.
8: Ну, хоть бы уж и не 10.
1: Да нет, больше 10 нельзя, матант. Опасно, черт возьми.
8: Уж и опасно.
1: Пароль ДНР в реки бросается. Что за приятность?
8: А вот поглядим.
7: Я с тобой терпеть не могу из лакейских рук.
0: А вы чаю не хотите?
1: Муа? Чаю? Ни за какие пряники. Жаме де мави, бабье занятие.
0: Ну, как вам будет угодно. Вы желали со мной о вашем деле поговорить?
1: Желал. Страстно желал.
0: Так обратитесь к Вукол Наумычу, я ему поручила это дело.
1: А что такое Вукол Наумыч? Так он про него подьячий, а вы нет. Как хотите, но это разница.
0: Но я с вами говорить не могу, я ничего не понимаю в этом
1: деле. А что дело? Что такое дело? Счеты, расчеты, клюшки как клюшки. Что значит это дело в сравнении с вечностью? И чуть было не сказал... Соленым огурцом. Пардон, я сказал глупость. Подлейшая привычка говорить остроты. Но это в стороны. Прошу. Прошу.
0: Что же вам угодно, я вас не понимаю.
1: Души низкие ищут денег. Души возвышенные ищут блаженства. Как сказал один полковой писарь.
0: Какого же блаженства вы ищете?
1: О, чтобы описать блаженство... Таких слов нет.
0: Значит, я не узнаю, жаль.
1: Небесные очи, томные улыбки, разные там фигли-мигли, нежности, белоснежности и прочее, все это вздор. Позвольте с вами говорить откровенно.
0: Сделайте одолжение.
1: Вы не увидите меня на коленях перед собой. Нет уж, это атанде, я горд.
0: Я очень рада.
1: Но полюбить вы меня должны.
0: Скажите, пожалуйста, я и не знала.
1: А впрочем, как вам угодно.
0: Я думаю.
1: Я горд, повторяю.
0: Я слышала.
1: Да.
0: Да.
1: Да. Да. Да. Вы знаете, какое обстоятельство, черт возьми. По некоторым причинам, я бы вам их сказал, но все равно их не поймете, я не служусь. Довольно. Старался, не оценили, но и довольно. Родового не имею, благо приобретенного не приобрел.
0: Если мой муж был действительно вам должен, вы получите.
1: Ах, оставьте, Леся, вы мне надоели. Миль пардон, мадам. Я совсем о другом. Извольте видеть, я чист. Матонт – старая девка. Она не понимает и не может понимать потребности молодого холостого офицера. Искупа, как...
0: Я вам говорю, что вы получите.
1: Вы опять за свое-то скучно, наконец. Я иногда должен отказывать себе в самых необходимых удовольствиях. Ну, положим, табак. Мне даже стыдно признаться. Я маженеву дворянин и без табаку.
0: Что же вам угодно?
1: А презон, как счастье.
0: Сколько же вам?
1: Конечно, взаймы.
0: Ну да, разумеется, но сколько?
1: Так, как вам угодно. Весьма немного. Ну, однако же, все-таки не 2 гривны.
0: Ну, 5 рублей довольно?
1: Все это все мерси. Гран мерси.
9: Через 2 дня пароль, да-да.
0: Извините, я к дамам пойду.
9: Нет, Ром, ну его вреден, мне с моим характером нельзя. Попробую я уже крамбабулевой заняться. Ах, как бы только вырваться у матант.
10: То что это там прячешь?
9: Так, матант, выпросил безделушку, сувенирчик маленький. Знаете, матант, что мне нужно?
10: Ну?
9: Мне нужна свобода.
10: Неправда.
9: Нужна, матант, нужна. Вот, например, сегодня вечером, если вы меня не отпустите...
10: Куда это? На гулянье? С пьяными мужиками путаться?
9: Или да, чего я там не видал?
10: Ну так куда же?
9: После. После узнаете, матант.
10: Нет, говори сейчас же.
9: Сюда.
10: Зачем?
9: За решительным ответом.
10: Как за решительным? Разве ты сделал предложение?
9: 10 слов. Я и знаете, без всяких и кивоков. Так, мол, и так, вулеву, она почти согласна, велела вечером приезжать за решительным ответом. Но нельзя же не быть.
10: А не лжешь ли ты?
9: Живу за сюр, матант. Только вы ей ни-ни. Она просила, чтобы это дело осталось антерне де.
10: А что, если правда? Да понимаешь ли, как это важно-то для нас.
9: Очень, матант, важно, очень.
10: Право, что-то уж и не верится. Уж больно хорошо. Впрочем, лукавый-то чего не сделай.
9: Наверное, матант, она моя.
10: Ну, ну, поезжай, поезжай. Только ты скорее от нее возвращайся. Я тебя ждать буду. Не усну ведь ни за что, ты подумай.
7: Ну, спасибо этому дому, поедем к другому. Прощайте, крали. Не знаю, скоро ли попаду к тебе.
0: Я и сама к вам заеду.
9: Но я скоро буду у мадам Купавиной. Я обязан быть.
7: Вот и ладно. А ты принимай его хорошенько. Вот я и узнаю твое расположение ко мне. Коли ласково его будешь принимать, значит, меня любишь. Коли его обидишь, значит, меня обидеть хотела. Но прощайте, всего не переговоришь.
0: Наконец-то я залучила вас к себе.
11: Я давно собиралась к вам. Сельская природа так располагает к благочестивым размышлениям.
0: Надеюсь, что у меня вы погостите подольше.
11: Очень вам благодарна. Но, боюсь, вы со мной соскучитесь. Я плохая собеседница, я люблю уединение.
0: А я слышала, что в Петербурге вы жили весело.
11: Ваша правда. Я тогда еще не понимала жизни. Теперь я смотрю на вещи гораздо серьезнее. Житейская суета не имеет для меня никакой цены.
0: Когда же вы успели так скоро переменить свой образ мысли?
11: Я еще молода, конечно, но под руководством такой женщины, которую почти можно назвать святой, я в короткое время успела сделать много для своей души.
0: А вы, кстати, приехали.
11: Отчего же?
0: Мне надо было посоветоваться, а не с кем. Вы мне не откажете.
11: Рада служить вам всем, чем могу. Откройте мне свою душу. Впрочем, не надо, вы женщина светская, значит, легкомысленная. Вы влюблены.
0: Вы почти угадали.
11: Мне жаль вас.
0: Отчего же?
11: От того, что это грех.
0: Ну, небольшой, я думаю.
11: Ну, это судя по человеку, которого вы любите. Богат он или беден?
0: Богат.
11: Так большой грех.
0: Но я его люблю не за богатство.
11: Да, но он-то будет очень рад вашему богатству. Вот если бы вы не навязывались со своей любовью к богатому человеку. Может быть, он женился бы на бедной девушке и осчастливил ее? А то если богатые женщины хватаются за богатых, то что же нам-то, бедным девушкам, осталось? Извините, я ошиблась, сказавши нам. Мне ничего не нужно, я говорю вообще.
0: А что же мне теперь делать?
11: Возьмите власть над собой, разлюбите его. И уж если вы без любви жить не можете, так полюбите бедного человека. Греха будет меньше. Его разлюбить легко. Стоит только вглядеться в него хорошенько.
0: В кого разве вы его знаете?
11: Конечно, знаю.
0: Сомневаюсь.
11: Вы плохо хитрите. Ваш секрет известен всем. Вы любите Луняева.
0: Вы ошибаетесь.
11: Ошибаюсь? Вы говорите, что я ошибаюсь?
0: Ну да, уверяю вас.
11: Так вы любите не его?
0: Да нет, с чего вам это в голову пришло?
11: Говорите правду. Умоляю вас, говорите правду.
0: Ну, подумайте хорошенько, ну что мне в нем? Извините меня. Извините.
11: Довольно играть комедию. Любите, кого вам будет угодно и сколько вам будет угодно. Какую я гнусную роль играла перед вами. Ведь я приставлена к вам шпионом. Я взяла эту роль с удовольствием.
0: Зачем же?
11: Я думала, что вы моя соперница.
0: Так вы сами любите Лыняева.
11: Люблю? Нет, зачем же? Но я хочу выйти за него замуж. Это моя единственная надежда, моя единственная мечта.
0: Да что же значит ваше поведение, ваш костюм, ваши проповеди?
11: Мой костюм, поведение, проповеди, все это маска. Я буду с вами откровенна, только помогите мне.
0: С удовольствием!
11: Я действительно жила в Петербурге очень весело. Моя сестра замужем за молодым человеком, очень ловким. Он вдруг составил себе большое состояние. Нас окружали люди только богатые. Адвокаты, банкиры, акционеры. Мы с сестрой жили словно в каком-то чуду. Катание по Невскому. В бархате, в соболях. Роскошные обеды в ресторанах и дома. И всегда в обществе. Опера. Французский театр. А чаще всего пикники, маскарады, буф. Шампанское мой хлеб. Его я пью как воду. Кормилицей моей была мадам Клико, и вместо молока вливала я себя. Конечно, какая жизнь несерьезна, но кто испытал ее, тому здешняя копеечная невыносима. Если бы только знали, как невыносимо.
0: А что же вас заставило уехать из Петербурга?
11: Я не знаю, что-то такое сделалось, что-то вдруг произошло. Для нас с сестрой неожиданное. Сестра о чем-то плакала. Стали все распродавать. Меня отправили к Миру Педовыдне, а сами исчезли, скрылись куда-то, кажется, за границу. Я сама виновата, мне нужно было там ловить жениха. Это было очень легко, а я завертелась, закружилась, как глупая девчонка. Никогда себе этого не прощу.
0: Так зачем же вы ходите в черном?
11: А в чем же мне ходить? В старых полинялых обносках, давно вышедших из моды, грубая черная одежда, по крайней мере, оригинальная, и обращает на себя внимание. К тому же улыбнуться кому-нибудь и смело окинуть взглядом гораздо эффектнее из-под черного платка, нежели из-под старомодной шляпы.
0: Я удивляюсь, как Миропа Давыдовна не найдет вам приличной партии. Ведь она ж такая мастерица пристраивать своих родных.
11: Нет, для меня она ничего не сделает. У нее во всем расчет. Мы с ней видим друг друга насквозь. Она хорошо знает, что уж если я вырвусь от нее замуж, только она меня и видела. Жертву я нашла. Лыняев, единственный человек, за которым я могу жить. Так, как мне хочется, как я привыкла, и для этого я готова употреблять все дозволенные и даже недозволенные средства. Извините, я, кажется, уж слишком откровенно перед вами.
0: Ничего, ничего. Я очень хорошо понимаю ваше положение. Ах, если бы мне вашу энергию.
11: А мне ваши деньги. Поможешь мне. Ты видишь меня девушкой. Посмотри, женщина, что из меня выйдет.
0: Все, что от меня зависит, я с радостью. Я хоть посмотрю на замужнюю женщину, которая имеет свою волю. А я, бедная, затем мужем жила под строгой опекой. Так уж видно и теперь будет.
11: Ну, что за мрачная мысль?
0: Я сужу по тому письму, которое мне прислал мой возлюбленный. Вот об этом-то я и хотела посоветоваться с тобой.
11: Ну, так расскажи, что у вас там за дела.
0: Как-то года три тому назад, когда мой муж был еще жив, приезжал сюда на лето наш сосед Беркут.
11: Ну и?
0: Не суди меня строго, мужу моему было 65 лет. Беркутов мне понравился. Впрочем, я вела себя осторожно, и он ни в чем не мог заметить моего особого расположения.
11: Да, может быть, и заметил.
0: Не знаю, может быть. Он прожил здесь одно лето и уехал в Петербург. С тех пор я его не видела. Но он в каждом письме Клыняеву присылал мне приветы и разные комплименты.
11: Все это невинно.
0: Очень. А все-таки я попалась как-то месяца три тому назад. Пристал ко мне Лыняев, напишите, да напишите Беркуту, чтоб он приехал к себе в усадьбу, он вам не откажет.
11: Ты послушалась, написала.
0: А, написала. Уж и не помню, что вздор какой-то, глупость какая-то непростительная.
11: Ну и ответ получила.
0: В том-то и дело, что получила. Во-первых, все письмо написано деловым канцелярским словом. Во-вторых, смысл его таков. Мне наслаждаться природой некогда, у меня важные денежные дела, но если вы хотите, я приеду. Прошу вас не делать никаких перемен в имении, не доверять никому управления, не продавать ничего, особенно лесу.
11: Серьезный человек и должно быть очень умный.
0: Согласна. Но кто же ему дал право учить меня? Что, я малолетняя, что ли? Я не отвечала и, признаюсь, довольно-таки охладела. Вот он приедет сегодня или завтра, я посмотрю, как он поведет себя. Если я замечу, что он имеет виды на меня, я полюбезничаю с ним, потом посмеюсь и отпущу в Петербург ни с чем.
11: План хорош, надо только выполнить
0: постараюсь.
11: Его.
0: Постараюсь, мне страшно за свою свободу. А, письмо от него, а я его еще не читала. Видишь, как я к нему равнодушна. Мне привез его Лыняев.
11: Лыняев? Значит, он уже был у тебя? Значит, я его увижу не скоро, может быть, совсем не увижу. Пригласи его.
0: Приглашать его не надо. Он в саду спрятался от Миро Подовыдна и сейчас явится к обеду.
11: Вот и прекрасно. Да, у меня к тебе еще просьба. Дай мне надеть что-нибудь поприличнее. Все это на мне так гадко.
0: Вот тебе ключ от гардероба. Выбирай, что хочешь. Мерси! Мерси! Вели подать шампанского. Давно хочется. Посмотрим, что за послание. И исполняю ваше приказание. Собираюсь в усадьбу. Но с той самой минуты, как я решился ехать, я уже испытываю мучительное чувство нетерпения. Мне обидно, что меня повезет паровоз, придуманный англичанами для перевозки тяжелых грузов. Мне нужны крылья, резвые крылья Амура. Какая пышность! Что с ним сделалось? Что дальше, тем лучше.
11: Ну, это прекрасно.
0: Надо оставить его в этом заблуждении. Тем вернее он попадется.
11: Я все, все нашла. И шелковые чулки, и башмаки. Посмотри, как мне все в пору. Глупо же такую ножку обувать, какие-то лапти.
0: Чудо, как ты мила. Уж разве он каменный, а то как бы кажется. Тетя! Тетя, прикажите обед подавать. А вот и Михаил Борисович идет.
11: Подождите меня сейчас. Ну, либо пан, либо пропал.
12: Что ты? Зачем ты? Пошел домой? Сейчас пошел домой?
13: Не, домой я не пойду. Я вас дожидался. Нужно
12: очень. На что я тебе?
13: Денег, пожалуйста. Государственных кредитных билетов.
12: Денег? Нет, нет, и не думай, зачем тебе деньги?
13: Я своему сердцу отвагу даю на гулянье.
12: Какое гулянье? Сиди дома. Да полно тебе свистать-то, что я тебе приказывал, ни шагу, чтобы ни-ни-ни.
13: Не, этого напрасно беспокойтесь. Без судебного приговора не стану сидеть в заключении. Приговорят? Ну, тогда связано.
12: Ну, зачем? Зачем такие слова говоришь? Зачем?
13: Слова? Ну, мне очень слова разбирать. Ну, денег, пожалуйста.
12: Где я тебе возьму?
13: Это ваше дело. Это меня не касается. Я вам про себя знаю. Запью сегодня, наверное, дней на 12.
12: На 12. Наперед, знаешь, на 12.
13: Ну, только где-нибудь не больше. Пожалуйста, пожалуйста. Ты что же, ты из города пешком?
12: Пешком.
13: Нечего сказать, охота была за каким-нибудь 2 гривен 10 верст пешком лупить.
14: Верст это мне ничего. Я со стролябе по 2000 ходил. Я и за гривенником, когда он мне нужен, далеко пойду. Только вот что. Давайте почесть. 2 гривену мало.
12: Сколько ж тебе надо?
13: 50 рублей.
12: В своем ты разуме, Миклашка, в своем.
13: Ничего. Вот что после гуляния будет, не знаю, а покуда в своем.
12: У кого ты просишь? У кого ты просишь?
14: У вас? У кого же не просить? У кого деньги будут?
12: Да что же у меня, банк, что ли?
13: Ну, перед кем вы убогим притворились? Вы уже перед чужими, да? Я свой, родственник.
14: Да? Ну, бар, не вене управлять. Ну, свадьба какая, чтобы не грабить.
12: Чурбан необразованный, грабить, грабить. Вот есть деньги? Да не дам. Пожалейте.
13: Об чем это?
12: Об том, что не дали. Большую неприятность может получить.
13: От кого?
12: От меня.
13: Ну что ты за птица такая больно важная?
12: Ну вот, не птица, а неприятность сделает.
13: Какую?
12: Дом сожгу.
13: Что это? Какой дом? Что это?
12: Ваш.
13: Ах ты. Братья, да как же?
14: Ну вот, пойду и зажгу.
13: Кого ты такой каторжный уродился? В кого?
14: Кто у нас в родне святый? Да вы что? В кого путным-то родился?
12: Да не груби, Клашка, не груби.
13: Дайте денег, так и грубости не услышишь. Отвяжись ты от меня. Провались ты куда-нибудь пропадом.
14: Ты? 5 рублей? Я дороже стою.
13: Правда, правда, ты дороже стоишь. Ты 500 рублей стоишь, чтобы тебя можно было в солдаты продать.
12: Не об солдатах речь, а за свое мастерство я дороже стою.
13: Хорошее мастерство. Хвались, хвались, есть чем похвастаться.
12: Хорошее или дурное вам понадобилось. Платите. Вы уж покупайте меня, а то плохо.
13: Провались ты куда-нибудь пропадом. Да.
12: Мало.
13: Как разбойник в лесу на дороге ловишь, больше не дам, кончено.
12: А если мне кто-нибудь больше даст, то, стало быть, продавать вас, Мурзовецкий, так?
13: У Евлампи Николаевны гости в саду.
14: А мне что за дело?
13: Дядя, дядя, ой-ой-ой. Слушай, коли больше дадут, я вас продам, вы так и знаете. Говорят, тебе мне гулять охота пришла. Коль мне в это время денег не дать, я хуже зверя.
15: Ну, не понимаю, ну что за фантазия гулять по росе, когда можно очень спокойно сидеть в комнате. Ну, пожалуй, на балконе сходить быть на воздух.
16: Я хочу народные гуляния посмотреть.
15: Да не ходите. Ну, что за удовольствие идти за 2 версты, да еще по горам, чтобы смотреть на пьяных.
16: Скажите лучше, что вам лень.
15: Да.
16: Оставайтесь. Ну, я тетю возьму.
15: Ну, вот и прекрасно. Ну, а впрочем, я, пожалуй...
16: Нет, оставайтесь. Да. Будете вздыхать да охать всю дорогу, жертвуя себе разыгрывать. И без вас обойдемся. Пойдемте, тетя.
17: Я что ж, я пожалуй.
16: А ты остаешься тоже?
18: Да, у меня от шума голова кружится.
16: Оставайся. Оставайся. Вы подождите нас здесь.
15: Подождем. Вы только платье переменили, а скромность при себе оставили.
18: А вам излишняя скромность не нравится?
15: То есть как не нравится? Что вы, помилуйте. Нет, это хорошо. Это очень хорошо.
18: Может быть, и хорошо, да зато скучно.
15: Да разве вы обязаны развлекать меня? Это скорее моя обязанность. Ну и я, извините, я могу предложить вам только поскучать со мной вместе.
18: Вот и прекрасно. Очень вам благодарна.
15: Да не стоит благодарности.
18: Нет, очень стоит.
15: Да за что?
18: А за спокойствие. Разве этого мало? Проведя вечер с вами, можно уснуть сном праведника без всяких волнений. Я ведь еще никого не любила, Михаил Борисович. Но ведь эта пора придет. Я в таких летах, что каждую минуту должна ждать любовной горячки.
15: А, ну, значит, вы так же, как и все. А я думал...
18: Что, что я не способна любить? Таких девушек не бывает, Михаил Борисович.
15: Так вы боитесь полюбить?
18: А как же мне не бояться? Ведь любовь мне ничего не принесет, кроме страданий. Я девушка со вкусом и могу полюбить только порядочного человека. А порядочные люди ищут богатых. Вот от чего я убегаю, прячусь от общества, я боюсь полюбить. Вы не смотрите, что я скромна. Тихие воды глубокие. Я чувствую, что если уж я полюблю...
15: Ой, так... ой, страшно. Нет, вы не говорите. Пожалуйста, не продолжайте.
18: Но с вами я ничего не боюсь.
15: Не боитесь?
18: Нисколько. Вы меня увлекать не станете. Да и увлечься вами нет никакой возможности.
15: Ну, а чего же вы так думаете?
18: Ну, помилуйте, милый Михаил Борисович, ну, какой же вы любовник. Нет, вы не обижайтесь на меня, вы очень хороший человек. Вас все уважают, но любить вас невозможно. Вы и в летах, и ожерелье. И дом, вероятно, в теплом халате ходите, в колпаке. Но одним словом, стали похожи на милого, доброго папашу.
15: Ну, вы уж очень безжалостны ко мне. Нет, я еще...
18: Откажитесь от побед, милый Михаил Борисович.
15: Ну, почему же вы смеетесь-то, помилуйте?
18: Извините меня. Мне сейчас смешная мысль в голову пришла. Ну, если вы в меня влюбитесь и начнете мне рассыпаться в нежностях, при всем уважении к вам не выдержишь, расхохочешься.
15: Однако, какие вам мысли-то в голову приходят? Игривы.
18: Так дурачусь. Недолго мне.
15: А чего же недолго?
18: Монастырь собираюсь на днях.
15: Да нет, вы шутите.
18: Нет, не шучу. Прощайте, не поминайте лихом. В самом деле, не сердитесь на меня за мои шутки. Мне хочется оставить добрую память о себе.
15: Оставить добрую память вы очень можете.
18: Каким образом?
15: Окажите мне маленькую услугу.
18: С особенным удовольствием.
15: А чего же с особенным?
18: А так, вы очень милый человек.
15: Мне нужно хорошего писца на некоторое время.
18: Не могу, нет. Хоть и хорошо пишу, а в писцы к вам не пойду.
15: Да нет, вы не поняли. Или не хотите понимать.
18: Вот если бы я была мужчиной, тогда другое дело. То помилуйте, что подумаю. А впрочем...
15: Да нет. У Миропа Давыдовна занимается письмоводством Чугунов. Я его руку знаю. Но иногда попадаются от нее бумаги, написанные... Отличным почерком.
18: Так вам нужно точно такого писца?
15: Мне нужно знать, кто это пишет.
18: Спросите у Чугунова.
15: Не скажет.
18: Ох, тут у вас что-то непросто.
15: Да вы знаете.
18: Может быть, я знаю больше, чем вы думаете.
15: Ну, так скажите.
18: Нельзя.
15: Почему?
18: Потому что он мой любовник.
15: Да ну, очень.
18: Я немного сильно выразилась, но он действительно влюблен в меня. И пишет мне письма стихами чуть не каждый день. Такой милый ответ не требует, а все только изливает свои чувства передо мной.
15: Но кто же он, скажите?
18: Он вам очень нужен.
15: Очень.
18: Я не только могу назвать его имя, но через 10 минут привезти сюда и отрекомендовать.
15: Да что вы, неужели?
18: Да, только даром я этого не сделаю.
15: Требуйте от меня что вам угодно. Чего только вам угодно.
18: Я попрошу небольшого.
15: Все. Все, что хотите.
18: Притворитесь влюбленным в меня и целый вечер сегодня ухаживайте за мной.
15: А вы будете смеяться?
18: Вероятно, да? Если это будет смешно.
15: Ну, душ, один вечер куда ни шло. Хоть тяжеленько, да нечего делать, сам обещал. Так вы когда ж мне его покажете?
18: Так хоть сейчас. Я видела, как он пошел на гулянье. Я пойду его и приведу. Подождите меня здесь. А вот Евлампия Николаевна.
15: Позвольте, а что же вы так скоро?
19: Хотелось погулять, да скрываюсь от преследований.
15: А, я вам говорил, что там пьяные. А кто же вас преследует?
19: Наш общий знакомый Мурзовецкий.
15: Ой, Анфустина. Анфустина, будьте так добры. Подождите здесь Глафира Алексеевна, и когда она воротится, скажите ей, что я сейчас приду.
19: Не пустите.

Жалко животное. Повешу. Дед, брат, повешу кончено. А, во, кажется, обе тут. Так что-то как будто в глазах

0: две. Ну, конечно, две. Честь и верю.
1: Ну уж, не надо уж.
0: Нет, позвольте. Евлампия Николаевна.
1: Ой. Да какая? Где уж она?
0: Нет, Евлампия Николаевна, нет. Она здесь, в груди моей. Пароль ДНР. Таких страданий. Таких страданий.
1: Ну уж, доволен уж.
0: Я с вами согласен. Но если нет сил, что же мне делать? Я вас спрашиваю. Влюблен. Влюблен? Ну и кончено.
1: Ах, браво уж. Ну что?
0: Не хотите? Не хотите отвечать? А я вот тут у вас... Уду, могу умереть. Отвечайте. Отвечайте, Бонанш. Ну, Эдму.
1: Да ну что? Ну тебя.
0: Анфоса Тихоновна, я вас прошу, оставьте. Я не с вами.
1: Не со мной уж? Так ну с кем?
0: С кем? Это странно. Вы думали, я с вами? Это странно.
1: Да ведь уж никого тут. Уволишь-то.
0: Анфоса Тихоновна, тяжело. Евлампия Николаевна, бывают в жизни минуты, что я, одна минута, когда человек...
1: Что мне с ним?
0: Вы молчите, за вас отвечает. Для благородной души моей это я вам скажу, тяжело.
1: Да откуда же она клюв... Нет уж.
0: Как нет? Чего нет?
1: Вот так вот уж.
0: А где ж она?
1: Ну, коли нет, только... Уже где же мне...
0: Боже мой! Ой,
1: что еще?
0: Боже мой!
1: Что еще?
0: Однако же, какой обман!
1: Ну да уж, кому это нужно?
0: Это что же, обман чувств? Игра воображения? Но нет, я шутить над собой не позволю, дудки!
1: Михаил Борисович! Михаил Борисович! Михаил Борисович, вот уж... Уж вы, уж сами, а я уж...
0: Я еду, еду, не смещу, а наеду, не спущу.
1: Ну, вы же, Милина, в раздоре.
0: Ну, я пойду.
2: Куда?
0: К ней. Увы. Что увы? Что такое, да, сударь, увы?
2: Нельзя, не велено вас принимать.
0: Я? Не велено. Я посмотрю.
2: Послушайте, я вам по-дружески посоветую.

0: 50 тысяч должна.
1: Хорошие деньги.
0: Я не хотел брать. Я ведь просто, Маша, хотел Сан-Франсон предложить руку, чтобы компроневу соединить капиталы. У меня ничего.
2: То есть нет, что?
0: У меня состояние. У нее состояние. Какие иски на взыски?
1: Хорошо бы, да только она за вас не пойдет.
0: Ну, тогда не взыщи. Не помилую. Ах, Моншер, что я здесь сделаю? Ограблю. Начисто ограблю.
1: 50 тысяч потребуете.
0: Нет уж тут ни пятюсю, сегодня пахнет. Полтораста. Ой. Вот эта усадьба моя будет. Ну, через
1: хорошо.
0: Неделю моя
1: хорошо,
0: будет.
1: Хорошо, соседи будем, прошу любить да жаловать. Послушайте, теперь вам пора домой. Тут это не ваш ли экипаж. Вероятно, Мирофа Давыдовна за вами прислала.
0: Да, она ждет. Я обещал ей решительный ответ привезти.
1: Ну, чего же решительный?
0: Жаль, черт возьми, мадам Купавину плакать будет. Орево! Саверлан! Саверлан, ищи! Ищи!
3: Вот, рекомендую вам Горецкой Клавдии. А это Михаил Борисович Челыняев, наш сосед-помещик.
4: Я их знаю.
1: Надеюсь.
4: Ничего-с. Надежда Семеновна, позвольте для вас какую-нибудь подлость сделать.
1: Вот странная просьба.
4: Ничего не странное. Чем же я могу доказать? Вы уж не мешайте. Надежда Семеновна, хотите, весь вот этот забор изломаю?
3: Нет, зачем же?
4: Ой, как бы я для вас... Прибил бы кого-нибудь. Ух, бы трепку задал веселую.
1: Так ведь за это судить буду.
4: Опущайся.
1: Да ведь посудят.
4: А посудить сидеть будем, Владимир. Прикажите какую-нибудь подлость сделать.
3: Уж я не знаю, что вам и приказать.
1: А зачем же непременно подлость? А вы попросите его правду сказать.
3: Вот я попрошу вас мне правду сказать. Вы скажете?
4: Какую правду?
3: А вот какую мы спросим?
4: Извольте, все что угодно.
1: А если секрет?
4: А хоть рассекрет. У меня своих секрет нет, а ежели какой чужой? Что мне за надобность беречь его? Я для Клавдии Алексеевны... Не знаю. Все на свете.
1: Спросите, кто это писал?
3: Кто это писал?
4: Спросите что-нибудь другое.
1: А, говорили, что все на свете.
4: Да мне что, пожалуй. Только за это деньги заплачены.
1: Сколько?
4: 10 рублей.
1: А если я дам 15?
4: Дадите, скажу.
1: Так вот, возьмите. Вот. 5, 10, 15.
4: Закончим, благодарю-с. Так, 10 назад отдам, скажу, мало дали-с. Это я писал-с.
1: Вы? Ну так вы мне очень нужны будете. А у вас есть свободное время?
4: У меня всегда свободное
1: время. Так хотите ехать ко мне сегодня? Я вам заплачу хорошо, стол у меня хороший. Вино... Какое вам угодно?
4: С удовольствием, Василий. Прикажите какую-нибудь подлость сделать.
3: Так ведь вы уже сделали.
4: Велика ли подлость, да и за день.
1: Да, ну вам любопытно послушать. Ну так уж вы прямо ко мне отсюда, я вас с собой возьму.
4: Хорошо, я вас в конторе подожду. До свидания, Владимир Семеновна.
3: Ну-с, довольны вы?
1: Не могу выразить, как я вам благодарен. Я так рад, что готов прыгать и плясать, как ребенок.
3: Нет, ребенком быть нехорошо. Будьте лучше юношей.
1: А как же это?
3: Держите слово.
1: Какое?
3: А любезничать со мной?
1: Ой, ну неловок я, Глафира. Ну что вам за радость, чтобы я в мои лета шута разыграл?
3: Ну хоть немного, слегка.
1: Ну как же любезничать-то? Ну прикажете хвалить... Ваши глазки.
3: Нет, это глупо.
1: Ну или по-русски. Как парни с девками любезничают. Тебе ведь очень просто, так без церемонии.
3: А, нет, это уж слишком. Хотя все-таки лучше, чем говорить пошлости. Горе ваше. Любезничать надо, а любезничать не умеете. Ну да не беспокойтесь, я вам помогу. Вот. Закутайтесь пледом, вот так, заткните уши,
1: Ваня.
3: Ну, а теперь скажите, неужели вы в жизни не любили никого?
1: Ну, как не любить?
3: Ну, говорили вы что-нибудь с предметом вашей страсти?

0: Много говорил. Но ведь я тогда был молод.
1: А теперь вспомните, что вы говорили тогда.
0: Это нетрудно. Я говорил одной блондинке, что наши души еще до появления на Земле были родные, что они носились вместе по необъятной вселенной, порхали, как бабочки, на лучах месяца.
1: А другой, что вы говорили?
0: А другой брюнетке. Я говорил, что найму ей великолепную дачу. Куплю пару вороных рысаков.
1: Вот этот разговор мне больше нравится. Вот и продолжайте в этом же духе.
0: Я обещал ей горы золотые. Говорил, что не могу жить без них. Хотел застрелиться, утопиться.
1: А она что?
0: Она говорила, а зачем вам стреляться и утопиться? Вы женитесь, вот и не о чем вам больше беспокоиться. Нет, говорю, мой ангел, это для меня хуже, чем утопиться. Ну, ты, говорит, утопитесь, потому что я огорчать мамашу и родных своих не хочу.
1: Да она была бедная девушка.
0: Бедная?
1: Так глупа?
0: Послушайте, а вы что же бы сделали на ее месте?
1: Я бы?
0: Да.
1: Взяла и деньги, и дачу, и рысаков, и все-таки вы бы женились на мне.
0: Но это невозможно. Я так тверд в своем решении.
1: Нет, очень просто.
0: А каким же образом? А? Ну, скажите. Ну, объясните мне.
1: Сядемте.
0: Боже.
1: Ну, только представьте себе, что вы меня любите. Ну, хоть немного слегка. Ну, хоть так же, как ту брюнетку. Иначе, конечно, ничего невозможно. Ну,
0: позвольте, а что же это вы?
1: Извините.
0: Да нет, ничего. Я только хотел спросить вас, что это вы в роль ходите? Или потому что меня за мужчину не считаете?
1: Я озябла немного.
0: А, ну так сделайте одолжение, вы не беспокойтесь. Если это вам приятно, пожалуйста.
1: Итак, вы меня любите. Мы живем душа в душу. Я олицетворенная кротость и покорность. Я не только исполняю, но даже предупреждаю все ваши желания. А между тем понемногу забираю в руки вас и все ваше хозяйство, узнаю малейшие ваши привычки и капризы, и в короткое время делаюсь для вас совершенно необходимостью, так что вы без меня шагу ступить не можете.
0: Да, я допускаю, это возможно.
1: Вот в одно прекрасное утро я говорю вам, милый папаша, я чувствую потребность помолиться. Отпусти меня денька на два на богомолье. Вы, разумеется, сначала заупрямитесь. Я покоряюсь безропотно. Потом изредка, робко повторяю свою просьбу и смотрю на вас несколько дней кряду умоляющим взором. Вы все откладываете и, наконец, отпускаете. Без меня начинается в доме яровой. То не так. Это не по вас. То кофе и горек, то обед запоздал. Вы начинаете выходить из себя. Часто вздыхать, начинаете прислушиваться, не едут ли. А я нарочно промедлю денька два-три. Наконец вы теряете терпение и начинаете ходить по дороге версты за две от дома. Вот я еду. Сколько радости.
0: Да.
1: И опять тихая, покойная жизнь для вас. И в ваших глазах только счастье и бесконечная нежность.
0: Ну и чего же еще? Ну и чего же еще?
1: Ну вот, когда ваша нежность уже не знает пределов, я говорю вам, милый папаша, мне стыдно своих родных, своих знакомых. Мне стыдно людям в глаза глядеть. Я должна прятаться, заживо похоронить себя. Я еще молода, мне жить хочется.
0: Да, в самом деле.
1: Прощай, милый папаш, не нужно мне никаких твоих сокровищ.
0: Черт возьми, как это скверно.
1: Я выхожу замуж.
0: За кого?
1: Да хоть за Горецкого.
0: Отличная партия.
1: Да он беден, но я буду иметь хоть какое-нибудь положение в обществе. Нет уж, кончено, я решила.
0: Да нельзя ж так вдруг ни с того, ни с сего бросить человека. Надо было прежде думать и заранее предупредить.
1: Я боялась, милый папаша. Разве ты не видишь, как я худею, сохну день ото дня? Я могу серьезно захворать. и умереть.
0: Это бессовестно, и все это притворство.
1: Ну, раз ты не веришь, как тебе будет угодно. За тебя я готова пожертвовать даже жизнью.
0: А, ну вот то-то же.
1: А что делать? У мужчин такие твердые характеры.
0: И все-таки я поставил на своем.
1: Да, на своем, на своем. Где же нам с вами спорить? Только в тот же день к вечеру я незаметно исчезаю. Никто не знает. То есть никто не скажет вам, куда. Проходит день, другой. Вы рассылаете по всем дорогам гонцов, сыщиков, сами мечтесь туда-сюда, теряете сон, аппетит, сходите с ума. И вот за несколько минут, как вам уже действительно нужно помешаться, вам объявляют по секрету, где я скрываюсь. Вы бросаетесь ко мне с бриллиантами, с подарками, со слезами умоляете меня возвратиться. Я непреклонна. Вы плачете. Я сама рыдаю. Я люблю вас. Мне жаль расстаться с вами, но я неумолима. Наконец я говорю вам, милый, папаша, ты любишь холостую жизнь? Сделаем вот что. Обвенчаемся потихоньку, так что никто не будет этого знать. Ты опять будешь вести холостую жизнь. Все пойдет как прежде. Только я буду покойна. Не буду страдать. Вы после недолгого колебания соглашаетесь.
0: Да, очень может быть. Очень может быть, действительно, это возможно. Да, но я все-таки поставил-то по-своему.
1: Да, по-своему, по-своему. Только на другой же день. Откуда у меня только эта светскость возьмется? Это лень, это медленность движения. Как вот только возьмутся эти роскошные туалеты. Оттопырится нежнее губка, явится повелительный тон, величественный жест. Как нежна я буду с посторонними, как строга с вами. Не будьте вы больше папаша, я просто Миша. Миша, сбегай, я забыла в саду на скамейке свой платок. И вы побежите. Это вот один способ заставить жениться, хоть и старый, но верный. А то есть еще и другие.
0: Да, но ведь так можно поймать человека только тогда, когда он любит.
1: Разумеется, вы в совершенной безопасности, потому что никого не любите.
0: Я в безопасности и очень этому рад. Если бы мне пришлось полюбить кого-нибудь, то я полюбил бы вас.
1: Что это? Зачем это?
0: Так.
1: Все просто так. Так это обидно. На вас, видите ли, нежность напала, благо я тут близко, так вы прям так и берете за меня руками.
0: Да нет, ведь вы же сами хотели, чтобы я любезничал с вами.
1: Ой, я забыла. Ну так целуйте, пожалуй.
0: Да и поцелую.
1: Ну, я вижу, тоже начинаете входить во вкус вашей роли.
0: Да я давеча боялся что-то. А теперь так нахожу, что это очень приятная шутка.
2: Ужинать?
1: К сожалению, только шутка.
2: Ждут. Что ночью-то? Сыра. Уж прислали меня уж.
1: Пойдет.
0: Я сейчас за вами. Черт, какая она хорошенькая, а? Милая, умная. Да, ведь вот долго ли. Посидишь от вечера два с ней и начнешь подумывать. А там чуть пооплошай и запрягут. Нет, поскорее поужинать у них, да домой от греха подальше. Хороша ты, Глафира Алексеевна. А свобода и покой, и холостая жизнь моя лучше тебя.
2: Ну, кажется, у тебя дело с Лыняевым подвигает.
1: Да, только кажется.
2: Он вчера был так любезен с тобой.
1: По заказу? Это была шутка.
2: Ты теряешь надежду, бедная.
1: Ну, не совсем. Надо еще раз увидеть.
3: Миропа Давыдовна тарантас прислали, и письмо приказали вам отдать.
1: Я так и знала, это несчастье какое! Опять это черное платье, притворство, постничание!
2: Что, Вукол Наумович в усадьбе?
3: Никак нет. а не в Боге.
1: Что же мне делать? Это так неожиданно, я совершенно теряюсь.
4: Что там у тебя?
1: Ты послушай, что Миро Подовыдно пишет. Ступай, скажи, чтобы кучер подождал.
4: Читай, читай.
1: Милостивые государни Евлампия Николаевна.
4: Строго начинаю.
1: Послушай, что дальше-то. Вам вчера не угодно было принять моего племянника. Вы так развлеклись или увлеклись, что забыли, что у вас с Аполлоном есть тяжба. Мы по простоте и доброте своей думали кончить дело миром. Но, коль скоро вы сами отворачиваетесь от нас, то уж не гневайтесь на нас. Взыскание с вас очень большой суммы, что все ваше имение не стоит, я произведу со всею строгостью и жалеть вас и плакать о вас не буду. Бывшая ваша благодетельница Миропа Мурзовецкой, как тебе это понравится?
4: Да не пугает ли она тебя?
1: Право, я и не знаю, что мне теперь делать.
5: Уж приехали
6: ведь, что же вы?
1: Неужели они?
5: Ну, само собой, кому уж?
1: Так я пойду переоденусь.
5: Ну, как же ведь, почитай, чужой.
1: Попросите их подождать.
5: Да вот уж, куда уж и саду уж.
1: Пойдем.
0: Вот он, Фуснигин, рекомендую вам друга, Василий Иванович Беркутов.
7: Уж знаю, давно ведь уж.
8: Как ваше здоровье, почтенная Анфуса Тихоновна?
7: Ничего, так голова иногда уж. Обождать уж хоть здесь. Просила уж. Сейчас, мол.
0: Да не беспокойтесь, Анфустина. Мы подождем.
7: Ну, то-то. Уж недолго чай. Что ей там-то? Уж не в защите уж.
0: Вот она сама тебе расскажет, как выманили... У нее 1000 рублей.
9: Не горячись, пожалуйста, не горячись.
0: Как не горячись? Не могу не горячиться, ведь это подлог. Понимаешь ты, подлог.
9: Успокойся, никакого подлога нет.
0: Да Горецкий признался, ну чего ж тебе?
9: Я долго говорил с Горецким и в город с ним ездил. Он тебя обманул. Ему понадобились деньги, вот он и сказал на себя напраслину. Хороший ты поверил... Горецкому.
0: Что ни говори, а тут дело нечисто.
9: По-моему, в вашем обществе Миро Подовыдно должно стоять выше всяких подозрений. Хорошо общество, когда все друг на друга смотрят, как на разбойников.
0: От Миропы всего ждать можно, ведь грабят же Евлампий Николаевну.
9: Ну вот что, пока я здесь, ты в ее дела, пожалуйста, не путайся, поищи себе другое занятие.
0: По-твоему, и Чугунов хороший человек.
9: А что Чугунов? Подьячий, как подьячий, разумеется, пальцы в рот не клади.
0: Да, это вот хорошо тебе. Ты приедешь ненадолго. А вот каково жить с этим народом? Попробовал бы ты.
9: Я уживусь.
0: Посмотрим. Ну да, значит, ты к нам надолго.
9: Нет, я приехал только жениться.
0: На ком?
9: Что за вопрос? На Евлампии Николаевне.
0: Да разве у вас уж кончено?
9: Еще и не начиналось.
0: Еще и не начиналось? А ты уже так уверенно говоришь.
9: А никаких причин не вижу сомневаться. Огбарт, я давно уж поглядываю.
0: На Евлампию Николаевну?
9: Нет, вот на это имение. Ну и на Евлампию Николаевну, разумеется. Сколько удобств. Сколько доходных статей, какая красивая местность. Вон там, у речки-то налево. Что за уголок прелестный? Кажется, сама природа создала его.
0: Для швейцарской хижинки.
9: Нет, для винокуренного завода.
0: Ну, значит, у тебя за малым дело стало. Только жениться. Ну, любопытно, как же ты устроишь?
9: Ну, как, я еще не знаю, глядя по обстоятельствам. Но во всяком случае это будет.
1: Извините, господа.
0: Нас извините, что мы не вовремя.
9: Моя торопливость простительна. Я так давно не видал вас
6: Нетерпение мое было так велико,
7: что если б крылья...
6: Я бы прилетел еще раньше.
0: Ну, для Амура ты уж немножко тяжел стал.
7: Да уж и стрел-то, я думаю, порастратились.
0: Нет, он еще приберег. Для случая.
7: Уж разве немного, и то не очень острые.
6: Зато я стал бережливее и не раскидывая их понапрасну.
7: А стреляете только, наверное.
6: По крайней мере, не трачу даром, и то хорошо.
0: Не позвольте ли вы мне погулять немного по саду? А то, если после обеда я долго в комнате...
7: Так сон клонит.
0: Угадали.
7: Сделайте одолжение, поступайте, как вам будет угодно.
0: А чей это экипаж у вас на дворе?
7: Мурзовецкая прислала за Глафирой Алексеевной.
0: Так она уезжает.
7: А вам жаль?
0: Не скажу, чтобы очень. А скоро уезжает?
7: Сейчас.
0: Ну, и счастливый путь. С катертью ей дорожка.
7: Надолго вы к нам?
6: Нет, к несчастью, на короткое время. Я приехал сюда по делу.
7: По делу?
6: Я бы мог вас обмануть и сказать, что, собственно, приехал за тем, чтобы увидать вас, полюбоваться на вас. Ну, во-первых, вы этому не поверите.
7: А может быть, и поверю.
6: Ну, так я не хочу вас обманывать. После 2 лет разлуки, как я смею рассчитывать, что мои нежности будут вам приятны. Вы теперь женщина богатая и свободная. Ухаживать за вами было бы не совсем честно. Прежде другое дело. Вы были в зависимом положении. Да и оба мы были помоложе. Ах, какое хорошее время было.
7: Так вы совершенно отказываетесь ухаживать за мной?
6: Совершенно. Побеседуем, как деловые люди. Я приехал продать усадьбу.
7: Что вам вздумалось родовое имение?
6: Ну и что, что родовое? Доходов очень мало, нет выгоды его иметь. Чистые деньги мне больше дадут.
7: И вас... Ничто не привязывает к месту вашего рождения? Вам ничего не жаль здесь?
6: Может быть, и жаль. Да расчета нет.
7: Все расчеты, расчеты и нисколько сердце.
6: Остывает оно с годами-то, Евлампия Николаевна. Купите у меня имение.
7: У меня денег немного, да я и плохая хозяйка.
6: Ну, вы скромничаете. У вас все так хорошо, все в таком цветущем виде, кругом порядок, чистота.
7: Ах, чистота дело женское, очень немудрено. А как идет у меня хозяйство, я и понятия не имею. Бывают дела, которые выше моего соображения. Я должна доверяться посторонним людям и могу быть обманута.
6: А что такое?
7: Вот и... Сейчас у меня есть дело, которое меня очень беспокоит.
6: Если не секрет, скажите.
7: Да нет, немало не секрет. Я даже хотела посоветоваться с вами, просить вашей помощи.
6: Всей душой рад помочь вам. В чем дело?
7: Рассказывать долго. Вот, прочтите.
6: Прочёс.
7: Что же вы мне скажете?
6: Надо узнать, как велика претензия. Осмотреть документы.
7: Я слышала 25 тысяч, а потом?
6: А потом поскорее заплатить деньги, чтобы не доводить дело до процесса. Нужно иметь на всякий случай 30 тысяч. Есть у вас?
7: Нет, у меня денег немного.
6: Вот это дурно.
7: Вы меня пугаете.
6: Ничуть я вас не пугаю. Я только объясняю ваше положение.
7: А какое же мое положение?
6: Незавидное. Вы очень богатая женщина, но эти 30 тысяч так могут расстроить ваше состояние, что вам его больше никогда не поправить.
10: Василий Иванович, вас Межевой спрашивает. Говорит, что непременно нужно вас видеть.
6: Позвольте мне в вашем присутствии сказать Горецкому 10 слов, не более.
7: Сделайте одолжение. Позови. Мы поговорить еще успеем.
11: Что вам угодно?
12: За мной дядя прислал. Велит сейчас приезжать, как прикажете.
11: Не знаете, зачем?
12: Говорит. говорят, дело есть.
6: Поезжайте и делайте все, что вам прикажут. А меж тем сбирайтесь, завтра в полдень вы поедете на проходе. Утром вы мне будете нужны. Постарайтесь увидеть меня, прежде чем я поеду к Миропе Давыдовне. Выходите ко мне на встречную дорогу.
12: Хоть за 5 верст, если прикажете.
6: Но так далеко не нужно. Постарайтесь, чтобы вас никто не заметил. И вообще не будьте откровенны и не болтайте пустяков. Вы отдали 15 рублей, Михаил Борисович?
12: Сейчас в саду отдам-с. Денег мне не дадите?
6: Завтра утром 50 рублей, сейчас не грош, прощайте.
13: Виноват. С Горецким я кончил и весь к вашим услугам.
7: Угодно вам продолжать наш разговор? Утешьте меня.
13: Очень рад, очень рад. Я удивляюсь, как вы до сих пор не сочлись с Мурзовецкой. Вы часто с ней видитесь. Неужели вы ни от кого не видели участия к вам? Не имели ни от кого доброго совета?
7: Нет, имела.
13: Ну так что же?
7: Да не послушалась.
13: И даже не отвечали на письмо.
7: Довольно странное, в котором...
13: Было все, что нужно для вас. И дружеское участие, и практические советы.
7: Вы сердитесь на меня?
13: Нет.
7: Так докажите, что не сердитесь, и помогите мне добрым советом.
13: Это моя обязанность. Только я не знаю, примете ли вы мой совет. Дайте мне слово, что вы меня послушаете.
7: Связать себя словом, не зная...
13: Не бойтесь. Мой совет бескорыстен, я имею в виду одну вашу пользу.
7: В таком случае я приму его. Что же вы мне посоветуете?
13: Выходите поскорее замуж.
7: Замуж? За кого?
13: За Мурзовецкого.
7: Вы меня оскорбляете.
13: И в помышлениях ничего не имел, кроме доброго расположения к вам.
7: Вы или шутите, или хотите обидеть меня.
13: Ни то, ни другое. Всякий умный человек скажет вам то же, что и я.
7: Так, по-вашему, для меня единственное средство выйти замуж за Мурзовецкого?
13: Не единственное, но лучшее, чтобы сохранить в целости имение и не разориться.
7: Так выходить я вас решительно спрашиваю.
13: Выходите. Хорошо сделаете. Очень хорошо.
7: Какой тон у вас равнодушный. Вы как медик приговариваете к смерти без сострадания.
13: Но когда обращаются к медику, не сострадание от него требуют, а знание своего дела и полезного совета.
7: Я могла надеяться, судя по нашим прежним отношениям.
13: Беспощадное время уносит все. Вы еще не отвечали на письмо Мурзовецкой?
7: Нет.
13: Надо отвечать.
7: Я не знаю, что.
13: Это не мудрено. Если хотите, я вам помогу. Вы мне доверяете?
7: Я прошу вас.
0: Ох, ходил по суду, еще хуже. Так и клонит.
7: Ну, этому горю легко помочь. Мы с Василием Ивановичем пойдем писать письмо Мурзовецкой. А вы располагайтесь здесь, как вам будет угодно.
0: Именно все это мне и нужно для того, чтобы быть совершенно счастливым.
7: Так и будьте.
0: Постараюсь. Нет, кто что не говори, а холостая жизнь очень приятна. И вот теперь, например, если бы я был женат, ведь жена помешала бы спать. Не спи, душенька, нехорошо, тебе нездорово. Ты от этого толстеешь. А того и знать не хочет, как ее душеньке приятно уснуть, когда сон клонит и глаза смыкаются. А как приятно просыпаться холостому. Как только откроешь глаза, первая мысль, что ты сам себе господин, что ты свободен. Нет, я неисправимый холостяк, и я свою дорогую свободу не променяю ни на какие ласки, бархат, ручек.
14: что вы со мной сделали?
0: Я? Что это вы со мной-то делаете?
14: Я не знаю, я помешалась, я ничего не помню. А во всем вы виноваты, вы.
0: Ни душой, ни телом.
14: Я вам говорила, я вас предупреждала, что сильная страсть может вспыхнуть на мне каждую минуту. А вы, зная мою страстность...
0: Так ведь по вашему приказанию.
14: Вы сводили меня с ума своими похвалами, целовали мои руки.
0: Ну, это шутка, Владимир Александрович, шутка.
14: Я вам говорила, что любовь, кроме страданий, мне ничего не доставит. Я не спала всю ночь. Я полюбила вас до безумия.
0: Вот беда-то. Ну, ради бога, простите.
14: Я вам говорила, что если уж я полюблю...
0: Да, говорили, как, ну, успокойтесь. Ну, я виноват, я каюсь. Ну, ей-богу, я не умываю.
14: Не притрагивайтесь ко мне, я такая нервная.
0: Да, позвольте поцеловать вашу ручку и поезжайте. Я, по крайней мере, буду знать, что вы меня не призвали.
14: Я такая нервная. Что вы со мной сделали?
0: Да что же вы, Глафира?
14: Куда идут, кажется?
0: Да не беспокойтесь.
14: Куда идут, кажется? Куда мне деться? Спрячься, меня другого выхода нет. Что вы со мной сделали? Вы меня погубили.
15: Что я вижу, друг мой?
16: Михаил Борисович! Михаил Борисович! Так вот вы какой! Ах, притворщик!
0: Ну что ж, ну я женюсь.
15: Глафира Алексеевна, лошади готовы.
14: И люди здесь. Что вы со мной сделали? Что, теперь Миропа Давыдовна?
16: Бедная, ты останешься у меня.
15: Успокойтесь, я завтра буду у Миропы Давыдовны и объясню ей все.
0: Ну что, ну я женюсь. Ты так и скажи, пожалуйста. Скажи, что я женюсь.
17: Письмо получила.
18: Слушаюсь.
17: Приедет сегодня, не смеян, царевна испугалась.
18: А, чай простить.
17: Нет, нет, отомщу, отомщу. Грех на душу возьму, отомщу.
18: Как вам угодно, а по-моему простить нельзя. Против благодетельницы своей, да такая насмешка.
17: Да, да вот.
18: Да вы кто у нас в губернии-то? Да ведь какого бы ни был Аполлон Викторович, он ваш племянник. Легко сказать, племянник Миропы Давыдовны. Много ли таких тосов?
17: Вот поди ж ты, какая герцогиня нашлась.
18: Сама пригласила, вы тут дожидаетесь ответа, беспокойтесь. А там его лакеи чуть не в шею.
17: Да, да, да, да, да. Аполлон! Аполлон, поди сюда!
18: На что же это похоже, помилуйте?
17: Ты куда это?
18: Фальшны бы показались по садам, перебить надо.
17: Ага. Купавина тебя сама приглашала.
18: Сама матом, сама я вам тогда говорил.
17: Да может быть так, мимоходом.
18: Мимоходом? Так на шею бросается. Я уже ее останавливал, лесе говорю, нехорошо. Вот она какая.
17: Ну, может быть, Аполлон и лжет. Да все-таки хоть что-нибудь есть и правда.
18: Все правда, матом, все.
17: А дальше что?
18: А дальше малер. Мало то, что не пустила, еще поставила засаду из лакеев. Если бы не мой Тамерлан, ну, адье, мон плезир, только вы меня и видели. Лев, а не собака. Того за горло, другого за горло, все разбежались, и я жив, мадам, собака, друг. Друг единственный. Тамерлан!
17: Ох, да Лев. Не надо, не надо, оглушил, ступай. Что ж это такое, пол, а?
18: Насмешка.
17: Над кем?
18: Над вами, видимо, и дело.
17: Молодая бабенка, и ума-то неважного. Смеется над нами, как над дураками, а мы с тобой, старые умники, сидим, да ничего сделать ей не можем.
18: Все можно сделать, все.
17: Хвастаешь, хвастаешь, приказной крыса.
18: На коленях бури стоять.
17: Говорю, не дразни костылем, ведь
18: спасибо,
17: я тебя.
18: Спасибо, скажете, а не то, что костылем.
17: Ну, бес воплощенный, что у тебя за каверзы, говори.
18: А вот покажите-ка ей, пусть посмотрит.
17: Так что это? Письмо к Аполлону.
18: Извольте прочитать.
17: Милостивый государь Аполлон Викторович, по делам моим спокойным родителям вашим, я остался должен ему в разное время 1030.
18: Что вы можете усмотреть?
17: Что вы можете усмотреть из конторских книг и счетов, если таковые сохранились? Я нисколько не желаю скрывать он его и лишать вас удовлетворения, на каковой конец и прилагаю при всем узаконенной форме документ. Так ты вот что придумал. А про Сибирь-то забыл?
18: Ну что же это за пропасть такая?
19: Только всех и слышишь. Сибирь да Сибирь.
17: Дела твои, милые, такие. Оттого тебе и слышь часто приходят.
19: А вот и векселя.
17: Готово уж. Нет, Вукол в себе бес сидит. И как вас искрет-то, земля еще терпит. А книга? Книга от чего у тебя?
19: Конторская, старая, из колдовой достали. Оцерела она и пятнышками пошла. А векселя в ней всю ночь лежали, да и теперь пусть лежат до выцветает, а то свежие чернила. Поглядите, какая чистота.
17: Да ну что глядеть-то? Не, дьявол тебе помогает.
19: Думаешь, угодить вам, мамы бронитесь, вот житье-то мое.
17: Да полно ты хныкать, крыса. Ну говори, что мне с ними делать.
19: Евлампия Николаевна приедет. Вы покажите ей векселя-то. Ага. Да построже с ней обратитесь.
17: Так.
19: Уплатите, мол, немедленно, а то к взысканию подам. Тут же она вся в ваших руках. Тут что хотите с ней, то и делайте.
17: Ну да. Пугнуть только. А не уж тоже суть их представлять. Ведь они ж большие были.
19: А как сделан? Загляденье. Да, ну... Эх, представить бы их завтра к мировому, к вечеру исполнительный лист готов, а все 30 000 взыскали бы мне до 20%.
17: Да ты как посмел рот-то разинуть? Кому ты говоришь? Благородной даме ты такие подлости предлагаешь? Да как бы вот и обвела тебя полычьями-то, да и стой! Ну как подъехал кто-то. Пойди там, закуси чего-нибудь. Я тебя после позову.
20: Василий Иванович Беркутов.
17: Беркутов? Какой такой Беркутов? Ах, да, помню, проси.
20: Честь имею представиться. Изволите ли помнить?
17: Ну, как батюшка Василий Иванович не помнить? Милости прошу садиться. Давно приехали?
20: 3-го дня вечером. Извините, вчера же хотел быть у вас, да очень устал с дороги. Еще в Петербурге я поставил для себя долгом по приезде сюда, немало не откладывая, явиться к вам, засвидетельствовать свое почтение и сообщить, что молва о вашей подвижнической жизни, о ваших благодеяниях достигла уже до столицы.
17: Благодарю, батюшка, благодарю.
20: Кроме того, мне, как приезжему, любопытно знать житье-бытье в нашей губернии. От кого же я могу получить более верные сведения и более справедливые отзывы, как не от вас?
17: Кому же знать наши дела, как не мне?
20: Позвольте мне вам услужить. Я привез с собой несколько книг духовного содержания.
17: Сделай милость, одолжи.
20: Я вам их подарю.
17: О.
20: Честь имею кланяться. Мне нужно сделать несколько визитов в городе. Я еще к вам заеду и не один раз, если позволите.
17: Милости прошу во всякое время.
20: Ах, извините. У меня к вам небольшая просьба.
17: Что такое, батюшка? Рада служить всем, чем могу.
20: У меня к вам поручение от моей соседки Евлампии Николаевны. Дело-то неважное.
17: То есть как это неважное? Нет уж, это она напрасно так думает.
20: Нет, во-первых, она просит у вас извинений и сама сегодня будет у вас.
17: Так-то лучше. Давно бы ей догадаться-то.
20: А что касается до долга ее мужа вашему покойному брату или теперь вашему племяннику, то неизвестно, признавал ли господин Купавин этот долг.
17: Признавал. Сам признавал. Как же?
20: Да почем вы знаете?
17: Письмо есть.
20: Помилуйте, Миропадовна. И вы этому верите?
17: А как же мне не верить, когда и документы, и все у меня налицо.
20: Какие же они негодяи? Что они с вами делают?
17: Кто это? Кто?
20: Племянник ваш, Аполлон, и компания.
17: Да вы не забывайте, смелостивый государь. Вы у меня в доме?
20: Нет, гоните его от себя, гоните всех их скорее.
17: Он дворянин, если бы он только слышал. Да и я ведь его тетка. Или извольте замолчать, или я не буду...
20: Я понимаю, у вас такое любящее сердце, но вы не представляете всей гнусности.
17: Да нет, увольте меня от ваших разговоров.
2: Сделайте одолжение, увольте.
15: Они
2: прошу
15: что?
2: Вас, увольте.
20: Им терять нечего, этакую даму почтенную видеть. На скамье подсудимых вся губерния смотреть будет.
2: Как? На скамье подсудимых?
20: А я вам сейчас объясню, скрывать незачем. Это уже многим известно, завтра дойдет до прокурора, начнется следствие, и главный виновник Горецкой ничего не скрывает, его, должно быть, скоро арестуют.
2: Да что ж такое-то? Что?
20: Написаны фальшивые векселя на покойного Купавина. И сделано это вчера. Я подозреваю вашего племянника, не вас же подозревать в самом деле.
2: Нет, не меня.
20: Написали письмо от имени Купавина вашему племяннику и два векселя. Достали из кладовой старую конторскую книгу и положили вот так. Вот в такую. А вот и векселя. И в книге счет выписан. Почистки, помаги. Прекрасно. Прекрасно вещественное доказательство.
2: Батюшка, не погуби.
20: Теперь моя главная забота спасать вас.
2: Спасай меня, батюшка, спасай. В ножки поклонись.
20: Я всеми силами постараюсь потушить это дело. Вас очень жалко. Чем вы виноваты?
2: Ничем, батюшка, ничем.
20: Да, есть еще письмо, по которому вы получили 1000 рублей.
2: Не упомню, батюшка, память плоха стала.
20: А я вам напомню. Вот оно. Оно того же мастера. Деньги придется возвратить.
2: Где ж я их возьму? Я уж их все давно бедным раздала, они теперь, Бог молит, не отнимать же у них назад.
20: Ну, разумеется, вы были в заблуждении. Но что ж делать? Возвратить придется, если дело дойдет до суда.
2: Ой.
20: Но успокойтесь, выкиньте все из головы.
2: И рада выкинуть, да не идет. Ошаломел, да говорит, из головы выкиньте.
20: Развлеките себя. Поговорим о чем-нибудь другом.
2: Боюсь я, голубчик, окружного суда. Страсть, как боюсь.
20: Ну, может быть, дело как-нибудь и уладится. Вот вам новость. Лыняев сделал предложение Глафире Алексеевне.
2: Ах, да ну его. Ой, что это? Сердце-то как дрожит, а? Изловила-таки она его.
20: Да, и, кажется, очень ловко.
2: А и по делам ничего мне его не жаль. Не унимает сердце-то. Ну, а вы-то что? Холостой. Ну, так чего же не женится-то?
20: Сначала дела мешали, а теперь невесту не найду. Посватайте.
2: А кого же тебе посватать-то, а? Так вот, чего же лучше-то? Соседка твоя, Евлампия Николаевна.
20: Да она, кажется, не очень расположена ко мне, а я бы не прочь.
2: Так сватать, что ли, а?
20: Ну, сватать, не сватать, я попросил бы вас поговорить с ней по-ласке и узнать ее мнение, посоветовать ей.
2: Да уж не учи, не глупей я тебя на эти дела, только ты меня-то выручи, а? И вот это вот, 1000-то рублей, а?
20: Вы для меня, я для вас. Сейчас должна приехать Евлампия Николаевна, и с ней Глафира Алексеевна, и Лыняев.
2: Ох, так ты уж меня извини, я пойду распоряжусь. Надо завтрак приготовить и кофе. Жениха встретить, ведь племянником будет.
20: Обо мне не беспокойтесь. Мне нужно видеть сейчас же Чугунова.
2: Он каторжный тут. И я тебе сейчас его позову. Сейчас.
21: Здравствуйте, Вукол Наумович. О, Василий Иванович, мое почтение, давно ли пожаловать изволили?
20: Только что приехал, рад вас видеть. Как поживаете, Вукол Наумович?
21: Благодарение создателю, Василий Иванович, не жалуюсь.
20: Душевно рад, я вас от дела не отвлекаю, или желательно мне побеседовать с вами несколько минут.
21: Сколько вам угодно, готов служить.
20: Нужно мне, почтеннейший Вукол Наумович, собрать некоторые сведения насчет здешней местности.
3: Да?
4: Да.
3: Не прикажете ли?
4: Не нюхаю. А, впрочем, позвольте. Чем это он у вас пахнет?
3: Жасмин. Нарочно произвращаю. И цветок приятно в доме на окне иметь, и запах. Хорошие табаки стали из моды выходить. Вот раньше был табак под названием «Собрание любви». Вот я вам доложу, Василий Иванович, был табак. Да, так что же вам угодно насчет местности-то?
4: Видите ли, поговаривают о сибирской железной дороге. Ну, мы как здешние помещики заинтересованы в этом деле, если нет никаких физических препятствий, гор, например.
3: Нет, препятствий гор нет. Плоская губерния. Так что же мы будем доставлять-то в Сибирь-то? Какие продукты?
4: Продукты есть, Лукал Наумович.
3: Интересно, послушай.
4: Я думаю, что вам случалось читать в газетах, что в последнее время стало много раскрываться подлогов, фальшивых векселей, растрат, ну и всякого рода хищничества. А по всем этим операциям находятся и виновные. Так вот эти-то продукты мы и будем посылать в Сибирь, Лукал Наумович.
3: Шутите, извольте, Василий Иванович.
4: Какие шутки? Да вот недалеко ходить сейчас один молодой человек сознался, что наделал фальшивых векселей.
3: Что вы говорите? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Скажите, пожалуйста, какие дела творятся на белом свете?
4: Как его фамилия-то? Горецкий, кажется.
3: Горецкий, есть такой слыхал.
4: Он сказал, что его принудили и черновые представил, с которых его списывать заставляли.
3: Очень нужно путать людей, не понимаешь, ему-то от этого не легче будет. Молод еще.
4: Он еще сознался, что вексель на госпожу Купавину писал. А Евлампия Николаевна сегодня заявила, что у нее был похищен бланк.
3: Какие дела творятся на белом свете?
4: Ну вот что, Лукал Наумович. Не с вами ли вексель, так и не с вами, так принесите его поскорее.
3: Нет, зачем же? Я вам очень благодарен, Василий Иванович.
4: За что?
3: Предупредили? Я теперь вексель к уничтожению предам. Пусть Горецкий путает, я знать ничего не знаю. У меня и не было никакого.
4: Жаль вам хоть не всю сумму, а что-нибудь получить надо было бы по этому векселю.
3: Конечно, надо, Василий Иванович. Ведь какой благородный поступок своей страны. Выдают бланки зря. Ну кому же нужно своего счастья-то отказывать?
4: Справедливо, Коломович, справедливо. И Евлампию Николаевну нужно наказать, чтобы вперед осторожнее было.
3: Надо наказать, Василий Иванович, надо.
4: Да как это можно бланки-то выдавать? Отберут имение-то как раз.
3: Я ведь только 3000 написал. А у всякого ли совесть-то такая, как у меня-то, Василий Иванович?
4: Укоротите-ка немного вексель-то, Укол Наумович. Напишите, что получили часть в уплату, остальное Евлампия Николаевна заплатит. Ну, доставайте. Вексель-то вот, перо, чернила.
3: Так. Как писать прикажете, Василий Иванович?
4: По всему векселю. Получено в уплату. 2000.
3: 1000 рублей только оставляете маленько, Василий Иванович.
4: Нет, и 1000 рублей много, Лукал Наумович.
3: А какое благородство своей страны-то, какое благородство-то?
4: А вот мы его как следует и оценим. Вы пишите.
3: Да.
4: 2500.
3: Только 500? Это даже несколько обидно.
4: Нет, и не 500, а меньше. Вы пишите.
15: 2550 рублей. Почему я прибавил эти 50 рублей, я скажу вам после. Остальное получите.
5: Покорнейше вас благодарю. Чувствительнейшую приношу благодарность.
15: Когда ваш племянник рассказал все дела, я хотел ехать к прокурору.
5: Зачем прокурору? Вам, Василий Иванович, такие грязные дела путаться, какой расчет, только срам.
15: А потом рассудил поговорить прежде с Миропой Давыдовной и с вами.
5: Очень хорошо и основательно поступили. Мало, что ли, прокурору делать и без нашего.
15: А чтобы ваш племянник не болтал тут, чего не нужно, он у вас какой-то сорвиголова.
5: Шальной мальчишка.
15: Я его послал в Вологду межевать леса в своем имении. Он теперь катит на пароходе. На дорогу я ему дал 50 рублей. А ведь это ваша обязанность, уполномоченный. Так вот эти-то 50 рублей я у вас и вычу.
5: Да.
21: Думали у нас погостить, Василий Иванович.
15: Не знаю, уполномоченный, как дела позволят.
21: Теперь будет какое делишко, не забудьте по старому знакомству.
15: Непременно, уполномоченный, непременно.
21: До приятного свидания, Василий Иванович.
5: До приятного свидания.
2: Вот и хорошо сделала, родная моя, что приехала. Старших уважай.
16: Я очень жалею, Миропа Давыдовна, что подала вам повод к неудовольствию.
2: Кто старое помянет, тому глаз вон.
15: Евлампия Николаевна, я ваше поручение исполню.
16: Благодарю вас.
15: Миропа Давыдовна и племянник ее считают себя совершенно удовлетворенными и никаких претензий к вам более не имеют. Так ли, Миропа Давыдовна?
2: Он правду говорит, правду. Вот посылай таких адвокатов, всегда сухая из воды выйдешь.
16: Значит, я всем обязана вам? Сколько же я вам должна?
15: Сочтемся после, Евлампия Николаевна.
2: Пошел бы ты закусил чего-нибудь. Время-то позднее, а чай с утра из усадьбы-то. Мать Анфуса, поди-ка похозяйничай за меня, мы скоро придем. Извини меня, друг мой, что я строго так обошлась с тобой. Я ведь любя.
16: Я только не понимаю, чем я виновата.
2: Виновата. Виновата, виновата.
16: Да чем я виновата?
2: Зачем живешь одна? Отчего замуж не выходишь? Что хорошего, только дела запутываешь.
16: Нет, как хотите, Миропа Давыдовна, я за него замуж не пойду. Я не чувствую к нему никакого расположения.
2: К кому?
16: К Аполлону Викторовичу.
2: Ой, да кто тебя не волит? Я ведь думал, ты его любишь. А нет, так и не надо, твоя воля, выбирай любого.
16: Ах, из кого выбирать-то?
2: Подумай. Беркутов-то долго здесь прогостит?
16: Он на несколько дней, да в нем никакого расположения ко мне не видно.
2: Ну, а если он мне сам?
16: Право, я и не знаю, что вам сказать.
2: Ну, чего стыдиться? Ну, мне-то ты скажи.
16: Да зачем вам?
2: Вот ты меня не знаешь. Страсть моя знать все на свете и соваться во все дела, где меня не спрашивают.
16: Что же... А чего ж мне идти? Я бы с удовольствием.
2: Ну вот и ладно. Василий Иванович, ходи сюда.
16: Позвольте.
2: Молчи, молчи, мне только твое желание надо знать. Ты мне дорога-то. А на них что смотреть? Я с ними умею управляться-то. Василий Иванович! Василий Иванович, целую ручку у Евлампии Николаевны.
15: Готов всегда с величайшим удовольствием.
2: И Бог вас благословит.
15: Что значит эти слова, ваша Миропа Давыдовна?
2: А то, что я тебя женить хочу. Чего живешь, только небо коптишь.
15: Хорошо, Миропа Давыдовна, что я люблю Евлампию Николаевну. И люблю давно, а если бы не так, то вы поставили нас в затруднительное положение. Евлампия Николаевна.
2: Ну? Что молчишь? Ну, так я за тебя скажу. Да она рада, радехонька.
16: Я женщина простая, хитрить не умею. Я не умела скрывать своих чувств перед Миропой Давыдовной. Не буду скрывать и перед вами.
15: Благодарю вас за счастье, которое вы мне доставляете.
2: Ну.
15: Прошу вас,
1: зачислить меня вашим управляющим. Это дело не терпит отлагательства.
14: Сделайте одолжение.
8: Михаил Борисович и Глафира Алексеевна.
17: Вот как? Ушиб вместе?
14: Да чего же мне церемониться, Мироп Давыдовна? Мишель так дорог для меня, я не хочу расставаться с ним ни на минуту.
17: Ну, будущее, мадам Лыняева, просим любить да жаловать. Садитесь.
0: Мироп Давыдовна, извините меня, что я поторопился предложить руку Глафире Алексеевне, не спросив вашего дозволения.
17: Не виновата я, батюшка. Ни в чем не виноват.
0: Да я вас и не виню, я прошу меня извинить.
14: Он хочет вас поблагодарить. Что ж ты молчишь, Мишель?
0: Да, поблагодарит.
14: Ему особенно понравилось во мне. Моя кротость, на, Мишель, подержи шаль. Мое смирение, держи хорошенько, не мне. Моя скромность, а ведь всем этим я обязана вам. Ты все молчишь, Мишель, так что я за тебя говорю.
0: Благодарен, Мироп Давыдовна, очень благодарен.
17: Об одном я прошу тебя, батюшка, не пеняй ты на меня. Своя воля была. Вот уж эту пару точно я сосватала. Вот за них буду Богу отвечать. А вы как знаете?
0: Как и ты женишься. Как ты скоро. Ну, поздравляю тебя.
14: И ты решилась, наконец. Поздравляю.
16: Да, я все мечтала о свободе, а теперь убедилась, что наше женское счастье неразлучно с неволей.
17: Ну, не клевещи, матушка, на женщин. Всякие бывают. Есть и такие, что не только своим хозяйством, а хоть губернии править сумеют. Хоть в Хиву воевать посылать. А и мужчины тоже есть всякие. Вот. Есть и такие молодцы. А то видали мы и таких, что своей охотой к бабам в лакеи идут.
0: Да, на свете волки да овцы. Волки да овцы.
14: Мишель, подержи мой зонтик. Что у тебя все из рук валится?
17: Зиму-то здесь будете жить?
1: Я думаю, что Евлампии Николаевне приятно будет провести зиму в Петербурге.
16: Да, конечно.
17: А вы?
14: А мы эту зиму будем жить в Париже.
0: Мы в Париже.
1: Ну, а летом уж к вам под ваше крылышко.
0: И я тоже.
14: Ах, нет, Мишель, ведь мы еще не решили. Я думаю провести лето в Швейцарии.
0: Да, мы еще не решили.
1: Мироп Давыдовна, благодарю вас за радушный прием и за участие, которое вы во мне приняли. Прошу принять этот маленький подарок. Это аквамариновые четки. Господа, я пробыл здесь недолго, но уже имел возможность вполне оценить эту во всех отношениях редкую женщину. Желательно, чтобы наши передовые люди всегда относились с глубоким уважением к Миропе Давыдовне. Мы должны показывать пример другим, как нужно уважать такую почтенную старость.
8: Правда, все правда.
17: Благодарю, Василий Иванович, благодарю. Но я-то твое дело сделала, а ты-то мое как?
1: Уладится благополучно, вам Чугунов скажет.
16: Поедемте, господа. До свидания, Миропа Давыдовна. Нам с Глафирой Алексеевной надо еще все магазины объездить. Вы разрешите мне ее взять с собой?
17: Милая, с руками отдаю.
14: Мишель, ты с нами?
0: А у Евлампии Николаевны коляска ведь двуместная.
14: Ну так что же, сядь на козлы. А свой экипаж отдай Анфустикне. Анфустикна, поезжайте на лошадях Мишеля.
16: Хорошо, вы прощайте.
0: Да как же... Как же возможно мне с моим сложением на козла? Да еще 12 верст трястись до усадьбы.
14: Послушай меня, Мишель, тебе это будет очень полезно. Ведь ты толстеешь, так что ни на что не похож. Мы в Париж поедем. Самому будет совестно таким медведем приехать.
21: Париж да Петербург.

0: Товарищ капитан, выйдут настоящие офицеры.
1: Нам некогда ждать, пока суворовцы станут офицерами.
2: Мне кажется, что наша рота...
1: Попрошу встать!
2: Необходимо, чтобы наши курсанты побольше читали, слушали музыку.
0: Нет, товарищ лейтенант. Офицер прежде всего должен быть похож на офицера. А вот когда я думаю, что моему Колюшкину дадут звездочку на погоны, так я просто чувствую лично себя оскорбленным.
1: А сам-то он хочет стать офицером или нет?
0: Ну, я не знаю, хочет он или не хочет, но офицером он, очевидно, не будет. И, по-моему, нечего на него тратить. Время только показатели портит.
2: А, по-моему, он совсем не безнадежен. В училище пришел добровольно, значит, хочет стать офицером.
0: Вот ты и нянчись с ним.
1: Вот и отлично. Может, лейтенант Веткин не откажется взять к себе нашего дирижера и доказать всем нам, что из него выйдет хороший офицер.
2: Слушаюсь.
1: Товарищи офицеры!
3: Вольно, товарищи! Вольно!
4: Это подошел командир батальона майор Завьялов.
3: Вот что, друзья мои. Генерал приказал вывести на смотр по одной роте от каждого батальона. Ну, как вы, конечно, догадываетесь, мой выбор остановился на вашей.
1: Это ваше окончательное решение, товарищ майор?
3: А что?
1: Если мне будет позволено высказать свое мнение...
3: Прошу.
1: Попасть на смотр – большая честь, конечно, но мне кажется, что рота к смотру не готова.
3: А я, грешник, полагал ее лучшей в своем батальоне.
1: Вам, товарищ майор, виднее, я не знаю, в каком состоянии батальон.
3: Любопытно, любопытно. Ну что ж, я подумаю. А чем вам рота не угодила, вы мне доложите сегодня, часиков этак в 19.
1: Слушаюсь. Разрешите идти?
3: Да, разрешаю. И вам всем тоже.
4: Веткин остался один. Несколько раз прошелся он по двору. Внезапно завидев Журавлева, он низко пригнулся к земле, делая вид, что что-то ищет.
1: Ты никак здесь по-пластунски ползаешь?
2: Я ищу свой карандаш, товарищ гвардии капитан.
1: Не этот лед.
2: Благодарю вас.
1: Ты что, обиделся на меня, что ли?
2: Не на тебя, а за тебя обидно. Неужели тебя так армия изменила? Это встать.
1: Не встать, а прошу встать.
2: Да один черт. Мы с Лукьяном никогда друг друга по фамилии не называли, не то что на вы. А потом этот твой уход на частную квартиру. И вообще, знаешь, в чужой монастырь со своим уставом не суйся.
1: Ну, положим, монастырь мне это не чужой. А что касается уставов, Сереженька, то здесь и для тебя, и для меня, и для майора существует лишь два устава. Устав партии и армии. Ну, ладно уж, иди на мою частную квартиру. Там тебя давно Леночка ждет.
2: Лена у тебя? Давно она приехала?
1: Давненько. Ты извини, я мобилизовал ее по хозяйству.
2: Пожалуйста. Костя, может быть, ты скоро освободишься, мы вместе пойдем?
1: Нет, я иду к парторгу батальона. Нам предстоит капитальный разговор. И вообще не притворяйся. Не успею я повернуться, как ты бегом туда побежишь.
4: Но Веткин не торопился. Некоторое время он стоял неподвижно, затем медленно поднялся на веранду и, не замечая появившуюся опять Марго, подошел к пианино.
5: Сережа, Сережа, вы рискуете впасть в немилость у своего начальства. Капитан не любит музыки.
2: Костя, да что вы, он сам прекрасно играет.
5: Скажите, какая сложная натура. А вы чего такой кислый?
2: Я? Да что вы, у меня прекрасное настроение. Послушайте, Марго, вы не могли бы сейчас зайти к Лене? Она у Журавлева.
5: Зачем?
2: Ну, просто так. Вы понимаете, она нас ждет и, наверное, беспокоится. А мы с Костей еще заняты.
5: Ну, если ваш Костя занят столь же серьезным делом, то ее дела плохи.
2: Да нет, вы не подумайте, пожалуйста.
5: Понимаю. Вы избегаете прямого объяснения. Ну что ж, это очень на вас похоже.
2: Так куда же вы, Марго?
5: Развлекать вашу невесту.
4: Когда Марго пришла в квартиру Журавлева, на большой увитой зеленью веранде хлопотала около стола Лена.
6: Я вам принесла ключ.
7: А вы что, уезжаете куда-нибудь?
6: Я, возможно, заночую сегодня в гараже, так что располагайтесь с полным комфортом на моей кровати.
7: Никаких гаражей.

0: Нет, мы сегодня устраиваем маленькую пирушку и... Ну, в общем, Костя просил меня передать вам его приглашение.
1: А он имел случай сделать это сам?
0: А Костя же ужасный недотёпа, он, наверное, просто постеснялся.
1: Вы, кажется, плохо знаете вашего друга.
0: Ну, я вас прошу, Марго, ну для меня, ну, пожалуйста.
1: Не люблю я на людей тоску нагонять.
0: Да неправда это, вы сами на себя ее нагоняете, да еще боитесь, чтобы она не рассеялась.
1: А еще больше, Елена Борисовна, не люблю я выслушивать нравоучения.
0: Да, вот это может быть действительно нехорошо, но я безумно любопытна к людям, у которых есть что-то за душой. Случайно я увидела ваши работы. Почему вы их прячете? Я не понимаю, зачем вы скрываете, что вы скульптор?
1: Ну, вот никому не интересно.
0: О, вот это вы напрасно так думаете. Потому что то, что я видела у вас, это определенно интересно. Но только, мне кажется, искусство радовать должно. Приносить силы, бодрость человеку. А вот ваш старик этот, примерзший к трубе разбомбленного дома, только страшен. Может быть, это и правда. Но ведь Ленинград жив. Ведь это же тоже правда. А ее нет в вашей композиции.
1: Как легко мы произносим все эти слова. Правда, неправда. А вы знаете, кто мне служил натурой? Вот этот оледеневший старик, это мой отец. Ноги, торчащие из-под развалин, это ноги моей матери. Так что вы ошиблись, Лена, думая, что это моя композиция. Нет. Она принадлежит господину Гитлеру, и я бы в нее тоже попала, если бы в этот проклятый день не умирал в медсанбате у Нарвской заставы мой жених. Ну, что ж вы молчите?
0: Это очень страшно, то, что вы рассказали. Но все-таки вы несправедливы. Ни к себе, ни к людям вы несправедливы.
1: Может быть. Может быть.
0: Вы еще будете счастливы.
1: Как знать.
0: Да-да.
2: Я не помешал?
0: Нет. Нет-нет, входите, пожалуйста.
2: Здравия желаю.
0: Здрасте.
2: Как капитан-то устроился, а?
0: Марго, Марго.
2: Нет, все-таки очевидно, я помешал.
0: Да нет, это я уговаривала Марго прийти к нам сегодня вечером.
2: Напрасный труд. Марго все равно не придет.
1: А вы ошибаетесь, Нестрадаев. Я только схожу переодеться, чтобы не оскорблять ваш тонкий вкус своим туалетом.
0: Так это правда вы придете?
1: А это правда, что Журавлев приглашал меня?
0: Ну, конечно, правда.
1: Ну что ж, попробую взглянуть на людей вашими ясными глазками.
3: Сгустились сумерки, гости все не шли. И Лена попросила Нестрадаева поторопить их.
0: Да-да.
3: На веранду входит Веткин. Он бодрится, стараясь скрыть смущение.
4: Здравствуй, Леночка.
5: Здравствуй, Сережа. А я думала, что ты сегодня пораньше придешь.
4: Суббота, у нас очень хлопотливый день.
5: Да.
4: Ты хорошо устроилась?
5: Да ничего, в общежитии. Вот только к жаре никак привыкнуть не могу.
4: Да, жарко. Ну, а как работа?
5: Работаю. А тут, между прочим, до Черчака недалеко.
4: Да, тут совсем... Ты понимаешь, Леночка, я хотел...
5: Нет, не понимаю, Сережа. Если бы ты захотел, так ты бы приехал. Все эти дни, я думаю, о нашей с тобой встрече, Сережа. Все как будто бы хорошо. А вот на сердце у меня неспокойно.
4: Тебе-то нечего беспокоиться, Лена.
5: А я не знаю. Я 4 года жила твоими письмами. Иногда мне казалось, что чего-то главного ты мне не пишешь. Мне было не вмоготу, да более хотелось, чтобы ты приехал. Но я понимала, война. А вот теперь я окончила институт. Есть рядом завод, на котором бы я могла работать. Ты мне об этом не написал. Вот я приехала. Я хочу посмотреть тебе в глаза. Почему же ты их опускаешь?
4: Как ты можешь, Лена?
5: Я хочу посмотреть в глаза правде, Сережа.
4: Я никогда тебя не обманывал. Давай отложим этот разговор.
5: Не понимаю. Не понимаю, Сережа, не понимаю.
4: Вот, Лена, ты говоришь, у тебя на душе неспокойно. А у меня и того хуже. 4 года мы не виделись. Ты стала инженером. Костя все эти годы воевал. А что сделал я?
5: Но ты же ничего не сделал дурного. Ведь ты же честно служил.
4: Вот именно служил, Лена. Ну так же можно оправдываться, если тебя обвиняют дураки. Но себе-то, своей совести, ведь этого же не скажешь.
5: Странно. Ты мне никогда об этом не писал. Ну, то, что ты недоволен собой, это я понимаю. Но ведь вот теперь кончилась война. Ты займешься опять своим настоящим делом?
4: Каким? Каким делом, Лена? А у меня нету дела. Да Лермонтов погиб в 27, а мне 25. Я должен начинать все сначала, с азов, как недоросль. В то время как ты...
3: Журавлев, подходя к дому, слышит последние слова Веткина.
6: Ну, так и знал. Они воркуют, ужин не готов, гости выдерживают характер.
7: И все неверно, ни одного попадания.
6: Исправляю ошибку. Ужин съеден, вы поссорились, гостей разогнали.
7: Тот же результат. Мы еще не ссорились и не ворковали.
6: Люблю точность. А чего же вы сумерничаете?
3: Журавлев включает свет и видит празднично накрытый стол.
6: О, прекрасный натюрморт. Вот уж не ожидал, Ленка, от тебя таких талантов. Сережка, ты разоришься на гостях. Я первый буду ужинать у вас ежедневно. А почему не открыты консервы и вино? Это что, так полагается?
7: Да нет, это я просто боялась порезаться.
6: А что же делал Сергей?
7: А он только что пришел.
6: Где ж ты болтался 2 часа, Сережа?
4: А, понимаешь, я принимал обмундирование к параду, ну пришлось.
6: О, да ты, оказывается, служака. Быть тебе, Леночка, генеральшей.
7: Ну, полно тебе чепуху болтать.
6: Да нет, я не шучу. Из Сергея, как ни странно, вышел хороший офицер. Сегодня я даже позавидовал его способности образно, с огоньком, рассказывать курсантам о самых прозаических вещах.
4: Я всегда ценил твою чуткость, Костя.
6: Чудак, ты зря иронизируешь. И майор, и парторг считают тебя лучшим педагогом в училище.
4: Да, ну как твое объяснение с майором?
6: Пытал он меня все, чем в роте недоволен. Кто-то ему рассказал о моей стрельбе на тактике. Ну, отругал он меня, ну так, в общем, для порядка. Он, кажется, человек не глупый.
4: Он талантливый человек, Костя. Ты знаешь, его стратегические прогнозы всегда с поразительной точностью подтверждались.
6: А почему же он просидел всю войну здесь, в училище?
4: Ну, он хороший педагог, и на фронт его не послали. Ну, к тому же, сам он не очень настойчив.
6: Вот, вот именно, не настойчив.
7: Так не виноват же ваш майор, что его не послали на фронт?
6: Нет, виноват.
7: Так ведь существует дисциплина, он должен был служить и служил.
6: Ну, конечно, должен, но в жизни ведь у нас дорог много, Леночка. А выбирать надо всегда ту, где твой долг становится твоим призванием. В этом радость и счастье жизни.
4: Ну, а если у человека нет призвания?
6: Ну, это худо. Человек без призвания, это... Самолет без мотора. Это планер. Пока его тащат на буксире, он летит. А отпусти его, и он сам много не налетает. Да, что-то наши гости не торопятся. Ой, нет, кажется, кто-то идет.
3: Гости, наконец, собрались. Кроме Лены и Сережи Веткина, пришел Волчков, Нестрадаев, Марго. Однако вечеринка не очень ладилась. Долго не могли найти общие темы. Лена решила спасать положение.
7: Давайте споем что-нибудь.
8: Пожалуйста, Елена Борисовна, мой баритон к вашему услугам.
7: Очень хорошо, давайте в честь хозяина, летную, все знают?
2: О, уж есть. Как-нибудь подтянем.
7: Сережа, запивай.

0: Не просто воздушный путь, нас просит земля отдохнуть, но жадный молодо утренним холодом больно дышит грудь.
1: Но жадный молодо утренним холодом больно дышит грудь. Сердце должно летать, чтоб счастье свое разыскать. Но счастье для всякого
0: не одинаково.
2: Это нужно знать.
1: Но счастье для всякого не одинаково. Это надо знать.
3: Товарищи,
0: да?
3: Тут еще осталось вина захода на два.
0: О, прошу. Люблю великодушных хозяев.
2: Ребята, нет, нет, ну, в общем, товарищи, я предлагаю круговой тост.
3: О, принимается.
2: Только чур первое буду говорить я, потому что после ваших умных слов мне нечего будет сказать.
3: Длинноватое предисловие.
2: Ладно. Ну, в общем, вот всем нам сегодня днем очень хотелось побывать в Москве на Красной площади и хоть одним глазком посмотреть на парад Победы, увидеть, как наши солдаты швыряли к подножию мавзолея эти противные знамена со свастикой. Но даже не побывав в Москве, все мы знаем, ну, хотя бы потому, что все мы сегодня можем смеяться, шутить, веселиться, мечтать, не думая о войне, и что мы снова стоим на пороге удивительных свершений и в труде, и в науке. Скоро, очень скоро жизнь на земле сказочно изменится. И мне хочется иногда уснуть и проснуться, когда наступит эта сказочная жизнь, когда не будет всех этих мелких, но противных забот о быте, когда, наконец, больше не будет войн, и не нужны будут ни капитаны, ни лейтенанты со всеми их шпорами, пушками и погонами. Наступит такое время, когда вся энергия человека будет направлена на творчество и только на творчество. А вот потом мне вдруг становится жалко.
0: Коммунальной квартиры.
2: Жалко, что эта сказочная жизнь могла бы быть создана без моего участия, не моими руками, что я лишилась бы гордого права, оглянувшись на пройденный путь, сказать: это открыто, добыто, сделано нами, и я уже не завидую нашим потомкам. И вот сегодня я очень хочу выпить за то, чтобы они, наши потомки, летая из Ташкента в Москву на премьеру или из Свердловска в Ялту выкупаться перед обедом,
4: вспомнили и о нас.
2: Нет, позавидовали бы нам.
5: Потомки, за вас!
3: Ты умница, Леночка, но я боюсь, что ты не все увидел через свой микроскоп. Есть еще и простые армейские бинокли. Их тоже пока не следует забывать. И не торопись ты, пожалуйста, упразднять нас вместе с пайками коммунальной квартиры. Мир, Леночка, еще далек от гармонии. Есть на свете еще немало людей с чековыми книжками в кармане, которым не дает спать наша победа и наша жизнь. И они еще не раз попытаются поднять над миром пиратские знамена войны, разбоя и человеконенавистничества. Я люблю свою профессию солдата и не согласен променять свой китель на самый элегантный пиджак, пока на земном шарике останется хоть один враг. Ну, а погоны и шпоры, Леночка, ты уж нам оставь. Нам тоже хочется быть красивыми. За армию, за наше опасное, трудное, жестокое, но, черт возьми, красивое и благородное призвание, призвание офицера.
6: Вы хорошо сказали, Журавлев. Пью за вас.
2: Так это же умница, капитанище.
0: Да. Но к нам с Сергеем это не относится. Верно, Сергей? А что, скоро нас демобилизуют, снимут погоны и все прочее.
3: Не поручился бы.
0: Я ручаюсь. Ручаюсь, это точно. Но, капитан, вам я желаю удачи. Вы будете маршалом, помяните мое слово.
3: Семенович, а зачем вы носите эти дьявольские баки?
0: Наш парикмахер полагает, что это модно.
7: Сеня, ты погиб. Сейчас Костя тебе скажет, что это не мода, а отсутствие широких жизненных интересов или что-нибудь в этом роде.
3: Да-да, Сереж, ты читаешь мои мысли.
0: А что, Сергей? Ты знаешь, это возможно. Отсутствие широких жизненных интересов. Интересов.
3: Что ты там бормочешь?
0: Кто? Репетирую тост.
2: О, нет, мы так не договорились. Давайте, пожалуйста, без репетиции.
3: У нас никто не репетирует.
0: Пожалуйста, я могу без репетиции. Так вот, раньше я охотно пил за будущее. Теперь я пью за него по привычке.
7: Пессимизм не твоя стихия, Семен.
0: Нет, я оптимист. Но если хотите знать, я трезвый оптимист.
6: Незаметно.
0: Что? Я, может быть, не твердо стою на ногах, но Марго, я зато твердо знаю, чего хочу. И, между прочим, добьюсь, чего хочу. Ибо мечты мои скромны и осуществимы.
7: Мечтаю услышать о подобных мечтах.
0: Пожалуйста. Так вот... Раньше я мечтал о славе, о необыкновенной любви и прочих высоких материях. А теперь, что нужно будет мне теперь, когда меня демобилизуют? Никаких иллюзий. Работа по специальности, уютная квартира, милая жена, подруга и хозяйка. Словом, жизнь без всяких претензий. И давайте выпьем за жизнь. Сергей, давай, давай, чокнемся, ну.
7: Да чокнуться-то чокнемся, только все ты тут наврал. И не верю я, что ты действительно так думаешь. Ну не может же быть человек счастлив без большого дела, без своего призвания, без мечты.
2: Вот, а давай, ты... Сережа, давай, теперь твоя очередь, давай.
3: Ну, Сергей сейчас напустит туману.
7: Можно и без туману, только я предлагаю выпить не за... А против.
3: Вот как?
7: Да, вы, пожалуйста, только не удивляйтесь. Против людей, которые никогда не испытывают никаких сомнений. Я презираю подлое спокойствие их нетребовательной сытости. И мне хочется, Леночка, чтобы этих вот обтекаемых, всегда всем и прежде всего собою довольных людишек, не пустили бы в твое будущее.
0: Спасибо на добром слове, Сережа.
3: А я не понимаю, чего ты горячишься. Ты иди себе мимо. Только вот ты сказал призвание. Призвание, брат, чепуха, есть цель. И нужна сила, воля, чтоб к этой цели идти. А нет, за труд затолкает.
6: Ну что ж так мрачно, Юрий Николаевич?
0: Тихо. В этой груди бурлят роковые страсти. Не успел человек властью насладиться, а рот у него отняли.
3: Не мелись, Семен. Как говорится, меньше взвода не дадут, дальше кушки не пошлют. Мое от меня не уйдет, мы еще покомандуем.
0: Милый, давай с тобой по этому поводу выпьем.
3: Выпьем?
0: О.
3: Только не по этому поводу. Давайте выпьем просто за счастье.
7: А что такое счастье, Юра?
0: Да.
3: Счастье? Счастье. Его... Надо чувствовать на вкус, на ощупь, всем существом своим. Вот когда дышать нечем от счастья и грудь распирает.
6: Да чего же вас так распирает?
3: А распирает ее, когда молод и силен, когда все дается и каждая ставка берет.
6: Теперь мой тост.
2: Вот, очень хорошо. Говорите, Марго, говорите.
6: Вы тут за все уже выпили. За настоящее, за будущее, за счастье и даже за удачи. Я пью за тех, кто не вернулся оттуда. За их несостоявшееся счастье.
2: Она ушла. Ну, Костя, я не знаю, может быть, ты пошел бы, вернул ее?
7: Не надо, Лена. Все равно сейчас ее никто не заставит вернуться.
3: Да, он прав.
0: Все-таки зря, что мы ее не задержали.
7: Да, и такая темень, не огонька.
3: Вот и хорошо, что не огонька. Через 2 часа мы устроим тревогу в нашей роте.
8: Как? Константин Васильевич, под воскресенье?
9: Константин Васильевич, у нас это не принято.
8: Знаешь, у тебя изобретательный друг.
3: В конце июля мне разрешили провести 3-дневное учение в горах. Вот сегодня мы и начнем к ним готовиться.
8: Час от часу не легче.
7: Да, но кажется, вечеринка это не лучший способ подготовки к тревогам.
8: Да.
3: Ну, знаешь, Сережа, немцы на фронте не предупреждали нас о своих атаках. Проводим Леночку, проветримся и будем как стеклышко. А завтра уж отоспимся.
9: Ну, как говорится, пора, пора, рога трубят. Держу пари, что мой взвод построится первым.
8: О, братцы, мы ж салют пропустили. Давайте включим радио. Ну-ка, ну-ка, стоп, стоп, стоп.
2: Счастливые. В Москве опять салют.

0: После проведенной подготовки Журавлев вывел свою роту на учение в горы. Ночь. В ущелье разбили лагерь. Офицерская палатка прилепилась на небольшом уступе скалы. Взошла луна, высится вокруг горные громады, внизу шумит быстрая речка. Лагерь спит. Не спится только лейтенанту Волчкову. Да у костра сидит Нестрадаев. Сегодня его дежурство по роте.
1: Все пейзажами любуешься. Ложись-ка лучше спать.
2: Не спится что-то. Вот странно. Ты знаешь, последний раз я был в горах в блаженные времена студенчества. Я тогда мечтал найти в этих горах какие-нибудь необыкновенные залежи. Но потом я, конечно, смеялся над этими мечтами. А вот сегодня... Сегодня мной опять овладело какое-то беспокойство. Ты знаешь, так, как будто я пришел на свидание, а ее нет.
1: Не знаю, не испытывал.
2: Слушай, как ты думаешь, скоро меня демобилизуют?
1: А черт его знает. Мой тебе только совет, уходи ты из училища. Я уж вчера подал рапорт.
2: О, тебя вряд ли отпустят.
1: Отпустят? А до каких же пор терпеть издевательства-то? То милейший капитан совершает вынужденную посадку именно на мою голову. Теперь он освободился с вакансии в 3-м батальоне, так назначают не меня, а Джалалова.
2: Ой, брось, Юрочка, не стоит по этому поводу впадать в черную меланхолию.
1: Нет, Семен. Быть в моем возрасте взводным смешно. Это у тебя в запасе профессия, а я весь тут, в армии. Это факт, с которым нельзя не считаться. И уж если тебя преграждают путь, так надо либо ждать, либо действовать. Так вот, я больше ждать не хочу.
2: Подожди. Кто тебе преграждает путь?
1: А ты не притворяйся наивным. Мне вон каждая звезда на этом погоне дала с трудом и временем. Я честно служил все эти годы, но я как дурак прозевал войну. Ничего. Я теперь намерен пустить своего коня в галоп.
2: Так. И куда же ревется твой рысак?
1: В оккупационной армии нужны толковые офицеры. Там я быстро наверстаю упущенное, а Журавлев пусть без меня форсирует эти дурацкие Альпы.
2: О, дался тебе Журавлев.
1: Терпеть не могу карьеристов, притворяющихся к тому же святошами. Из авиации его выперли. Ордена потерял, неизвестно при каких условиях. Так теперь, видите ли, здесь, вдали и тиши, решил завоевать себе репутацию служаки без страха и упрек. Даже узбекский язык начал изучать. Теперь, наверное, по примеру великих полководцев, с часовыми беседами.
2: Между прочим, напрасно злобствуешь. Ты думаешь, я тогда с пьяным бахнул насчет маршала? Он, милый, далеко пойдет. У него походка уверенная.
0: Волчков забрался в палатку. Из-за камня показалась высокая фигура Журавлева.
1: Товарищ капитан, мое дежурство кончилось. Разрешите идти отдыхать?
3: Да, идите, конечно. Да, между прочим, вы знаете, что ваш взвод совершил бросок от Хана Рыка в рекордное время. Я надеюсь, противогазов у вас никто не снимал?
1: Нет.
3: Отлично. С нашей первой ночной тревоги вы идете впереди. Желаю вам того же завтра на стрельбах.
1: Благодарю вас.
0: Нестрадаев повернулся, быстро ушел. По тропинке снизу взбегает Марго. Она привезла боеприпасы и свежие газеты.
4: Вы вместо Федотова приехали?
5: Да. Я уговорила Лену посмотреть горы. Вы с Веткиным хороши. За 10 дней не могли навестить ее.
4: Неужели за 10? А где же она?
5: Спит в кабине.
4: А вам и прикурнуть негде?
5: Нет. Я просто впервые в горах. Мне не спится. Давно не ощущалась я так близко, один на один со звездами. Пожалуй, со времени ленинградских тревог. Только тогда в небе гудели чужие самолеты, блуждали прожектора, и мы не радовались звездным ночам.
4: А мы о них мечтали. В чистом небе легче найти врага. Я тоже впервые за 6 месяцев на такой головокружительной высоте. Хорошо, правда? Воздух прозрачный, видно дальше, как на самолете.
5: Не знаю, не летала.
4: Дайте мне вашу руку.
5: Вы что, хотите погадать мне?
4: Нет, я никогда не видел, какие руки у скульптора.
5: А я не успела стать скульптором, так же, как и вы не успели стать историком.
4: А я не стремлюсь им стать. Мы не всегда сразу угадываем свое настоящее дело. Ну, дайте же вашу руку.
5: Да, право же, ничего, кроме ссадины мазута, вы на ней не найдете.
4: Ну, мазут можно отмыть. Вы знаете, в Третьяковской галерее я как-то видел удивительно одухотворенные статуэтки слепого скульптора. Тоже женщины. Мне рассказывали, что она была балериной, ослепла и потом уже стала скульптором. Не могу понять, как же это она может лепить на ощупь?
5: Ну, это должно быть трудно. Но ведь образ складывается в душе художника. Ну, важно его увидеть внутри себя. Но остальное – это уже техника. А вы меня спросили об этом слепом скульпторе, словно хотели упрекнуть в чем-то?
4: Да, хотел.
5: Напрасно. Я, может быть, потому и бросила этим заниматься, что не ослепла. Я не могла лепить жалкие копии из глины, когда их бессмертные подлинники превращались в камень и прах от какого-нибудь паршивого снаряда.
4: А вот в Ленинграде во время блокады многие художники работали. Неплохо работали.
5: Оставьте эти сравнения, Журавлёв. Когда меня привезли сюда, цветы и музыка, каждое яркое платье, молодой голос, смеющееся лицо жгли меня, как удар кнута. Меня не взяли на фронт, я стала шофером.
4: И вы думаете, что это кому-нибудь было нужно?
5: А вы еще скажите, что это не подвиг, а малодушие. Что тем, кто погиб, эти жертвы не нужны. Что они и погибли именно за то, чтобы я жила и стала скульптором. Признайте, что и вы хотели мне сказать что-нибудь в этом роде?
4: Да, в этом. Я еще и добавлю к этому, что теперь, когда война уже окончилась, ваше пребывание здесь покажется людям просто позерством.
5: Какое трогательное совпадение! Вы знаете, Нестрадаев называет это кокетством.
4: Что ж, он недалек от истины.
5: Очень много вы с ним оба знаете об истине. У меня в душе рана, вы мне толкуете об истине, как врач, рекомендующий спорт паралитику.
4: Раны лечить надо! Лечить, а не смотреть на них и обливаться слезами. Это и есть кокетство. Очень старинное кокетство.
5: Вы дубина! И дубины вы втолковываете в людей свои прописные истины!
4: Марго!
5: Не хочу я вас слушать! Не хочу!
0: Марго срывается с места и стремительно убегает в темноту. Но тут же возвращается, секунду медлит, быстро подходит к костру, садится на камень, опускает голову на руки.
5: Я знаю, что я не права.
4: Я же знал. Я чувствовал, что вы вернетесь. Надо жить, Марго. Мы побеждали, чтобы жить, чтобы хорошо, красиво жить. Это тоже искусство.
5: Я знаю. Я знаю.
4: Знаете что, Марго? Расставайтесь вы поскорее со своим пикапом. Если бы я имел право считать себя вашим другом, я бы давно заставил бы вас уехать отсюда и учиться.
5: Так это ж не так просто, как отмыть мазут. Я 2 года держала в руках баранку, ведь от нее ж пальцы не становятся гибкими.
4: Ну и что ж такого? Мне врачи вот запретили летать, но я уверен, что им придется пересмотреть свой диагноз. Вы же сами говорили, что образ складывается в душе художника, а все остальное техника. Вы сейчас делаете что-нибудь?
5: Да пытаюсь лепить Колюшкина.
4: Почему именно Колюшкина?
5: Есть что-то в его лице импонирующее мне.
4: Вы торопитесь схватить это выражение. Скоро оно у него изменится.
5: Вы думаете?
4: Я уверен. Но я хочу, чтобы он вам удался. Пусть даже и таким. Это страшно важно, Марго. Вы знаете, меня на фронте сбили в первом же вылете. Мне даже некогда было испугаться. А весь страх и весь позор поражения я уже испытал потом в госпитале. Мне тоже было очень тяжело, Марго. Но возвращаясь в строй, я хотел лишь продать свою жизнь подороже. Но когда первый сбитый мной немецкий бомбардировщик задымил и закувыркался в воздухе, я испытал такое жгучее ощущение счастья, какого раньше никогда не испытывал. С ним пришла и жажда жизни. Я летал, и мне казалось, что крылья самолета – это мои собственные крылья. А это же и есть счастье. Есть упоение в бою, Марго. И это самое главное, что бы человек ни делал, если цель стоит боя.
5: Знаете что, Константин Васильевич? Не называйте меня Марго. Друзья звали меня Машей.
4: Хорошее имя Маша.
0: Порозовели далекие снежные вершины, за горами вставало солнце. Скоро подъем. Снизу, в пестром платье с рюкзаком за плечами, показалась Лена.
6: Здравствуйте, полуношники!
4: Здравствуй, туристка!
6: Слушайте, какая досада! Так хотела посмотреть восход солнца в горах и проспала. Марго, пойдемте умываться прямо в Арыки.
4: Ну вы торопитесь, торопитесь, а то скоро подъем.
0: Голоса разбудили Веткина. Заспанный вылезает он из палатки.
7: Ну что, скоро подъем, да?
4: Сейчас затрубим. Но есть новости поинтересней. Проснись, черт счастливый! Лена приехала.
7: Врешь. Как приехала?
4: А вот так, на машине вместе с Машей.
7: С какой Машей?
4: Ну, с Марго.
7: А где же она?
4: Пошли к Арыку. Стой, стой, они же там купаются.
7: Костя, я на дну.
4: Невальный! Трубите подъем!

0: Коротки наши девичьи ночи.
1: Сергей.
2: Да?
1: Как у тебя с Колюшкиным?
2: А, представь себе, технику наводки он усвоил прекрасно. Но основной его недостаток – это отсутствие уверенности. Он так боится промахнуться, что промахивается.
1: Черт, надо что-нибудь с ним придумать.
2: Понимаешь, я хочу сегодня рядом с ним положить Хватько. Он отличный стрелок и будет поражать не свою мишень, а Колюшкина.
1: Боюсь, что нас за это по головке не погладят.
2: Костя, я понимаю, но необходимо, чтобы он поверил в себя, в свои силы. Мы его тут же заставим повторить упражнение, и я ручаюсь, что он не промахнется. Разрешаешь, Костя?
1: Давай попробуем.
3: Журавлев смотрит на часы, один за другим появляются взводные командиры.
4: Здравствуйте, товарищи офицеры.
5: Здравия желаем.
4: Сегодня у нас по плану боевые стрельбы. До обеда взвод лейтенанта Волчкова доведет окопы до полного профиля, остальные занимаются наводкой. После обеда лейтенанту Веткину провести политинформацию со всей роты, свежие газеты взять у коптера.
6: Слушаюсь.
4: Вопросы есть?
0: Есть. Товарищ гвардии капитан, грунт очень каменистый. Давайте постреляем лежа.
4: И прекрасно, что каменистый. У нас есть кирки, взрывчатка. Невальный!
7: Дядь Невальный!
4: Старшину Хватько ко мне.
7: Слушай.
4: Есть еще вопрос, товарищ?
0: Нет, больше нет.
8: Все ясно.
4: Действуйте. Ну, купальщицы, как водичка.
9: Чудесно, Костя, лицо так и горит.
4: А, да, хозяйничать вам придется самим. Костер горит, вода в арыке, котелок чистый. А концентраты пусть Маша возьмет у Хватько.
9: Вас Машей зовут?
4: Ну, конечно. Ну, вы резвитесь тут без меня. Сергея пришлю на 3 минуты.
9: А ты не бойся, не бойся, я его не задержу.
10: А мне Маша больше нравится.
11: Мне тоже.
10: Вы какая-то сегодня необыкновенная, какая-то милая, красивая, я даже не знаю, какая, в общем, ужасно женщина.
11: Но будет вам вгонять меня в краску.
10: Машенька!
9: Сегодня будет жаркий день. А мы влезем в арык и будем сидеть там все время.
2: Здравствуй, Леночка. Здравствуйте, Марго, простите.
9: Я буду у машины.
10: Хорошо. Здравствуй, здравствуй, Сурок.
2: Ну что же ты меня не разбудила?
9: А я и сама все на свете проспала.
2: Ленка, спасибо, Леночка. Ты получила мое письмо и все-таки приехала. Спасибо, Ленка.
9: Какое письмо?
2: Мое.
9: Ты мне писал?
2: А ты не получила? Ну да, потому и приехала.
9: Так ведь ты же мне можешь рассказать все, что ты там написал?
2: Нет, Лена, я потому и писал, что я просто так этого сказать не могу.
9: Дура я, дура.
12: Лейтенант Веткин, командир роты!
9: Иди, иди, тебя зовут.
2: Леночка.
9: Иди, я прочту твое письмо.
4: Ты все-таки меня задержала, Сергея.
9: А ты не бойся, больше это никогда не повторится. Мне нужно найти Машу.
4: Уж не хочешь ты уезжать?
9: Это самое разумное, что я могу сейчас сделать.
1: Новое дело. Что случилось?
9: Случилось? Ничего особенного, но вот чувство у меня такое, как будто мы стоим с ним на льдине, между нами трещина, которая становится все шире и шире.
1: Выдумываете вы все.
4: А с Сергеем я еще поговорю.
9: Как хочешь, только это никому не поможет.
1: Посмотрим.
7: Товарищ гвардии капитан, связной курсант Асилов прибыл по вашему приказанию.
1: Вы отправите сейчас в расположение 2-го взвода и передадите эту записку лейтенанту Волчкову.
7: Понимаю.
1: И вернетесь с ответом. По пути зайдите в 3-й взвод и вызовите ко мне лейтенанта Веткина.
7: Понимаю. Решите выполнять?
1: Не устали вчера на переходе?
7: Я маленьким сюда ходил, никогда не уставал.
1: А другие как?
7: Фронтовики, конечно, хорошо шли. Молодежь немножко устала.
1: Ну, покажите ваш противогаз.
7: Пожалуйста.
1: Хорошо, просушили. Легко было дышать в нем?
7: Давно не дышал.
1: Разве ваш взвод от Ханарыка не шел в противогазах?
7: Нет, не шел. Разрешите выполнять?
1: Да.
7: Товарищ лейтенант, вас говорит капитан.
2: Ты вызывал меня?
1: Да. Скоро взвод будет готов к стрельбе.
2: Минут через 30.
1: Почему Лена собирается уезжать?
2: Она уезжает? Ну что же, все правильно.
1: Что правильно?
2: Все правильно. Это она еще не читала моего письма, прочитает и подавно уедет отсюда.
1: Что ты там мелешь? Какое письмо? Что ты ей писал?
2: Я ей писал, что нам надо расстаться.
1: Расстаться?
2: Да, расстаться. Неужели ты не понимаешь, что так дальше продолжаться не может? Я не пара Лени. Я же не имею права сейчас на ней жениться.
1: Ах, вот оно что!
2: Да, не имею. Лена уже инженер. Да ее портреты уже в газетах печатают. Вот, пожалуйста, полюбуйся. А я кто?
1: Был до сих пор офицером.
2: Вот именно был. А кем буду я завтра? Студентом первого курса? Лена не хочет, чтобы я оставался в армии. Так что же ты мне прикажешь молодому здоровому парню к ней на иждивение переходить? Что? Нет уж, лучше я уеду куда-нибудь.

0: Противно, а неприятно. Расхныкался, черт бы тебя побрал. Ах, я был всего 6 дней на фронте. Ах, я забыл бином Ньютона. Ах, мне нужно жизнь начинать сначала. А то, что ты талантливый педагог, воспитатель, какие армии сейчас вот как нужны, это все ерунда. Жениться на любимой девушке испугался. К медведям захотелось. Ну и беги, беги к своим медведям. Я сам помогу тебе демобилизоваться. Но только тогда ты действительно не стоишь Лены, и нечего ей тебя ждать.
1: Ну ладно, оставь свои проповеди. Мои отношения с Леной – это дело моей совести.
0: Так вот, мой милый, я задержу ее здесь, и вечером, после учения, если ты, конечно, ценишь ее, себя, нашу дружбу, наконец, ты скажешь ей, чтобы она порвала твое дурацкое письмо, не читая. Ты скажешь ей, что останешься в армии и вместе со мной будешь готовиться в военную академию, в педагогическую, черт тебя возьми. Не спорь! Довольно я наслушался вздора. А сейчас извольте идти, и через 15 минут рапортуйте мне о готовности взвода к стрельбам.
1: Костя, я же...
0: Исполняйте приказание!
1: Слушаюсь.
2: Товарищ гвардикапитан! Товарищ гвардикапитан! Товарищ гвардикапитан! Прямо не знаю, как и докладывать.
1: Что?
2: Лейтенант Волчков... Вашу записку совсем не читал. Я говорю, ответ нужен, а он положил в карман и не читал. Всегда вежливый такой, а сегодня меня нехорошо послал к чертовой бабушке.
0: А что делает лейтенант?
2: Землю копает вместе с курсантами.
0: Ну, окопы.
2: Так точно, то только совсем не в том направлении копает, как вы объяснили. Перпендикулярно арыку копает. Да вот он, сам бежит.
3: Волосы Волчкова в беспорядке. Он весь в грязи. В одной руке у него кирка, в другой кусок породы.
4: Константин Васильевич! Константин Васильевич, Елену Борисовну не видали? Константин Васильевич, что вы на это скажете?
0: Я скажу, что вы неприлично себя ведете, лейтенант Волчков.
4: При чем тут приличие? Константин Васильевич, это же Вольфрам. Если я только не ошибся, но кажется, я не ошибся. Где Елена Борисовна? Нужно, чтобы она подтвердила. И тогда, Константин Васильевич, тогда остается один вопрос. Случайная эта находка или здесь крупное место рождения? Вы как думаете?
0: Я в любом случае буду рад поздравить
4: Константин
0: вас.
4: Константин Васильевич, но... это же разные вещи, вы не путайте,
0: ну, хорошо,
4: пожалуйста.
0: Хорошо, я постараюсь не путать, да. А вы постарайтесь привести себя в порядок и выполнить приказ. А раскопками займемся потом, после учения.
4: Как же потом, Константин Васильевич? Ну вы, значит, не понимаете, что произошло. Константин Васильевич, в 30 километрах от Ташкента вольфрам. Это же фантастика. Кто бы мог подумать, а? Да, благодарю вас, Константин Васильевич, благодарю.
0: За что?
4: Благодарю. Да, за то, что приказали рыть окоп полного профиля. Рой моего для стрельбы Лёша. Я бы топтался над этим вольфрамом и не подозревал бы, что у меня под ногами, а? Не забыл, Константин Васильевич, я за 4 года не забыл. Сергей, Сергей, Сергей, я сошел с ума.
0: Что с ним? Ты же слышал? Человек сам сказал, что сошел с ума, но в отличие от тебя сознает это.
2: Лейтенант труду важную нашел.
1: Правда?
0: Ну что ж удивительно, искал и нашел. Ну что там у тебя?
1: 3-й взвод к стрельбам готов.
5: 1-й взвод к стрельбам готов.
0: Отлично. Идите, лейтенант Веткин.
1: Слушаюсь.
0: А вы, товарищ Асилов, вы передайте приказ сержанту Кольцову копать окоп в указанном ранее направлении.
2: Понимаю. Разрешите выполнять?
0: Действуйте.
5: Мне что, прикажете задержаться?
0: Да, задержитесь.
5: Слушаю вас, товарищ капитан.
0: Вы обманули меня, старший лейтенант Нестрадаев?
5: То есть...
0: Вы мне доложили, что взвод совершил бросок в противогазах?
5: Положим, я вам не докладывал, а лишь не отрицал вашей догадки.
0: Ну, то есть солгали мне.
5: Я рассудил, что было бы бесчеловечно гонять курсантов в такую жару в противогазах, которые скоро станут анахронизмом.
0: Мне нужно не ваше рассуждение о противогазах, а мне нужно точное и честное выполнение моего приказа. Я вас спрашиваю, как вы осмелились нарушить мой приказ?
5: У меня, Константин Васильевич, вот эта вот штука существует не только для ношения головного убора. И я не намерен выполнять каждое ваше абсурдное приказание.
0: Ах, вот как!
5: Да, так! И поимейте в виду, что вы пока что не генерал, а я командую взводом только по недоразумению.
0: Кажется, действительно по недоразумению. И чтобы оно нам здесь больше не мешало,

0: Я отстраняю вас от командования взводом.
1: Позвольте заметить, что вам это право не дано.
0: Связной!
2: Есть связной!
0: Шофера Ивлеву и старшину Хватько ко мне.
2: Понимаю!
1: Круто виражи закладываете, товарищ капитан, как бы не осрамиться.
3: На тропинке показалась Марго. Остановилась, слушает.
0: Вы отправитесь сейчас в училище и доложите майору, что отстранены мной за ложь и невыполнение приказа. Взвод сдайте старшине Хватько.
1: Я-то доложу майору, а вот вы что будете докладывать?
0: Исполняйте приказание! Вы что, имеете еще что-нибудь сказать?
1: Да, имею. Я имею вам сказать, что вы мелкий карьерист и человек без совести.
0: Потрудитесь немедленно взять свои слова обратно.
1: И не подумаю, я вам не Веткин.
0: Я вам приказываю замолчать.
1: Еще неизвестно, какой вы капитан. Может, такой, как орденоносец. Вот эти вот ленточки можно в любом военторге купить за пятерку.
0: Руки прочь! Ну!
1: Ударьте.
0: Вы ответите за это перед офицерским судом чести. Товарищ Ивлева, доставьте немедленно старшего лейтенанта Нестрадаева в училище и передайте майору вот эту записку.
4: Пожалуйте в машину.
3: О происшествии на учениях быстро стало известно в училище. Командир батальона майор Завьялов приказал вызвать к себе офицеров 5-й роты, как только они вернутся из похода. Он ждал их в своем кабинете, когда к нему постучалась Марго.
5: Да-да, входите.
4: Можно?
5: Да-да, входите, входите.
4: Я вижу, вы заняты.
5: Ничего, мои занятия подождут.
4: Иван Сергеевич, вы обещали мне написать характеристику для института.
5: Ах, да-да. Присядьте, пожалуйста.
4: Спасибо.
5: Видите ли, написал-то я вам ее, собственно, вчера, да забыл перепечатать. Вы подождите меня здесь.
4: Если можно.
5: Да, разумеется, можно.
0: Здравствуйте, Маша.
4: Здрасте.
0: Вы ждете майора?
4: Да. Зашла вот за характеристикой.
0: Ах, вот как. Когда едете?
4: В субботу. Вы рады?
0: Очень.
3: Снова раскрывается дверь кабинета. Входит Колюшкин. В этом бойком, подтянутом курсанте трудно узнать прежде робкого, стеснительного паренька.
6: Товарищ гвардии капитан, разрешите обратиться?
0: Да вы почему не отдыхаете, Колюшкин?
6: Ничего, товарищ гвардии капитан, я не устал. Вас генерал к себе вызывает.
0: Генерал?
6: Так точно, сам звонил. Приказал вас найти сейчас же, хоть из-под земли. Здравствуйте, Марья Андреевна.
4: Здрасте. А вы чего это сияете, как новый гривенник?
6: А вы разве еще ничего не знаете?
4: Нет.
6: Вы понимаете, Марья Андреевна, бью раз, тройка. Бью второй раз, семерка. Бью в третий раз,
4: туз.
6: Яблочко.
4: А вы берегитесь. Герман на этой комбинации когда-то проиграл.
6: Вы о чем это говорите?
4: Я о пиковой даме, а вы о чем?
6: Да нет, я о стрельбе. Вы понимаете, я никогда не попадал, а тут вот попал. Да вот мишень. Тройка, семерка и десятка. А они подумали, что это кто-то другой в мою мишень свои пули закатил. Тогда я опять раз, раз, раз, вот опять попал. Лычкин-то кто-то прямо позеленел от удивления. Да что там Лычкин? Все ребята удивились. А я как посмотрел, так больше всех удивился.
4: Ну, я очень рада вашим успехам, Игорь.
6: Ну, спасибо. Ну, когда же теперь мне к вам позировать приходить?
4: Ну, завтра, я в субботу уезжаю.
6: А надолго?
4: В Москву учиться.
6: Вот жалко. Разрешите идти?
4: Чудак, ну идите, конечно.
6: Есть идти!
4: Смотрите, не скисайте больше.
6: Ну, уж больше я не скисну.
5: Заждались?
4: Да нет, тут меня развлекали.
5: Ишь ты, кто же это вас тут развлекал?
4: Да вот Колюшкин и капитан Журавлев.
5: Явился? А где же он?
4: Пошел к генералу.
5: Ну, вот ваша характеристика. Она не очень красно написана, но вы смело можете ей гордиться, даже когда станете настоящим скульптором. Жаль только, меня вы не вылепили на память, а? Все-таки след бы какой-нибудь на земле бы остался.
4: Ну, что вы, товарищ майор.
5: Да шучу, шучу. Ну, поезжайте, учитесь, будьте, как говорится, счастливы.
4: Спасибо, Иван Сергеевич.
3: Марго уходит и в дверях сталкивается с Веткиным.
2: Разрешите, товарищ майор?
5: А, входи, входи, садись. Ну, с чем пожаловал?
2: Вы помните, Иван Сергеевич, я просил вас помочь мне демобилизоваться.
5: Помню, помню.
2: Я не хотел ждать приказа, поэтому просил вас. А сейчас, словом, я хорошенько подумал и понял, что я поторопился со своей просьбой. Может быть, меня еще и оставят в армии? Вы говорили с генералом?
5: Приказы о демобилизации уже получены.
2: На меня тоже?
5: Успокойся. У вас демобилизуют только Волчкова. Я вообще не понимаю, почему ты решил, что тебя хотят демобилизовать? Что ж, по-твоему, нам сейчас не нужны хорошие педагоги? Именно они-то нам сейчас и нужны.
2: Так вы, Иван Сергеевич, считаете, что я должен остаться в армии?
5: Конечно. Если любишь наше дело, и сам будешь учиться.
2: Вот я думаю готовиться в академию.
5: В академию? Это что, Журавлев тебя, что ли, подбил? Да нет, дело-то доброе. А ты знаешь, что у него произошло с Нестрадаевым?
2: Нет, я не присутствовал при этом лично. Но я не сомневаюсь в правоте Журавлева.
5: А я вот сомневаюсь, и очень сомневаюсь.
1: Старший лейтенант Нестрадаев.
0: Разрешите?
5: Да-да, входи.
0: Разрешите?
5: Да-да. Вот что, товарищи. Я попрошу капитана Журавлева остаться, остальных выйти и ждать моего вызова. Взвод лейтенанта Волчкова вернулся?
0: Нет.
5: Что же это такое?
0: Во время рытья окопов лейтенант Волчков обнаружил месторождение вольфрама. Я думаю, что он задерживается там именно из-за этого.
5: Это вы что ж, об этом ходили докладывать генералу?
0: Никак нет. Генерал вызывал меня совсем по другому поводу.
5: По какому же именно?
0: Он вручил мне ордена, которые у меня пропали на фронте, и теперь нашлись, и были пересланы сюда наградным отделом.
5: Почему же вы мне раньше ничего об этом не сказали? А где же ваши ордена?
0: Вот. Пролежали больше года в земле и даже не потускнели.
5: Получил ордена и молчит. А ну-ка, цепляйте-ка их сейчас же.
0: Ну что, товарищ майор, у меня гимнастерка не парадная. Но...
5: Цепляйте, цепляйте. Знаете, иногда ведь излишняя эта скромность, она паче гордости. Вот так, вот. Ну вот. Вот теперь вы похожи на настоящего аса. А что, капитан, в небо тянет?
0: Тянет, товарищ майор.
5: Да, у каждого должно быть свое небо, в него обязательно должно тянуть. Ну, докладывайте, как прошли учения.
0: Учения, товарищ майор, прошли нормально. Курсанты отдыхают до 18 часов. Вот рапорт.
5: Так, хорошо. Да? О, очень хорошо, что прибыл. Пусть явится немедленно ко мне. Да в каком угодно виде уйдет в еще худшем. Радуйтесь, нашелся ваш геолог.
0: Вы правы, товарищ майор. Он там действительно заново нашел себя. И будь моя воля, я бы не очень взыскивал у него за это опоздание.
5: Ну, это я еще посмотрю. Так что же у вас произошло с Нестрадаевым?
0: Разве он вам не докладывал?
5: Докладывал. Но он говорит, что вы просто погорячились, капитан. Ведь вы, кажется, были тяжело контужены.
0: Не настолько, чтобы сейчас забывать о своем долге.
5: Это хорошо, что вы человек долга.
0: Я коммунист.
5: Но, надеюсь, вы понимаете, что ведь я не могу наложить взыскание на Нестрадаева без достаточных на то оснований. Я скорее вас должен наказать за превышение власти.
0: Это ваше право, но я прошу дать ход моему рапорту о предании Нестрадаева офицерскому суду чести.
5: Офицерскому суду чести? Да в чем же, однако, вы его обвиняете?
0: Я обвиняю его в невыполнении приказа, во лжи и в оскорблении моего офицерского достоинства.
5: Чем же вы сможете подкрепить столь серьезное обвинение?
0: Честным словом, коммуниста и офицера.
5: А вы подумали, капитан, в какое положение вы поставите себя на суде? Ведь вы же знаете, что неаргументированные обвинения бросают тень на самого обвинителя. На что, собственно, вы рассчитываете?
0: На объективность и проницательность суда чести.
3: Уверенность Журавлева оправдалась. На суде чести Нестрадаев понес заслуженное наказание. Лето было на исходе. За короткий срок немало событий произошло в пехотном училище близ Ташкента. Демобилизовался Волчков, успешно закончила практику Лена, с ней уезжала в Москву и Марго. Друзья расставались. В последний раз собирались они на квартире у Журавлева. Раньше всех пришли девушки. За Леной с ее чемоданом в руках на террасу поднимается Колюшкин.
4: Пожалуйста, пожалуйста, входите сюда, Колюшкин. Сюда, сюда. Ну, большое вам спасибо, Колюшкин, не устали?
7: Ну что вы, какая может быть усталость? Я теперь, знаете, как спортом занимаюсь. А вы к нам сюда еще приедете?
4: Не знаю.
7: Нет, уж вы, пожалуйста, приезжайте. Здесь осенью, говорят, замечательные фрукты.
4: Ах, ну разве что фрукты.
7: О, нет, нет, вы вообще приезжайте. Мы вас тогда в джаз возьмем, хотите? А Марья Андреевна меня так и не увековечила для потомства.
4: Ну что ж делать, Игорь, очень уж вы непостоянная натура. Я его лепила, лепила, а теперь хоть брось, ничего похожего.
7: Значит, пропало дело?
4: Нет, зачем пропало? Через годок-другой мы с вами встретимся, и я вас непременно сделаю во весь рост.
7: Ну смотрите, уговор дороже денег. Ну, до свидания.
4: До свидания.
7: Да, а вы когда едете?
4: Машина будет через полчаса.
7: Елена Борисовна, вы любите больше вальс или марш?
4: Вальс, а что?
7: Ничего, я просто так спросила. Ну, до свидания.
4: До свидания. Машенька, вы поможете мне уложить чемодан? Я в торопях складывалась, как попало. Ну что ж, укладываться, так укладываться.
3: Марго и Лена отправились в комнату за вещами. Оглядываясь по сторонам, Колюшкин снова появляется на террасе. Он подбирается к столу, быстро прячет в букет цветов свернутую трубочкой бумагу и скрывается.
4: Ох, не люблю я прощаться. И провожать не люблю. Вот в Чкалове мы с вами простимся. Ну что хорошего? Срастаемся мы незаметно, отрываться всегда больно. Вчера я получила от Сергея вот такое письмище. Целую исповедь кающегося грешника. Машенька, сегодня я помирюсь с Сережкой. Поманежу его для порядка и помирюсь. Ах, если бы я его так не любила.
8: Ну, а с его службой в армии вы тоже примирились?
4: Ну, что ж делать? Тут-то, по правде сказать, я сама кругом виновата. Ведь вообразила, что вместе с войной армия кончается. А вот Сережка едет в академию, и я только теперь поняла, что это его настоящее место.
8: А он едет в академию вместе с Константином Васильевичем?
4: Нет. Сережа поедет в будущем году, а Костя осенью. А разве он вам ничего не говорил? Вот как бывает трудно иногда сказать то, что нужно, и то, что хочется. Правда, Машенька?
8: Да, вероятно.
4: Да, да, вы знаете, я это очень хорошо по себе знаю. Вот мне, например, сегодня очень хотелось бы сказать что-нибудь такое на прощание нашим мальчишкам. И, наверное, я ничего не скажу. Не найду я таких слов.
8: Ну, а если б нашли?
4: О, если б нашла, я бы вам сказала: мальчишки вы мои милые, учите вы ваших курсантов как можно лучше. Ведь подумать только, не прошло еще 3 месяца после войны, а нас там на Западе ведь снова пугают войнами. Ну, мы-то, конечно, не испугаемся, мы сильные, но чем сильнее мы будем, тем меньше они нас будут пугать.
8: Какая вы славная, Леночка.
4: Ну, я же им этого ничего не скажу, и они никогда не узнают, какая я славная.
8: Теперь я вижу, быть вам, Леночка, солдаткой.
4: Ох, еще неизвестно, кем вам быть, Машенька.
9: Что это такое?
4: Многоуважаемой Елене Борисовне первый трофей от будущего снайпера. Не забывайте, Колюшкин.
8: Тройка, семерка, туз.
0: Алёнка, ты безобразница. Ну, мы битый час ждем вас у северных ворот.
4: А я проехала южными.
8: А где же Сережа Веткин?
0: Он пошел переодеваться. Хорошо, хоть что дождем его охладило, а то бы он там вкрутую сварился от волнения и жары.
4: Да, чего же он там волнуется?
0: О, у него тысячи разных страхов. То ты не получила его письмо, то ты могла проехать из Черчака прямо на вокзал, и вообще он третью ночь не спит.
4: А где же Семен Ильич?
0: С вечера отправился на охоту, обещал вам настрелять фазанов на дорогу. Я боюсь, как бы его не припроводили за браконьерство, куда следует.
4: Ну, вернее всего, он отправился на охоту в Ташкент на рынок.
0: Дай бы бог!
10: Я не опоздал?
0: Нет-нет, ваши фазаны поспели в самый раз.
4: Здравствуйте, изменник.
11: Здравствуйте, Елена Борисовна. Наоборот, я блудный сын, вернувшись к матери геологии.
4: Ну и как же встретила вас матушка?
11: Ой, Марго, так обняла, что вздохнуть не могу. Да, капитан, как округ утвердил решение суда чести о Нестрадаеве?
0: Да-да, у него сняли одну звездочку и направили командиром взвода в линейный полк.
11: О, между прочим, легко отделался.
0: Не сказал бы.
11: Так, ну, прошу. По фазанчику каждому отъезжающему.
4: Ой-ой-ой. Сколько заплатили?
11: Ой, ну, Марго, ну что за подозрение? Ну, как вам не стыдно? Прошу, так сказать, принять скромный дар охотника.
4: Ну, я не знаю, как Леночка, а я сырую птицу не ем.
11: Их же надо еще жарить. Черт возьми, вот этого я не учил. А что ж теперь делать?
0: Ну, ничего-ничего, я им тут припас кое-что на дорогу.
3: Лена забирает свертки и делает Волчкову знак следовать за ней.
8: Сегодня я впервые после войны поеду пассажиром.
0: Вы везете с собой какие-нибудь работы?
8: Да. В общем, пустяки, но не ехать же с пустыми руками. Ужасно жалею, что не успела вас вылепить таким, каким вы были на суде чести.
0: Откуда вы знаете, как я там выглядел?
8: Я пробралась в кинобудку и все видела.
0: Вы отчаянная.
8: Ну, вы же сами когда-то сказали, что я лихачка. Знаете что, Константин Васильевич?
0: Да.
8: Подарите мне что-нибудь на память.
0: Ну, что же вам подарить? Ну, вот разве медвежонка? Вот года три назад под Сталинградом мне подарила его одна маленькая девочка. Она уверяла меня, что этот медвежонок приносит счастье.
8: Смешной. Ноги коротковаты, а мордашка очень смышленая.
0: Пусть он служит вам верой и правдой. Черт возьми, до сих пор краснею без всякой причины.
8: А вы не будете скучать без него?
0: Я надеюсь, что... Когда я приеду в Москву, вы мне разрешите навестить его.
8: Он будет ждать вас.
3: Лена не заставила себя ждать, но характера она не выдержала. Примирение с Веткиным было быстрым и полным. Приближался час отъезда. Журавлев торопил отъезжающих.
0: Да, пора, пора, пора.
4: Семен Ильич, пожелайте нам что-нибудь на прощание.
11: Вот, я так сбаться не знаю, чего и пожелать.
12: И Леночка, и Маша едут ведь сдавать экзамен. Пожелаем по традиции ни пуха, ни пера.
11: А, да, они меня по той же традиции пошлют к черту? Нет, не желаю. И вообще, друзья, вы знаете, эта традиция устарела. Устарела. Вот когда-то, окончив институт, я всю ночь как шальной бродил по Москве и думал, что мне уже никогда не придется держать экзаменов. Но это оказалось типичным заблуждением юности. Да, я потом держал эти экзамены на фронте, даже здесь в училище. Теперь я нашел вольфрам. Его надо разрабатывать, и это опять экзамен. И так, вероятно, всю жизнь до самой смерти я буду держать вот эти самые экзамены. И всем и так. Так что на все эти случаи ни пух, ни пера не напасешься. Нет, друзья, я пожелаю вам того же, что и себе. Наверстать все упущенное нами за войну. Верно, Елена Борисовна?
4: Верно!
11: Да, между прочим, Сергея тоже уговорю снять погоны и вместе со мной землю потрошить.
12: Нет, меня не уговоришь. Нет,
0: нас не уговоришь.
11: Уговорю, уговорю, уговорю, потому что наступило время созидать.
12: Ох, вот так рад. А разве мы все здесь в училище не создаем ценности, моральные ценности?
11: О, Сереженька, это лирика.
12: Это поэзия, товарищ геолог, поэзия творчества и не менее увлекательная, чем твой вольфрам. Мы воспитываем наших курсантов нравственно, духовно. Это дело нашей жизни, наше призвание.
11: Готов? Сдаюсь.
13: капитулировать.
0: Да, между прочим, гимнастерочку поберегите. Может, пригодится.
11: Ну, Геннадий Борисович, вы меня хоть поддержите.
4: Нет, нет, нет, я вас тоже не поддержу.
11: Не поддержите?
4: Нет,
11: нет.
4: Нет? Нет.
11: Давайте выпьем.
8: Давайте выпьем за них вот. За наших защитников. За нашу армию.
11: Подождите, подождите. Что это за музыка?
4: Это Колюшкин нас провожает.
14: Колюшкин. Вот что.

0: присели, присели на дорогу.
1: Да, да, да.
2: Друзья, все-таки грустно, грустно, что мы расстаемся.
3: Конечно, грустно. Но ведь расстояние между друзьями измеряется не верстами. У каждого из нас свой путь. И путь этот нелегок. Нам никто не сулит безмятежной жизни. А мы бы и не приняли ее такой. Нет, пусть наша жизнь будет полна беспокойства и исканий. В ней, наверное, будет немало всяких невзгод. Черт с ними, пусть будут. Будет много крутых подъемов, бурных рек. Они не остановят нас. Наше дело идти вперед. Это великое счастье идти вперед.
2: Ну, ребятки, за дорогу.
0: Да, за дорогу.
4: И чтоб нам не останавливаться на полустанках.
2: И как говорит пословица, дорогу осилит идущий.

0: 30 лет работы в искусстве – большой срок. 30 лет работы в одном театре – большая творческая жизнь. 30 лет работы в театре имени Ленинского комсомола – испытание на прочность таланта и характера. Театр Ленинского комсомола – особенный театр. Даже внутри коллектива никогда не утихали споры, театр молодежи или театр для молодежи. Приходили новые главные режиссеры, менялись точки зрения, репертуар, труппа, и очень мало актеров связывали себя с этой сценой на всю жизнь. Привычно считать, что из молодежного театра актер вырастает и закономерно уходит на взрослую сцену. Инна Александровна Слободская успешно опровергает эту привычную точку зрения. Вот уже 30 лет она принадлежит к необходимым актрисам этого театра. Выберите наугад спектакль в репертуаре театра Ленинского комсомола, войдите в зрительный зал, смотритесь и вслушайтесь в жизнь на сцене, и вы непременно услышите своеобразную и звонкую ноту. Увидите особенный человеческий характер, который вам захочется разгадывать, придумывать биографию, объяснять себе и другим, почему и откуда взялась такая женщина. Наверное, никто не обращает внимания на то, что в некоторых спектаклях героини Слободской не имеют имени и фамилии. В программах так и значится «женщина» с большой буквы, как имя. Ну что ж, в современном театре такое встречается. Актер говорит «он», «она», предлагая нам думать, что происшедшее характерно не только для Маши и Пети, но и для всех молодых людей такого возраста. Автор предлагает обобщение. Будем считать, что и «женщина» в пьесе Александра Володина «С любимыми не расставайтесь» тоже обобщение. Да и важно ли... Как зовут человека, который пришел по объявлению насчет квартиры? Главное, Катя узнает об этом впервые и поймет, они с Митей расходятся всерьез.
1: Вот это ваша квартира.
2: Да.
1: Хорошая.
2: Вот там кухня.
1: Я боюсь, что мой вариант вам не подойдет. У нас не две комнаты в разных районах, а одна большая. 30 метров, но разделенные капитальной перегородкой. Понимаете, фактически две комнаты. Перегородка почти капитальная и почти звуконепроницаемая.
3: А что значит почти?
1: Почти совсем ничего не слышно.
3: Слушайте, а зачем вам менять вашу комнату? Вы же просто можете сломать перегородку, и у вас будет одна комната и больше, чем наша.
1: Ликвидировать эту перегородку невозможно.
3: Почему?
1: На это нужно специальное разрешение, его не дают. Получается так, что в одной комнате живу я, а в другой моя сестра с дочерью. А мы очень привыкли друг к другу. У меня жизнь так сложилась, что я одна, у меня семьи нет.
2: А почему же вам не дают разрешение на снос перегородки?
1: Я сама эту перегородку поставила. Вот в чем вся загвоздка.
2: Так зачем же вы сами поставили перегородку?
1: Вы знаете... Ну вот я так решила. У каждого человека должно быть место, где он может отдохнуть, где он будет один. Причем действительно, когда я поставила перегородку, я почувствовала себя человеком. Я в любую минуту могу пойти к ним в гости, но когда я возвращаюсь, я одна. И это несмотря на то, что мы с сестрой всегда жили очень дружно.
3: Так в таком случае зачем вам ломать перегородку?
1: Так я вам уже, по-моему, сказала... У меня жизнь сложилась так, что я одна, у меня семьи нет. Так что теперь моя семья – это по существу семья моей сестры. И вот, казалось бы, пустяк, перегородка. А это значит отдельное хозяйство, отдельная готовка, расчеты, покупки. Я не ожидала, что все это будет так грустно.
3: И все же нам хотелось бы в разных районах.
1: Да, вот это всех и останавливает. Если бы нам удалось ликвидировать эту злополучную перегородку, ничего не надо было бы менять.
2: Надо что-то делать. Вот, значит, надо пойти в ЖАКТ. Пойти в райисполком, я не знаю, надо добиться разрешения на снос этой перегородки.
1: Неужели вы думаете, я не ходила? Я ходила. Но оказывается, когда я ставила перегородку, я должна была взять на это разрешение, а я не подумала и не взяла. И теперь они не могут дать мне разрешение, чтобы ее снять.
2: Почему не могут?
1: Нет, это как раз понятно. Как они могут дать мне разрешение на снос перегородки, которую они не разрешали ставить? Я же права на это не имела. Ну, ничего, я теперь иду к инспектору. Инспектор мне все равно не разрешит.
2: Зачем же вы идете к нему, если он не разрешит?
1: А затем, что я должна получить отказ.
2: Зачем?
1: А затем, когда я получу отказ, тогда я могу идти дальше.
2: Может быть, лучше сразу обратиться дальше?
1: Нет, сразу я не могу обратиться дальше, потому что у меня нет этой, как, резолюции.
2: Ну, неужели нельзя объяснить? Ведь всюду люди.
1: Ну, что я могу им объяснить, когда я сама виновата?
2: Вот это вы им и объясните, что вы сами виноваты.
1: Так это они сами мне объясняют, что я сама виновата.
2: А теперь вы просите их помочь.
1: А зачем? Зачем они будут мне помогать, когда я допустила нарушение?
3: Слушайте, ну что вы из ерунды делаете проблему, ей-богу? Ну, хотите, я приеду к вам в воскресенье и поломаю к черту эту перегородку?
1: Как? Как вы ее поломаете? Она же почти капитальная.
3: Ломать не строить.
1: А бревна куда? Там вот такие бревна.
3: Бревна во двор.
1: Ну, они же будут там все загромождать.
2: Не будут.
3: Не будут.
2: Кто-нибудь унесет.
1: Куда?
2: Перегородку ставить.
1: А что, это вполне возможно? Взять и сломать. Снести и все. А действительно, а кто-нибудь возьмет и поставит перегородку, там прекрасный дуб, вот такие бревна. Ну, вы тогда разрешите, я вам адрес оставлю.
3: Да, пожалуйста.
2: Пожалуйста, пожалуйста.
1: Ну, у вас, конечно, проблема посерьезнее. Разменяться на две комнаты в разных районах, это сейчас очень непросто. Ну, я не спрашиваю, почему вы разъезжаетесь. Что поделаешь? Это жизнь. В детстве были встречи то с одним человеком, то с другим человеком. Потом война, блокада, начались расставания. То с одним человеком, то с другим человеком. А то тебя самого взяли, переселили в другой город, и ты сразу расстался со всеми вместе. Потом и того хуже. Вот ты уже взрослый человек, сам себе хозяин, можешь ни с кем не расставаться. А надо, не надо, расстаешься. Добро бы со знакомыми, с друзьями. Добро бы с друзьями, с любимыми. Казалось бы, зачем расставаться с любимыми людьми? Ради других, с которыми тоже расставаться. А с ними ради чего? Чтобы, наконец, расстаться со всеми вместе.
2: Идиот несчастный.
3: Да ты что?
2: Ничего.
1: Вы меня извините. До свидания.
3: До свидания.
1: Так вы придете?
0: Чтобы возник такой яркий характер в маленьком эпизоде, нужно мастерство. Как оно приходит? Я держу в руках старые выцветшие фотографии военного времени. На них сцены из студенческих работ Инны Слободской. 1944, 1945, 1946 годы. Вот Мерчуткина из Чеховского юбилея. Ах, как гордо посажена голова! Сколько важности и достоинства во взгляде, сколько уверенности в собственном обаянии и непобедимости. Роскошное кружево скудного жабо, кокетливая шляпка, завязанная ленточкой под подбородком, топорщит уши, а на кончике носа эдакая забавная припухлость. Вот сколько характерности накручено молоденькой студенткой, чтобы спрятать свою индивидуальность. А вот Слободская на третьем курсе в роли Симочки «Сотворение мира» Николая Погодина. Крепенькое существо с растерянно разведенными руками в ватнике. А на выпускной фотографии рядом с учителем, народным артистом РСФСР Владимиром Васильевичем Готовцевым, она в костюме и гриме Констанции Львовны из «Обыкновенного человека» Леонида Леонова. Да, Инна Александровна Слободская училась в военные годы в Московском городском театральном училище. Привел ее туда в 1943 году отец, известный ленинградский актер и чтец Александр Кузьмич Слободской. Привел и оставил у порога приемной комиссии. Он спешил на фронт. Концертная бригада была уже на вокзале. Инна поступила. Учителя уверяли, что артист должен уметь играть все. Советовали никогда не замыкаться в круге одинаковых ролей. Но в театре пришлось играть то, что нужно было театру. А театру имени Ленинского комсомола нужны были молодые девчата. И сколько же их переиграла Слободская? В 1949 году Инна Слободская за эти роли была отмечена на смотре ленинградской артистической молодежи, а в 1950 году ее послали на всесоюзный смотр в Москву представлять актерскую молодость Ленинграда. Конечно, этот успех не был случайным. Актер расцветает и как бы оформляется под рукой талантливого режиссера. Это были годы, когда театр имени Ленинского комсомола возглавил Георгий Александрович Товстоногов. Под его руководством сыграла Инна Слободская роль Липочки в спектакле «Свои люди, сочтемся». Ее партнером в роли Подхалюзина был тоже молодой актер Евгений Лебедев. Именно Липочку и играла Слободская на всесоюзном смотре. У нас сохранилась пленка этого спектакля, и мы можем сейчас услышать сцену обольщения Липочки под Халюзиным.
4: Олимпиад, Самсон. Олимпиад, Самсон. Но вы, кажется, мной гнушаетесь. Скажите хоть слово. Позвольте мне вашу ручку поцеловать.
5: Вы дурак необразованный.
4: Это за что же в Олимпиад Самсона обижать призволите?
5: Я вам раз навсегда скажу, что не пойду я за вас, не пойду.
4: Это как вам будет угодно. Насильно мил не будешь. Только вот что я вам доложу.
5: Да отстаньте вы от меня, я вас слушать не хочу. Ну, вот как вы были учтивый-то, кавалер.
4: Ну,
5: вы видите, что я ни за какие сокровища не хочу за вас идти.
4: Ну-ну.
5: Ну, так вы бы должны отказаться.
4: Вот вы говорите отказаться. Только ежели я откажусь, что потом-то будет?
5: Ну, а то и будет, что я выйду за благородного.
4: За благородного?
5: Да.
4: А благородный-то бесприданного и не возьмет.
5: Это как-то бесприданного-то? А ну, посмотрите-ка, какое у меня приданное-то в нос бросится.
4: Тряпки-то. Благородный-то тряпок не возьмет. Благородному-то деньги нужны.
5: А тятенька и денег даст.
4: Хорошо, как даст. А вот как дать-то нечего. Вы дел-то тятенькиных не знаете, а я их очень хорошо знаю-с. Тятенька-то ваш банкрутс.
5: Как это банкрутс? А дом-то, а лавки?
4: А дом-то, да лавки, мои-с.
5: Ваши? Ха-ха, подите вы. Что это вы, дурачить меня хотите, да? Глупее себя нашли.
4: А вот у нас законные документы на это есть.
5: Так вы купили у тятеньки?
4: Купился.
5: А где ж вы денег взяли?
4: Денег-то у нас побольше, чем у какого благородного.
5: Что же это со мной делают, а? Воспитывали, а потом мы обанкрутились. Ой, Господи!
4: Ну что, ну, положим, Олимпиада Самсоновна, ну вы выйдете за благородного. Да что в этом будет толку-то? Ведь только слава, что барыня. А ведь приятности-то никакой нет. Да ну вы извольте рассудить, барынь-то. Они ведь часто на рынок-то сами пешком ходят.
5: Пешком.
4: А ежели выйдут-то куда? Ведь только слава, что четверня. А хуже одной. Купеческой-то. Ей-богу, хуже. Одеваются тоже не больно пышно.
5: Да.
4: А вот ежели вы за меня-то, Олимпиада Самсоновна, выйдете.
5: Что?
4: Да, вот ежели вы за меня-то, Олимпиада Самсоновна, выйдете, так ведь первое слово вы и дома-то в шелковых платьях будете ходить.
5: Да.
4: А в гости, аль в театрс, а кроме бархатных и одевать не станем.
5: Да.
4: В рассуждении там шляпок, салопов. Не будем смотреть на разные дворянские приличия, а наденем мы какую почудней. Лошадей заведем орловских. И... Ну, ежели вы вот насчет моей физиономии сомневаетесь.
5: Да.
4: Это как вам будет угодно. Мы также фрак наденем, бороду бреем,
5: да.
4: Либо так мы ее подстрижем, по моде.
5: Да.
4: Это как вам будет угодно.
5: Да, да, это вы все перед свадьбой так говорите, а потом мы обманете, конечно.
4: С места не хочу сойти, Олимпиада Самсоновна. Анафемой хочу быть, коли лгу. Эй, да это что, Олимпиад Самсон? Нечто мы с вами в этаком доме-то будем жить.
5: В каком же?
4: В каком? В каретном ряду купимся. А распишем как? На потолках это мы райских птиц нарисуем.
5: Райских.
4: Сиренов, ты капидонов разных. Поглядеть-то только деньги будут давать.
5: Да, капидонов нынче не рисуют.
4: А мы букетами пустим, букетами. О, было бы с вашей стороны согласие, а то мне в жизни ничего не надо в нас. Эх, как я несчастлив в своей жизни, что не могу никаких комплиментов говорить.
5: А вот для чего, Лазарь Елизарович, по-французски не говорите?
4: А для того, что нам и нет для чего. Ну? Ну так осчастливьте, Олимпиада Самсоновна. Окажите такое благоволение. Да прикажите на колени стать.
5: Ну, встаньте.

0: как тонко понимает Подхалюзин Лебедев, душевные порывы этой липочки. А липочка? Представьте ее в оголенном декольтированном платье среди бела дня, в мечтах о красавце-офицере. Вот вы увидите Инну Слободскую в этой роли. Уморительно смешную и очень похожую не костюмом, а направлением мечты на многие вполне современные явления нашей жизни. Очень живая ее липочка. Но роли в классическом репертуаре приходили к актрисе редко. Ежедневная театральная жизнь держалась на решительных, громкоголосых, неожиданно смущающихся и робеющих сельских и заводских девчатах. Черная юбка в бантовую складку и туфли с перепонкой на пуговке числились в гардеробной театра постоянным костюмом Инны Слободской. Только в 1962 году в роли Фисы в спектакле «Голубая рапсодия» по пьесе Николая Погодина она сыграла свою первую женщину с обаянием зрелой и коварной женской красоты. Это тоже характер, но эта роль избавила актрису от привычной маски и преувеличенной характерности и впервые заставила заговорить от себя. И не важно, что Фиса не была значительным созданием драматурга и театра, важно, что она дала толчок новым ролям, новому способу жизни на сцене. Героини Слободской стали и добрее, и злее. Обнажилась личная позиция актрисы. Она сказалась и в роли миссис Питчем в трехгрошовой опере, и в Анне Кирилловне в спектакле «Прошу слова», во всем, что отныне играла актриса. Через яркую комедийность и характерность стали пробиваться драматические ноты. В спектакле «Алексей и Ольга», поставленном Александром Товстоноговым, Слободская сыграла роль женщины в ЗАГСе. Тяжкие дни блокады. В зале старинного особняка у холодного мраморного камина с бронзовыми часами сидит закутанная во всевозможные одежды женщина. Перед ней огромный ампирный стол, от блеска полированной поверхности которого еще холоднее. Женщина простужена, устала, изнемогла. Вот уже много-много дней она регистрирует только смерть. Сотни смертей.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Из домоуправления? Ну, чего вы стоите? Давайте быстрее. Где сводка?
1: Вы извините, мы совсем не из домоуправления. Мы хотели...
3: Ой, Господи, что вам надо от меня?
1: Нам нужно пожениться.
2: Что?
1: Пожениться?
2: Вы?
1: Ну да, мы решили пожениться.
3: Паспорт и красноармейскую книжку. Ой, Господи.
1: Ой. Что с вами?
3: Ничего. Вы знаете, когда каждый день регистрируешь только смерть, ты уже вообще ничего не соображаешь. Я вам все сейчас сделаю. Я вам все сейчас сделаю. Сейчас печать у меня была-то. Господи, куда я его? Вот, сейчас. А вам это очень нужно.
1: Очень?
3: И именно сегодня.
1: Да. Через час я ухожу на фронт.
3: Подождите, пока он вернется.
2: Нет. Мы решили.
1: Сейчас?
3: Решили, да? Ой, вы знаете, я сама никогда не уходила замуж. Как-то все откладывала, все думала, зачем мне это. Но я не жалею, потому что, знаете, как жизнь складывается, и по-всякому у каждого... Ой, батюшки, что же я разболталась. Какую фамилию берете после брака?
2: Казанцева.
1: Казанцева.
3: Казанцева, умница. Казанцева, ой, батюшка. Ведь если люди в такое время женятся, ведь верно, а может, кто-нибудь и с новорожденным придет. Так, пожалуйста, пройдите вперед. От имени и по поручению Ленинградского городского совета депутатов трудящихся. Я поздравляю вас. Господи, я вас поздравляю.
0: Слободская умеет построить характер многослойно. Умеет показать, что в него внесено возрастом, ситуацией, профессией. У ее созданий всегда есть биография. Вот одна из последних ее работ – Ольга Денисовна, заместитель директора по воспитательной работе в школе, где происходит действие пьесы Полонского «Драма из-за лирики». Это недавняя премьера театра, поставил спектакль режиссер Кама Гинкас. Ольга Денисовна отдала свою жизнь школе, работе, воспитанию. Делу воспитания она служит, можно сказать, фанатично. Но как незаметно для самого себя, человек превращает лучшее в себе в муку для окружающих. Вот что значит мерить всех на свой аршин. В поздний час в школьном буфете собрались педагоги на скромный банкет.
4: Кушайте, товарищи. Это вам не педсовет.
5: Ну, будем здоровы.
4: Будем. Я дома гостей с удовольствием принимаю. Я это люблю. Пироги мне особенно удаются. Вот все, кто пробовал, все говорят. Ну, что это я все сама-сама? Ну, Ольга Денисовна.
6: Пироги у нее изумительные, это правда. Что-то такое она туда кладет.
4: Да. Но нет смысла возиться, потому что соберутся и беспрерывно. Ля-ля-ля-ля-ля-ля, и все о родном заводе.
6: Ну, в принципе, это прекрасно, если учитель не может от сих до сих, отдает личное время внеклассной работе.
4: Вот Мариночка очень в этом преуспела. А что хорошего? Ничего же для себя не остается.
7: А я не жалуюсь.
6: В дни моей молодости сплошь и рядом так было. Только вот когда содержание этой внеклассной работы таинственно... Нет, правда, Мариночка, поделились бы с нами опытом. Это же всем интересно. Считается, что ключ к 10-му Б только у вас.
7: Ну, это не так.
6: Да? Но у вас с ними откровенность, непринужденная свобода, так ведь? Это ваши завидные качества. А вы знаете, что отдельным учителям стало трудно работать в 10-м Б?
4: Да, в последнее время это не класс, это просто Голгофа.
6: Минуточку, М. Павловна. А некоторым родителям стало трудно ладить со своими взрослыми детьми, трудно их понимать. А у вас как раз с ними, с труднопонимаемыми, полный контакт. И такая оживленная внеклассная работа, только почему-то по вечерам. И у вас на квартире почему-то не со всеми, с какими-то избранными. Нет, правда, Мариночка, это же всем интересно про это ваше общение.
7: Ну, как это рассказать, ну... Ну, читаем стихи, слушаем музыку. У меня записи хорошие есть. Да все понятно из песенки. Сударь, когда вам бездомно и грустно, здесь распрягите коней, вас приютит и согреет искусство в этой таверне своей.
6: Все это хорошо, славно, но таверна – это в переводе трактир, кабак. Кто-нибудь решит, что у вас трактир для учащихся?
7: Кто так решит?
6: Да кто угодно. Достаточно заглянуть в словарь.
7: Не надо заглядывать в словарь, Ольга Денисовна.
6: Ну, Мариночка, сначала учебники, теперь уже словари в немилости.
7: Не надо заглядывать в словарь, Ольга Денисовна, себе надо верить, себе и ребятам, и мы всю жизнь боимся этого.
6: Ну, мне-то, голубчик, бояться поздно, да и некого. Если я и боюсь, то за вас.
7: За меня? Не надо. При прежнем директоре все эти камушки были за пазухой.
5: Не надо, не надо. Марина, так вас хватит ненадолго. Не надо, Марина, это старая тема, вечная. Сделал же Антон Павлович своего человека в футляре педагогом. Имел основание, как это не грустно.
6: Стало быть, знакомьтесь, человек в футляре – это я. Спасибо, Мариночка.
5: Ой, это мне, мне спасибо.
4: Пожалуйста, пожалуйста. Господи, хотела бы я знать, на ком из нас нет этого футляра? Такая профессия.
7: Нельзя так думать, Эмма Павловна, нельзя. Честнее тогда зимой мороженым торговать.
6: Ну, зачем же применяться, Марина Максимовна? Вы прекрасно устроитесь в редакции. Будете печатать педагогические раздумья, поучать нас грешных.
7: Вот видите, меня уже трудоустраивает. Ну, вы были правы, Олег Григорьевич, так меня надолго не хватит. Дайте мне свою авторучку, где-то свою посеялась.
5: Зачем вам авторучка?
7: Вот напишу заявление, что по собственному желанию.
4: Мариночка, вы с ума сошли.
7: Ольга Денисовна, вашу авторучку можно?
6: Здесь нет Ольги Денисовны, здесь Беликов, человек в футляре.
7: Детские игрушки какие-то. Что, я в школе не найду, чем заявление написать?
8: Что скажете? Я ведь с ней по-хорошему. Товарищи, да будет вам известно,
6: что в этой самой таверне нам с вами дают клички, разбирают по косточкам и назначают свою цену.
5: Ольга, ну...
6: Там не только стихи да песенки.
5: Ольга, зачем ты так? Ведь ты же умница.
6: Я не умница. Когда меня оскорбляют, я не обязана быть умницей.
0: Бедная Ольга Денисовна, не правда ли? И смешно, и жаль. Но чем можно помочь человеку, потерявшему юмор, не умеющему увидеть себя со стороны? Ведь именно эти вопросы задает нам актриса в роли Ольги Денисовны. Впрочем, не только в этой роли. И в большом, и в малом, какая бы тема ни возникала перед Инной Александровной, она всегда ищет ясное, нравственное человеческое начало. Драматическая насыщенность переживания ее героинь никогда не уводит актрису от ясных и четких оценок их человеческой ценности. Ну, а комедийность? Неужели Слободская перестала играть комедийные роли? Это так редко встречается, комедийное дарование, и оно так дорого ценится зрителям. Нет. Конечно же, нет. Сегодня Инна Слободская по-прежнему владеет всеми красками комического, но характеры ее героинь стали сложнее, объемнее. В них, как в жизни, смешное и драматическое рядом. Вот она вместе с Павлом Петровичем Панковым играет в радиопостановке «Длинный язык» по рассказу Антона Павловича Чехова.
9: Васечка!
10: Наталья Михайловна, дамочка, приехавшая утром из Ялты,
9: Васечка,
10: неугомонно, треща языком, рассказывала мужу,
9: Васечка,
10: о том, какие прелести в Крыму.
9: Муж с умилением смотрел на ее восторженное лицо,
10: ну, да, да,
9: слушал,
10: да,
9: и изредка задавал, да, вопросы.
10: Да, да, но, говорят, жизнь там необычайно дорогая.
9: Как тебе сказать, Васечка? По-моему, дороговизну преувеличили.
10: Да.
9: Не так страшен черт, как его рисуют. Я, например, с Юлией Петровной имела очень удобный и приличный номер за 25 рублей в сутки. Все, дружочек мой, зависит от умения жить. Конечно, если ты захочешь поехать куда-нибудь в горы, например, на Айпетри, возьмешь лошадь-проводника, тогда дорого.
10: Дорого.
9: Ой, ужас, как дорого. Но, Васечка, какие там горы?
10: Высокие.
9: Представь себе, высокие-высокие горы. Наверху туман, туман, туман. Внизу громаднейшие камни и пинии. Ой, вспомнить не могу.
10: Да, да, знаешь, я вот в твое отсутствие читал где-то в журнале про тамошних проводников-татар. Что это, действительно какие-то особенные люди?
9: Нет, ничего особенного. Впрочем,

0: Ей корчит всегда из себя святую, да. И вдруг, понимаешь, ты, Васечка...
1: Да.
0: Но ты мне даешь слово, что никому не скажешь?
1: Ну, что за глупость?
0: Ну, тут честное
1: скажу.
0: Слово.
1: Честно.
0: Ну, смотри же, я тебе верю.
1: Да, да.
0: Представь себе такую вещь.
1: Да.
0: Поехала эта Юлия Петровна в горы.
1: Угу.
0: Была отличная погода. Впереди едет она со своим проводником. Немного позади я.
1: Угу.
0: Отъехали мы версты 3-4.
1: Так, так, так.
0: И вдруг, понимаешь ты, Васечка, Юлия вскрикивает и хватает себя за грудь. Ее проводник хватает ее за талию, иначе бы она с седла свалилась.
1: Подержала.
0: Я со своим проводником подъезжаю к ней, что такое, в чем дело.
1: Да.
0: А, говорит, умираю дурно, не могу дальше ехать.
1: Так.
0: Представь мой испуг.
1: Да.
0: Так поедемте, говорю, назад.
1: Да, давай. Да.
0: Нет,
1: да.
0: Говорит, не могу ехать назад. Если я сделаю еще хоть один шаг, то умру от боли, у меня спазмы.
1: Спазмы? Так,
0: и
1: так,
0: просит, так. Умоляет, ради бога, меня и моего Сулеймана, чтобы мы вернулись назад в город и привезли валерьяновых капель, которые ей помогают.
1: Минуточку, я... Наташа, ты говорила только что, что этих проводников видела издали мельком, а сейчас про кого-то Сулеймана рассказываешь.
0: Ну, ты опять придираешься к слову?
1: Да нет,
0: нет, я, терпеть не могу подозрительность, вот терпеть не могу, глупо и глупо.
1: Ну почему? Ну зачем же говорить неправду? Ну,
0: что?
1: Ну, ездил с этими проводниками в горы, ну, так там и быть, бог с ним, но зачем же ты вилять-то?
0: Какой-то странный, ты ревнует к Сулейману.
1: Я не ревную.
0: Но я воображаю, как это ты бы поехал в горы без проводника.
1: Поехал.
0: Воображаю, да. Если ты не знаешь тамошней жизни и не понимаешь, то лучше молчи.
1: Так я не
0: прав.
1: Вот
0: молчи и молчи.
1: Пожалуйста.
0: Без проводника там и шагу нельзя сделать.
1: Еще бы.
0: Ну, и, пожалуйста, без этих глупых улыбок. Я тебе не Юлия какая-нибудь. Я ее не оправдываю, но я... У меня Сулейман не выходил из границ. Мамитков, бывало, у Юлии все время сидит. А у меня, как только бьет 11 часов, сейчас... Сулейман, к маршу уходите, и мой глупышка уходит. Как только разворчится насчет денег или еще чего-нибудь, я сейчас... Как? Что-что? Так у него вся душа в пятки, глаза... Ой, Васечка, такие черные-причерные, как уголь, мордашка такая глупая, такая смешная. Я его вот как держала.
1: Представляю, как ты его держала.
0: Ну, как это глупо, а? Я тебя уверяю, что он у меня даже во время прогулок не выходил из границ. Едем ли мы в горы или на водопад Учинсу, я всегда ему говорила, Сулейман, ехать сзади.
1: И он ехал?
0: Всегда ехал сзади, бедняжка, даже во время...
1: Что?
0: Даже в самых патетических местах я ему всегда говорила, ты не должен забывать, что ты только проводник, а я жена статского советника. Ну, а Юлия, это Юлия, вообрази, она ревновала. Ну, не глупо ли? Однажды приходит к ней Мамиткул, ее пассия. Дома ее не было, но я зазвала ее к себе, начались там разговоры, там то да сё, они, знаешь, припотешные. Так незаметно провели вечер. Вдруг в 11 часов влетает Юлия, набрасывается на меня, на Мамиткула, делает нам сцену. Ну вот как хочешь, я этого не понимаю.
1: Весело вы там проводили время, нечего сказать.
0: Как это глупо. Вот всегда у тебя такие гадкие мысли. Не стану тебе больше ничего рассказывать. Не стану.
1: Дамочка надула губки и умолкла.
2: В театре, на радио, на экране телевизора мы встречаемся с актрисой, которая вот уже 30 лет живет и работает на ленинградской сцене. Работает успешно. Многообразие ее возможностей обещает, как нам кажется, зрителям еще очень многое. Ну а что скажет о перспективах Инны Александровны Слободской, главный режиссер и хозяин актерских судеб театра Геннадий Михайлович Апарков.
3: Я скажу, хорошо, когда в театре складываются традиции, особенно в молодежном театре, в таком, как театр Ленинского комсомола. К тому же еще есть традиции настоящей душевной молодости, которой обладает Инна Слободская. Я очень надеюсь и верю, что она подарит эту молодость, душевное горение еще многим и многим ролям. Тем, которая предстоит ей сыграть на сцене нашего театра, тем более, что ей предстоит, на мой взгляд, очень серьезное испытание в конце этого театрального сезона. На нашей сцене будет спектакль по известному роману Хемингуэя,

0: Звонит колокол. Это для всего театра большое, так сказать, испытание. Ну, а для Инны Санны Слободской, которая будет играть роль Пилар, я думаю, что это, так сказать, испытание на прочность, если можно говорить об искусстве таким термином, испытание на верность своей теме и, наверное, я надеюсь, раскрытие какой-то еще грани своего таланта, необходимой в этом материале и в этой роли. Я искренне желаю Инне Санне Слободской большого успеха в этой работе.
1: Рассвет русского искусства. Андрей Рублев. Победа Дмитрия Донского на Куликовом поле оказала глубокое воздействие на жизнь русского народа. Унижение, жестокость и безнадежность, царившие до этого в жизни русских людей, уступили место вере в силу народного единства. Началось возрождение русского государства. Национальному подъему предшествовало время небывалого расцвета монашеского движения. За 150 лет до середины 15 века на Руси возникло около 200 новых обителей. Расцвет русского монашества, помимо многих великих святых, дал Руси и всему миру выдающихся писателей и художников. Особое место среди них – занимает Андрей Рублев, монах Московского Андроникова монастыря. В его лице русское искусство поднялось на небывалую высоту. Андрей Рублев родился в Московском княжестве в 60-е годы 14-го столетия. Летописи донесли до нашего времени лишь обрывочные сведения о прославленном иконописце. Первое летописное упоминание об Андрее Рублеве относится к 1405 году. Древний автор отмечает в летописи окончание росписи только что построенного Благовещенского собора в Московском Кремле, указывая, что расписывали его
2: Феофан Грек, Прохор Старец с Городца и чернец Андрей Рублев.
1: Знаменитый художник Феофан, прибывший из Византии и потому прозванный Греком, работал на Руси в конце 14-го столетия. Живопись этого замечательного мастера оказала большое влияние на русских художников, в том числе и на молодого Андрея. Однако именно Рублев, благодаря своему искусству, сумел затем ограничить влияние Феофана. Дело заключалось не столько в разнице между темпераментным греком и умиротворенным Андреем, сколько в разнице традиций византийского и русского искусства. Русская иконопись благодаря монаху Андрею вступила в свой Золотой век. Расписывая в 1408 году Успенский собор во Владимире, Андрей Рублев впервые выступил как носитель самостоятельного мировоззрения и стиля, разойдясь с византийской традицией. Из сохранившихся фресок наиболее значительной является композиция «Страшный суд». Если Феофан Грек, изображая эту сцену, видел в Боге грозного и неподкупного судью, который выносит приговор людям, а те в ужасе ожидают его решения, то у Андрея Рублева традиционно грозная сцена превращается в светлый праздник божественной справедливости. Люди, изображенные на фресках, испытывают не страх перед наказанием, а надежду на прощение и веру в милостивого Бога. Здесь торжествует идея всепрощение. Русская иконопись вслед за Андреем пересматривает и византийскую традицию изображения Бога. Рублев в своей знаменитой иконе «Звенигородский спас» воплощает образ духовного идеала русского человека своего времени. Во Христе Андрея миролюбие и кротость соединились с твердостью духа, силой и мужеством. В глазах Спасителя открывается и человеческая доброта, и спокойная мудрость. Венцом же творчества Андрея Рублева стала его знаменитая «Троица». Она была написана по заказу преподобного Никона, ученика Сергия Радонежского. Летописец отмечает, что Никон
2: велел написать образ Пресвятые Троицы в похвалу Отцу Своему, Сергию Чудотворцу, для основанной его учителем Троицкой обители.
1: Традиционный библейский сюжет «Явление Аврааму трех ангелов» иконописец наполнил глубоким поэтическим и философским содержанием. Эта икона символически воплотила мечту человечества о совершенном мире, где будут царить согласие, любовь и дружба. Мягкость и нежность ангельских лиц, изображенных на иконе, уравновешивается спокойной уверенностью и внутренней силой в их взгляде. Все три ангела удивительно похожи друг на друга. Они как будто отражаются друг в друге, являя собой нерасторжимое единство. Тема Рублевской Троицы – созвучность душ, их единение. Глядя на икону, мы словно видим одну душу в трех лицах. Андрею Рублеву удалось кистью и красками выразить трудный для понимания христианский догмат о Святой Троице, учащий о триединстве и единой сущности трех божественных лиц. Не случайно творчество Рублева называют богословием в красках.

0: Последние годы жизни Андрей Рублев провел в московском Андрониковом монастыре в окружении учеников и последователей. С ними он расписывал монастырский соборный храм Спаса. Там же знаменитый иконописец и скончался, согласно летописцу,
1: в преклонном возрасте 29 января 1430 года.
0: Творчество Андрея Рублева принадлежит к высшим достижениям мирового искусства, воплотившего возвышенное понимание духовной красоты. Это мир светлой печали, как сказал Пушкин 400 с лишним лет спустя, поднимающий человека над драматизмом и грубостью жизни. Это запечатленная тишина, вовлекающая человека в свою особую атмосферу. В искусстве Андрея Рублева нет непроницаемой границы между божественным и человеческим, духовным и плотским, небесным и земным. Творчество Рублева утверждает возможность для каждого человека совершить восхождение к высшим ценностям, проникнуться божественным началом, которое обнаруживает себя в земном мире через красоту и премудрость.
2: Отвори мне, страж заоблачный, голубые двери дня, белый ангел этой ночью моего увел коня. Богу лишнего не надобно, конь мой, мощь моя и крепь. Слышу я, как ржет он жалобно, закусив золотую цепь. Вижу, как он бьется, мечется, теребя тугой аркан, и летит с него, как с месяца, шерсть буланная в туман.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
1: Доброе утро.
2: Что с вами, дорогой коллега? Почему вы так тяжело дышите?
1: Ну как же? Я целых 10 минут бегал трусцой за автобусом.
0: Вы явно не в спортивной форме.
1: Конечно, не в спортивной. Я на работу костюм тройку надеваю.
3: С вами все ясно. Спортом не занимаетесь, даже физкультуру забросили.
0: Некогда ему, выбирать приходится. Или завтрак, или зарядка.
4: Понятно, что он выбирает. Результаты налицо. Вон оно у него какое.
1: Не скажите. Я внутренне спортивен, так сказать, теоретически. И в доказательство предлагаю устроить состязание.
0: Как, прямо сейчас? Интересно, и с кем?
1: Можно между нами. Можно между нами и радиослушателями. Но лучше всего между радиослушателями и радиослушателями.
0: Да? А как же они разобьются на команды?
1: Они сделают это в процессе соревнований. Причем каждый сам для себя решит, к какой команде примкнуть.
4: А что, это идея. Давайте попробуем, а? Только вот кто будет судить от состязания?
1: Как это кто? Конечно же я. Я буду главным судьей.
0: А, ну да. Вы ведь, так сказать, теоретик спорта, знаток.
1: Напрасно иронизируете.
0: Ну и с чего же вы начнете?
1: Как с чего? Внимание! И на старт!
0: Минуточку. А кто позаботится о соответствующем настроении?
1: Лично у меня настроение самое боевое. Итак, на старт.
0: Но, чтобы и участники наших соревнований настроились на боевой спортивный лад, пусть для начала прозвучит подходящая спортивная песня.
5: Кумиров на руках уносят с матчей, а я всегда пешком ходил домой. Но то, что я плохой спортсмен, не значит, что я и тренер обязательно.

законы, они не церемонятся с тобой. Если ты не станешь чемпионом, им непременно будет кто-нибудь другой.

0: Итак, начинаем спортивные состязания между радиослушателями и слушателями радио.
1: На старт, внимание!
2: Минуточку, минуточку, а вы не забыли?
1: А чего-то я мог забыть?
2: Об улыбке. Ведь если к тому спортивному настрою, который задала песня, добавить веселую улыбку, то наверняка можно будет ожидать не только неплохих результатов, но и, пожалуй, рекордов.
1: Не забыл, а потому объявляю веселую разминку.
3: Есть рекорд. Новый мировой рекорд в стрельбе из малокалиберной винтовки установил В. Мигалов. Он выбил 646 очков из 600 возможных. Заслуженный успех В. Мигалова разделил его товарищ по команде С. Курослепов, стрелявший в ту же мишень.
4: Только первыми. Всегда финишировать только первыми решили велосипедисты Бубукинского спортклуба. Теперь даже в гонке за лидером они сразу вырываются вперед и мчатся впереди мотоцикла до самого финиша.
5: Спринт. Новый рекорд области по спринтерскому бегу с препятствиями установила сотрудница конторы номер 13 О. Свистулина. 5 магазинов, рынок, парикмахерская, 2 ателье за 1 рабочий день. Таков результат этой способной работницы.
3: Новости науки. Сиракузовский НИИ физкультуры и спорта приступил к изучению проблемы. Что делать, если первое дыхание кончилось, а второе еще не наступило?
1: Так. Ну, хоть теперь я могу, наконец, приступить к исполнению своей роли спортивного рефери. Итак, внимание, на старт.
0: Простите, теперь самое время подвести итоги веселой спортивной разминки.
1: Каким образом?
2: Следующим. Тот, кто, прослушав все миниатюры, рассмеялся один раз, получает 1 очко.
5: Тот, кто смеялся над каждой историей, получает 5 очков.
2: А вот тот, кто вообще не смеялся, получает 10 очков.
1: Это почему же?
2: Да потому что этот человек задумался, не над собой ли он смеется.
0: Да, а раз задумался, значит, он не потерянный для спорта человек. Ну вот, а теперь, когда разминка проведена, пожалуйста, товарищ арбитр, командуйте.
1: Спасибо. Наконец-то. Итак, на старт. Внимание. Начали!
6: Простите, что начали?
1: Ну, спортивные состязания.
5: В каком виде спорта?
1: Да, в каком?
2: Вношу предложение. Сейчас займемся оздоровительным бегом вместе с персонажами рассказа болгарского писателя-сатирика Апостола Караманова «Крылатая новость».
0: Предложение принимается.
1: Тогда на старт! Внимание! Начали!
2: Общегородские соревнования по легкой атлетике прошли на отличном уровне. В эстафете для женщин наша организация завоевала 1-е место. И скажу без ложной скромности, в этом целиком моя заслуга. Да-да, незадолго до соревнований меня вызвали к начальству и объявили, что мне поручено тренировать женскую команду. Я пытался объяснить, что окончил экономический институт и в спорте ничего не понимаю. Мне возразили, что это не имеет значения, и что некоторые товарищи, окончившие институт физкультуры, еще меньше понимают в спорте, чем я в экономике. Я вернулся к своему столу сокрушенный. Однако, поразмыслив, я набрел на идею, оказавшуюся победоносной. Бежавшей на первом этапе секретарше Костовой, я перед стартом шепнул сенсационную новость о предстоящем сокращении должности директора в нашем учреждении. По сигналу стартера Костова помчалась как ветер, чтобы никто не мог раньше нее сообщить эту новость расчетчице Ивановой, второй этап. А Иванова полетела к Цутовой, третий этап. И так до финиша. И что ж вы думаете? Наши девушки принесли эстафетную палочку к финишу первыми. Правда, информация, пущенная мною на старте, на финиш пришла в несколько измененном виде. Получилось, что собираются сокращать вовсе не директора, а меня. И пришлось мне потом поволноваться, попереживать. Но это уже, так сказать, издержки спортивной жизни. Главное, мы победили! а победителей не судят.
1: Отлично. Я вижу, все добрались до финиша, никто не сошел с дистанции.
0: Итак, дорогие друзья-соперники, подведем очередные итоги.
2: Значит так, тот, кто считает, что герой этого рассказа поступил правильно, получает 1 очко.
5: Тот, кто еще и сочувствует ему, получает 5 очков.
1: Так, а кому мы присудим максимальное количество очков?
2: Тому, кто считает, что побеждать можно и нужно без всяких неспортивных приемов.
1: Итак, продолжим наше состязание.
0: Вернее, ваши, уважаемые слушатели, ведь сегодня вы соревнуетесь между собой.
1: О, какая гениальная мысль меня, как арбитра этих состязаний, осенила.
5: Лучше поздно, чем никогда. И что же это за мысль?
1: А почему бы нам не предложить нашим слушателям разбиться на команду сильного пола и, так сказать, прекрасного? Ведь сейчас во многих видах спорта женщины просто теснят мужчин.
6: Не только теснят, но кое-где даже и опережают.
1: Ну, это если у мужчин нет такой силы воли, как у героя стихотворения Бориса Рябикина «Удачный бросок».
6: Можно бросить копье, можно диск за отметку, проявить силу воли, укрепить свою стать. Можно бросить в сердцах далеко табуретку, только лучше, конечно, ее не бросать. Перед зеркалом встал и перчатку бросаю. Вызов принят. Кого же мне больше корить? Долго длилась дуэль, и дуэль непростая, но себя победил я и бросил курить.

0: браво! И как мы оценим этот третий этап состязаний?
1: Тот, кто бросил курить еще в школе, получает...
2: 1 очко.
1: Так мало? Ну ладно. А тот, кто победил себя в таком вот зрелом уже возрасте...
3: Он получает 5 очков.
1: Представляю, кому вы хотите присудить 10 очков?
4: Тому, кто и вовсе не начинал курить.

0: Наши соревнования в самом разгаре.
1: И, как мне кажется, они проходят успешно. Да и я, например, просто вижу, как соперники стремятся к победе, что говорит об их прекрасной спортивной форме.
2: Белый верх, черный низ или наоборот?
1: Я имею в виду общефизическую подготовку. А это, кстати, далеко не маловажный вопрос. Существуют различные гимнастические комплексы.
3: Вот-вот, как раз об одном из таких комплексов написал рассказ Владимир Альбинин.
0: Итак, очередной этап наших состязаний.
4: У нас на работе медосмотр был.
1: Ну, голубчик, это никуда не годится.
4: Покачал головой доктор, осмотрев мои мышцы.
1: Вам же 30 лет, а на кого вы похожи?
4: На кого? Испугался я.
1: На домашнего кота. Но я вам сейчас пропишу гимнастические упражнения, и через год вас будет совсем не узнать.
4: Я всерьез решил заняться собой. На следующее утро встал в 7 часов, надел тренировочный костюм и направился к двери.
5: Ты куда это собрался?
4: Окликнула меня жена подозрительным голосом. Хочу немного размяться, говорю ей бодрым тоном. Побегаю вокруг дома, подышу кислородом.
5: Чего ж тебе вокруг дома-то мелькать?
4: Прищурилась жена.
5: Только соседей смешить. Возьми сумку и сгоняй лучше на рынок.
4: Я сгонял. В обед заглянул в листок, спустился во двор и стал приседания делать. Но тут появился замдиректора.
6: Размялся? Молодец. Теперь пойдем. Поможешь мне сейф переставить на новое место?
4: Я помог. Вечером, согласно комплексу, я взялся за эспандер. Только растянул его, вошел тесть.
7: Опять дурака валяешь?
4: Заворчал он.
7: Пойди лучше ковер выбей.
4: Выбил. Вернулся. Тут жена появилась.
5: Ты уже из булочной? Какой молодец.
4: Нет, я только еще собираюсь туда. Покраснев, соврал я.
5: Поторапливайся, а то закроется.
4: Я схватил сумку и побежал за хлебом. Раньше бывало, приду с работы, сяду у телевизора, как камень. Никто меня не трогал. А тут все как будто впервые меня увидели. Сразу 100 дел нашлось. То туда, то сюда. И так каждый день. Так вот год и пролетел. И снова медкомиссия за дело взялась.
1: Вот что значит мой гимнастический комплекс.
4: Обрадовался доктор, увидев меня.
1: На вас же просто приятно смотреть. Гигант!
4: А вечером к нам зашла жена моего коллеги Кузякина.
3: Я слышала, у вашего мужа есть какой-то особый комплекс.
4: Сказала она моей супруге.
3: Он так изменил вашего мужа. Я на своем тоже хочу попробовать.
4: Жена открыла поваренную книгу, закладкой в которой давно служил рецепт моего доктора, и громко продиктовала.
3: Так, утром 10 кругов вокруг дома бегом, днем 50 приседаний, вечером растягивание испан. 20 раз, ночью. Вася!
4: Крикнула она мне на кухню.
3: Тут неразборчиво написано, что ночью.
4: Ночью 8 часов крепкого сна! Прокричал я в ответ.
3: Да! Вот раньше мужчины на мамонтов ходили, воду таскали, дрова рубили, а теперь гляди, сколько для их укрепления понаписали.
5: Теперь время другое,
4: ответила моя жена.
5: Теперь мужчин беречь надо, не загружать. Котик!
4: Окликнула на меня.
5: А ты, ласточка, сегодня приседаний в сторону прачечной случайно не будешь делать?
4: Уже делаю, покорно соглашаюсь я и хватаю тяжеленный узел.
3: Какой орел стал!
4: Слышу за дверью восхищенный голос Кузякиной и лечу, как на крыльях.
0: Ну как, этот оздоровительный комплекс, спорт или искусство? Подведем итоги.
1: Давайте. Если наши слушатели считают, что искусство, то получают они одно очко.
2: А если считают, что по нагрузкам своим искусство сравнялось со спортом, то 5 очков.
3: Ну а 10 очков присуждается тому, кто считает, что для того, чтобы заставить мужа приобрести отличную спортивную форму, жене требуется проявить большое искусство.
0: А теперь последний вид наших состязаний.
1: Для которых не нужно даже никакого спортивного инвентаря.
2: Пусть каждый из наших радиослушателей выбирает себе по душе любой вид спорта.
3: И не только из тех, о которых сейчас пойдет речь в нашем калейдоскопе улыбок.
2: тренер рассказывает пловцам о том, как он в молодости каждое утро трижды переплывал местную речку в самом широком месте. Один из слушателей хихикает.
8: Что это тебя так насмешило?
2: Недовольно спрашивает тренер.
9: Просто мне показалось, что вам нужно было переплывать речку 4 раза.
8: Зачем?
9: Чтобы вернуться на тот берег, где осталась одежда.
5: Бывший жокей демонстрирует приятелям свою фотографию, сделанную, когда он принимал участие в скаковых состязаниях.
10: Для моментальной фотографии это совсем неплохо.
5: Говорит один из его друзей.
7: Почему вы называете эту фотографию моментальной?
5: Удивляется наездник.
10: Так ведь вы еще сидите в седле.
5: Боксер, страдающий бессонницей, обратился к врачу за советом.
8: Я могу порекомендовать вам испытанный способ.
5: Говорит врач.
8: Ложась спать, считайте в уме. 1, 2, 3, 4 и так далее. Поверьте, что это очень помогает.
10: Эх, к сожалению, это не для меня.
5: Вздыхает боксер.
8: А почему?
5: Удивляется врач.
10: Потому что при счете 9 я всегда вскакиваю на ноги.
5: Муж-футболист опаздывает к ужину. Жена делает ему выговор.
7: Представь себе, какая глупая история произошла.
5: Оправдывается муж.
7: У нас был очень ответственный матч. Но к середине игры туман сгустился так сильно, что мы играли почти 2 часа, пока не сообразили, что мяча уже нет на поле.
9: Ты знаешь, что делают баскетболисты, когда не играют в свой баскетбол?
5: Что?
9: Они ходят в кино и садятся обязательно впереди меня.
5: Итак, если вы выбрали тот вид спорта, который нравится вашим домашним, вам присуждается 1 очко.
2: А если сразу несколько видов спорта, чтобы зачеркнуть такие же в карточке спортлото, вам 5 очков.
9: Вот вы опять шутите. А кому же тогда 10 очков?
3: Тем, кто теперь начнет заниматься хотя бы 1 видом спорта.
11: Болельщики пришли поболеть, с волнением на поле глядят. Им хочется смотреть не балет, и бокс они смотреть не хотят. Матч трудный, а силы равные, мяч

Вот что такое футбол. Вот что такое футбол. А если футболист не солист и любит отдавать точный пас, поклонников своих футболист порадовать сумеет не раз. Матч трудный, а силы равные, мяч круглый, а поле ровное. В футболе все встречи главные, как будто международные. Матч трудный, а силы равные, мяч круглый, а поле ровное. И радость у всех огромная. Вот что такое футбол. Вот что такое футбол.

России. Но главное в футболе игра. Матч трудный, а силы равные. Мяч круглый, а поле ровное. В футболе все встречи главные, как будто международные. Матч трудный, а силы равные. Мяч круглый, а поле

0: футбол.
1: Ну вот и подошло к концу состязания.
2: В котором, я не сомневаюсь, наверняка не было проигравших.
3: Но нам надо подвести окончательные итоги сегодняшнего состязания. Итак, тот, кто...
4: А вы знаете, пусть лучше наши уважаемые слушатели сами определят, кто из них за какую команду выступал и какая из этих команд победила.
3: Сами?
5: Конечно, сами. Кто же может лучше знать человека, чем он сам?
3: Да, что ж, возможно, вы правы.
1: А нам, отделу сатиры и юмора Всесоюзного радио, остается только попрощаться с вами, дорогие друзья.
2: И пожелать новых спортивных успехов.
3: И крепкого спортивного здоровья.

В огромных дверях театра появляется маленькая фигурка человека. Лицо его бледно и взволновано. Резкий холодный ветер сразу же пронизывает все тело. Держа в одной руке шляпу, другой придерживая полу незастегнутого наспех одетого пальто, быстрыми шагами спускается он по широким ступеням лестницы, ведущей к площади перед театром. Он пробегает мимо большой яркой афиши, установленной справа от главного входа, сегодня, 3 марта 1875 года, в театре «Опера Комик» состоится премьера новой оперы известного композитора Жоржа Бизе «Кармен».

бежать отсюда прочь, не видеть своего имени на афише театра, в котором сегодня собрался весь музыкальный Париж, композиторы Гуно, Офенбах, Массне, солисты Гранд-Опера, театр Офенбаха, дирижеры, музыкальные критики, конечно, завсегдатаи театра, заполнившие зал до отказа.

Безе, обгоняя прохожих и не замечая пути, шагает по улицам ночного холодного Парижа. Провал. Провал – это слово частым пульсом бьется у него в висках, мешая думать о чем-либо другом. Ему и раньше оказывали ледяной прием. Так было с его первыми операми «Искатели жемчуга», «Перцкая красавица». Но ведь то было только начало, проба сил. Почему сегодня неудача постигла его произведение, в которое он вложил весь свой талант, все свое мастерство, и в котором он смог выразить себя в полной мере? Почему?

Он стоял на маленькой улочке, каких в Париже множество. Единственный фонарь бросал рассеянный свет на небольшой двухэтажный дом. Несколько окон его были еще освещены. Из них доносились чуть приглушенные звуки фортепиано –

Безе подошел ближе. Что-то очень знакомое было во всем этом. Маленький переулок, дом, звуки рояля.

Неожиданно волна воспоминаний захлестнула его. Ну, конечно же, это так напоминало его детство. Он родился здесь, в Париже, 25 октября 1838 года. Его назвали в честь трех полководцев – Александр, Цезарь, Леопольд. Однако дома его звали просто Жоржем, и это имя осталось за ним на всю жизнь.

В небольшой квартирке на южном склоне Монмартра постоянно звучала музыка. Вечером мальчик любил незаметно пробраться в глубокое кресло, стоявшее в углу гостиной, и слушать, как его мать Эмедель Сарте, прекрасная музыкантша, играет на фортепиано. Его отец, Адольф Арман Визе, был педагогом-вокалистом, и дома часто можно было слышать пение. Может быть, в этом и коренится то изумительное чувство вокальности, которое принято считать у Визе прирожденным. Ему было 4 года, когда однажды утром мать застала его сидящим за фортепиано и подбирающим одну из тех мелодий, которые она играла накануне. С этого дня начались ее музыкальные занятия с сыном. Способности мальчика были поистине поразительны. С 4 лет он уже знал ноты. А когда отец решил преподать ему основы теории, выяснилось, что сын уже многое знал.

Музыка в освещенном окне вдруг смолкла, и Бизе пошел дальше. Миновав еще несколько домов, освещенных голубоватым светом газовых рожков, он оказался на безлюдной площади, столь знакомой с раннего детства. Сколько раз перебегал он эту площадь, спеша в консерваторию? Бизе поступил в консерваторию 10 лет. В классе известного пианиста профессора Антуана Мармонтеля многие с восхищением смотрели на маленького Жоржа, который мог за неделю выучить на память огромное произведение, тогда как другим на это требовались месяцы. Занятия в консерватории, порой сухие, догматичные, тяготили Бизе. Но зато с каким увлечением занимается он вне ее стен со знаменитым уже в то время композитором Шарлем Гуно. И разница в возрасте почти в 20 лет не мешала им быть большими друзьями. А Франсуа Галеви? Мог ли он не вспомнить сейчас об этом замечательном оперном композиторе, своем наставнике консерваторских лет? С каким волнением Бизе переступал порог гостеприимного дома Галеви? Еще бы! Ведь у Галеви часто можно было встретить прославленных композиторов и пианистов, писателей и художников. Юноша Бизе, с восхищением глядя на знаменитости, бывавших у Галеви, вряд ли тогда обращал внимание на маленькую Женевьеву, дочь своего учителя. Мог ли он тогда знать, что спустя много лет она станет его женой? В 1857 году 19-летний Бизе блестяще заканчивает консерваторию. На всю жизнь остался у него в памяти этот день. Он выбежал из дверей консерватории, по-весеннему светило солнце, и сердце его переполнялось радостью. Он едет на родину Россини и Верди. Представленная им на конкурс кантата «Клавис и Клотильда» удостоена высшей награды – Большой Римской премии. И по условиям конкурса Академия изящных искусств направляет его в Италию.

Сильный порыв ветра вывел Бизе из оцепенения. Он взглянул еще раз на серое просторное здание консерватории. Оно казалось сейчас спящим. Было непривычно стоять рядом и не слышать, как изо всех окон на улицу льются звуки музыки. Повернувшись, он зашагал к набережной Сены. Сегодня, по прошествии стольких лет, 3 года, проведенных в Италии, казались ему чем-то далеким, почти нереальным.

«Я не слишком плохо провел свой первый год», – писал Бизе матери в декабре 1858 года. «Я прочел свыше 50 томов истории и литературы, много путешествовал, занимался историей искусства. Моцарт и Россини в музыке, Рафаэль в живописи – вот что приводит в восхищение юного Бизе. И сам он полон творческих планов. Его волнуют сюжеты Мольера и Гюго, Гомера и Гофмана. Голова полна Шекспира. Но где взять либретиста?» – сетует Бизе в одном из писем. И хотя он еще не нашел близкой ему темы, ясно одно – он будет писать музыку для театра.

Бизе остался верен жанру театральной музыки всю жизнь. Не случайно он обмолвился однажды Сен-Сансу: «Я не рожден для симфонии, мне нужен театр. Без него я ничто».

он хочет писать для театра. Осенью 1860 года Бизе вернулся в Париж. Он полон творческих планов и, наконец-то, чувствует в себе силы, чтобы создать большое настоящее произведение. Однако оказалось, мало любить оперное искусство и быть одаренным музыкальным драматургом. Парижской буржуазной публике не нужна серьезная музыка. Она требует прежде всего развлекательности. Опера чахнет, но зато быстро развивается новый жанр – оперетта. Горько и досадно было видеть, как пустуют залы симфонических концертов, а театр, оперетты буквально ломятся от зрителей. И любой выход за рамки привычных форм, любое новшество всегда встречается обывательской публикой в штыки. Однако молодой композитор сознает, что сможет поднять эту бедную французскую оперу. Потекли годы упорного труда, пытливых и настойчивых поисков. Более 10 лет потребовалось, прежде чем он нашел сюжет и создал произведение, в котором он заговорил во весь голос. Это была «Кармен». Поиски эти были нелегки. Ровно через 3 года после возвращения из Италии на сцене лирического театра появляется его опера «Искатели жемчуга». Успех это был или неудача? На премьере спектакля, казалось, все шло хорошо. Когда прозвучали заключительные аккорды оперы, зал загремел от аплодисментов, требовали молодого автора. Он появился на сцене, склоненная голова, не оставляющая вид ничего, кроме леса белокурых волос, венчающих немного детское лицо с живым блеском глаз, которые тогда очень быстро озирали весь зал взглядами, одновременно восхищенными и сконфуженными. Но разве такого успеха он хотел? Пресса почти не поддержала его, и лишь старый больной Берлиоз отнесся сочувственно к «Искателям жемчуга». Он писал: «Партитура этой оперы содержит много прекрасных выразительных отрывков, полных огня и богатого колорита». А перцкая красавица? Какое разочарование испытал композитор, когда впервые увидел либретто? Можно ли было создать по-настоящему большое произведение, когда либретто настолько трафаретно и примитивно? И все-таки ему многое удалось в этой опере. Разве не хорош цыганский танец с его медленным началом и постепенным ускорением движения до головокружительного галопа? Или великолепная серенада Смита?

И, наконец, Джамиле. Это шаг вперед по сравнению с «Искателем жемчуга» и «Перской красавицей». Написанная на восточный сюжет, овеянная ароматом любовной неги, опера Джамиле уже во многом предвосхищает бессмертные лирические страницы «Орлезианки» и «Кармен». Но Бизе не был удовлетворен оперой Джамиле. Это не есть успех. Поэтому, когда ему предложили написать музыку к драме Альфонсо Доде «Орлезианка», он с радостью согласился. Освобожденный от условностей оперного сюжета, он ярче и естественнее сможет передать обстановку действия, простоту быта и нравов, и, конечно, полнее выразить тему большой и трагической любви. С огромным подъемом работает он над «Орлезианкой». Колоритные картины юга Франции, Прованса, увиденные им еще в юности, снова вставали со страниц драмы Доде. Он ищет новые средства, чтобы раскрыть все то новое, что было в пьесе. Не сразу нашел Бизе старинную прованскую народную мелодию «Марш трех королей», одну из тем оркестровой увертюры, которая рисует экспозицию драмы.

Музыка «Карлезианки» была написана в течение лета 1872 года. Осенью состоялась премьера спектакля. И снова неудача. Но Бизе отдает себе отчет в том, какую роль играла «Арлезианка» в его эволюции. Что бы ни произошло, я удовлетворен, что вступил на этот путь, который не должен покинуть, из которого я не сойду никогда. Я уверен, что нашел свою дорогу. Эта дорога привела его к Кармен.

Он заинтересовался сюжетом «Кармен» еще во время работы над «Джамиле». И когда прочитал либретто, написанное известными и опытными драматургами Мильяком и Долеви, он понял, что перед ним то, что он искал многие-многие годы. Ничего неестественного, ходульного. Здесь он сможет достичь полного совпадения сценического и музыкального действия. И Бизе жаром принимается за работу. Его музыка прежде всего должна подчеркнуть контрастность и динамику драматического сюжета. Вот где пригодился ему опыт, накопленный во время работы над «Перцкой красавицей» и, конечно, «Орлезианкой». Ведь фольклор Прованса, как и его язык, близок к испанскому. И как метко передает Бизе испанский колорит. Всю оперу пронизывает мотив роковой страсти, построенной на андалузо-цыганской мелодии.

А сколько выдумки, сил, таланта вложил Бизе в образ цыганки Кармен. Тема страстной и трагической любви, всегда волновавшая композитора, нашла свое блестящее выражение. И первый выход Кармен, и гениальная по психологической силе сцена гадания в горах, все это последовательно раскрывает единственный своей неподражаемой правдивости образ Кармен. Такой героини оперная сцена XIX века не знала. 13 раз переделывал Бизе выходную арию Кармен, пока из-под его пера не вышла хабанера.

Но почему же опера, написанная Бизе не о королях или сказочных героях, а о простом солдате и работнице табачной фабрики, не понята и не принята широкой публикой? Почему эти буржуа, не смущавшиеся в свое время соблазнительным разрезом платья прекрасной Елены и сногсшибательными канканами оперетта Фенбаха, вдруг стали в позу оскорбленного целомудрия при виде Кармен? Блестящий новатор, впервые во весь голос заговоривший на оперной сцене о простых людях, Бизе не мог понять тогда, что французская буржуазия, не успевшая еще оправиться от панического страха перед парижской коммуной, не примет оперу, где главные герои – люди из народа.

Он медленно идет по просыпающимся парижским улицам. Страницы воспоминаний проносятся одна за другой. Он всегда умел мобилизовать себя, собрать силы, даже после самых больших неудач. Но после сегодняшнего потрясения сможет ли он снова работать? О, музыка! Какое великолепное искусство! Но какое печальное ремесло, говорил Безе.

Он пробует сочинять вновь. Даже обдумывает план оратории «Святая Женевьева, покровительница Парижа». Но силы оставляют его. Вскоре после постановки «Кармен» Безе серьезно заболевает. Больше, чем когда бы то ни было, мечтает он уехать в деревню. В Бужевале, куда Безе приехал из Парижа, он почувствовал себя лучше. Но мысль о провале «Кармен» не покидает его. Он еще и еще раз возвращается к этой своей опере. Да, он выполнил задачу, поставленную им в юности. Он создал свою «Кармен». И он уверен, что жизненная сила ее настолько велика, что она пробьет себе дорогу на сцены оперных театров всего мира.

3 июня 1875 года в Париж летит телеграмма. Ужасное несчастье. Наш бедный Бизе умер сегодня ночью. А через несколько дней Париж, свидетель триумфальных побед и провалов Бизе, не сумевший его уберечь, хоронит своего великого композитора. 5 лет спустя, вдалеке от родины Бизе, в России, великий русский композитор Петр Ильич Чайковский, просматривая партитуру «Кармен», писал: «По-моему, это в полном смысле шедевр. И едва ли не самое выдающееся лирико-драматическое произведение нашей эпохи. Я убежден, что через 10 лет «Кармен» будет самой популярной оперой в мире». Слова Чайковского оказались пророческими. Сейчас почти ни одна опера не может соперничать в популярности с «Кармен». И автор ее, Жорж Бизе, предстает перед нами как великий и правдивый художник, который нашел путь к сердцам миллионов людей своей вечно волнующей музыкой.

0: Лиса с журавлем подружились. Вот вздумала лиса угостить журавля и пошла звать его к себе в гости. «Приходи, куманек, приходи, дорогой, уж я тебя угощу». Пошел журавль на званный пир, а лиса наварила манной каши и размазала по тарелке, подала и потчевает: «Покушай, голубчик, куманек, сама стряпала». Журавль стук-стук носом по тарелке, стучал-стучал, ничего не попадает. А лиса лижет себе да лижет кашу, так все сама и съела. Кашу съела и говорит: «Не обессудь, куманек, больше потчевать нечем». Журавль ей отвечает: «Спасибо, кума, и на этом. Приходи ко мне в гости». На другой день приходит лиса к журавлю. А он приготовил окрошку, наклал в кувшин с узким горлышком, поставил на стол и говорит: «Кушай, кумушка, право, больше нечем потчевать». Лиса начала вертеться вокруг кувшина, и так зайдет, и этак, и лизнет его, и понюхает, и никак достать не может, не лезет голова в кувшин. А журавль клюет себе да клюет, пока все не съел. «Не обессудь, кума, больше угощать нечем». Взяла лису досада. Думала, что наестся на целую неделю, а домой пошла, не солоно хлебала. Как аукнулась, так и откликнулась. С тех пор и дружба у лисы с журавлем врозь.
1: Уважаемые радиослушатели, предлагаем вашему вниманию радиоспектакль «Жизнь моя, иль ты приснилась мне?» Вариации на темы Сергея Есенина. Автор Зоя Чернышова.

0: мужиком растет!
1: Ты чего тут, Серега? Кличу, кличу. Оглох?
2: Прости, дед. Не слышал.
1: Стоишь в обнимку с березой. Не отдерешь.
2: Задумался.
1: О чем это?
2: На оку смотрю. Течет.
1: А что же ей надо делать? Река вот и течет.
2: Вспомнил ты меня 3-летнего. В реку, как щенка.
1: Так ведь выплыл. Шумел, правда, здорово. Орал.
2: Еще вспомнилось, 4 мне не было. Дядя Саша на коня посадил. Без седла. Хлестнул коня и в галоп пустил. А конь был розовый.
1: Да кобыла рыжая была. Старая. Еле трюхала.
2: Конь был розовый. А впереди что-то сияло. И летел я в то сияние.
1: Заря вставала. В реке отражалась. Всех делов.
2: Конь был розовый.
1: Спятишь ты, Серега. От книг своих. Читаешь, читаешь. Вон, в соседней деревне дичок. Читал, читал. И на Медни родные в больницу свезли связанного. Тоже лететь куда-то задумал.
2: Выткался на озере алый свет зари. На бору со звонами плачут глухари. Плачет где-то Иволга, схоронясь в дупло. Только мне не плачется, на душе светло.
1: Бросил бы ты это, Серега, блажь свою, стихи-то. Жил бы да жил, как все. Вот чего тебе? Кончил учительскую школу с похвальным листом. Учителем стать можешь.
2: Какой из меня учитель, дед?
1: Надо так понимать. Решил?
2: Решил.
1: Да. Ежели бы ехал в Москву учиться дальше, как отец с матерью хотят, так нет. Но своротишь от учения, паршивец.
2: Досточертело мне чужие слова слушать, дед. А сам-то я. Есть ли во мне... Во мне-то... Душа живая. Есть ли сила своя, собственная, а? Или только снится она мне?
1: Чудишь. 17 лет парню. А все чудишь.
2: Свою молодость вспомни, дед.
1: Ну, было. Было.
2: Вот то-то.
1: Врать не стану. И я почудить любил. Ух! Бывало, дым коромыслом на все село Константиново. Так ведь я деньги зарабатывал, баржи водил, грузы переправлял. Я делом занимался.
2: И я буду делом.
1: Стихи складывать нечто дело.
2: Каждому свое.
1: Да ну тебя, чумной. Пошли, что ли, в избу? Мать ждет. Пирогов в дорогу напекла. Пополам со слезами.
2: Ступай, дед. Ступай, я сейчас еще чуть-чуть. Ступай.
1: Слышь, Серега, решил, не оглядывайся. Самое паршивое дело оглядываться. Задом по жизни пойдешь.
2: Прощаться? С кем? С чем? С тобой, Ака. С волной, ударяющейся о крутой берег, с белым пароходом, с юностью моей. смеешься?
3: Ты любил мой смех.
2: Ждал вчера до зари. Не пришла.
3: Зачем? Не бывать больше этому.
2: Выйдешь к вечеру за кольцо дорог, сядем в копны свежий под соседский сток.
3: Все равно ведь уедешь.
2: Уеду.
3: Все забудется.
2: Аня, Аня, а клятва наша? А монашка? Неужто забудешь, как прибежали вечером рука в руке?
3: Матушка, разними наши руки.
2: Мы любим друг друга на весь век. Поженимся.
3: Клятву даем, матушка, на будущее.
2: И пусть кто первый изменит, женится или выйдет замуж, того второй будет бить хворостом.
3: Вот и все. Не бывать больше этому. Уезжаешь.
2: Не могу. Не могу я, пойми, Аня. Тесно мне здесь. Болен я стихами. Задыхаюсь, выплеснуть бы. Пишу, посылаю в журналы, не отвечают. В Москве найду дорогу. Там моя дорога. Аня, Аня, жди меня. Жди. Я вернусь к тебе. Вернется Сергей Есенин, поэт.
3: Прощай, Сережа. Прощай.
2: Прощай. Нет. Не хочу прощаться. Ни с тобой, ни с самим собой. Да, да, уезжает Сергей Есенин, да. Но здесь, у березы, на берегу Оки останется твой Серега, Аня, крестьянский парень. Ты останешься здесь, Серега. Понял? Понял. Я оставляю здесь себя. Я себя лучшего оставляю здесь, Серега. Может, мне там и поговорить-то не с кем будет. Я с тобой говорить буду, Серега. Буду звать тебя в самые тяжкие минуты и в самые счастливые, и в самые одинокие минуты. Услышишь? Услышу. Позову тебя, крикну: «Эй, Сергей! Эй!» Надвое разделил я себя сейчас, Серега. Не могу оставить этот край, уйти весь. Надвое разделил себя. Ты помни, Серега. Помню. Прощай, Серега. Уходит Сергей Есенин в неизвестное. Родился я с песнями в травном одеяле. Зори меня вешние в радуги свивали. Вырос я до зрелости, внук купальской ночи. Сутемень колдовная счастье мне пророчит. Как снежинка белая в просени я таю, так судьбе разлучнице след свой заметаю.

0: Занимайся, занимайся, друг Сардановский, я не помешаю.
1: Да я уже закончил. И тебе отдохнуть от шума.
0: Да какой же шум, музыка-то? Ох, хоть в этом повезло. Живем в одной комнате, родная душа.
1: Чего такой злой, Сергей?
0: А, к черту все. Опять нагоняй получил.
1: Корректор допекала?
0: Ну, было за что. Корректуру считывали. Сенкевича. Читаю я быстро. Дочитал до гранки, не жду, когда из наборного новые дадут. Но сам пошел, интересно ведь. Так нет, ну, нельзя. Нельзя, видишь ли. Не положено. Ой, характер у нее.
1: Тебе, положим, тоже не сахар. Сергей, а вы с ней что? В гражданском браке, что ли?
0: Ребенок у нас будет.
1: Ну, она, кажется, хороший человек.
0: Анной зовут, как сестру твою. А, Коль, от судьба. Может, имя виноват? Ох, не ладится у меня все, не ладится. Нигде не печатают. А стихов у меня написано, Коль, просто не понимаю. Сами лезут, ей-богу. Край любимый, сердцу снятся скирды солнца в водах лунных. Я хотел бы затеряться в зеленях твоих стозвонных. Все встречаю, все приемлю, рад и счастлив душу вынуть. Я пришел на эту землю, чтоб скорее ее покинуть.
2: Поиграй-ка еще, Коль.

Эй, Серега, эй, эй, поговорить хочется. Валяй. Муторно мне, Серега. На письма ты ее не отвечал, а она писала. Нечего мне было отвечать. Кто я? Обещал, стану большим поэтом. А теперь вот еще женился. Так уж случилось. Анной ее зовут. Только это еще не любовь. Хворостом бить рано. Страшно мне. Ведь душа проходит, как молодость и как любовь. А ты думай, Сергей Есенин, думай. Переверни жизнь. Перевернуть жизнь. Коля, я в Петербург поеду к Александру Блоку.

0: Здравствуйте, юноша. Кто вы такой?
1: Я это...
0: Да?
1: Александр Александрович, ну? Вы меня не знаете. Хотел поговорить с вами.
0: Так.
1: Я Есенин, поэт, приехал из деревни.
0: Так.
1: Вот, стихи принес.
0: А я думал, из моей усадьбы, из Шахматова. Ко мне приходят оттуда. Ну, садитесь. Да вы снимите поддевку-то, весна ведь, март.
1: Ага.
0: На вас еще и валенки вспотели.
1: Это не от жары, это от волнения.
0: Стихи-то давно пишете?
1: Как себя помню.
0: Что ж, ко мне прямо из деревни?
1: Не-не-не, из Москвы. Работаю в типографии Сытина,
0: так.
1: Корректор. Школу в деревне закончил, в Москве ходил в университет Шинявского. 2 года.
0: Печатались?
1: Мало. Мало, не знаю, куда, кому и правильно стихи. Как вы скажете, так и будет.
0: Да. Ну, где стихи-то?
1: А, вот они. Вот, выбрал. Написано-то много больше.
0: Так, ну давайте. Чаю хотите? Люба, чайку бы нам. Да, имя-то ваше. Не спросил, извините.
1: Есенин Сергей Александрович.
0: Пейте чай, Сергей Александрович. А я почитаю. Задремали звезды золотые, задрожало зеркало Затона. Брежет свет на заводе речные и румянит сетку небосклона.
1: Эй, Серега, эй.
2: Эй.
1: Страшно, Серега. Сбежать, что ли?
2: Трусом ты не был. Драчуном. Это да, был.
1: Так драться, брат, легко, а тут другое.
2: Сам выбрал. Терпи.
1: Прав ты, прав. Сам выбрал. Сам.
0: Сергей Александрович.
1: Да?
0: Есть еще что-нибудь?
1: Стихи? А, да, вот. Вот, захватил. Тут о России.
0: Дайте, дайте, дайте. Так. Гой ты, Русь моя родная, хаты в ризах образа, не видать конца и края, только синь сосет глаза. Только синь сосет глаза. Если крикнет рать святая, кинь ты, Русь, живи в раю, я скажу, не надо рая, дайте родину мою. Я скажу, не надо рая, дайте родину мою. Снимите поддевку, Сергей Александрович. У вас лоб мокрый от жары.
1: Ай, да не от жары. Впервые живого поэта вижу, настоящего.
0: Вы в зеркало смотритесь. Ну да, почаще смотритесь. Каждый день будете видеть живого поэта. Слушайте, Есенин, а вы ведь и вправду поэт.
1: Александр Александрович.
0: Стихи свежие, голосистые, многословные. Талантливый язык. Я отобрал вот эти вот 6. Пойдете с ними и с моей запиской к Сергею Митрофановичу Городецкому. Поэт, билетрист, переводчик. Прекрасный человек. Он даст вам рекомендательные письма в редакции лучших петроградских изданий. Вы должны печататься.
1: Александр Александрович, значит...
0: Значит, Есенин, значит, вы не случайно забрели в поэзию. Так писать о России, о русском.
1: А меня называют крестьянский поэт.
0: Какая пошлость, да забудьте вы об этом. Дурацкие ярлыки клеют бездарности, ищущие сделать себе славу на чужом таланте. Крестьянский поэт. А Пушкин какой? Салонный, сказочный, дворцовый. Да он просто поэт. Еще вот, этот ваш вид. Поддевка, валенки, рубашка, голубенькая, крестиком вышитая. Зачем вам все это? Кто это выдумал?
1: Так это так вот в Москве, там меня вроде как, ну, показывали, так, вот так, как так, крестьянина, так. И ну, да, русского мужичка.
0: Да не поддавайтесь вы этому актерству, Есенин. В искусстве нельзя рядиться во что-то. Сейчас модно ведь карнавальные костюмы, бархатные штаны, поддевки. Мерзко. Штаны и маска есть, а искусства нет. Мути вокруг появилось много. Берегите свое, душу поэзии берегите. Бога ради, умоляю, избегайте театральщины. Есенин, игра в искусство, боевая раскраска лживых, умелых на наживу рекламу дельцов, кощунство. Поменьше общайтесь с литературными дегенератами. Они попытаются использовать вас, начнут показывать по салонам, по кабакам, как ученую обезьянку. Мужичок поэта чернозема подхватит дешевое, модное, быстрое слава, унесет ведь волна, ну... Все, прощайте.
1: Прощайте. Подхватит волна, закрутит, унесет.
3: Последние манекане. Это мы.
4: Остатки эстетических салонов Петербурга.
5: Да.
3: Эх, выдумали русского мужика, написали о нем книги, сочинили оперы. Кровью кончится эта забава, господа.
5: Да.

0: Мир божественная.
1: Чудесно.
2: Революция? Я ее приветствую. Я рад ей как прекрасному подарку, который даст мне новые ощущения.
1: Интересно.
3: Ты сидишь у камина и смотришь с тоской.

0: Анатолий, зачем ты меня сюда привел? Жарко, душно, сил нет.
1: Сиди, Есенин, слушай. Тебя хотят узнать. Ты как чистый лист бумаги, на котором мы напишем слова.
0: Какие еще слова? Дымно, дышать нечем. О, томные все какие-то. Читают странно, как в бреду.
1: Ты принимаешь крещение, Есенин. Здесь в тебе должен родиться художник, поэт будущего.
2: Надо бежать, бежать в башню из слоновой кости, чтобы там наслаждаться непознаваемостью явлений искусства.
0: Анатолий, задыхаюсь я. Глупо, странные стихи. Непознаваемость искусства. Что за черт? Парни в дурацких галстуках, подведенные глаза.
1: Мы все здесь служители нового искусства.
0: Какие к черту служители? Дурака валяете.
1: Постепенно и ты проникнешься настоящим, Есенин.
0: Блок. Это настоящее. Пушкин.
1: Не говори громко, засмеют. Блок презирает нас. Мы его отбросили. Пушкин. Пушкин каменный век.
0: Пушкин каменный век? Ты что, идиот?
1: Молчи. Молчи, не нарушай священного молчания слова.
2: О, священное молчание слова. Это прекрасно. Это будущее искусства. Будущее поэзии.
0: Это какая же поэзия без слов-то?
3: Искусство – это литургия молчания и зрелищ.
4: Да.
0: Да что вы все ерунду несете? Спятить можно.

0: сраженное за вас.
1: Черт знает что! Да нет, это черт знает что!
2: Да кто это?
3: Анатоль привел.
2: Талантно.
3: Пасхальный мальчик. Золотые кудри, русская рубашечка.
4: Душа русского мужичка, отпетая на панихиде, господа.
5: Есенин, прочитайте нам свои стихи.
6: Мы хотим слушать вас, Есенин.
1: Так ведь я не умею бездумно молчать-то, господа.
6: Читайте, Есенин, о погибшей русской душе.
1: Ладно, коли так. Слушайте, о, Русь, взмахни крылами, поставь иную крепь, с иными именами встает иная степь. В руках краюха хлеба, уста вишневый сок, и вызвездило небо пастушеский рожок.
6: Ой, господа, это балаган.
1: Сшибаю камнем месяц и на немую дрожь, бросаю в небо, свесясь из голенища нож.
5: Просто хулиган, господа.
1: Довольно гнить и ноять и славить взлетом гнусь, уж смыло. Стерла деготь, воспрянувшая Русь!
4: Казацкое хамство!
1: Ухожу! Ухожу! Да ну вас! Ухожу! Сдохнешь тут от вашего нытья и чада вашего! Ухожу! К Пушкину с ним буду безмолвно молчать! Уж он-то поймет! Уж мы посмеемся вдоволь!
7: Ох, да, боже, идите, идите,
6: вас не держит.
1: Эка, вот вам и пасхальный мальчик. Получайте. По лесу леший кричит на сову. Прячутся мошки от птичек в траву. Ау! Ау! Звонкое эхо кричит в синеву. Эй ты, откликнись, кого я зову! Ау! Ау! Эй! А? Как я им сейчас, Серега, а? Скандалить ты мастер. Они меня, Серега, не разглядывали. Они меня там весь вечер ощупывали. Я кожей ощущал. Чад, дым. Ах, как был прав Блок, как был прав. Предупреждал. Но я им не дамся. Не дамся я им. И мы женисты, ладно. Попробую, что за штука.
8: Все-таки попробуешь?
1: Ну а что? В жизни все надо попробовать. Ты, Серега, не сбивай меня. Деревня одно, а Петербург...
8: Что это? Колокол наш, деревенский. Забыл?
1: Всеночное, что ли?
8: За утреннее. В окно взгляни. Утро.
1: Неужто я всю ночь?
8: Серега, я бы сейчас послушал мою любимую. Слушай, пока еще хочешь слушать. Серега, я еду домой. Мне домой надо. Очиститься надо. Вторую половину свою найти.
9: Ага, испугался.
8: А что там березка моя, Серега? Лес мой?
9: Осень у нас. Сергей Есенин. Осень. Не за песни весны над равниною, дорога мне зеленая ширь. Полюбил я тоской журавлиною на высокой горе монастырь. О, гляди, Николай, журавли улетают. Осень.
0: Не думал встретить тебя в деревне, Сергей. Ты ведь теперь столичный житель, знаменитый поэт.
9: Не смейся. Надо мной не надо смеяться, Коля.
0: Я не смеюсь. Я люблю тебя. Горжусь тобой. Стихи твои читаю. Издаются много. Отдельные издания.
9: Да, издаются. Осень, Коля. Я люблю осень. Фамилия-то наша от слова «осенний». Осенин, Есенин.
0: К Питеру-то привык?
9: Зимой в Москву вернусь. Заберу сестер, Катю, Шуру. Пусть учатся в Москве и вроде дом свой будет.
0: Так у тебя жена, сын?
9: Разошлись мы. По-хорошему. Сына вижу часто, славный парень. Коля, почему Аня не приехала?
0: Так, обстоятельства.
9: А я к ней ехал. Нужна она мне сейчас. Очень. Время жуткое, страшное. Мне любовь нужна, Коля. Единственная. Навсегда.
0: Сережа, она замуж вышла.
9: Вот как. Замуж. За кого?
0: Он учитель в городе. Хороший человек.
9: Это хорошо, что хороший. Тишина-то какая. Ха. Ты ей скажи, Коля, попросил, мол, меня Сергей взять пук хвороста и бить тебя, сколько сил хватит. Это я так пошутил. А к зиме в Москву. Дней на несколько в Питер заеду, дела. И в Москву.
0: Сергей, а в Петербурге ты слышал? Революция? Революция в Петербурге, Сережа.
9: Революция. Революция?

0: Смотрите, Есенин, Нева яростная и злая, как враг.
1: А этой набережной когда-то Пушкин ходил.
0: Да, значит, в Москву уезжаете.
1: Да, сестер надо устроить, Александр Александрович.
0: С родными местами покончено.
1: Наполовину.
0: Не понимаю.
1: Я и сам не понимаю, Александр Александрович. Все во мне перемешалось. Как в ваших стихах. Черный ветер, белый снег, на ногах не стоит человек. Ветер, ветер, на всем Божьем свете. Только вы, Блок, могли написать такие строчки. Страшные.
0: А ваши стихи мне нравятся, Есенин. Они светятся. Знаете, у вас есть что-то от Моцарта.
1: Почему вы вдруг о Моцарте?
0: Я люблю его. Ваши стихи напоминают его музыку.
1: А правда, что у Моцарта был черный человек?
0: Наверное, у каждого из нас есть такой человек. Кстати, о черных людях мы когда-то говорили.
1: Об этом не надо.
0: Затянули вас все-таки служители новых богов.
1: Мне с ними смешно. Смешно! Только и всего.
0: Не заметите, как станет не смешно, Есенин.
1: Ну, чудил, да, чудил я, поддевка, мол, христиане мы. Чушь собачья, я хитрый, Александр Александрович. От вам не вру, уйду от них, с носом оставлю. Я сам по себе, никого не боюсь, кроме... А вы-то верите, что был черный человек? Не зря это вы мне о Моцарте-то.
0: Сергей Александрович, вы нездоровый. У вас лихорадка.
1: Ай, да здоров. Просто смешалось все. Во что верить? От чего отрекаться? В рай зовут? А зачем? Зачем мне их рай? Не надо мне вашего рая. Отдайте мне мою родину. Отдайте Россию мою.
0: Ступайте домой, Есенин. Выпейте горячего чая, лучше с водкой, если есть водка. Прощайте. Свидимся, нет ли? Время такое. Прощайте, Есенин.

Черный ветер, белый снег, на ногах не стоит человек. Где ты, где, моя тихая радость, все любя, ничего не желать? В Москву.

0: Я тебе не мешаю, Сереж?
1: Играй, Коля. Пожалуйста. Соскучился я по тебе. По скрипке твоей, по тихим вечерам в Москве.
0: С сестрами тебе жить надо.
1: Не, мешать им буду. Я ведь все где-то бегаю. Прихожу поздно, прыгаю, как этот горный козел.
0: Какой ты горный козел? Серенький козлик.
1: Не бродить, не мять в кустах багряных лебеды и не искать следа.
0: Сережа, я хотел поговорить с тобой.
1: Не так живу. Кабаки? Загулы? Не твое дело.
0: Вокруг тебя какая-то грязная накипь.
1: О, учить еще меня будешь. Сплетни все, все сплетни.
0: Я сам видел, сплетни. По вечерам для заработка я играю в этом вашем кафе. Как его? Вот это стойло Пегаса. Так что ли? Гнал бы ты их, Сережа.
1: Но ты-то, Коля, ты-то должен был бы понять. Ты-то, Коля!
0: Все, прости. Все, мне пора в кафе.
1: Со снопом волос твоих овсяных отоснилась ты мне навсегда.
2: О, Есенин! Сергей Есенин!
3: Читайте стихи!
4: Хотим слушать вас!
3: Читайте, читайте!
5: Чуть позже, господа, я почитаю, да-да, конечно. С фронта что-нибудь новое слышно?
6: Ну что ж нового? В газетах убитые, пленные.
5: Ненавижу войну до дьявола.
7: А я говорю, мир должен быть очищен.
4: Что?
7: Война! Если иначе нельзя, пусть война!
4: Правильно!
7: Кровь! Боль!
3: Когда отечество в огне и нет воды, лей кровь, ой, как воду! Благословение народу! Благословение войне!
5: Замолчите! Это... отвратительно.
7: Нет. Свято. Скорбно. Жертвенно. Это проявление высшего духа. Вы не понимаете, Есенин. Вы мужик.
5: Мерзавец. Картина. Два.
8: Начинается.
6: Сергей, каждый имеет право на свой взгляд.
5: Уйди. Уйди от меня, Анатолий, уйди. Ты такой же.
7: Сергей. Позвольте, Есенин! Что за тон? Я не позволю!
5: Да замолчите вы! Кровавые блудословы! Хоть кто-нибудь из вас, этаких, почувствовал весь ужас проливаемой крови. Сидите здесь, любуйтесь собой, рай земной предвещаете. Чужими страданиями лезете к чужой мучительной ране со своими слюнявыми поцелуями.
7: Позвольте!
5: Молчите! Помолчите! Пока не устроится жизнь русская, а она устроится, устроится, устроится! Черт бы вас побрал! Назло вам, затоптавшим ее святыни, кликушам от чужой души, осквернившим ее барабанными лозунгами.
7: Пусти,
5: Николай!
7: Мужик!
5: Эту брошу! Сволочь!
3: Очередной скандал Есенина! Напился его!
5: Да не пил я! Не пил я! Не пьян! Я измучен вами!
3: Ты смешон, Есенин! Прекрати! На, вот, выпей!
5: Пошел к черту, Анатолий! Нет, не хочу. Не хочу больше. Измучили вы меня. Я себя потерял. Да, потерял. С вами.
6: Сережа, идем домой. Идем, Сереженька, я провожу.
8: Что с него взять? Пьян, конечно.
4: Мужик в цилиндре.
8: Испусти его. Пушкиным пахнут.
6: Идем, Сережа, идем домой.

0: Какой дождь! Коля, Коля! Коля, потерял я что-то, Коля! Потерял.
1: Домой, Сережа, домой. Тебе уснуть надо.
0: Эй! Эй! Отзовись! Отстань! Зачем скандал устроил? Ты ли не видишь, Серега, плакать хочется. Все, все рушится, Серега, тоска. Все вроде и слава. Везде приглашают, стихи читают, визжат, чуть не на руках. А мужик в цилиндре.
2: Так ведь и вправду цилиндр. Зачем он тебе?
0: И умора с этим цилиндром. В Питере было. Вот такой же дождь. Шли мы с Анатолием в издательство. Ну, ливень, космы мокрые свисают. А нигде не продают шляпы без ордера. Без ордера только цилиндры. Ну, на Невском глаза на нас все лупят, гогочут вслед. Милиционеры документы требуют. Вот так я и оказался в цилиндре. Да, с тех пор и хожу.
2: Мне-то не ври. Самому нравится в цилиндре.
0: А что? Да, нравится. А что, вон они все, отутюженные, с бантами. А я в рубахе, фигушки, о, куб-тишина. Вот я и в цилиндре, в лаковых башмаках, с гетрами.
2: Вчера крылатку купил.
0: А Пушкин тоже в цилиндре и в крылатке. Цилиндр. За цилиндр уважают идиоты. Серега, мысль жуткая. Остался ли талант-то? Или прочудил я его?
2: Замучил ты себя, Сергей Есенин.
0: Пугает он меня, Серега.
2: Кто?
0: Человек один. Черный. По ночам приходит. Отогнать бы все черное. Отогнать бы. Я не скоро вернусь. Долго петь и звенеть пурге. Стережет голубую Русь старый клен на одной ноге.

0: веселым языком, и журавли, печально пролетая, уж не жалеют больше ни о чем. Не рано ли отходную? В самый раз. Ехать мне надо. Ждут меня. Кто? Ни друзей, ни жены, ни подруги. Человек один ждет. Тебе его знать не надо. И ему тебя тоже. Береги меня, Серега, от него.
1: Слушай! Слушай!
0: Черный человек. Спать не даешь мне всю ночь. Ну, что тебе надо? Что тебе надо? Что тебе надо от меня? Зачем ты здесь? Морозная ночь. Зачем? Я ведь не Моцарт. Я не Моцарт. Зачем?
1: Ах, положим, ошибся. Ведь нынче луна. Люблю я поэта. Забавный народ. В одном селе жил мальчик в простой крестьянской семье. Желтоволосый, с голубыми глазами, он стал взрослым. К тому же поэт.
0: Убирайся! Прочь! Я убью тебя! Черный человек! Убью! Вот! Вот! Вот этой тростью! Видишь, видишь? Костяной наконечник, видишь? Убью! Что такое? Что со мной? Месяц умер. Синеет в окошке рассвет. Ах ты ночь! Что ты ночь наковеркала? Я в цилиндре стою. Никого со мной нет. Я один и разбитое зеркало. Зеркало. Зеркало.
1: Зеркало. Зеркало.
0: Серега! Серега! Эй! Серега, ко мне! На помощь! Здесь я! Здесь я! Эй! Плохо мне, Серега. Вернись! Вернись, Сергей! Поздно, Серега! Разорваны две половины. Уеду я. Уеду. В Питер, в Питер. В Питер надо мне скорее. Не уезжай, Сергей. Борис. Борис, не уезжай. Поздно. Уносит течение. Надо ехать. От себя, от всего, от всех. Ты только оставайся. Сбереги мою половинку. Не жалею, не зову, не плачу. Все пройдет, как с белых яблонь дым. Увиданье золотом охвачен, я не буду больше молодым. Я теперь скупее стал в желаниях.

0: жизнь моя? Или ты приснилась мне, словно я весенней гулкой ранью проскакал на розовом коне?
1: Дедушка!
2: Удобно! Удержись! Держись!
1: О, дедушка, боюсь!
2: Держись! Держись!
1: Уносит!
2: Держись! Плыви! Плыви!
0: Словно я весенней гулкой ранью проскакал на розовом коне.

0: Вы слушали радиоспектакль «Жизнь моя, иль ты приснилась мне?» Вариации на темы Сергея Есенина. Автор Зоя Чернышова. Роль Сергея Есенина играл заслуженный артист России Алексей Кузнецов. В остальных ролях были заняты артисты московских театров. В работе также принимали участие режиссер Юрий Богданов, звукорежиссер Ольга Горбунова, звукооператоры Людмила Демидова, Вера Кайнара, Ирина Ключанская, Елена Талызина, музыкальный редактор Татьяна Плисова, шумовое оформление Наталья Зачесова, литературный редактор Елена Ковалевская.
1: Начинаем передачу для старших школьников. «Две судьбы». Радиоспектакль по страницам блокадной книги Олеся Адамовича и Даниила Гранина. Часть третья.

Блокадный Ленинград. Где он теперь? Город потерь, город нашего страдания. С пустырями разобранных, сгоревших домов, затаенный город невозместимых утрат, неосуществленных жизней, непроросших семян. Этот город не разглядеть. Раны залечивались быстро, шрамов не оставалось. Город возвращался к нормальной жизни с энергией, неистовой, словно бы накопленной за эти 900 дней. Передний край обороны обозначили памятниками. Соорудили зеленый пояс славы. А новые кварталы уходят все дальше и дальше за бывшую линию фронта. Примерно то же самое произошло с памятью о блокаде. Она где-то внутри, как древесные кольца в стволе дерева. Но сегодня перед нами снова оживут страницы двух блокадных дневников. Один из них вел Георгий Алексеевич Князев, директор архива Академии наук СССР. Другой – ленинградский школьник Юра Рябинкин. Ни Георгий Алексеевич, ни Юра не знали, когда вели свои дневники, выживут ли они, что будет с Ленинградом, со страной. Сомнения и даже отчаяние охватывали их. Но и в эти дни, если вчитаться внимательней, в них живет вера в торжество справедливости. И эта вера крепнет, хотя день ото дня становится тяжелее, голоднее, и смертный мрак поглощает надежды.

0: 9 и 10 ноября. Засыпаю, каждый день вижу во сне хлеб, масло, пироги, картошку. Да еще перед сном мысль, что через 12 часов пройдет ночь и съешь кусок хлеба. Стал я вялый, слабый, пишу, а рука дрожит. Иду, в коленках такая слабость, кажется, шаг ступишь, а больше не сможешь и упадешь.
1: Именно в эти самые дни заведующий отделом торговли Ленгорсовета докладывает секретарю горкома партии Кузнецову, что по самым жестким нормам выдачи муки осталось на 8 дней, крупы на 9.
2: К вечеру 8 ноября пришло сообщение, что враг перерезал железную дорогу у Тихвина, по которой к Ладоге везли продукты для Ленинграда. И тогда, 9 ноября, Государственный комитет обороны в Москве принимает решение, крайнее в тех условиях, выделить еще дополнительно для перевоза продуктов ленинградцам 24 транспортных самолета и 10 тяжелых бомбардировщиков.
1: По-разному переваривали жесточайшие обстоятельства, сохраняли и даже укрепили в себе лучшее человеческое люди в блокадном городе. Каждый имел или искал и находил точку опоры не только в самом себе, но еще в каком-то деле или интересе. Главным делом для большинства была борьба с фашистами, защита Ленинграда. Это держало прежде всего. У каждого были свои непосредственные обязанности, долг, ответственность. У Юры Рябинкина перед матерью и сестренкой.
0: У нас не выкуплено на эту декаду 100 граммов крупы, 615 граммов масла, 100 граммов муки. А этих продуктов нигде нет. Люди встают в 4 часа утра, стоят до 9 вечера по магазинам и ничего не достают. Сейчас тревога, она длится уже 2 часа. Приходят мамы с Ирой, голодные, замерзшие, усталые. Еле волокут ноги. Еды дома нет, дров для плиты нет. Я понимаю, что я один могу достать еду, возвратить к жизни всех нас троих. Но у меня не хватает сил, энергии для этого.
1: Дневник стал для него опорой, возможностью видеть себя как бы со стороны, самокритично разбирать свои поступки. Он больной, слабый, в бесконечных и безнадежных очередях добывал для всей семьи паек. А потом эти жалкие печеницы и конфеты из заменителей надо еще донести до дома, донести и не съесть. Как сложно, как невообразимо трудно держать в руках то, что можно съесть и не съесть. Это знают лишь по-настоящему голодавшие люди.

0: Я сижу и плачу. Мне ведь только 16 лет. Сволочи, кто накликал эту войну?
1: А в это время на Ладоге идет усиленная ледовая разведка. Лед пробуют каждый день. Наконец, 17 ноября на лед можно ступить. Озеро не полностью, но затянулось, замерзло. Это счастье, что так рано. Разведчики осторожно идут по первому тонкому льду. Он еще гнется под ногами. Разведчики и дорожники готовят ледовую трассу. Надо расчистить ее от снега, торосов, перекрыть трещины. К 20-му лед местами уже достигает 18 сантиметров. И 300 с лишним саней, запряженных лошадьми, спускаются на озеро и начинают двигаться на большую землю за мукой.

26 ноября. Сегодня с утра ожесточенные артобстрелы города и особенно районы Земной площади нашего квартала. В дом номер 30 еще попало 2 снаряда. Снова много убитых и раненых. Положение ничуть не изменилось. Наступление на Москву продолжается. Пала Тула. В районе Тихвина идут ожесточенные бои.

0: идут бои за освобождение Тихвина. Тихвин был взят немцами 3 ноября, и последняя железная дорога была отрезана. Только в декабре, после освобождения Тихвина, можно было восстановить железную дорогу и подвести ее непосредственно к восточному берегу Ладожского озера. Теперь можно было везти грузы прямо к ледовой дороге, дороге жизни.
1: 29 ноября. Новость. Письмо от Тины, написанное ею по дороге в Сибирь. Пишет, что состояние удовлетворительное. Едет далеко-далеко. Написал мало. Хочется спать и не хочется идти в холодный коридор. И так хочется есть. Еще неделька, и я не потяну ног.
0: 1 декабря 1941 года.
1: Настала новая декада. Пишу утром. Сегодня был в школе 8 часов утра. Мне сказали, что с сегодняшнего дня занятия в школах начинаются с 10 часов, а пуск в школу без 20:10. Я пошел домой. Зашел в столовку Треста. Там горячий чай с шоколадной конфеткой. На конфетку отрезают 10 граммов кондитерских изделий. Пошел домой. В 9:30 хотел идти в школу, но дали тревогу. Сейчас, когда я это пишу, тревога продолжается. 10 часов, наверное, уже было. Я сейчас так дорожу своей энергией, что для меня представляется важным даже решение сходить по коридору в столовую. Во всем теле чувствуется слабость. Ноги тяжелые, коленки слабые. Тяжело подняться со стула. Во всем теле слабость. И 6:00-7 вечера, вероятно, не придется ничего есть. Дома масло мама запрятала. Я его поискал и не нашел. А сырую конину есть не могу. Если тревога продолжится еще 2 часа, в школу не пойду. Какой смысл? А, впрочем, следовало бы. Захвачу лишь часть учебников. Значит, немцы теперь будут начинать налеты с 10:00 утра, вернее, 9:30. А в школу мне надо выходить точно в такое же время. Как быть? Хочу все подытожить, чему меня научил ноябрь месяц и чем отличается 30 ноября от 30 октября. Прежде всего, в ноябре началась учеба в школе, которая разбила все мои стремления к знаниям из-за той обстановки, в которой велась. И вот я покончил, казалось, со школой, перешел в каждодневные мытарства стоянки по очередям. Сразу все мои идеалистические воззрения заменились материалистическими. Основные требования жизни за месяц остались те же. Еда. Надо сказать, что продовольственное положение в день 30 октября у нас было хуже, чем 30 ноября. Но вместе с тем, безусловно, требования к еде остались прежними. Что только есть съедобного в рот. Вот лозунг, которому скоро можно будет прибавить частицу «не» к слову «съедобного». Я ни разу не наелся досыта за весь этот месяц. Не прошло ни одного дня без того, чтобы не было бомбежки и артиллерийского обстрела. Не было ни одного дня, не омраченного, кроме голода, страхом за свою и мамину с Ириной жизнь.

Начиная с сентября, когда доставка продовольствия в город сократилась, пришлось выпекать хлеб с примесями. Добавляли овсяную муку, ячменную, отрубь, жмых. Но и эти продукты кончались. Ученые стали искать заменители, которые можно было бы добавлять в муку, увеличивая припек хлеба. Под руководством профессора лесотехнической академии Шаркова ученые предложили использовать целлюлозу, ту самую, что шла в сырье для изготовления бумаги. Они создали установку для переработки этой целлюлозы в пищевую. С конца ноября ее стали прибавлять в хлеб как наполнитель. Хлеб получался сырой, глинистый, с горьким травянистым вкусом. Но как радовались ему хлебопеки! Они-то знали, каких мук, каких усилий стоило создать этот хлеб. Декабрьский, январский хлеб. Горе и счастье Ленинграда.

0: а у Юры Рябинкина дела все хуже.
1: Третье декабря. Заболела мама. Сегодня она не вышла и на работу. Температура ломит кости, тяжесть в ногах. Не водянка ли? И так тяжело, а больше ничего не могу писать. Такое упадочное настроение. Сижу в кухне, треща дрова в печке. А на сундуке рядом лежит больная мать. Боже мой! По сводке Тихвин взят немцами. Севастополь продолжает обороняться. Мама больна. Ира ребенок. Я изнемогаю, изнурен. Еле держусь на ногах. Что-то будет дальше.

0: 5 декабря 1941 года.
1: Мама права. Надо верить всегда в лучшее. И будет. Хотя мама еле ходит, она поправится. Хотя Ира жалуется на боли в левом боку. Пройдет. Сейчас уже вечер. Идет тревога. Бьют зенитки. Рвутся бомбы. Разыгрывается жутчайшая лотерея, где выигрыш для человека – жизнь, проигрыш – смерть. Такова жизнь. Голод. Жестокий голод.

В начале декабря дорога жизни всего лишь ледовая дорога. И лед на ней плохой, ломается. Грузить как следует машины нельзя. Немецкая авиация

0: Блокада не уходит вместе с иными событиями в тихие заводи прошлого, куда заглядывают лишь от случая к случаю. Особенность блокады, она как бы остается поодаль, но рядом, как нечто такое, что следует всегда иметь в виду. Время от времени с ней сопоставляешь и других, и самого себя. С начала декабря Юра Рябинкин перестает встречаться с друзьями. Нет ни сил, ни возможностей для общения. В школу, конечно, он тоже не ходит. Да и наверняка она закрыта. Остается семья, мама с Ирой. Остается дневник. 20 декабря 1941 года.
1: Сколько еще чистых страниц осталось в дневнике? Одна, две, три. Тридцать шесть. А было? Было 200. Через полмесяца уже полгода этому дневнику. Полгода войны. Много я писала в этом дневнике. Сперва мои записи носили описательный характер, затем сменились лирическими. Каждый прожитый мною день дает еще одну страницу, а то и две. И сколько раз запись дня начиналась с голода, о голоде и холоде. Что будет? Сейчас опять не то обстрел, не то тревога. Что-то где-то бьет, слышно. Мама во дворце труда. Там, под обстрелом. Пройдет полгода. Год. Война кончится. Настанет прежняя счастливая жизнь в нашем городе. Может, нас не будет, а Ленинград будет вечно стоять на берегах Невы. Гордый и недоступный врагу. Сколько людей каждый день умирает в Ленинграде? Сколько голодных смертей? Только сейчас я представляю себе город, осажденный врагом. Голод несет смерть всему живому. Только на себе испытавшие голод могут понять его. Вообразить же его не испытавшему человеку невозможно.
0: Из всех виденных нами дневников дневник Юры Рябинкина наиболее сильно выразил потребность блокадника не только других, но и себя оценить правдиво, даже жестко. Дневник стал для него опорой, возможностью видеть себя как бы со стороны, самокритично разбирать свои поступки. Дневник становился как бы совестью, которая его же словами обращалась к нему Юре.
1: 24 декабря. Я не писал уже много дней. 16, 17, 18, 19, 20, 21. 1-го, 22-го, 23-го. Целых 8 дней не брал в руку перо. Со мной произошли перемены. Появилось что-то хорошее, как мне кажется, в моем характере. Поворот этому дала потеря мною

Ириной карточки на сахар. Ой, как тогда я подло поступил с мамой и Ирой. Зазевался в магазине и потерял 200 грамм сахару, 100 грамм шоколада для Иры и мамы и 150 грамм конфет. Я хочу перемениться, хочу выковать из себя иной характер, но чувствую, что без поддержки мамы и Иры мне не протянуть на моей честной новой жизни. Пусть бы они как-нибудь сглаживали. Ну, дальше я не могу просто выразиться. Сегодня, в первый раз за много уже дней, принес домой полностью все конфеты, выкупленные в столовой. Делюсь с Ирой и мамой хлебом, хотя иной раз еще украдкой стяну крошку. Но сегодня я почувствовала к себе такое теплое обращение от мамы и Иры. Когда они взяли и отделили меня от своих конфеток, мама четверть конфетки, а Ира половину конфетки за то, что я ходил за пряниками, конфетами и лепешками из Дуранда в столовую, что я чуть было не расплакался. У нас осталось только талонов на 2 дня, еле-еле на 3, не больше. Мамино здоровье все более ухудшается. Опухоль у нее идет уже к бедру. Я и Ира немного опухли на лицо. Сегодня кончились конфеты. Завтра крупа. Послезавтра мясо и масло. А затем...

И вот наступил новый 1942 год. Военный, блокадный. В этот день Юра Рябинкин ощутил потребность еще раз, может быть, в последний, обойти страшную, стылую, блокадную квартиру, в каждом уголке которой теплится воспоминание о совсем другой поре, когда жизнь была бесконечной.

тихая грусть, гнетущая. Тяжело и больно. Печаль и такая безотрадная скорбь. Может быть, и еще что-то. Только вспоминаются дни, вечера, проводимые здесь, когда я выхожу из кухни в нашу квартиру. В кухне есть еще какой-то мираж нашей прошлой довоенной жизни. Политической карты Европы на стене, домашняя утварь, раскрытая порой для чтения книга на столе, ходики на стене, тепло от плиты, когда она топится. Но мне хочется обойти опять всю квартиру. Надеваешь ватник, шапку, запоясываешься, натягиваешь варежки на руки и открываешь дверь в коридор. Здесь мороз. Изо рта идут густые клубы пара. Холод забирается под воротник, поневоле поеживаешься. Коридор пуст. У нас было 3 комнаты. Вот пустая комната, оклеенная коричневыми обоями. Окно разбито, гуляет холодный ветер с улицы. Голый дубовый стол у стены, голая этажерка в углу. Пыль и паутина по стенам. Что это? Это бывшая столовая. Место веселья, место учебы, место отдыха для нас. Здесь когда-то, это кажется давным-давно, стояли диван, буфет, стулья. На столе стоял недоеденный обед. На этажерке книги. А я лежал на диване и читал 3 мушкетеров, закусывая их булкой с маслом и сыром или грызя шоколад. В комнате стояла жара, а я, всегда довольный сам собой, своим обедом, и последнего у меня не было. Но зато были игры, книги, журналы, шахматы, кино. А я переживал, что не пошел в театр или что-нибудь. Как часто оставлял себя без обеда до вечера, предпочитая волейбол и товарищей. И, наконец, каково вспоминать Ленинградский дворец пионеров, его вечера, читальню, игры, исторический клуб, шахматный клуб, десерты в его столовой. Концерты, балы. Это было счастье, которое я даже не подозревал. Счастье жить в СССР в мирное время. Счастье иметь заботившуюся о тебе мать, тетю. Знать, что будущего у тебя никто не отнимет. Это счастье.

И следующая комната. Мрачная, унылая. Полутемная клеть, загруженная всяким добром. Что осталось у нас? Стоит комод, разобранные кровати, два письменных стола, один на другом, диван. Все в пыли, все закрыто, упаковано. Лежать тут хоть 1000 лет. Холод, холод выгоняет нас из этой комнаты. Но когда-то здесь была плитка. На ней жарился омлет, сосиски. Варился суп. За столом сидела мама и долго ночами работала при свете настольной лампы. Здесь, бывало, вертелся патефон, раздавался веселый смех. Ставилась огромная до потолка елка. Зажигали свечи. Приезжала Тина, приходил Мишка. На столе лежали груды бутербродов. С чем их только не было. На елке висели десятки конфет, пряников. Никто их не ел. Чего только не было. А ныне здесь пусто. Кажется, что так. Холодно, темно. И незачем мне заглядывать в эту комнату. Кухня. Одна кухня. Место, где протекает наша домашняя жизнь. Здесь мы едим, если есть что положить на язык. Здесь мы согреваемся, если есть чем топить плиту. Здесь мы сидим, здесь наш уголок. Квартира запустела, жизнь совсем затихла. Она как бы застыла, превратилась в сосульку. А таять ей только по весне.

Общая тетрадь начата 22 июня 41 года. Последняя запись 6 января 42 года. Последняя страница. Последняя запись.

0: В январе 1942 года Георгий Алексеевич Князев записывает в своем дневнике.
1: Люди живут последней надеждой. Январь, дескать, может быть, дотянем, но февраль, если не будет улучшений, не пережить. Ослабевшие гибнут и гибнут. Вчера Мария Федоровна мне призналась, что она устает. Действительно, она очень похудела за последние дни и побледнела. Только еще темные глаза горят светлым огнем. «Надо как-нибудь выжить», — настойчиво говорит она, «не перейти за роковую черту». Неужели не доживем до весны? Кругом слишком много умирают, и не где-нибудь, а около, в нашем доме, на службе. Живу тем, что есть мысль, планы. Читать в полутьме невозможно, и я осмысливаю в уме свой курс истории и культуры. Если переживу войну, обязательно объявлю в университете это чтение. Я тороплюсь жить. Мысли наполняют мой мозг. Сейчас ночь. Где-то, по-видимому, не так далеко от нас падают тяжелые снаряды.

0: Последний час. Успешное наступление наших войск в районе южнее Ладожского озера и прорыв блокады Ленинграда. На днях наши войска, расположенные южнее Ладожского озера, перешли в наступление против немецко-фашистских войск, блокировавших город Ленинград.
1: Внимание! Говорит Ленинградский фронт. Район боев севернее МГИ. Отсюда из района МГИ они рассчитывали, накопив силы, рвануться вперед, чтобы перерезать наши коммуникации. Наши воины опередили врага. И в этом пункте, имеющем огромное стратегическое значение, сами начали активные боевые действия. Пехотинцы наши, артиллеристы, танкисты крепко держатся за отвоеванную землю, стойко отбивают вражеские атаки и используют всякую возможность для продвижения вперед.

9 мая, в День Победы, тысячи ленинградцев идут на Пискаревское кладбище. Семьями идут и в одиночку, старые и молодые. Возможно, бывал здесь и Георгий Алексеевич Князев с Марией Федоровной. В мае земляные холмы братских могил уже свободны от снега. Прошлогодняя трава распрямилась. На темную, жухлую ее зелень люди кладут цветы. А некоторые кладут конфеты, хлеб. Маленький кусочек хлеба. Где-то тут, может быть, лежит Юра Рябинкин.

Пройдет полгода, год. Война кончится. Настанет прежняя счастливая жизнь в нашем городе. Может, нас не будет, а Ленинград будет вечно стоять на берегах Невы. Гордый и недоступный врагу.

Вы слушали радиоспектакль «Две судьбы» по блокадной книге Олеся Адамовича и Даниила Гранина. Автор сценария Алексей Ханютин. Постановка Надежды Киселевой. В передаче использованы документальные записи времен блокады Ленинграда. Роли исполняли Георгий Алексеевич Князев, народный артист СССР Михаил Глузский, Юра Рябинкин, артист Алексей Блохин, от автора заслуженный артист РСФСР Игорь Ледогоров, ведущая артистка Анна Бари, редактор Мириам Ашкенезер, музыкальное оформление Ольги Троцевской. Дорогие товарищи, если вы захотите написать нам об этом радиоспектакле, напоминаем наш адрес: 113-326, Москва, радио, передачи для школьников.

пору моего детства, в 50-е годы, баян был очень популярным музыкальным инструментом. В детских музыкальных школах в класс баяна был самый большой конкурс. Да это и не удивительно, ведь именно тогда любовь к этому простому, доступному музыкальному инструменту была всенародна. Баян звучал повсюду, в селах и городах, на стройках и полях. Дитя русских гармоник, баян пел о русских березах, пел о счастье и любви, пел о труде, пел самую сокровенную, самую нежную песню о матушке России.

А когда развернешь меха и легко, нежно прикоснешься к клавиатуре, запоет и загрустит душа. А если вдаришь по кнопочкам и зазвучит веселый наигрыш, у всех ноги сами в пляс пускаются.

Да, что и не говори. А природа звука у баяна удивительно теплая, душевная, сердечная. Поэтому и петь, и плясать под него – одно удовольствие.

Иногда в минуты отдыха я достаю старый тульский баянчик и играю любимые мелодии, русские народные песни, танцы, яблочко, цыганочку, Катюшу, барыню, старинные русские вальсы. И так хорошо на душе становится, как будто из чистого родника напился.

Мне говорят, ну чего ты на таком старом баяне играешь? А ведь ценность-то этого инструмента в том, что это память. Да и сейчас-то таких инструментов не делают. Если раньше в каждом инструменте каждую кнопочку руками прилаживали, каждый голосок доводили, то сейчас баянов стало много, даже слишком много. А вот человечности, душевности в них не хватает. И голоса-то у современных баянов какие-то стали скучные, механические. Вот и обращаются к нам слушатели с просьбой подсказать, у какого мастера, где можно заказать хороший, певучий баян или гармонь. В магазинах баянов, гармошек по количеству очень много, а вот по качеству ими трудно удовлетворить даже запросы любителей, не говоря уже о профессионалах. Поэтому многие ищут и реставрируют старые инструменты. И, обретая новую жизнь, поют баяны-ветераны.

Сейчас на баянах играют разную музыку. Старинную и современную, классику и эстраду. И в этом нет ничего удивительного. Ибо уж больно быстро совершенствуется их конструкция. Уже, наверное, нет такого музыкального произведения, которое при переложении нельзя было бы сыграть на баяне. Это хорошо. Но вот только одно жаль, что, идя к вершинам исполнительского мастерства, мы иногда забываем о народных истоках, почвенности, традиции. У нас очень много грамотных, ученых-баянистов. А попроси их сыграть самую простую песню или пляску, то не всякий сможет. Поэтому и хочется верить и надеяться на то, чтобы каждый, кто играет или будет учиться играть на этом замечательном инструменте, не забывал о народных корнях, был поближе к земле, поближе к людям.

по всей нашей стране, во всех городах и селах звучит певучий, голосистый баян, неизменный спутник художественной самодеятельности. Он по праву пользуется заслуженной популярностью, хотя в последнее время он сильно сдал свои позиции. Но хочется еще верить, что сейчас еще ярче, еще сильнее, еще звонче зазвучит голос баяна, музыкальный голос нашей певучей России.

Вы слушали музыкальный рассказ «Играй мой баян». Его подготовил и провел Юрий Зацарный. Дорогие любители народной музыки, мы прощаемся с вами. Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

0: копались в землю, будто ищем клад, зарытый скрытно предками когда-то. Еще напор, еще усилие, брат, и клад отдаст земля. Она богата.
1: Она таких людей давно ждала. В работе злых и в поиске упорных. Повалим пласт на пласт. Горячие дела горячим чувствам издавна покорны.
2: Мы, как траншеи, борозды ведем. И мы найдем, что ищем. Мы найдем.
0: Солдаты мы, и нет для нас преград. Вкопались в землю, будто ищем клад. Под грозою военной не погиб он во мгле. Первый клад тот бесценный — верность отчей земле. Прямо к солнцу дорогу проложила она. Много стран в свете, много, а такая одна. По плечу ей любое, блещет молнией взгляд. И с надеждой, с мольбою на нее все глядят.

0: над вторым нашим кладом буйно зори цветут.
1: А как звать его?
0: Ладом. Люди Ладом зовут. С ним легко, как с пригорка, окунуться в дела. Все с ним дружно, все спорка. Жизнь, как лен, расцвела. Дружба, радость, согласие. Все сердца бьются в лад.
2: Третий, названный счастьем, драгоценнейший клад, был закинут, как в бездну, смешан с пеплом, с золой, был укрыт под железной, под чугунной землей,
1: был придавленным грудой наших бед и утрат. Этот, снившийся всюду, счастьем названный клад. Мы к вершинам всесветным перекинули мост, к тем прикованным светом наших пламенных звезд.
0: А здесь была по признакам поляна. Цветов хоть сто к мечи росли в черед. Сейчас на сажень пепла да бурьяна лежит на ней, дрожит на ней, гниет.
1: Здесь проходил передний край, где на 100 верст один сарай, где только шип, утюж, утюж, Иван Долбаев и Катюш, где негде было лечь росе, где ослепили звезды все, где ночи синь до ворота ракетами распорота была 3 года, долгих 3, где только жесткий крик «Умри!» взлетал и долго мчался там, где нет цветов и нет травы, где лезли рвы на рвы по рвам, где пулеметный только грай, последний край. И все ж зеленый вьется дым над перелеском молодым, и на ничейной полосе в своей серебряной красе уже журчит ручей. Ничей?
2: Нет, что вы, братцы, наш он, наш. Пусть размывает он блиндаж, растит траву, кричит в густую синеву. Живу?
1: Живи, по камушкам беги. Взошла травинка, сбереги. Живи, беги по камушкам, реку найдешь, а там уж как как-нибудь никак не пропадешь.
2: Вольешься в волны верные, в другой широкий путь.
0: И там полянку с вербою, и нас не позабудь. Лавиной танков смятая, признаешь ли ты нас? Найдем ли мы, что спрятано от наших глаз? Отдашь ли ты? Найдем ли мы, или труд погубишь наш? Застольную споем ли мы? Отдашь ли ты?
2: Отдашь. К тебе пришли мы, пахари, кончать свою беду. Еще столы не в сахаре у нас и не в меду. Еще у нас солдатские не сношены ремни, но мы всей долей братскою другие видим дни. Еще не стерся след погон, и ты темна от слез. Еще на запасных вагон, который нас привез, и мерный стук его колес вдаль ветер не разнес. Еще Дунай с Моравою нам грезится в ночи, и над походной славою скрестились все лучи. Еще где незабвенные товарищи легли, цветы послевоенные на них не отцвели. Еще все ветры встречные от битвы горячи. Ты знаешь это вечное, а знаешь, не молчи.

0: У нас пословица: век жить не ссориться. Отцами нам завещано не ссориться в роду. Прошли войну зловещую мы в дружбе и ладу. Нам прибедняться не с чего, войдем опять в страду.
1: 4 года всякого мы видели в боях, 4 года ахало и ухало в полях.
2: 4 года суженных не видели в глаза.
1: 4 года стужено, сломило и гроза. 4 года старящих долины и поля, прожив, друзья-товарищи, пришли к тебе, земля. Пришли пахать, а не вздыхать, сады растить, невест рядить,
2: ребят растить, в гостях гостить. Пришли с пословицей: век жить не ссориться.

0: Тут было предполье когда-то. Воронки водою цветут. Тогда его взяли солдаты. Уже ли теперь не возьмут? Возьмут. Не такое видали. Военные вьюги не вьют. Но все ж закарпатские дали в глазах, как видение, встают. Но нету на свете милее родную увидеть красу, прижаться губами к лилее, стряхнуть с медуницы росу. И нету яснее и проще, как к другу, чей дом на пути, под крышу березовой рощи с открытой душою зайти. К ней ветер прильнет балагуря или скажет ей несколько слов. Легка ты, зеленая буря, высокая кипень стволов. Еще есть отрада на свете. Взгляни и любуйся, как тут разлетной черемухи ветви над ландышем тихо замрут. Ведь, может быть, ветер завоет. Не знаем мы, что там вдали. Он только что вышел на волю из вешней и милой земли. Пусть радугой льется раздолье, пусть те, кому цвесть, расцветут. И все это звалось предпольем.
1: А как это нынче зовут?
2: Все то, что теперь расцветает, любезные сердцу края.
1: А как их теперь называют?
2: А счастьем ответствую я.

0: Ну, какое нынче диво мне подарит сторона. На пригорке только ива зелена, да простые елки-палки, да густая синева, да березка-самохвалка, да лихая трын-трава, да осинка-недотрога, если тронешь, зашумит, да какой-то дорогой тот пригорочек обвит, да рябинки торопливо вверх бегут встречать зарю.
1: Замечательное диво.
0: Я о том и говорю. И все это в битвах досталось. И все это там или тут предпольем тогда называлось.
1: А как это нынче зовут? А как это нынче зовется?
0: И если б спросили друзья, о чем нынче в песнях поется, о счастье ответствую я.
2: Мы счастье всей земле хотим, и сердцем, и душою. К высотам мы за ним летим, нам надобно большое. Оно чтоб встало в полный рост, увенчанное страстью, оно достало, чтоб до звезд, доступных только счастью. Весь мир избавило под бед, всю землю б затопило, такое, чтоб на целый свет, на все века хватило. Оно войдет в семью планет, в круг стройный мироздания. Такому и названия нет. Нет, есть ему название. Ложь, кто скажет, что реже от чужих берегов к нам доносится скрежет и проклятье врагов. Смять готово, что свято в нашем отчим дому. Все им снятся проклятым наши нивы в дыму, наши земли в полоне, над спиной нашей плеть. Мы и порох с ладоней не успели стереть. Нет, не реже, а чаще от чужих берегов вой летит через чащи частоколы штыков. Мы сильны не войною, не о ней наш рассказ. Что бы стало с землею, если б не было нас? Где б любовь и отрада были в час этот миг, если б стен Сталинграда наш народ не воздвиг? Если б в мужестве львином не рванулись сердца? Если б кровь на руины не легла, как роса? Жить бы этими днями думам, грезам, мечтам. Эй, вы там, за морями, отвечаете вы там. Нас не тронь, мы не тронем, жить нам жить, не стареть. Пусть мы порох с ладоней не успели стереть, мы за пашем траншеи, мы за землю взялись. Солнце вновь хорошея поднимается ввысь.

Поля, луга, березовые рощи, родная и любимая земля. Поля, поля, цветное узорочье, на все четыре стороны поля. Над ними всюду ласточки летают, над ними ветры дольные шумят. Поля, поля, им нет конца и краю, они зеленым пламенем горят. Над ними зори алым флагом машут, к ним все дороги вьются и пути. Поля, поля, милее их и краше на всем на белом свете не найти. Звенят ручьи серебряную речью, тепла земля, отраден дум полет. Поля, поля, зеленое заречье, над ними солнце Родины встает.

0: Как над полем дождь, дождь, а мы сеем рожь, рожь. Вырастай, яровая, укрывай с головой, уродися, боевая, боевее боевой.
1: Чтоб солому под бок, а муку в опарник, чтоб сынку на колобок, золотому парню.
2: Ты стеною вставай от села к селу, чтобы прыгал каравай от стола к столу.
3: Чтобы счастье улыбнулось, чтоб была застолица, чтоб застолица тянулась прямо за околицу.
4: Чтоб пустились в пляс под гармонь, под гусли, в полсапожках на заказ Насти да Усти.
2: Доля улыбается тому, у кого хозяюшка в дому, у которой с поволокой очи, глянет ненароком, или кому поклонится, свет светлей становится.
4: А коль песню запоет, будто мед столетний пьет, будто соловьи в дому, петь охота самому.
2: А коль в пляс пойдет хороший, от души, все от души, ты в калошах, скинь калоши, шапку озимь и пляши.
4: Ну-ка, ну-ка, шире круг, прибаутка вышла вдруг.
3: Милый мой, никак не беден, сердце им расколото, только пуговки из меди, остальное золото.

0: Говорили про Ивана, говорят про Демина.
1: У него где на счету каждая соломина.
2: С ним такие темпы взяли. Его слово каменно.
3: Говорят, что он хозяин.
1: Совершенно правильно.
4: Говорят, прошел полмира и всегда был впереди.
5: Говорят, у бригадира 5 медалей на груди.
1: Что ж, молва и тут верна. 5 медалей, как одна.
2: Говорят, его бригада за ударные дела по газетам Ленинграда в фотографиях прошла.
6: Говорят, на этих фото Устья с Настей лучше всех.
4: Будто на доске почета будем за весенний сев.
1: Совершенно правильно. Наше слово каменно.
5: Закрути, Иван Иванович, снова русый ус. Заключи, Иван Иванович, навсегда союз с нами, с полем, с МТСом. Где тебе видней? Высоко стоит над лесом солнце новых дней.
1: Ходу, ходу нивам нашим, всей земле подряд. Кто напашет, тот и спляшет, люди говорят.
7: У тебя и грудь корою.
1: Если поднажать, то на ней звезде героя хорошо лежать.
0: Что ж, настелем переправы в новый наш поход. Пусть друзей украсит славой урожайный год. Пусть шумят легко и звонко льна и ржи моря. Черная земля в воронках и заря, заря.

0: красу наряжены, идут роднёй огляжены. Куда не бросят взгляд, звенят овсы сережками над милыми дорожками, и рожь волна волной. Видны тропинок кончики, и льются колокольчики, и доли нет иной.
1: Все вспоено просторами, и рожь по обе стороны, и лен, высокий лен,
2: все скормлено просторами, из века в век которыми край светлый наделен.
0: Шли по полю красавицы, одна Устинья Савишна, другая Настя Климина, им Нива бьет поклон.
1: Расти, расти, высокий лен, густая рожь,
2: вот именно.

0: Встречай, край родимый, нас хлебом и солью. Нам выпала славная доля. Все то, что в войну называлось предпольем, мы, пахари, сделали полем. Мы здесь блиндажей развалили накаты, окопов здесь больше не будет. Не будут здесь рваться лихие гранаты, и эта земля не забудет.
1: Она в осень грянет пшеницей рожью, в простертые наши ладони прольется знакомой струящейся дрожью колосьев, склоненных в поклоне.
2: Они нам по-русски поклонятся с Пашем, их шелест нам будет приветом.
3: И нет за труды благодарности краше. Пусть скажут потомки по долгу и праву, и нет благородней, чем это. Пусть песни расскажут и были, что в том и была наша громкая слава, что мы эту землю любили. Любили и любим в труде и в бою. Мы дали ей верную мету свою, Россией ее нарекая. Отрадно нам жить в нашем вольном краю, я песни раздольно в раздолье пою. Россия, она вот такая. Она в гуле ветра, в блистании гроз, в сиянии солнца. И кто с нею рос, кого она в люльке качала, тот встанет, как в славу вошедший матрос, что выстрелом грозным донес аж до звезд истории мира начало. Она в соловьином рассвете, она на всем белом свете такая одна, святыня, любовь и отрада. Она распростерлась, как даль долина, как самая солнечная сторона земного цветущего сада.

0: гости принимай в любом дому улыбчивом, а по садам проходит май, бушует май отзывчивый.
1: Ну как не отозваться тут на зовы мая явные, когда сады вовсю цветут, в них что невесты, яблони.
2: Когда у речки ходит хмель, разымчивый от века он, и где здесь омут, где здесь мель, здесь разобраться некому. Вокруг разлужье благодать, сюда тропинки сходятся, тальянку нечего считать, вдвоем они находятся, внизу река и всплеск воды, в ней с вечера до вечера, а за рекой цветут сады. Им больше делать нечего, а здесь, в тиши, чуть дрогнет лист, а может, только кажется.
0: Вдвоем, а грустен гармонист, не знает, как отважиться. Поляночки, поляночки, заря горит, как зарево.
2: А вон через

0: Кальяночку с ней начал разговаривать.
1: Ты узнай, гармонь моя, четырехугольная, почему-то Настя нынче мною недовольная. Почему не светлая? Почему не с лентою? Почему со мной сурова? Почему не молвит слова?
0: Ничего в ответ не говорит. Надо же быть каменной такой. А заря как зарево горит, а сады пылают за рекой. А за рекой цветут сады, им больше делать нечего. Вновь парень трогает лады тем задушевным вечером.

0: Отойдем, да поглядим, хорошо ли мы сидим. А ну, сильней ударю по ладам, коль это не понравится, гармонь продам. 4 года воевал с фашистской темной силою и никогда не забывал, что есть на свете милая. Я думал, службу отслужу, приду домой с победою. Какие слова скажу, что ей душой поведаю? Как сердце с сердцем мне связать? Она и не старается. Какое слово подсказать? Сама не догадается.
1: И меркнет разговор прямой, и все в груди встревожено, и сразу, милая, гармонь редком в цветы положена, и тут хорошее встает.
0: Ужель слова обидели?
1: Нет, руки на плечи кладет.
0: И это вербы видели?
1: Цветов стоцветная волна летит в заречье к вишенью, здесь говорит ему она.
0: И это вербы слышали.
2: Все по клеверу, по клеверу, дорожки в перебой. За мною семеро, все семеро, а я хожу с тобой. Так скажи мне, что люба, и что я твоя судьба, и что я тебе дороже родных матери отца. И все тоже, говори мне без конца.

0: нехоженой в краю моем, некошенной полянкою, шел парень с девушкой вдвоем, и он гремел тальянкою.
1: Гармониста ты любила, гармониста тешила, ты ему через плечо сама тальянку вешала. С ней легче мне была война. Так 2 года без малого на всю Германию она вовсю гремела алая. Ой, гармонь, гармонь моя, 4-угольная, ой, советские края, страна раздольная.
0: И на басы он сгоряча все нажимал до рокота, и от плеча и до плеча гармонь летела с хохотом. Им в пояс кланялась трава, цветы им синеглазые в пути дарили те слова, какие недосказаны. И красовалось все вокруг, как в празднике нарядами. Он шел с любимою сам друг и ей в глаза заглядывал. И заливались все лады, и в белой-белой замете там за рекой цвели сады без устали, без памяти. Столы стоят под яблоней, столы стоят под вишнями.
2: И главное, и явное, что песни здесь не лишние.
3: Идет сама застолица медовая.
0: По край деревни новые сады, дома. И как 5 солнц из-за холмов, по самой главной улице тальянки из 5 домов уже красой любуются. Уже красой красуются, пред вишнями рисуются.
2: Посмотрите, быстро, быстро вы на наших гармонистов. Нету руминисте, нету гармонисте.
4: Взгляд другой на нас вы бросьте. Мы звеним не на погости. Красней зари, синей воды, гармоники, гармоники, веселые лады.
5: Сердце радо, песня рядом, пошли к столам.
0: Вышли девушки в нарядах, маркизет, мадапалам, кофточки из кисеи.
2: Гармонист, повесели!

На груди итальянка задрожала, развернулась вдруг, босиком по сердцу пробежала песня «Милый друг». Первый ряд ладов как будто охнул или ахнул зря, но во всех домах раскрылись окна, чтоб вошла заря, чтоб вошла, влетела, не боялась, расцвела, что маг, чтоб не усмехнулась, засмеялась сразу в 100 домах. А потом, потом пошло такое, вяли и цвели, как 5 солнц, лишившихся покоя, 5 гармоник шли, 5 поющих, рвущих мир на части, милых и простых, 5 на целый век хлебнувших счастья, просто за

0: За ладами, ладом, ладом сели на свои места. Сердце радо, песня рядом, поцелуй ее в уста.
1: Вот она, глаза, что блются, непоседа, ягоза. Над тобой сейчас смеются синие ее глаза.
2: И она уж расцвела на другом конце стола.
3: А стол, братцы мои, длинный, вдоль шагать, считай, верста.
4: Ой, ты песня, друг старинный, свет медовый, уста.
1: У нее и взгляд невестен, загляденье поглядеть, на почетном сидит месте.
2: Только ей ли усидеть? Вот она прошла, как пава, только синь из синих глаз. Вот она стоит, забава, вот платком взмахнула в пляс.
5: Развернись, хоровод, раздайся, народ!
3: Запевай, Настя,
1: подтяни устья!
6: Пусть несут сласти, в хоровод пустим!
3: Пой, пой, подпевай, несут каравай!
7: Каравай подовый, каравай пудовый!
3: Сам собой медовый, из муки из новой!
5: Как пекли его, пекли, даже слюнки подтекли! Да на того хороший вышел, лучше булок, лучше пышек, лучше всякого всего, всяк отведает его!
3: Дайте мальчикам каравайчика!
7: Дайте девушкам, молоткам, молодцам косоворотка!
5: Дайте 10 кусков на старух и стариков, пусть едят, не глядят, пусть хоть тихо посидят!
6: Пой, пой!

0: Песня, песня, если что известней, ей везде почет. Прерывается беседа песней и опять течет.
1: Давайте многолюдную, нарядную, подблюдную.
2: У нас дела затеяны, слава.
3: У нас поля засеяны, слава.
4: Что мы посеем, вырастет, слава. Едим хлеб не из милости, слава.
1: У нас сады посажены, слава.
2: У нас невесты ряжены, слава.
4: У нас ребята годные, слава.
2: У нас земля народная, слава.

0: Петроградское небо мутилось дождем, на войну уходил эшелон. Без конца взвод за взводом и штык за штыком наполнял за вагоном вагон. В этом поезде тысячи жизней цвели. Боль разлуки, тревоги любви, сила, юность, надежда. В закатной дали были дымные тучи в крови. И, садясь, запевали варяга одни, а другие не Влад и Ермака. И кричали «Ура!» и шутили они, и тихонько крестилась рука. Вдруг под ветром взлетел опадающий лист, раскачнувшись, фонарь замигал, и под черную тучей веселый гарнист заиграл к отправлению сигнал. И военною славой заплакал рожок, наполняя тревогой сердца. Громыханье колес и охрипший свисток заглушило «Ура!» без конца. Уж последние скрылись во мгле буфера, и сошла тишина до утра. А с дождливых полей все неслось к нам «Ура!». В грозном клике звучала «Пора!». Нет, нам не было грустно, нам не было жаль, несмотря на дождливую даль. Это ясная, твердая, верная сталь. И нужна ли ей наша печаль? Это жалость, ее заглушает пожар, гром орудий и топот коней. Грусть, ее застилает отравленный пар с галицийских кровавых полей.
1: Когда пришла повестка явиться, иметь с собой, маму мы отпаивали целый час. Вся квартира пропахла валерьянкой. Я понимал, что всему приходит конец, и как обреченный спешил насладиться последними радостями жизни. Потому что для меня армия — это не жизнь. Я Анатолий Ручьев, культурист, теннисист и баловень женщин, как выражается Эл, когда хочет быть милой. А такой на каше не проживет. Даже если ему в день пуд давать. Мне мясо нужно, понятно? И не просто мясо, а то, что умеет готовить только Дуся. Мама правильно говорит, второй такой поварихи не найдешь во всем городе. Господи, неужели все это ушло безвозвратно? Как все это ужасно. Ребята говорят, что в армии могут задержать надолго, сверх срока, или послать в училище. Тогда на всю жизнь, на всю жизнь! И ничего уже не будет никогда, ни заграничных поездок, ни коктебеля, ни прогулок на машине с Эл. То есть все, ради чего стоит жить. Нет, конечно, я не такой уж болван, чтобы видеть только в этом смысл жизни. Но ведь у каждого свое предназначение. Для кого-то армия — это все. Как вот для Копылова, например, старшего лейтенанта, что набирал нас в Москве, а теперь везет в Энское место. По одному тому, как сверкает у него пуговицы и затянут ремень, я уже вижу смысл его жизни. Подъем, кругом, отставить, отбой! Он, небось, прочел и выучил наизусть больше уставов, чем я стихов. И счастлив. И дай ему Бог. Но я-то тут при чем? С моими знаниями, культурой, произношением. Вон, Анна Павловна говорит прямо оксфордским. Например, просто уж простите за нескромность с моей внешностью мыть уборные, топтать плац. Между прочим, дипломатов у нас не так уж много. Не сдал в этом году, сдал бы в следующем. Ну уж как-нибудь на этом поприще я бы кое-чего достиг. Куда там? Кого это интересует? Рядовой Ручьев, кругом, шагом, марш! Интересное дело, сидит комиссия в военкомате. Кого там только нет, все специалисты. Отбирают. Еще этот чертов культуризм, атлетизм. Дернуло меня нелегкое заняться им. Девочек, видите ли, хотел поразить. А между прочим, этот майор медицинский пощупал, и все труды Бориса Аркадьевича на смарку. Господи, уж как старались. Уж такую справку Борис Аркадьевич сделал. Мне самому и то плохо стало. Как прочел, прямо хоть на кладбище. Когда справку мою в военкомате посмотрели, полковник чуть не за стол спрятался. Решил, наверное, что я сейчас кусаться буду. Да, говорит, кто бы мог подумать. Такой здоровый парень на вид. Никогда бы не сказал. Жалко. Тут, конечно, все ясно, но медкомиссию все же пройдите. Такой уж порядок.
2: Что тут поднялось? Ей-богу, моей маме не в театре, а в разведке работать. За 2 дня она уже выяснила, кто в эту медкомиссию входит, кто главный, кто его жена, где живут, и пошла к этому майору домой. Лучше бы уж не ходила. Только вернулась, я уже понял, что все пропало.
1: Она заперлась в спальне. Ревет. Словом, майор тот потом отвел меня в сторонку и сказал тихо, чтоб никто не слышал.
2: Матушку вашу жалко, молодой человек. А то бы рассказал я вашим товарищам, какие у нас еще экземпляры встречаются.
1: Ну да ладно. Из армии вернетесь, мне же спасибо скажете. Таким, как вы, послужить особенно полезно. Идите на весы.
2: Хорошо еще, что я попал в воздушно-десантные войска.
1: Десантники, это звучит? Современные войска, сегодняшнего дня. И форма красивая. Как выдадут, сфотографируюсь. Пошлю Л, погибнет.
2: Надо будет только автомат взять в руки, гранату привесить куда-нибудь и каску надеть. Нет, каска хуже, берет красивее. Может, удастся цветное фото сделать? Надо у этого парня спросить, как его? Сосновский. Степенный такой. У него с собой аппарат.
3: Ни один, даже самый впечатлительный новобранец из тех, что приближались в грохочущем поезде к конечному пункту своего путешествия, не волновался сегодня так, как генерал-майор Ладейников, командир дивизии. Уже сколько лет прошло, а он так и не научился преодолевать в этот день волнение. Оркестр гремел, в солнечном свете сверкали металл труб и медь тарелок, мелькали колотушки большого барабана. В воздухе стоял запах разогретого асфальта, жаркой пыли, от лип тянуло медвяным ароматом. Шаркая ногами, выстраивались на плацу вновь прибывшие. В своих запыленных ботинках, помятых штатских брюках, разномастных пиджаках они казались неуместными и странными в этом сверкающем мире чистоты, порядка и дисциплины среди блестящих грохочущих труб и барабанов, нарядных офицеров, подтянутых солдат. Старший лейтенант Копылов застыл перед пополнением своей роты. Ровным голосом он зачитывал списки отделений, называл фамилии командиров, представил своего замполита, старшего лейтенанта Якубовского, красавца и атлета, стоявшего рядом и внимательно вглядывавшегося в лица тех, чьи фамилии назывались, будто хотел вот прямо сейчас, тут же, узнать про них все. Закончив представление, Копылов посмотрел на часы и сказал: «Через 10 минут в баню и переодеваться». Одна за другой, уже распределенные по своим будущим ротам и взводам, группы новичков покидали плац во главе со старшинами. Покинул плац и командир дивизии. Уходил он в приподнятом настроении, довольный первым внешним осмотром. Его опытный взгляд заметил все. За мешковатой, порой штатской одеждой разглядел спортивную осанку, угадал силу в незнавших, куда девать себя, руках. С радостью подумал о том, что с каждым годом призывники выше ростом, шире в плечах. Ладейников уже видел их умелыми десантниками, ладными, ловкими, быстрыми, уверенными в себе. Уносясь мыслями в прошлое, Ладейников вспоминал не только приятное и славное, не только дни удач и побед. Нет, Ладейников хорошо знал цену этим победам, слишком хорошо помнил приведшие к ним дороги, чтобы откреститься от горьких минут, забыть трудности и неудачи первых военных дней. Он еще был курсантом училища, еще совершал первые прыжки с парашютом, когда началась война. Курсантов торопили. То, на что раньше полагался час, теперь осваивалось за полчаса. И в январе 1942 года лейтенант Ладейников, стоя в строю, в новой форме, ожидал назначения. А рядом стоял Сергей Крутов. Они жили в одном доме, учились в одной школе. Вместе занимались боксом и вместе пошли в училище. Вместе они получили назначение и в 8-й воздушно-десантный корпус. Дружить с Василием Ладейниковым было нелегко. Характер у него был прямой, резкий, бескомпромиссный. А Крутов был другим. Любил пошалить, но не повиниться в своих шалостях. Подраться, но лучше, если вдвоем на одного. Затеять какую-нибудь авантюру, но желательно чужими руками. Особого энтузиазма в связи с назначением на фронт Крутов не испытывал, но и уклоняться не собирался. На фронт, так на фронт. И вот теперь они летели вдвоем, он и Василий Ладейников, оба лейтенанты-десантники. Первым в ревущий мрак прыгнул Крутов. Потом первый солдат, второй, третий, четвертый. Ладейников покинул самолет последним. Когда, встряхнув его, раскрылся над головой купол, Ладейников прежде всего приготовил к стрельбе автомат, потом поглядел вниз. Земля налетела мгновенно, снег смягчил приземление, залепил лицо, обжег щеку. Ветра почти не было. Погасив парашют и сбросив подвесную систему, Ладейников огляделся, сорвал шлем, было тихо. Лишь где-то очень далеко слышалась канонада и затихал слабее рокот уходившего самолета. Подал сигнал. Люди собрались неожиданно быстро. Не прошло и получаса, все 20 двинулись в путь туда, где надлежало приземлиться за 10 километров. Летом закаленным отборным десантникам даже со всем снаряжением нетрудно преодолеть 10 километров марш-броском. Но идти по рыхлому снегу во много раз труднее. Тут не разбежишься, да еще эти буреломы. Помогла тропинка, она прямым путем вывела к широкому длинному полю, на дальнем конце которого возвышался холм. Пока под командованием Крутова часть бойцов рыла по склонам холма окопы, остальные выкладывали костры, три треугольника. Когда до подхода десанта осталось 15 минут, Ладейников лично зажег костры и быстрым шагом направился к холму. Отсюда простреливалось все поле и опушки окружающего леса. Позиция была идеальной. Она имела лишь один недостаток. Отступать с нее в случае окружения было невозможно. Кругом поле. Но отступать никто не собирался. Немцы появились очень скоро. Сначала раздался нарастающий треск мотоциклов, натруженный рев тяжелых грузовиков, громкие голоса, лай собак. Немцы, увидев костры, но не слыша самолетов, решили, что работают партизаны, вышедшие из леса. Они широкой дугой оцепили лес и двинулись, смыкаясь, наугад стреляя из автоматов. Ладейников видел, как среди черных стволов полыхали выстрелы, слышал хруст ломающихся веток, перекличку хриплых голосов. Когда первая группа немцев, выйдя на опушку, стала приближаться к кострам, он приказал открыть огонь. Так начался этот странный бой, не подчиняющийся никаким законам тактики и логики, потому что когда 800 человек окружают 20, это называется 40-кратным превосходством, и 20 должны сдаться. Но они не сдавались. Уже были убитые, уже замолк один из трех пулеметов, а десанта все не было. Ладейников переводил взгляд с часов на костры, с костров на небо. В редкие минуты затишья он, зажмурив глаза, напряженно вслушивался, не летят ли самолеты. Они все не летели. Они и не прилетели, они и не должны были прилететь. Ведь этот десант был отвлекающим. Его задача — отвлекать вот этих 800 немцев, отвлекать столько времени, сколько сможет держаться. Среди посветлевшего, алеющего от выстрелов и от зимней зари черного леса, на одиноком кургане умирали один за другим десантники. Их оставалось теперь всего семеро, да и те почти все раненые. Но они держались, они яростно, упрямо, вопреки всем законам боя, держались, не давая погасить костры, опознавательные костры для самолетов, которые никогда не прилетят. Здесь пахло теперь не весной, а гарью и кровью. Костры почти угасли, теплились только головешки. Десант держался 3 часа. Когда Ладейников понял, что самолеты не прилетят, что костры, вернее, их остатки не нужны, он решил выходить из окружения. Ладейников зажег дымовые шашки и дал приказ отходить к ближайшей опушке. Отступление прикрывал сержант-пулеметчик. У него были перебиты ноги, он не мог двигаться, но мог стрелять. Под прикрытием его пулемета и дымовой завесы побежали к лесу. И добрались вдвоем, Ладейников, раненый в руку, в плечо, в лицо, и Крутов, оглушенный разрывом мины. Ползком, углубившись в лес, таща на спине Крутова, Ладейников сумел миновать кольцо окружения. Тяжело дыша, он лизал холодный снег, пытаясь набраться сил. Там, на холме, смолк пулемет, раздались торжествующие крики, а потом громкий взрыв. И все стихло. Бой кончился. Будь Ладейников один, он бы спасся, уполз, залег где-нибудь, выждал. Ведь немцы не знали, что двоим все же удалось выбраться из кольца. Но мысль бросить Крутого даже не пришла ему в голову. Задыхаясь, еле двигая раненой рукой, он тащил на себе оглушенного товарища. И тогда их обнаружили. Засвистели пули. Скатившись во вражек и прикрыв Крутого, Ладейников начал отстреливаться. Потом перебежками стал удаляться, отвлекая нападавших от товарища, так и не приходившего в сознание. Крутов пришел в себя через несколько минут и, выглянув из овражка, увидел немцев, окружавших Ладейникова. Тот стрелял и стрелял, пока в автомате, а потом и в пистолете оставались патроны, бросал гранаты. Его снова ранили. Последнюю гранату он оставил для себя, ждал, когда те подойдут. И вдруг мгновенно, плотно, тяжко опустилась на него мгла. Ладейников очнулся в теплой землянке. Когда немцы уехали под треск мотоциклов и рев грузовиков, увозя добрую сотню убитых и раненых, на поле прокрались партизаны. Их было немного, небольшая группа разведчиков. Они похоронили убитых десантников возле холма, а одного, еще дышавшего, хоть и прошитого вдоль и поперек пулями, унесли с собой. В глухих чащобах, в своем лагере, отхаживали, лечили. Когда части 4-го корпуса, конники генерала Белова и большие партизанские отряды начали диктовать вокруг свои законы, появилась возможность заняться раненым серьезно. Прибыли врачи, санитары, Ладейникову сделали несколько операций, переливаний, а потом вывезли на большую землю. И начали лечить по-настоящему. Лечили почти год. Весной 1943 года кавалер ордена Ленина, лейтенант Ладейников, прибыл для прохождения дальнейшей службы в 5-ю воздушно-десантную бригаду. Он мало изменился. Казалось, тот далекий страшный бой, тяжелые ранения, долгое лечение не оставили на нем заметных следов. Только голос стал хрипловатым, и глаза перестали улыбаться. А так, такой же подтянутый, решительный, уверенный. Много воды утекло с тех пор. Служил Ладейников в Средней Азии, на Дальнем Востоке, в Прибалтике. Служил командиром батальона и командиром полка и заместителем командира дивизии. Окончил академию, потом академию генерального штаба. В 1965 году был назначен командиром дивизии. Через 2 года стал генерал-майором. Он знал, что теперь его прочат на новую должность, генерал-лейтенантскую. Ладейников не представлял, как покинет войска, которым отдал 30 лет жизни, в рядах которых, познав горечь утрат и счастье побед, прошел всю войну. Не представлял.
4: Для Крутого прежняя жизнь кончилась тогда, в том черном лесу. А может быть, жизнь вообще? Не получилось ли так, что пронзенный пулями Ладейников, которого немцы посчитали умершим, выжил, остался человеком? Крутов же, не получивший ни одной царапины, и медленно шедший в окружении конвоиров с поднятыми над головой руками, превратился в труп. Труп, который продолжал ходить, есть, спать, а порой и петь песни, но не жить. В тот момент, когда Крутов решил, что главное — это спасти свою жизнь, неумолимая логика поступков вступила в действие. Поднять на руки раненого товарища, который только что тащил его самого, оглушенного, на себе, и уходить от преследования, противоречило главному — спасению своей жизни. Один Крутов еще мог как-то спастись. Вдвоем — нет. И он бросил Ладейникова. Но когда снова засвистели пули, когда круг наступающих начал сужаться, стало ясно, что активное сопротивление неминуемо приведет к смерти. Если он будет отстреливаться, немцы не станут церемониться. И он, сильный, хорошо тренированный, вооруженный автоматом, гранатами, пистолетом, занимавший отличную позицию и не только имевший возможность обменять свою жизнь на дюжину вражеских жизней, а и вообще, если повезет сохранить ее, поднялся во весь рост, задрав руки вверх, и чужим хриплым голосом закричал: «Сдаюсь!» Его окружили, избили, повели. На Ладейникова не обратили внимания. Полоснули на всякий случай автоматной очередью и без того неподвижное тело, и ушли. Немецкий офицер с окровавленным почерневшим лицом, отрывисто и зло задававший вопросы, стуча по обгорелому пню своим тяжелым вальтером, олицетворял для Крутого в этот миг его судьбу. Он торопливо, захлебываясь, размахивая руками, отвечал на вопросы. Он говорил и говорил, растекаясь в ненужных подробностях и объяснениях. Главное — не замолкнуть, не остановиться, не дать почувствовать офицеру, что он уже все сказал, ничего больше не знает, а значит, и не нужен. Пусть офицер стучит, пусть кричит, пусть бьет, только пусть не нажимает на спуск запачканным в земле длинным пальцем. И Крутов говорил и говорил. Он сообщал номера подразделений, имена командиров, задания десанта, его численность. Крутову повезло. Подъехал какой-то начальник, Ему стали докладывать, ссылаясь на ответы пленного. Начальник довольно кивал головой, даже улыбнулся. Крутов охотно, с радостью дал согласие служить немцам. То есть он служил им с того момента, как поднял руки в зимнюю ночь на снежном поле. Он только и делал, что служил им. Крутов пошел в школу диверсантов, которых готовил Абвер. В его надежности абверовцы не сомневались. Он настолько залез в болото измены, что и головы не было видно на поверхности. Офицеры Абвера были умные, хитрые и опытные работники, тонкие психологи, отлично знавшие свое дело и своих людей. Крутову подарили жизнь. Пришла пора расплачиваться. Во главе небольших диверсионных групп его забрасывали в тыл советских войск. Он считался специалистом по подрыву эшелонов, железнодорожных сооружений, станций, стал мастером высокого класса. Долгое время его задачей было вербовать себе подобных. Он метался по развороченной послевоенной Европе, затаив страх, проникал в советскую зону, рыскал, разнюхивал. Потом встречался. Он старался одеваться получше. Невзначай вынимал набитый деньгами бумажник, небрежно покручивал дорогой золотой перстень. Надо было произвести впечатление. Вот, мол, остался и живу, как кум королю, забот не знаю. На иных действовал, на большинство нет. Бывали и переплеты. Один раз так избили, что в больнице валялся. Другой раз ранили ножом. Но за каждого, поставившего подпись под постыдной бумажкой, Крутов получал гонорар. Прошли годы. Постепенно многое утряслось. Тогда Крутов получил новое задание. Удерживать. Не пускать. Заставлять остаться. Крутов был серьезный работник. Он не занимался мелочами, подсовывать советским делегациям и ансамблям грязные газетенки, журнальчики, прокламации. Над фальшивками люди только смеялись, выкидывали бумажки, даже не возмущались. И было столько презрения в этом пренебрежении, что Крутова и его хозяев захлестывала бессильная ярость.
2: Сколько времени прошло с тех пор, как я, Анатолий Ручьев, покинул отчий дом? Год? Месяц? Да, пожалуй, немногим более месяца. Поразительно! Мне кажется, что десятилетие, что всю жизнь я вставал в половине седьмого утра, а ложился в половине одиннадцатого, что мылся в комнате, где дюжина умывальников, а не один розовый, который мама достала где-то через Анну Павловну. Конечно, моя планида — дипломатия. О том мечтаю, к тому готовлюсь. Но все же военная карьера — тоже ничего. Тем более в десантниках. Словом, теперь я боец второго отделения первого взвода отличной роты нашей прославленной дивизии. Действительно, первый парень на деревне. Ни на что времени не хватает. Но письмо-то я все же должен матери написать. Дорогая ма, мне очень грустно, хотя письма твои я получаю ежедневно, но радости мало. Встаю ни свет ни заря, завтракаю, обедаю и ужинаю за полминуты, весь день на ногах. Я не умираю, но ты правильно пишешь, что трудно с утра до вечера общаться с людьми другого круга. Стараюсь, как могу. Сблизился тут с Сосновским Игорем, парень серьезный, солидный. Одна беда, он мой начальник, а в армии это усложняет отношения. Здесь все восхищаются моим водительским искусством. Я, разумеется, не могу рассказать тебе, какими машинами мне приходится управлять, но это нечто грандиозное. В моих же руках они легки, как велосипеды. Начальство просто потрясается. Вообще, если б я не стремился ради тебя быть в Москве, то мог бы иметь здесь исключительные перспективы для карьеры. В армии таких, как я, не могут не заметить. Но я, конечно, готов всем этим жертвовать ради того, чтобы быть с тобой и учиться в институте. Не хочу жаловаться. Могу лишь сказать, что живу одной мечтой. Скорее к вам, к себе домой. Пусть хоть на воскресные дни, но в Москву. Целую тебя, ма. Крепко-крепко. И отца. Не скучай, не расстраивайся. Твой Толик.
3: Дивизия готовилась к прыжкам. Горизонт еще только алел, наливался румянцем, зажигая огромное голубое небо. Прозвучали команды. Первая группа десантников торопливо взобралась в самолет. И начался этот безостановочный наземно-воздушный хоровод. Выбросив свой человеческий груз, самолеты шли на посадку, ненадолго задерживались на земле, ворча от нетерпения невыключенными моторами, вбирали очередную десятку парашютистов и снова взмывали в небо, чтобы через несколько минут вернуться за следующий. Ладейников с растущим удовлетворением следил за этим безостановочным белым посевом. К месту выброски приближается очередной самолет. Прыгает первый парашютист, второй, пятый. Стоп! Шестого нет. Генерал досадливо морщится. Самолет, проделав круг, возвращается. Снова прыгают люди. Шестой, седьмой, девятый. А десятый? Десятого нет. Самолет возвращается обратно. Это уже скандал. Кто-то не прыгнул вообще, отказался, струсил. Фамилия солдата была Ручьев. В тот момент, когда его товарищи один за другим начали исчезать в проеме невысокой двери, Ручьев почувствовал тошноту, слабость в ногах, спину, подмышки, шею окатил жаркий пот. Неодолимая, необъяснимая сила приковала его руки к стенкам кабины сильнее любых наручников. Ноги вросли в пол. Он тяжело дышал, бледный, растерянный. «Отставить, Ручьев!» — донесся до него сквозь туман спокойный голос Якубовского. «Ничего, бывает, сядьте, соберитесь. Через минуту сами не заметите, как прыгнете». Самолет пошел на второй заход. Прыгнули остальные. На этот раз Ручьев даже не встал со скамейки. Он сидел, будто погруженный в вату, ко всему равнодушный. Он чувствовал, что теперь не прыгнет уже никогда. А ведь предстоял второй полет, второй прыжок. Его снова поднимут в воздух, и все повторится, как будто мало ему одного раза. Самолет легко плюхнулся о землю и, слегка подпрыгивая, покатился по траве. Он неуклюже сполз по лесенке, отворачиваясь от воздушных струй неутихавшего мотора. Мимо него, торопясь, пробежала очередная десятка, скрылась в самолете. Хлопнула дверь, и Ан-2 затрусил рысцой в очередной полет. Рядом раздались голоса. Обернувшись, Ручьев увидел командира взвода, роты, замполита, начальника политотдела, дежурного по прыжкам, еще каких-то офицеров. Впереди стоял генерал.
2: «Но почему? Ну что я сделал такого плохого в жизни, чтоб меня так? Все люди как люди, а я какая-то паршивая овца. Прыгать испугался. Я испугался, а они нет». Генерал подошел один, помог снять парашюты, обнял за плечи, повел по полю. Остальные ждали в отдалении. «Ну что, сынок, не повезло?» — спрашивает. И как он это сказал? Все. Разревелся, как мальчишка. А я и есть мальчишка. Да еще в худшем виде. Маменькин сынок.
3: Татьяна была в ярости. Русые волосы, на этот раз не заплетенные в косу, спутались и все время лезли на глаза, что еще больше раздражало ее. Щеки, и без того отнюдь не бледные, пылали. Честное слово, последний раз с вами иду. 100 раз зарекалась, но это уж последний. Ну что вы за люди, 23 часа в день заняты службой, час отдыхаете, так и в этот час о чем говорят? О службе. Своей быстрой, энергичной походкой она шла вечерними, уже осенними улицами города, рубила воздух рукой. Ее спутники Копылов и Васнецов еле поспевали за ней. То один, то другой периодически открывал рот, пытаясь возразить, но тут же умолкал под градом упреков. «Нет, серьезно, ну какой мне смысл ходить с вами куда-нибудь? Да и зачем я вам нужна? Мы встретились во сколько?» Она поднесла глазам руку с большими мужскими часами. «В 6, да? А сейчас 11. Гуляли, в кафе были, фильм смотрели, так что веселились». «Ничего подобного. Господа офицеры провели насыщенное служебное совещание. Тема – воспитание солдата личным примером». «Погоди, Таня!» – прорвался наконец Васнецов. «Я не права. Нет, хочешь, перескажу все ваши разговоры. У меня память, дай бог. Солдата вы можете воспитывать личным примером в любой области. Только ради бога не учите его проводить свободное время. Не получится». «Да погоди же ты!» Но Таня только отмахнулась. «Хорошо еще втроем ходим. Пока вы стратегией занимаетесь, я фасоны платьев обдумываю. Пойдешь с любым из вас вдвоем, так через 5 минут сбежишь». Шаги и гулко разносились по пустой улице, окаймленной старыми, погрустневшими в ожидании осени платанами. Эта странная, вызывающая недоверие у любителей ясности дружба связывала старших лейтенантов Копылова и Васнецова и старшего сержанта санинструктора Кравченко давно. Отличная спортсменка, мастер спорта по художественной гимнастике, она увлеклась парашютизмом и, получив соответствующую медицинскую подготовку, пошла в армию. Ныне Татьяна Кравченко имела на своем счету 2 всесоюзных рекорда, медаль чемпионки страны и звание мастера по 2-му виду спорта. На ее большом парашютном значке красовалась внушительная 3-значная цифра. С первых дней появления в дивизии эта синеокая девушка мгновенно привлекла внимание той части офицерского корпуса, чьи погоны ограничивались одним просветом, а состав семьи – одним человеком. Убедившись в том, что нигде не таится скрытый муж или таинственный любовник, что никому из наличного состава не отдается предпочтение, офицеры успокоились, привыкли. Наиболее настойчивые Копылов и Васнецов превратились в друзей чистой воды. Проводив Таню до дому, небольшого деревянного особнячка, где она с подругой снимала комнату, начали прощаться. Вдруг Копылов, хлопнув себя по лбу, завопил: «Стоп, Татьяна, самое главное забыл!» «Ну, говори же!» Таня сгорала от любопытства. «Слушай, у меня в роте есть солдат. Солдат? Во!» Копылов воткнул в воздух большой палец. «И спортсмен, и шофер, и певец, и в дуду игрец. Отличный парень, но...» «Но...» — он сделал многозначительную паузу. «Испугался прыгать с парашютом». «Ну, хорошо. А при чем тут я?» — нетерпеливо спросила Таня. «А вот при чем...» «Парень красавец. Думаю, в гражданке привык, что все девицы от него без ума. Наверняка в этом направлении у него гипертрофированное самолюбие. А у меня возникла идея». «Знаю», — перебила Таня. «Сажаешь меня с ним в самолет, он влюбляется, ради меня готов и без парашюта в пропасть. А с парашютом тем более. Прием, замечу, не новый. Мне девчонки на сборах рассказывали, что у них тоже так делали». «Ладно», — Копылов нахмурился, — «я же не говорю, что велосипед изобрел. Тем лучше, коли прием проверенный. Но, в принципе, согласна. Я скажу ему, что у всех в роте 2 обязательных прыжка уже есть. Остался он один. Есть возможность прыгнуть со спортсменами. Мол, никого не будет. Он да я, да пара человек из сборной. Наверняка обрадуется. В случае чего никто не узнает, ребят не будет. Ну, понятно». «А что ж, я, пожалуйста», — Таня пожала плечами. «Странно, конечно, чтоб такой парень, каким ты его описываешь, и боялся. Но бывает, наверное. Ну, хватит, пора спать, ребята». Таня помахала рукой. «А насчет парня, пожалуйста, когда надо, дай знать. Как, кстати, его фамилия-то?»
5: Да фамилия ничего, усмехнулся Копылов. Журчащая фамилия. Ручьев. Ручьев Анатолий.
6: Как? Таня медленно сошла со ступени крыльца, вернулась к Копылову. Как ты сказал?
5: Ручьев сказал. Что, плохая фамилия?
6: Да нет, задумчиво пробормотала Таня. Фамилия как фамилия.
5: Ну, пока. И она медленно поднялась по ступенькам и исчезла за обитой дермантином дверью.
0: Помню, папа еще молодой. Помню, выезд, какие-то сборы. Извозчик лихой, завитой, конь, пролетка и кнут, и рессоры. А в Москве довоенный трамвай, где прицепом старинная конка, а над Екатерининским грай. Все впечаталось в память ребенка. Помню, мама еще молода, улыбается нашим соседям, и куда-то мы едем, куда? Ах, куда-то, зачем-то мы едем? А Москва высока и светла, суматоха охотного ряда, а потом купола, купола, и мы едем, все едем куда-то, звонко цокает кованый конь, а булыжник в каком-то проезде, куполов угасает огонь, зажигаются свечи созвездий, папа молод и мать молода, конь горяч, и пролетка крылата, и мы едем незнамо куда, все мы едем и едем куда-то.

Не только ночью, но подчас и днем можно увидеть, как в бесконечном пространстве Вселенной движутся хвостатые кометы. В былые времена они не раз наводили ужас на людей. Огненно светятся головы этих загадочных небесных тел, а за ними на миллионы километров тянутся хвосты, состоящие, как полагают ученые, из космической пыли и газов. Подобно голове кометы, война неизбежно влечет за собой зловещий хвост всяческих несчастий, и счастливых, и несчастливых. И счастливы в какой-то мере погибшие люди, сожженные города и селения, а также иные материальные потери. Но страшный хвост

0: Это самые дотошные, самые педантичные бухгалтеры. Разве могут они подсчитать, сколько семей распадается в пору войны не только из-за гибели мужа или жены, а и в силу многих других, часто совершенно непостижимых причин? Длинный хвост войны коснулся и семьи Андрея Ставрова. После довольно продолжительного перерыва он получил вдруг от Елены не коротенькую сухую записку, как и получал всегда, а длиннейшее взволнованное письмо. Елена писала:
1: «Мне стало ясно, Андрей, что ты сейчас не на фронте, и только поэтому я позволила себе написать то, что ты, по-видимому, не ждешь и что вряд ли доставит тебе радость. Нам давно надо было спокойно и серьезно поговорить, чтобы выяснить, как мы будем жить дальше. Начну с того, что стало поводом для этого письма. Дело в том, что после прорыва блокады Ленинграда столичное начальство предложило папе покинуть Урал и ехать в Ленинград для срочного восстановления одного из важных заводов. При разговоре в Москве было сказано, что там папе сразу же будет предоставлена квартира. Я твердо решила ехать с ним и остаться в Ленинграде навсегда. Пишу это и живо представляю, какое негодование, возмущение, ярость вызовет у тебя мое решение. Ведь за годы нашей совместной жизни я очень хорошо узнала тебя. Несмотря на всю твою любовь ко мне, если о ней судить по твоим словам, ты все время стремился подчинить меня своей воле, сделать покорной и бессловесной рабыней, которая по первому мановению руки властелина обязана бежать за ним хоть на край света. Полагая, что твоя работа в селе и твои деревья и есть то самое главное, чем должен заниматься человек в жизни, ты с удивительным эгоизмом не хотел считаться с моими желаниями и был непоколебимо убежден в том, что я должна быть только твоей тенью, не больше. Ты зло издевался над моим влечением к музыке. Не раз называл эстетствующей мещанкой только за то, что я не могу жить без театра, без всего того, чем была окружена с детства. Ты не посчитался даже с тем, что музыка стала моей профессией и что я обязана постоянно совершенствовать то доброе, пусть пока еще не очень значительное, чего успела достигнуть вопреки твоим стараниям. Пишу об этом не без горького сожаления. Ты много раз говорил мне, что музыкой можно заниматься везде, хоть у черта на куличках. То есть хотел превратить меня в топершу, которая на расстроенном рояле должна из года в год барабанить польки и вальсы на деревенских танцульках, неизбежно тупеть и в конце концов стать сварливой бабой, озлобленной тем, что любящий муж бессердечно растоптал ее мечту. Мою любовь к музыке и естественное желание жить в городе, чтобы не только не утерять добытого своим трудом, но и попытаться одолеть какие-то новые высоты, стать достойной ученицей истинных музыкантов, ты объяснял лишь отвратительным чувством моего, выдуманного тобой, презрения к деревне, глупой заносчивостью ограниченной горожанки-пустышки. И я удивлялась, как это умный, добрый, в общем-то, человек, который, казалось бы, как никто другой, должен понимать свою жену, судит о ней столь несправедливо, поверхностно и мелко. Много раз я замечала, с какой трогательной нежностью, с какой заботой и лаской относишься ты к посаженной тобой яблони, как загораются твои глаза, когда ты смотришь на цветущее дерево, какими бережными и осторожными становятся движения твоих рук, когда ты прикасаешься

к яблоневой ветке. Иногда мне даже казалось, что такая влюбленность в дерево, такая одержимость не совсем нормальна. И я думала, почему же он, дорогой мой муж, так упрямо стремясь понять жизнь дерева, проникнуть в глубины его естества, почему он всего себя отдает этому дереву и при этом не может или, что вернее, не хочет понять самого близкого человека, жену. Почему он всячески мешает ей стать личностью, а не безгласным довеском к мужу, мешает сделаться человеком, каким она хочет быть. Почему он только одному себе присвоил право судить о том, что в жизни хорошо, а что дурно? И еще я спрашивала себя, почему, наконец, он, мой муж, наплевательски относится к будущему своего единственного сына, рождение которого так хотел и так ждал? Почему ему, отцу, безразлична судьба сына? Скажу честно, мое решение поселиться и жить в Ленинграде объясняется не только стремлением работать в своей стихии, но продиктовано и заботой о нашем с тобой сыне. Вот я оставляю на какое-то время письмо и начинаю мучительно думать о том, откуда в тебе этот эгоизм, эта твердокаменная уверенность, что ты правильнее и лучше всех понимаешь назначение человека, а твоя жена не более как самовлюбленная кукла. Ты ведь настойчиво сравнивала меня с куклой Лилей, грустной памятью моего детства. Еще я пытаюсь разгадать твой характер и понять происхождение твоей необузданности, которая всегда тревожила меня. Сейчас воспоминания уносят меня в прошлое, и я вижу в мельчайших подробностях первую нашу встречу в Пустопольской школе. Вижу тебя, хмурого, грубоватого подростка, одетого в овчинный полушубок и лохматую шапку, над которой посмеивались все ученики. Вижу весеннюю поляну в лесу, на которой мы собирали ландыши. И ты стал мне, девчонке, говорить о своей любви. Угрюмо, зло, глядя почему-то в землю, а потом вдруг вздумал разрезать себе руку ржавым ножом и напугал меня до смерти. Перебираю все это в памяти и все больше начинаю понимать, что, несмотря на видимую нашу близость, несмотря на рождение сына, которое, казалось бы, должно было навсегда связать нас, мы остались с тобой очень разными, очень далекими людьми. Что ж, видимо, в жизни так бывает. Поверь мне, иногда я завидую твоей одержимости, твоей любви к земле, к деревьям, упрямству твоему, стремлению обязательно достигнуть поставленной перед собой цели, то есть многому, чего, к сожалению, не хватает мне. Не знаю, кто из нас двоих лучше. Хочется думать, что мы оба, в общем-то, неплохие люди. У каждого есть свои добрые стороны и свои недостатки. Жаль только, что нам не дано до конца понять друг друга. Не хочется мне плакаться и докучать тебе сетованиями на свою судьбу, но все же скажу, что здесь, на Урале, очень тяжело. Я устаю от чуждой мне работы в заводской конторе, от неустроенности, от недоедания, от того, что Димка учится в школе, где в классах замерзают чернила. Не обвиняй меня за эти жалобы. Я понимаю, что все бедствия принесла людям проклятая война, что есть сейчас множество людей, которые живут значительно хуже, чем я, а работают больше и лучше,
до самозабвения. Знаю, что надо мириться с голодом, холодом, недостатками, что надо работать, но от понимания этого мне не легче. Может быть, поэтому я и ухватилась за возможность уехать в Ленинград, жить по-иному. Должна признаться, что папа и мама уговаривают меня повременить, посоветоваться с тобой и без твоего согласия ничего не решать. Но, зная тебя, я уверена в том, что ты никогда не покинешь свой сад, свою Дятловскую, а потому и не согласишься жить в городе, который всегда был моей мечтой. Что касается решения, которое я приняла, то оно, Андрей, окончательно и бесповоротно. Я много думала, много раз, наедине со своей совестью, пробовала взвесить все «за» и «против», и пришла к заключению, что иного выхода у меня нет. Прости меня, пожалуйста, за это письмо. Повторяю, щадя тебя, я бы никогда не отправила его, если бы ты был на фронте. Будь здоров и счастлив.

За окном едва мерцал дождливый декабрьский день. Андрей несколько раз перечитал исписанные крупным почерком страницы, и томительное ощущение душевной пустоты охватило его. Как никогда он вдруг понял, что в чем-то важном Елена права, что ни он, ни она никогда не пытались соединить свои мысли и желания, и что, может быть, гораздо больше виноват в этой постоянной разъединенности именно он со своим упрямством и одержимостью, с подсознательным стремлением сломить характер Елены. Но, думая так и мысленно упрекая себя во многом, Андрей все тверже и определеннее приходил к выводу, что давняя слепая его влюбленность помешало ему в свое время увидеть и распознать то, пока еще глубоко скрытое, тайное, что составляло разительную несхожесть его с той, которую он избрал в жены. Год за годом вспоминал Андрей свою жизнь с Еленой, долгие их разлуки, взаимные упреки и ссоры, жалел, что так нескладно все получилось, и что эту разбитую жизнь уже не в состоянии склеить никто. И еще он вспомнил умерщвленный врагами сад над рекой. Тот сад, который был его гордостью и счастьем, а теперь в немыслимой дали лишь мертвые стволы деревьев лежали под сугробами снега. В тот же вечер, охваченный необузданной яростью, горьким чувством одиночества и горячего раскаяния, он стал требовать немедленного откомандирования на фронт. Через неделю настойчивая просьба Андрея была удовлетворена.

0: После долгого пребывания в диспансере, бесконечных исследований, уколов, анализов, послушного приема лекарств, тоски, иногда безнадежности и вновь появлявшихся проблесков слабой надежды на излечение, Наташа Татаринова вернулась, наконец, в станицу Дятловскую. Захудалый пароходишка, одышливо посапывая, подошел к разрушенному пристанскому домику ранним апрельским утром. Кроме незнакомой Наташи, угрюмой женщины, которая подхватила и обвязала вокруг тополя брошенный матросом просмоленный конец, никого на берегу не было. Дон розовел отсветом зари. Над ним, как всегда, носились жалобным криком белокрылые чайки. У иристого берегового склона мелькали стрижи, и оттуда же струились волнующие запахи обильно политой дождями земли и оттаившей древесной коры. Сойдя с парохода, Наташа медленно зашагала по залитой лужами дороге, всматриваясь в каждый кустик, в каждый камень на берегу, вспоминая умершую мать и невесть, где затерявшегося Андрея. Из последнего письма Наташа узнала, что Андрей опять на фронте, и теперь подумала: если и он погибнет, мне жить незачем. На станичной улице, прореженной пожарами, она не встретила ни одного человека и молча остановилась у порога родного дома. Чья-то заботливая рука заколотила досками крест-накрест входную дверь, закрыла наглухо оконные ставни. Со стен кое-где осыпалась обитая дождями глина. Потемнела тронутая мшистой прозеленью камышовая крыша. Горестный вид. Наташа присела на шаткое деревянное крыльцо и заплакала, опустив голову на руки. Из этого оцепенения ее вывел голос Егора Ивановича Ежевикина.
1: Как же тебе несовестно, родная ты моя племянничка. Ну, хотя бы телеграмму дядьки отбила. Я бы на пристань пришел, встретил тебя. Ой, спасибо Феногеновне, соседке моей. Беги, говорит, Наташка Татаринова приехала. Худющая такая, да и хворая. Видать, еле ножки передвигает. О, бить тебя некому, племянничка. Ты и правда такое стало, что в гроб краши кладут. Болезнь болезнью, а глядеть за собой надо. Ты же не махонькая.
2: Откройте мне дверь, дядя Егор.
1: Ха, да ты бы сбегала до моей бабеньки, да покушал что-нибудь с дороги. Беги, говорю, а я тут без тебя похозяйничаю.
2: Ой, да нет, спасибо, дядя Егор, я уже завтракал. Откройте, пожалуйста, дверь.
1: Ой, ну ладно уж. Ну, погоди, трошки. Сейчас все и сделаем.
0: Он взял у соседей гвоздодер, отодрал доски, открыл ставни, распахнул дверь. Мерзким, долгим запустением пахнуло в лицо Наташи, едва она переступила порог. Под потолком, в углах, гирляндами висела паутина. На кроватях не было ни матрасов, ни подушек, ни одеял. Толстые шлепки грязи засохли на полу. Всюду валялись обрывки немецких газет, горы окурков, измызганное тряпье.
1: Че натворили, гады? Знал бы я раньше, заставил бы свою бабеньку прибрать все здесь до твоего приезда. А то хожу мимо, вижу, дверь заколочена. Че ж, думаю, ее открывать?
0: Наташа, опустив руки, постояла в загаженной горнице, боязливо шагнула в комнатушку, в которой до войны жил Андрей. Тут было так же грязно и пусто. У порога валялась затоптанная книга. Наташа опустилась на колени, подняла ее, молча прижала к груди.
1: Должно быть, агронома нашего книжечка, Андрея Митрича. Яблочки вон да груши на ней нарисованы. Да ты опять плачешь. Ну-ка, утри глазки. Да разве ж так можно?
2: Люблю я его.
1: Ишь ты. Чё получается? Женатого, значит, любишь. Ну что ж, бывает и так. Только не плачь ты, ради бога, слезами тут не поможешь. Вот вернется Андрей Дмитриевич с войны, может, все и образуется. А теперь, ну, давай-ка свой чемоданчик. Да пойдем до бабеньки. Хата твоя никуда не денется. Завтра мы приберем ее, побелим, все чисто и сделаем.
0: Полная медлительная бабенька, так постоянно именовал свою жену Егор Иванович, на удивление быстро навела порядок в домике Татариновых. С помощью Наташи побелила потолок и стены, вымыла полы и окна. Егор Иванович привез на тачке перину, одеяло, подушки, отремонтировал стол. Одна за другой забегали в оживший домик соседки-станичницы. И каждая обязательно что-нибудь приносила. Вилку с ложкой, стакан или тарелку, застиранную занавеску или кастрюлю. Обнимая Наташу, женщины плакали, читали вслух похоронки. Чуть ли не 300 дятловских мужиков и парней сложили головы на войне. В сопровождении Егора Ивановича обошла Наташа всю станицу. Со страхом и жалостью смотрела на черные пепелища, припоминая, чей же тут дом стоял раньше. Не сразу узнала то место, где когда-то были коровники.
1: О, что натворили сволочи! А сколько людей перестреляли! Сколько добра разграбили! Ах, даже собак во дворах ни одной не оставили. Всех чисто побили.
2: Мне бы сходить в Междуречье. Ну, где до войны рос молодой сад?
1: Нечего тебе там делать. От сада нашего остались только пни да кострища. Увидишь ты это кладбище погубленных деревьев, и болезнь твоя обратно до тебя вернется.

0: Стояли теплые весенние дни. Вовсю светило солнце. Широкое речное займище зеленело сочным разнотравьем. В тополевых лесах хлопотали грачи. Повинуясь извечному зову жизни, в верховье полноводных рек один за другим шли на нерест косяки рыбы. Война откатывалась отсюда все дальше, но оставляла за собой зловещий след. Безобразные руины, зияющие, как открытые раны на живом теле земли, противотанковые рвы и окопы, миллионы воронок от авиабомб и артснарядов, великое множество могильных холмов. В Дятловскую все еще продолжали приходить скорбные похоронки и письма раненых из дальних госпиталей. Тишину станичных улиц нарушал время от времени душераздирающий бабий вой. И тогда со всех сторон сбегались другие женщины, чтобы хоть как-нибудь утешить еще одну вдову или мать, потерявшую сына. А все-таки жизнь брала свое. Грузно шагали по вязкой земле запряженные в прадедовские плужки чудом уцелевшие коровы. Покрикивали на них ребячьими голосами юные пахари. По вспаханному полю шли старики с лукошками, вручную сея драгоценную пшеничку, стараясь не обронить зря ни единого зернышка. От зари до зари работали в поле, повязанные платочками женщины. Высаживали капусту и помидоры, сеяли свеклу и огурцы, и из ведер поливали каждый кустик, каждый росток, чтобы ничто не пропало и в положенный час дало столь нужные людям плоды. С рассветом уходила в поле и Наташа Татаринова. Часами, вместе со всеми, не разгибая спину, переходя из борозды в борозду, от ряда к ряду. Но и занятая работой думала о своем. Доведется ли ей увидеть Андрея? Уцелеет ли он на войне? Не покинет ли разоренную немцами Дятловскую? У нее никого теперь не осталось, кроме Андрея. Вернее, кроме любви к нему. Она дивилась душевной силе других женщин, работавших с ней рядом, суровых и молчаливых, способных, казалось, выстоять перед любыми невзгодами. И втайне презирала себя за неумение превозмочь, убить в себе незаконную, так она считала, преступную любовь, которая в одно и то же время озаряет ее какой-то светлой радостью и мучит, иссушает, заставляет каяться в несуществующих, придуманных самою ею грехах. Другие женщины, особенно те, что постарше, искренне сочувствовали ей. Даже те, которые осуждали ее когда-то за привязанность к семейному человеку, теперь, если и вспоминали об этом, то совсем не злобиво. Наташа ничего не знала об этих разговорах. Женщины, щадя ее, моментально смолкали или меняли тему разговора, если она подходила поближе. Да и не очень-то интересовали ее теперь пересуды. Она целиком ушла в свои думы. От них не было спасения ни на работе, ни дома. Первое и единственное письмо от Андрея с фронта Наташа получила еще на Кавказе, в диспансере.
1: Дорогая Таша, вот и довелось мне вторично оказаться в действующей армии, чему я очень рад. Скоро войне конец, и заживут наши люди мирной жизнью. Мы уже бьем врага на его земле. А тебя я очень прошу, береги себя. Получше питайся. При твоей болезни это самое главное. Я на днях написал Гураму Кабиашвили, попросил его помочь тебе продуктами. Ты, пожалуйста, не отказывайся от дружеской поддержки. И не хандри, Ташенька. Не теряй надежды на то, что все в жизни будет хорошо. Мы еще посадим и вырастим новый сад. Пиши чаще. Целую тебя, Таша. Желаю тебе всегда оставаться доброй, простой и славной.
0: Возвратившись с поля домой, Наташа подогревала свой скудный ужин, с неохотой съедала его, зажигала лампу и в который уже раз принималась перечитывать это письмо. Она была почти уверена, что Андреевы слова «мы еще посадим и вырастим новый сад» относились не ко всем дятловцам, а именно к ней, только к ней. А то, что Андрей так заботился о ее здоровье, то, что он называл ее доброй, простой и славной, и то, что написал «целую тебя», переполняло Наташу ощущением счастья. Наташа прятала Андреева письмо, заливаясь слезами, бросалась в постель и засыпала, прижавшись горячей щекой к мокрой подушке.

0: а весна шествовала по донской земле. Вили гнезда неугомонные птицы. Лес стоял еще не утеряв прозрачности, но уже окутываясь светло-зеленым туманцем. И все вокруг пело, высвистывало, звенело, как всегда бывает весной. Добыли для совхоза первые два трактора. И дятловцы обрадовались этому приобретению, как никогда еще не радовались ни одной машине. С простреленным плечом вернулся с фронта бывший секретарь парткома Володя Фетисов. Все чаще стали наведываться в станицу шефы-шахтеры. С их помощью началось строительство нового коровника и ремонт уничтоженных немцами огородных парников. На парниках хозяйничал теперь Егор Иванович. В один из тихих апрельских вечеров он прибежал к Наташе необыкновенно возбужденный.
1: Ну, родная моя племянничка, радуйся и веселись.
2: Что такое?
1: Наши войска начали штурм Берлина.
2: Правда?
1: Уж теперь-то Гитлеру взаправдушний капут.
2: Наконец-то.

0: Из чердачного окна полуразрушенного многоэтажного дома центр Берлина был виден как на ладони. Повитый дымом, опоясанный пламенем, огромный город содрогался в смертельных конвульсиях. Над ним одна за другой проплывали эскадрильи самолетов-бомбардировщиков, штурмовиков, истребителей. Вздымая рыжие клубы кирпичной пыли, на клокочущих улицах и площадях рвались тяжелые фугасные бомбы и реактивные снаряды, клевали асфальт очереди крупнокалиберных авиационных пулеметов. Назначенный недавно на должность офицера связи в штаб ударной армии, Андрей Ставров с трудом добрался до чердака, где был оборудован наблюдательный пункт для командующего артиллерии. Андрей доставил сюда нужные артиллеристам последние данные о начертании переднего края наших войск и остановился у окна, всматривался в дымную панораму города, мысленно сверял хорошо изученный им план города с местностью, с неясными очертаниями берегов Шпрее и контурами скверов, пытаясь точнее угадать, где находится имперская канцелярия, под которой, по данным разведки, хоронится сейчас Гитлер и его подручные. Круглолицый, румяный командующий артиллерии спросил у Андрея, почему он не поздравляет их с доброй новостью. Андрей поинтересовался, что он имеет в виду. «Вот так офицер связи», — смешливо фыркнул генерал, «до сих пор не знает, что Гитлер загнулся». Обрадованный этой вестью, Андрей простился с артиллеристами и стал спускаться с чердака вниз. Мраморные лестницы, развороченного должно быть авиабомбой дома, были завалены обломками кирпича и бетона. В одной из комнат с отвалившейся фасадной стеной покачивались от близких разрывов составленные в угол и будто столпившиеся там портновские манекены. Всюду валялись разноцветные тряпки, бумажные выкройки, опрокинутые швейные машинки. Выйдя на улицу, Андрей остановился. Путь ему преградили двое солдат, взбитых на затылок пилотках, с носилками в руках. На носилках лежала, едва прикрытая окровавленной простыней, светловолосая женщина. Андрей спросил, откуда они. Солдаты остановились. Передний доложил, что за углом немецкие фаустники дом запалили, а там в подвале роженицы лежат. Вот они их и таскают оттуда. Солдаты пошли дальше. Следом за ними, такими же парами и тоже с носилками, двигались другие, стыдливо отводя взгляд от своей ноши. Возле некоторых женщин лежали на носилках завернутые в одеяльце младенцы. Иные с искаженными болью, мокрыми от слез лицами, содрогались в предродовых схватках, а одетые в солдатскую форму, покрытые пылью и копотью вооруженные мужчины, из которых ни один, наверное, ни разу не видел, как появляется на свет человек, шагали, опустив головы, и выражение их лиц было просветленным и торжественным. Напряженные бои на берлинских улицах продолжались еще сутки. И вот наступило, наконец, то долгожданное утро, когда среди не успевших остыть развалин столицы Третьего Рейха вдруг наступила тишина. В это счастливое майское утро Андрею Ставрову довелось побывать в имперской канцелярии. Он увидел помпезный некогда зал, в котором Гитлер развивал перед своими фельдмаршалами и генералами умопомрачительные планы покорения земного шара, и те почтительно внимали ему. Теперь было трудно вообразить это, потому что глазам представилась совсем иная картина. На грязном полу валялось, разметав вокруг множество хрустальных осколков, сорвавшиеся с потолка тяжелые люстра. В окнах вместо зеркальных стекол топорщились рваными краями куски фанеры и картона. Под ногами хрустели и позвякивали тысячи никому уже ненужных орденов. Заглянул Андрей и в кабинет Гитлера. Обойдя массивный, припорошенный белесой известковой пылью стол, остановился у огромного глобуса. На его поверхности Четко выделялись ярко раскрашенные океаны, моря, континенты, горные хребты, реки, границы государств. И опять показалось невероятным, что этот увеличенный воображением в миллионы раз шар, именуемый планетой Земля, Адольф Гитлер видел уже покоренным. Андрей стал медленно поворачивать глобус. Одна за другой проплывали перед ним разные страны. Война еще продолжала бушевать. Еще гибли в кровавых схватках американцы и англичане, японцы и австралийцы, индусы и новозеландцы. Тысячи тысяч людей были вовлечены в бойню алчными хищниками, для которых не люди, а деньги дороже всего сущего на земле.
1: А ведь наступит все же пора, когда человечество образумится и пойдет по пути сотворения нового мира. Без войн, без разрушений, без гнета и голода. Обязательно наступит. Не может не наступить.
0: Так в то утро подумал Андрей и очень удивился, вспомнив, что к этой мысли он пришел еще в роковую ночь с 21 на 22 июня 1941 года. Андрей снова и снова поворачивал глобус, едва касаясь ладонью его глинцевитой поверхности. Ему удалось разыскать извилистую линию родной реки, на берегу которой цвел когда-то посаженный им сад, безжалостно уничтоженный войной. Сердце его сжалось от острой боли. Изуродованным войной, давно не паханным, заросшим бурьянами, безмежным полям, позарез нужны были агрономы. Полуголодный народ надо было кормить. И потому в числе многих других Андрея Ставрова демобилизовали в конце августа 1945 года. Не теряя ни одного дня, он простился с товарищами и уехал в Дятловскую. Запустением и горькой печалью встретила его станица. Сотни дятловцев погибли на разных фронтах. Многие были расстреляны гитлеровскими карателями. Безрукие и безногие инвалиды долечивались в госпиталях, а лица их жен и матерей не высыхали от слез. Все еще болело, надрывно кашляла осиротевшая Наташа Татаринова. Встретив Андрея у порога своего домика, она тихо вскрикнула, безмолвно прижалась к нему, долго стояла так, вздрагивая и задыхаясь.
2: Андрей.
1: Таша.
2: Не уходите, прошу вас. Комната ваша убрана, живите тут. А я пойду к дяде Егору, поживу у него. А обеды мы станем приносить вам с бабенькой Ежевикиной.
0: С нескрываемой жалостью смотрел Андрей на изможденное, с горячечным румянцем лицо девушки. Ему не хотелось, чтобы Наташа покинула опустевший домик над Ериком. Но он понимал, что иначе нельзя, что он либо должен огорчить Наташу и уйти куда-нибудь на квартиру, либо, оставаясь здесь вместе с нею, дать этим повод для ненужных разговоров в станице.
1: Ладно, Таша, ладно. Пусть будет так.
2: Андрей.
1: А там поживем, увидим.
2: Хорошо.

В один из хмурых осенних дней они вместе пошли туда, где до войны зеленел посаженный дятловцами сад, которому оба они отдали много сил, и с которым были связаны их надежды, мечты, радостные ожидания счастья. Опустив голову, Андрей шагал по черным междурядьям умершвленного сада. Ему казалось, что сам он, потерявший жену и сына, стал таким же неживым, как опаленные пламенем голые, безобразные в своей пугающей наготе остовы умерших деревьев, как это испещренные трещинами, изрытая окопами, припорошенная серым пеплом земля. Чуть приотстав, боясь, что у нее помимо воли вырвутся жалкие, ненужные ему слова утешения, Наташа безмолвной тенью брела за ним и старалась не смотреть на него, чтобы, поддаваясь слабости, вдруг не упасть на землю и не захлебнуться безутешным животным воем.

0: Андрей остановился на яристом берегу. Тронутая рябью река отливала тусклым холодным оловом. По воде бежали куда-то гонимые вечным течением белые гребешки. Гортанно каркая, кособочась под ветром, вороны далеко облетали темную гарь. Беспорядочными стаями тянулись на ночевку к оголенному безлиственному лесу. Осторожным движением Андрей коснулся руки Наташи, тихо сжал ее теплые маленькие пальцы.
1: Что ж, ничего не поделаешь. Надо работать. Слышишь?
2: Да, Андрей.
1: Будем работать. Ничего не поделаешь.

0: Был обычный день поздней осени. Слабо моросил мелкий дождь, поддувал холодный ветерок. Сотни-две дятловцев, в большинстве женщин, работали на изуродованном клочке земли. Выбрасывая струйки сизого дыма, гудел старенький трактор. За рулем его сидел несоразмерно долговязый тракторист по прозвищу «Полтора километра». Он растаскивал стволы умерших деревьев, расчищая место для нового сада. Женщины засыпали лопатами окопы и воронки, борнами выравнивали землю. Егор Иванович Ежевикин, Андрей Ставров и Наташа стояли у телеги, нагруженной тонкими саженцами яблонь. Поплевав на ладони, Егор Иванович принялся копать первую для них ямку.
1: Ну что ж, Таша, начнем?
0: Наташа взглянула на Андрея. Глаза ее повлажнели, обветренные припухшие губы тронула слабая улыбка. Став так, чтобы ее движение не заметил Егор Иванович, она сжала руку Андрея, украдкой поднесла к губам.
2: Начнем.
1: Что ж ты плачешь, Ташенька?
2: Не знаю.
1: Вырастим новый сад, и все будет хорошо.
0: Отвернув брезент на телеге, Наташа осторожно достала саженец, подошла к Андрею. Он бережно укоротил секатором нежные веточки, острым, как бритва, кривым ножом подрезал слегка поврежденные при выкопке корешки, подошел к широкой катке, обмакнул корешки в разбавленный водой конский навоз.
1: Ну, в добрый час.
0: Егор Иванович ждал его у готовой ямки. Одна за другой сюда же стали подходить женщины. За ними потянулись мужчины. Остановив трактор, подбежал и тракторист. Люди молча сгрудились вокруг первенца будущего сада, как у колыбели новорожденного. Андрей опустил саженец в ямку. Егор Иванович начал засыпать корни деревца мягкой пушистой землей. Наташа не спеша уплотнила землю, придавливая ее ногами, обутыми в старые сапожки.
2: Ну вот, расти на здоровье. Пусть все будет хорошо.
0: Люди ушли. На землю опустилась ночь. Студеный западный ветер раскачивал тонкий стволик только что высаженного яблоневого деревца. Но оно, аккуратно подвязанное к вбитому в землю колу, держалось стойко, не поддаваясь порывам влажного ветра. После полуночи пошел первый в эту осень снег. Ветер утих, снежинки медленно кружили в воздухе, мягко оседали на редких, коротко подрезанных ветвях саженца, укрывая от холода еще неприметные зачатки почек. Потом было много морозных ночей и дней. Временами морозы ослабевали, сменялись потеплением, и тогда оседали, подтаивали снежные сугробы, обнажая темную землю, лужицы талой воды, и все вокруг, забивая стойкие запахи гари, пахло острой, бодрящей свежестью. В окутанных землей корнях деревца, в подбеленных их стволиках, пока еще спокойно дремало нераскрытое людьми стремление к жизни. Погруженные в мягкую темень земли волокнистые мочки корней и недоступные взору человека корневые волоски, чуя земные соки и готовясь начать трудную свою работу, неприметно шевелились, устремляясь все дальше, вглубь и вширь, чтобы на мертвой, изуродованной пламенем земле в положенный час вновь заблистала молодой своей красой и силой неистребимая, одолевшая разгул смерти, торжествующая жизнь.

0: у нас так случилось, что вечерами не было ничего. И каждый вечер, уж не говоря о воскресенье, два раза, я был в Амхате, в Малом и в театре Маяковского. Три моих театра, которые я вот как-то запеленговал. И они были для меня моей школой. Я успел посмотреть «Три сестры» еще с Ливановым, Тарасовой, Еланской, Степановой. Конечно, Андровскую видел еще. Но в Малом театре это, конечно, Пашенная, Васа Железнова. Это Зубов, Варвары с Гоголевой. Ну и в театре Маяковского это, конечно, Гамлет в постановке Николая Павловича Хлопкова. У меня где-то есть записи, я вел дневники. И первые два месяца я посмотрел 63 спектакля. Когда я был на втором курсе, нет, на первом курсе, я выиграл билет на Скофолда. Один билет на весь курс. Вы можете представить, я его вытащил. И попал на этот спектакль, смотрел. Когда я увидел Скофолда в Гамлете, то на меня это произвело очень... Весь спектакль Брук, конечно, это было, ну, красиво, все. Но он такой холодноватый, такой... Он играл в 10 дней 20 спектаклей, поэтому... Что он мог выдавать из себя, это было трудно даже представить. Естественно, он больше всего говорил так определенной интонацией текст.
1: Be or not to be, that is the question. Whether it is nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against a sea of troubles, and by... Opposing.
0: Тут случилось, ну, в общем, какая-то дата Шекспира. И я попал в зал Чайковского на шекспировский вечер. И, о боже, я увидел, как Самойлов играет сцену с матерью, с Григорьевой. А до этого, после Скотта, я читал, стал увлекаться Белинским. И внимательно его штудировал. Вот. Но вот мочаловская, так называемый вот этот темперамент, эта необузданность мочаловская, вот я увидел в Самойлове. То, что на пленке сейчас вот запечатлено, есть кадрики такие, это совсем ничего общего не имеет с тем, что находилось на сцене, когда он был в ударе. Я видел вообще его гениальным. Однажды это было что-то гениальное на репетиции. У него было какое-то несчастье в семье, что-то там мальчика его, Алешу, кто-то пырнул там ножом, что ли такое. Вот. И он репетировал Язона из Медеи. О, боже мой! Вот такой боли, такого темперамента, такой... Я бы сказал, мощи. Вот я считаю, это мочаловская была. И, конечно, я был поражен. Я просто заболел. Потом меня взяли в кино «Отцы и дети» по Тургеневу. Я играл Кирсанова. Я попал в очень интересную компанию. Это в Ленинграде. Наталья Сергеевна Рашевская. Ну, это очаровательная женщина. Это такая энергия, ей было 68 лет, но такой энергии, она просто, от нее шел какой-то фонтан энергетический. И она была прекрасным педагогом. А компания была такая: Ларионова, Извицкая, Бруно Фрейндлих, Авдюшка. То есть все кинозвезды эпохи вот, 50-х годов. Ну, я, конечно, был счастлив, но я очень стеснялся. Мне кажется, это не произошло с точки зрения ни моей работы, ни кино, как говорится, не прозвучало. Но я там научился органике такого естественного поведения в кадре. Все-таки театр – это когда немножко, особенно малый театр, он любит красками такими масляными работать, чтобы это было мощно. Энергия, что от тебя. А в кино ведь совсем другая система или метод твоего поведения. И я это, мне Наталья Сергеевна, я очень благодарен этой женщине. Она уловила, что вот обязательно надо, кроме так называемого мастерства или там участия в съемках профессиональных и так далее, надо дать мне заряд человеческий. Вот это для меня была такая опора, которая потом дала мне встретиться с Николаем Павловичем Охлопковым, уверенность. Я когда его увидел, это было, знаете где? Это было в доме актера еще на Тверской. Я обалдел, как он рассказывал о спектакле «Гроза». Что это скала, и одна березочка стоит наверху. И вот, а вокруг, мол, действие происходит. Вот она забирается вот на эту скалу, там прыгает туда и так далее. И когда вот вся толпа молодежи за ним шла, и я шел тоже, мне так хотелось прикоснуться и загадать. И я взял его пиджак чуть-чуть, вот так, раз, и загадал, что мы обязательно увидимся с ним когда-нибудь в работе. Вот клянусь.
2: Чего воля? Но, по крайней мере, я буду спокоен в сердце.
0: Обыкновенно, когда заканчивается четвертый курс, то студенты ходят по театрам и, я бы сказал, продают себя, то есть показывают себя. Их покупают, ну, берут, в общем. Вот мы попали на такую историю. Меня брали уже в малый театр, и поэтому я спокоен абсолютно. Но ребятам я подыгрывал. И когда я показывался Николаю Павловичу, а Хлопку морской, такой заведующий труппой, он, значит, сказал, ну, хорошо, вот героическое у вас что-нибудь есть? И Слава Люпшин сказал, что, мол, у нас Гамлета показывал на втором курсе. Тот сказал, Гамлета, да. Он говорит, это интересно. А вы не можете нам показать? Я говорю, я могу, но надо вспомнить. И он говорит, давайте вспомним, на неделю мы вам даем, а потом мы позвоним в училище. И так оно и было. А я на втором курсе сам поставил сцену с матерью. Там скрипка какая-то была, в общем, очень смешно, наверное, было, потому что Светловидов, актер малого театра, я его пригласил, как раз все студенты собрались, он посмотрел, ну, что я там вытворял, это, наверное, Бог его знает что, но он сказал, очень интересно, очень, но ничего не понятно, вот так вот сказал. И я как-то так тихо решил, что... Ну, я эту роль буду играть к 30 годам. Я думаю, к ней надо созреть, к этой роли.
3: Имею честь представиться смотрителю училища титулярный советник Хлопка!
4: Милости просим, милости просим, садитесь, садитесь. Не угодно сигарку?
3: Вот те раз. Что-то я никак не ожидал. Брать или не брать?
4: Возьмите, возьмите. Это очень порядочная сигара. Ну, конечно же, не то, что в Петербурге. Там батюшка окурил сигарочки по 25 рублей сотенка. Просто ручки потом поцелуешь, как выкуришь. Вот огонь. Прикурите. Да не с того конца!
0: Был большой показ, много училищ. А Хлопов сказал, ну а теперь Гамлет я хочу посмотреть. Я спокоен, потому что у меня малый театр. Я вышел, начали играть, все. Все проиграли. Единственная нога. У него ходило вот так, вот так. И я, когда работал, я, ну, я бы сказал, этим глазом чуть-чуть видел, это многое, она меня раздражала. И мне все хотелось сказать, не надо это делать, вы мне мешаете. Но я, слава тебе, Господи, это не сказал. Ну, закончилось, он встал, что-то пробурчал и говорит, Сережа, пойдем а вы посидите. И ушел. Потом приходит, значит, морской, говорит, надо спуститься к Николаю Павловичу Охотову. Я спускаюсь. Сидит Хлопко. В кабинет. Он почему-то спросил меня, какой я национальности. Снимался ли в кино? Кто педагоги? Из какой школы? Вот как-то вот так начал разговор. Потом говорит, ну, оставьте нас, выйдите на 5 минут. Опять что-то с морским поговорили. И выходит сам. Выходит и говорит, ну что, хочешь играть Гамлета в моем театре?

0: Внимательно смотрел их, а не пустил ума.
1: Он отправился к господину Дюдуи.
2: Все готово, шеф.
1: У вас есть ордер?
3: Что?
1: Все готово для ареста, шеф.
3: Вы знаете, кто убил Ченни Сапфир?
1: Да.
3: Но как вам это удалось? Объясните же.
1: Дело случая, шеф. Убийца выбросил в сено все, что могло его скомпрометировать. Часть вещей обнаружили и передали мне.
3: А кто обнаружил?
1: Лодочник, который предпочел остаться неизвестным. Но я получил все необходимые улики. Задача оказалась простой.
4: И инспектор рассказал, как он действовал.
3: Вы называете это делом случая? Вы говорите, что задача была простой? Да. Доведите ее самолично до конца, дорогой Ганимар. Доведите и будьте осторожны.
1: Ганимару тоже не терпелось поскорее завершить дело. Он отправился на набережную августинцев со своими людьми и расставил их вокруг дома. Консьержка на расспросы ответила, что жилец, как обычно, ужинает в городе, но потом всегда заходит домой. И действительно, около 9 часов консьержка, выглянувшая из окна, предупредила Ганимара, и господин в цилиндре и меховой шубе шел по тротуару вдоль набережной Сены. Он пересек мостовую и направился к дому.
2: Господин Тревай, если не ошибаюсь.
5: Да? А вы кто?
2: Мне поручено...
1: Он не успел договорить. При виде людей, возникших из темноты, Тревай быстро отскочил назад и, повернувшись лицом к противнику, прислонился к двери лавочки, что находилась на первом этаже.
5: Не подходите, я вас не знаю.
1: Правой рукой он поднял тяжелую трость, а левой, заведенной за спину, казалось, пытался открыть дверь. Ганимару почудилось, что он может убежать, воспользовавшись каким-нибудь потайным ходом.
2: Ну-ка, ну-ка, без глупостей, ты пойман. Сдавайся.
1: Ганимар уже перехватил трость, как вдруг вспомнил предостережение Люпена. Привай был левшой, и левой рукой он нащупывал револьвер. Инспектор мгновенно пригнулся, заметив быстрое движение незнакомца. Раздались 2 выстрела, но пули пролетели мимо. В следующую секунду Привай получил сокрушительный удар в челюсть, уложивший его на месте. В 9 он уже был мертв.

0: ту пору Ганимар уже имел завидную репутацию. Столь оперативная и простая поимка преступника прославила его имя. Превая обвинили во всех нераскрытых преступлениях, газеты превозносили подвиги Ганимара. Поначалу следствие продвигалось быстро. Прежде всего установили, что Превай, он же Тома де Рок, уже имел дело с полицией. Кроме того, хотя во времена обыска у него дома новых улик не обнаружилось, все же был найден моток веревки, похожий на ту, которой был перевязан сверток, а также нож, которым могли быть нанесены раны, обнаруженные на теле жертвы. Но через неделю все переменилось. Превай, который до того отказывался отвечать на вопросы, с помощью адвоката выдвинул несокрушимое алиби. В вечер убийства он был в Фолибержер. И действительно, в кармане его смокинга нашли билет с номером места и программку, оба на то самое число. Были проведены очные ставки. Продавщица из кондитерской вроде бы узнала человека в монокле. Консьержка с улицы Берн вроде бы узнала господина, посещавшего Дженни Сапфир. Но утверждать что-либо наверняка они не решались. Итак, дознание положительных результатов не дало. Для серьезного обвинения не было твердой опоры. Судебный следователь вызвал к себе Ганимара.
1: Я не могу более упорствовать. Мне не хватает доказательств.
2: Но ведь вы-то убеждены в его виновности, господин следователь. Превай бы дал спокойно себя арестовать, если бы был чист.
1: Он говорит, что принял вас за грабителей. Он также утверждает, что...

чисто подметенной и посыпанной свежим песком площадкой с небольшой, обложенной кирпичными уголками клумбой. Обелиск часто менял окраску. Неизменной оставалась лишь черная металлическая табличка с 5 именами школьников, совершивших известный в нашей местности подвиг во время войны. Я удивился, увидев, что тут появилось новое имя, которое было не очень умело выведено над остальными белой масляной краской. Мороз Олесь Иванович.

0: Поймите меня правильно, то есть Ткачук. Я ничего не имею против Мороза. Тем более теперь, когда его имя, так сказать, реабилитировано.
1: А его и не репрессировали. Его просто забыли.
0: Ну, пусть. Пусть забыли. Ну, забыли, потому что были другие дела. А главное, были побольше, чем он, герои. Но в самом деле, что он такое совершил? Убил ли он хоть одного гитлеровца?
1: Ни одного, ни одного.
0: Вот видите, ни одного. И это его не совсем уместное заступничество. Я бы даже сказал, безрассудное. Я сам когда-то занимался этим делом, и знаете, я особого подвига за этим Морозом не вижу.
1: Жаль, что не видите, жаль. Потому что близорукий, наверное.
0: Ну, знаете...
1: Душевно близорукий.
0: Но ведь я не один так думаю. Есть и другие.
1: Вам сколько лет?
0: Ну, 38, допустим.
1: 38. Значит, войну вы знаете по газетам да по кино. Так?
0: Так.
1: Так. А я ее своими руками делал. Так почему же вы не спросите нас? Нас, мы ведь в некотором роде специалисты, инженеры, так сказать, войны. И про Мороза прежде всего нас спросить надо бы.
0: А что спрашивать, товарищ Ткачук? Что спрашивать? Вы же сами тот документ подписали. Про плен Мороза.
1: Подписал, потому что дураком был.
0: Ну вот видите, сами и написали. И правильно сделали.
1: Не буду я говорить с вами, не буду.
0: Как хотите.
1: Не буду, потому что вы глухарь. Для вас все загодя ясно. Раз и навсегда. Да разве так можно? Разве так можно? Жизнь это миллионы ситуаций, миллионы характеров и миллионы судеб. Да, миллионы судеб. А вы все хотите втиснуть в 2-3 расхожие схемы, чтобы попроще и поменьше хлопот. Убил фашиста или не убил? Он сделал больше, чем если бы убил 100. Он жизнь положил на плаху. Жизнь!
2: Добровольно.

Сейчас мне трудно объяснить, почему, с трудом добравшись до сельца, так скоро и охотно расставался я с усадьбой и школой, где работал Миклашевич. Конечно, прежде всего я опоздал. Того, ради которого я направлялся сюда, уже не было на свете. А люди за столами на поминках меня занимали мало. Мой неожиданный попутчик, с которым мы вместе ушли, не казался мне неинтересным, ни чем-нибудь привлекательным. У столбика со знаком автобусной остановки никого не было. Шоссе в обе стороны лежало пустое, да блеска наглянцованная.

0: Низко над дорогой заходило за тучку вечернее солнце. Его пологие лучи слепили, но всматриваться туда, кажется, не имело большого смысла. Машин там не было. Теряя интерес к дороге, я понад канавой прошел к памятнику. Мороз.
1: А кто этот Мороз? Ей-богу, я о нем ничего не слышал.
2: Мороз – учитель. Когда-то вместе тут начинали. Я ведь сюда в ноябре 39-го приехал. А он в октябре эту школу открыл. На 4 класса всего.
1: Погиб?
2: Да, погиб. Погиб. Все они погибли. 7 всего было. Чудом уцелел один Миклашевич. Что? Что смотришь? Тот самый, которого мы схоронили сегодня. Павлик Миклашевич. А Мороз... Мороз был нашей болячкой, на совесть у обоих, у меня и у Миклашевича. Да я вот сдался, а он нет. И вот победил. Добился своего. Жаль, сам не выдержал. Он тогда к кому только не обращался. К тебе хотел. Да вот... Вот не успел.
1: Я обещал приехать, поговорить, по возможности разобраться.
2: Ты же из редакции?
1: Да, да.
2: Из редакции. Ну, знаю, фельетончики пишешь и так далее, за правду матку увоюешь. Вот тогда он и задумал подключить тебя к этому делу, вступиться. Заморозил.
1: Знал бы я раньше-то.
2: Теперь все сделано, нашлись, где надо, и заступники. Теперь можно и... Рассказывать и написать можно. И нужно бы. Миклашевич добился правды. Миклашевич. Только вот сам... У тебя закурить найдется?
1: Есть. Сейчас. Вот, О, и как машина.
2: Да шут с ней, пусть едет. Пойдем потихоньку.
1: Пойдем.
2: Тебе сколько лет?
1: Да 40.
2: 40. Ну, молодой человек, многое впереди. Не все, конечно, но многое осталось. Многое. Есть, конечно, здоровье в норме. У меня вот здоровье не сказать, что плохое, но уже не то, что раньше. Нервы сдают.
1: А так подлечиться надо. Теперь ведь нервы неплохо лечат.
2: Да нет, мои уж не вылечат. 62 года, что ты хочешь. Жизнь вдрызг истрепала. Вдрызг. Когда-то тоже был молодой, неженатый, здоровый. Что твой Жаботинский. В 39-м, после воссоединения, нарком просвещения направил в Западную Белоруссию школы организовывать. Сам в школе работал. Вот и в этом сельце бывал тогда часто. Сегодня какое число-то?
1: 14.
2: Вот как раз в эту пору первый раз приехал вот в это сельцо. Тот первый год я работал в районо заведующим. Школы почти все новые, маленькие. А то и просто в деревенских хатах. Учебников, инвентаря не хватало. Да и с учителями туго было до крайности. В этом сельце вместе с Морозом работала Подгайская. Пани Ядя, как мы ее звали. Тонная была паня, тонная, старая дева. И вот как-то под вечер сижу я в своем кутке в районе, зарылся в бумаги. Входите, входите, кто там?
3: Можно?
2: Входите.
3: О, я прошу извинить, пан шеф, но я прошу пана по педагогическому вопросу.
2: Ну что ж, садитесь, пожалуйста, садитесь. Благодарю. Я слушаю вас. Слушаю.
3: Так, я педагог из сельца.
2: Знаю вас, знаю, слышал.
3: О, благодарю пана. Тогда, может быть, пан знает и моего шефа, педагога Мороза.
2: Мороза?
3: Так.
2: Да нет, пока не успел. А что?
3: Что? Коллега Мороз не поддерживает дисциплины.
2: Так?
3: Так. Коллега Мороз как равный ведет себя с учениками. Учит без необходимой строгости. Вот не выполняет программ наркомата.
2: Так, так, так.
3: И самое главное, говорит ученикам, что не надо ходить в костел. Пусть туда ходят бабушки. А я...
2: Пани, пани, пани, не годится так, не
3: прошу,
2: годится.
3: Прошу, простите, пап.
2: Не надо, разберемся.
3: Прошу, простите.
2: Разберемся при первой же возможности, ой, махнув сельцо, посмотрим, так, что у вас там за порядки.
3: Так, ой, я так благодарю пана. Я буду ждать пана. Буду ждать.
4: Ну куда ты кладешь? Давай сюда.
3: Хорошо, пошли.
5: Эй, Малец, Малец, вы чем тут занимаетесь?
6: Дрова заготовляем. Тут у нас вчера дерево повалило, так теперь надолго хватит.
5: Ну а учитель где ваш?
6: А вон сколько бородичем пили. Олесь Иванович! Олесь Иванович, к вам пришли!
2: Здравствуйте, я из района Ткачук.
1: Здравствуйте, Мороз Олесь Иванович. Очень приятно. Коля, Коля, подожди, ну что ж ты не видишь, на суп попало, потому не идет.
6: А, ну, сейчас.
2: Так тут толщина в комле больше метра.
1: Здоровый.
2: Надо что-нибудь подложить. Ну-ка, давайте на себя, Олесь Иванович, ну-ка.
1: Подождите, Коля, Коля, подожди.
2: Ну-ка, парень, помоги, а ты парень, парень, заходи сюда.
1: Помоги,
2: давай,
1: Коля,
6: помоги. Матка Боска.
2: Вот так.
3: Пан шеф.
2: Здравствуйте, пани Ядя.
3: Здравствуйте, пан шеф, но... Прошу прощения, пан шеф, но я не понимаю, что за учителя у советов. Педагогический такт, авторитет старших.
2: Но не беда, не беда, пани Ядя. Авторитет от того не убавится, а дрова в школе будут, в тепле работать будете.
3: Матка Боска, я ничего не понимаю.
2: Да не волнуйтесь вы, пани Ядя, не волнуйтесь.
3: Возмутительно.
2: Не волнуйтесь, что вы. У тебя еще много, Олесь Иванович?
1: Да нет, нет, теперь уже ребята сами закончат. Коля.
7: Да, Олесь Иванович.
1: Вы продолжайте потихоньку.
7: А, ну ладно, ну что.
1: Прошу вас, пойдемте.
7: Да, давай,
6: тащи сюда.
1: Прошу вас, вас сюда.
2: О, роскошный у тебя апартамент. Роскошный. И класс за стеной.
1: Вот здесь.
2: И кушетка, что надо, да, в стиле барокко.
1: А,
2: панская кушетка.
1: Ну, все как надо. Вот, пожалуйста. Садитесь.
2: Спасибо, спасибо, Олесь Иванович.
1: Сейчас мы немножко поужинаем. Ну, правда, не густо.
2: Ну, вот. Спасибо,
1: пожалуйста.
2: Спасибо.
1: Ешь.
2: Вот это я с радостью.
1: Вот это.
2: Это вот. Я с радостью. Ну, что ж, рассказывай.
1: А что? Рассказывай.
2: О себе рассказывай.
8: Я родом с Могилевщины. Вот 5 лет учительствую после окончания педтехникума. Ну, да вот, пожалуй, и все.
2: Все. Молодец. Пилишь ты здорово, здорово. Слушай, Олесь Иванович, прости меня, а что у тебя с ногой? Хромаешь-то почему?
8: С ногой? А, да это... Это нога такая у меня с детства. Я там долго болел. В общем, так осталось.
2: Понятно. Ну, ладно. Спасибо.
8: Да ну, так.
2: Вроде бы и сыт. А ведь я к тебе, Олесь Иванович, по делу приехал.
8: Так.
2: Узнать, как с программой, успеваемостью, дисциплиной.
8: Это значит, пани ядет уже.
2: Ну так как у тебя?
8: С программами в школе действительно не все в порядке. Да и успеваемость не блестящая. Но это естественно, ребята ведь учились в польской школе. Многие просто плохо справляются с белорусской грамматикой. Их начальные знания никак не соответствуют нашим программам. Но я так думаю, что это не главное.
2: Это не главное? А что?
8: Главное, чтобы ребята поняли, что они люди, а не быдло. Не какие-то там вахлаки, какими считали их отцов. А самые полноправные граждане, как все. Я им стараюсь внушить, что и они, их учителя, их родители, все руководители в районе, все равные в своей стране. Ни перед кем не надо унижаться. Надо только учиться. Постигать богатство, которое приобщает людей к вершинам национальной, общечеловеческой культуры.
2: Ну, это все так, Олесь Иванович. Но это твоя наипервейшая педагогическая задача.
8: А я так и понимаю, что это есть моя наипервейшая педагогическая задача. Сделать из ребят прежде всего людей.
2: Так. Ну и как ты конкретно думаешь этого добиться?
8: А как же, только личным примером. В самом процессе обучения, отношений учителя с учениками. Только личным примером.
2: Да. Наверное, мы все-таки плохо знаем и мало изучаем, чем было наше учительство для народа на протяжении его истории. Это сейчас спроси любого гольца, кем он думает стать. Скажет, врачом, летчиком, а то и космонавтом. Да, теперь есть такая возможность. А прежде... Дай-ка закурить еще разок.
8: Сейчас.
2: Спасибо. Вот если рос, бывало, живой, смышленый парнишка, хорошо учился, что о нем говорили взрослые, знаешь?
9: Что?
2: Вырастет, учителем будет. Учителем, а?
9: Учителем,
2: это
9: да.
2: Было высшей похвалой. Конечно, не всем достойным удавалось достигнуть учительской судьбы, но к ней стремились. Это был предел жизненной мечты. И правильно. И не потому, что почетно или легко, или заработок хороший. Не дай бог учительского хлеба, да еще на деревне. Да в те давние времена нужда, бедность, чужие углы, деревенская глушь. И в конце преждевременная могила от чахотки. И тем не менее скажу тебе, не было ничего более важного и нужного, чем та ежедневная, скромная и неприметная работа тысяч безвестных сеятелей, ну, как говорится, на этой духовной ниве. Я так думаю. В том, что мы сейчас есть как нация и граждане, главная заслуга сельских учителей.
0: Да ну уж так.
2: Да. Ну, может, я ошибаюсь. Может. Но я так считаю. И тут вот, как это часто бывает, не обходится без своих энтузиастов. И вот Мороз-то, Мороз, был именно такой. Помню, второй раз наведался в сельцо зимой. Помнишь же, наверное, зиму 40-го, 41-го? Угу. Сады вымерзали. Угу. Холода стояли...

0: Эй, открой! Олесь Иванович! Свои! Олесь Иванович! Да что он там?
1: Кто тут?
0: Это я, Ткачук, из района.
2: Ты что тут делаешь, Малец?
1: Ничего. Чистописание пишу.
0: А почему домой не идешь? А? Или, может, Олесь Иванович после уроков оставил? А, Малец? Где сам учитель-то?
1: Повел Ленку Удодову с Ольгой.
0: Куда повел?
1: Домой.
0: Домой? Интересно, однако. Ну, хоть в хат пусти.
1: Проходите.
0: Так. Ну, а почему же учитель учеников по домам разводит? А? Что, он всех провожает?
1: Нет, не всех. Этих потому, что маленькие, а через лес идти надо. Коля Бородич, он у нас самый большой, не пришел в школу. Дома понадобился.
0: Ну, и так и что из того?
1: Так он же их всегда провожает.
0: А, ну, понятно, понятно. А сколько до того села будет?
1: Версты 3.
0: Так. А тебя учитель, наверное, оставил печку топить? Ты где живешь-то?
1: Тут и живу.
0: Тут?
1: Да. Меня Олесь Иванович к себе взял. А то мой татка дерется.
0: Дерется?
1: Да.
0: Так. Значит, ты и есть Павлик Миклашевич.
1: А что?
0: А то, что татка твою прокурором был. И решение есть, чтобы ты вернулся домой. Это про то еще нужно поговорить с учителем. Оба вы хороши.
3: Олесь Иванович! Олесь Иванович!
4: Ну, чего ты?
3: Там дядька.
4: Подожди, какой дядька? Подожди. Сейчас. А, здравствуйте. Фу. Здравствуйте, товарищ.
0: Здравствуй, Олесь Иванович, здравствуй. Так. О, брат, как заиндивел ты весь.
4: Метет.
0: Как там Ленка с Ольгой?
4: О, вы, я вижу, в курсе всех наших дел.
0: Ну, а как же, как же.
4: Да ничего, довел девчушек домой, а там неприятности. Что-то случилось с коровой, не могла расстелиться. Ну вот, пришлось и задержаться.
0: А что за история с этими девчушками?
4: Да ну это просто. Видите, вон какие холода, а мать забрала их из школы, дескать. Обувка плохая и ходить далеко. Дело обычное. Она вдова. Отец в 39-м погиб под Гдыней. Да, больно близняты хороши, славные такие девчонки. И хорошо учились.
3: Олесь Иванович им ботинки купил.
4: Ты иди отсюда, кто тебя звал? Ты почему не спишь?
3: Да я.
4: Давай. Иди. Садитесь. Садитесь,
0: спасибо.
4: Пожалуйста. Ну, вы с чем приехали, товарищ Ткачев?
0: Да вот насчет квартиранта твоего.
4: Павлика?
0: Да.
4: А что, пусть парнишка будет пока в школе, раз дома не лады. У него мать недавно умерла. Ну? Отец женился на другой. Ну вот, пошло. Это известное дело.
0: Да черт тебя знает, что тебе сказать, товарищ Мороз. Ты вообще-то мастер все путать.
4: Ну почему? Почему путать?
0: Ну ладно. Делай, как знаешь. Как лучше.

0: Спустя 2 недели приехал я снова к Морозу. На этот раз не один, а с участковым и отцом Павлика. Прокурор настоял. Закон есть закон.
1: Понимаешь, товарищ Мороз, закон. Надо вернуть парнишку.
2: Павел.
3: А эта малышня что тут делает? Ишь, набежали, понимаешь? Ну-ка, давай, давай, ребятки, ребятки, пройдите, вам говорят. Пройдите,
2: прошу вас. Павлик, иди сюда. Слушай. Понимаешь, Павел, какое дело? Словом, ты поедешь домой. Так надо.
4: Не пойду.
2: Павлик.
4: Я у вас жить хочу.
2: Жить у меня больше нельзя. По закону ты должен жить с отцом и с матерью.
4: Нет у меня мамки.
2: Молчи. Ты взрослый. Павлик, ты должен понять.
5: Понять он должен. Он поймет у меня, когда надо будет. Ну, ты надевай кожух. И пошли. Да пошел, стервец, я тебе покажу, понимаешь?
6: Прекратите!
2: Вы у меня его не получите, понятно?
5: Ах ты, хромой мозгляк! Сына от батьки отбивай!
7: Товарищ, стойте, стойте! Вы что, с ума посходили?
2: Делайте со мной что хотите, но такому отцу я парня не отдам.

0: Так и вернулись милиционером в район ни с чем. Наказ прокурорский и не выполнили. Передали все дело на исполком, комиссию назначили. Отец тем временем подал в суд. Было хлопота ему и мне. Хватило обоим. Но Мороз все-таки своего добился.
1: Добился?
0: Добился. Комиссия решила передать парня в детдом. Правда, с выполнением этого Соломонового решения Мороз не спешил. И, наверное, правильно делал.
1: Так это и был Павлик Миклашевич?
0: Да, да, да. Вот это и был Павел Миклашевич. Ну, вон скорые Будиловичи, вон огоньки. Гляди-ка, стемнело, пока шли.
1: Да, поздно.
2: Бабиная!
0: Подвезешь, дядька? Порожний.
2: Порожний. Мечки отвозил. А вы далече?
0: Да в город.
1: Ну, хотя бы до Будиловичей подвези.
2: Ну, это можно. А как раз в Будиловичи еду. А там на автобус сядете. В 9 автобус, Гродненский. Теперь-то сколько?
1: Сейчас. Без 10:08.
2: О, ну, залезайте. Садись.
1: О, спасибо.
0: Вот. Ну. Ну, голые доски, конечно, не перина, да и на том спасибо.
2: Ну, поехали. Но, милая.
0: А все-таки, знаешь, уморился. Что значит годы? Эх, годы, годы.
2: Издалека идете?
1: Да из сельца.
2: А, так с похорон, значит?
0: С похорон.
2: Ну, ну, милая! А ведь молодой еще человек был, учитель-то, а? Знал я его хорошо. Позапрошлом году в больнице вместе лежали.
1: Что, с Миклашевичем?
2: Ага, с Миклашевичем. В одной палате. Еще он какую-то толстую книжку читал. Ну, больше про себя. А когда и вслух. Ну, трогай. Вот помню, говорилось там, что если нет Бога, так нет и черта. А значит, нет ни рая, ни пекла. Значит, ну, все можно. И убить, и помиловать. Тактик. Хотя он говорил, что это смотря как понимать.
0: Достоевский.
2: А?
0: Я говорю, Достоевский, это писатель.
2: Ага.
0: Ну, а ты, например, как понимаешь?
2: Что, я-то?
0: Ну.
2: А я что? Я человек темный. Три класса образования у меня. Ну. Ну, вот я так понимаю. Что надо, чтобы в человеке, ну, что-то было. Стопор какой-то. А то без стопора, это же дрянь дело. Он в городе. Набросились на парня с девчиной Троевич. Чуть беды не наделали. Витька наш хлопец из Будиловича. А то вмешался, так сам теперь третью неделю в больнице лежит.
0: Побили?
2: Да ну, не сказать, чтоб побили. Ну, один раз по виску ударили. И того хватило. Правда, и от него кому-то досталось. Поймали, вот известный бандюга ведь оказался.
0: Смотри, не испугался. Один против троих. А он куда в школу-то ходил?
2: Да до 5 класса.
0: Сельцо?
2: Да. До 5 класса в сельцо.
0: Сельцо, ну, в сельцо. Вот видишь, у Миклашевича, значит, учился. Я так и знал. Миклашевич умел учить. Еще та закваска, сразу видать. На, Достоевский. Это еще при морозе началось. Помню, мороз На чердаке панской усадьбы в 3 километрах от райцентра откопал сундук с русскими книгами. И среди всего оказалось полное собрание сочинений Толстого.
3: Он раскрыл глаза, надеясь увидеть, чем кончилась борьба французов с артиллеристами. И желая узнать, взяты или спасены пушки. Но он ничего не видел. Над ним не было ничего уже, кроме неба. Высокого неба. Неясного, но все-таки неизмеримо высокого с тихо ползущими по нем серыми облаками. Как тихо, спокойно и торжественно. Совсем не так, как я бежал, подумал князь Андрей. Не так, как мы бежали, кричали и дрались. Совсем не так, как с озлобленными, испуганными лицами тащили друг у друга банник, француз и артиллерист. Совсем не так ползут облака по этому высокому, бесконечному небу.
1: Вот вы где. А я в класс, там пусто, а на вешалке полно одежды. Что же, думаю, за лихо? Где же вы все? А вы вот они. Ну, здравствуйте, ребятки, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, товарищ Мороз.
3: Добрый день.
1: Я проездом. Думаю, дай проведаю, как он там. Слышал, болеешь уже месяц?
3: Да нет, ничего страшного.
1: Ничего?
3: Просто ноги промочил и простудился.
4: Они с Колей Бородичем книги через речку по льду носили. И как болели.
3: Ладно, идите. Ну, ребятки, наверное, на сегодня уже хватит.
4: Все.
3: Ничего. Завтра еще почитаем. Идите.
1: До свидания, ребят. Так, а я-то ломаю голову, как быть. Учитель болеет, пани Ядя покинула вас. Замены тебе никакой нет. Еле выбрался. Мотаюсь по району, открываем школы, организовываем колхозы.
3: Слышал. Да нет, не беспокойтесь, у нас все в порядке.
1: В порядке, говоришь? Ну, а если в порядке, так можете за программу пора браться, товарищ Мороз, а?
3: Что?
1: Я говорю, за программу пора браться. Уж если ты можешь читать «Войну и мир», то... А то зачем же ученикам брести за столько километров твое сельцо?
3: Ну, за программу вы не беспокойтесь. Программа будет.
1: Будет? А когда, извольте спросить?
3: Зря вы так. Верно, читаю. Сам читаю. И ребятам читаю. И буду читать. Слышите? Буду. Зачем, говорите, ученикам сюда брести? Да если хотите знать, то весь материал, который я пропустил за время болезни, не стоит 2 страничек Толстого.
0: Крепко мы поспорили тогда. Крепко. Ту весну Мороз усиленно изучал Толстого. Да, это была наука. Это теперь любой студент или старшеклассник. Только заведи с ним разговор о Толстом или Достоевском. Перво-наперво начнет тебе толковать об их недостатках или заблуждениях. Да. В чем состоит величие этих гениев, надо еще допытываться. А вот их недостатки у каждого наперечет. А Мороз не ворошил толстовские заблуждения, не ворошил. Он просто читал ученикам и сам вбирал в себя все дочисто. Душой вбирал. Чуткая душа, она прекрасно сама разберется, где хорошее, а где так себе. Хорошее войдет в нее как свое, а прочее быстро забудется. Теперь-то я это понял отлично. А тогда что ж? Молод был. Да еще начальник. А как же? Дед, а ты Мороза не знал?
5: Мороза?
1: Ну, учителя из сельца.
5: Это того, что в войну?
1: Ну.
5: Ну, как же? Как же знал и Еще и моего племянника разом загубили.
0: Это кого же?
5: Бородича.
0: Колю?
5: Да. Это же племяш мой. Родной сестры сын. Ну, как же не знать? Я знаю, знаю.
0: Вон как. Я вот как раз товарищу эту историю рассказываю. А племеша твоего я знал. Знал?
5: Да.
0: Ох, заводила.
1: Это его фамилия стояла первой на памятнике.
0: Ну, теперь вторая, после Мороза.
1: Да, да, да.
0: Плечистый такой, примерный парень. Молчаливый. Судя по всему, очень любил учителя. Ну, очень. Ну, просто предан был ему безгранично. Он, правда, постарше остальных был. Ну, лет 16-17 ему было, что ли, дед?
5: Он в аккурат перед войной, в 40-м. Ну, да. Ну, да, в 40-м. Кончил 4-й. И надо было подаваться за 6 километров в другое село. Так он не пошел. Нет, попросил у этого самого Мороза ходить 2-й год в 4-й. Ну, только бы в сельцо, только бы в сельцо.
0: Да, во всей этой истории Коля Бородич сыграл первую скрипку.
3: Да?
0: Да. Ты в войну где был, дед?
5: Я?
0: В лесу, небось, не был, в партизанку?
5: Ну, что ты, как же? Ну, как же был я?
0: У кого?
5: Да, у товарища Куругина.
0: У Куругина?
5: Ну, да, с санитаром работал. Я медаль имею, документ у меня.
0: Да я так, я ничего, я так. Ну, имеешь, дед, имеешь, носи на здоровье. Мы тут про другое, не обижайся. Мы про другое. Мы про Мороза.
5: А, про Мороза.
0: Да, война. Сколько мы к ней не готовились... Сколько не читали и не думали о ней, а думали. Обрушилась она нежданно, негаданно, как гром среди ясного дня. Дня через 3 от начала, ну да, в среду, здесь уже были немцы. Под вечер в местечко вкатили 6 вездеходов. Я, да еще 3 хлопцев, огородами прошмыгнули в жито, а через него в лес. Думаю, должны же быть где-нибудь наши. Ну, без партизан ни одна война у нас не обходилась. И знаешь, напали таки на группу окруженцев. 30 бывших бойцов. Командовал ими майор Селезнев из кавалеристов. Решительный такой мужик, решительный, родом с Кубани. Мастер ругаться в 7 этажей, но кричать. Да. А в общем-то голову на плечах имел. На рожон не лез, как некоторые. Заядло на словах больше, а так умел думать. Ну, первые несколько месяцев просидели в лесу на Волчьих ямах. Урочище так называется. Да, за Ефимовским кордоном.
5: Знаешь.
0: Потом уже в 43-м там обосновалась Кировская бригада, а мы перебрались в пущу. А поначалу мы эти ямы обживали. Решили, что пока спокойно, надо оглядеться, да наладить кое-какие связи с селами, возобновить знакомство с надежными людьми.

0: пошла. Маша, кто ты?
1: Борис Иванович,
0: это я. Кто я?
1: Твой бывший заведующий.
0: А? Идите. Тут левее, левее держите. А то корыто лежит. Да тихо ты, Гулька, свои, свои, свои. Проходите. Пожалуйста, входите. Пальто снимайте. Пусть посохнет.
2: Ничего, пальто мое еще высохнет.
0: Есть, хотите? У меня картошка найдется.
2: Да не голодный, ел уже. Да ты не хлопочи, не хлопочи, Олесь Иванович, не надо.
0: Вот.
2: Сядь-ка.
0: Ну?
2: Расскажи лучше, как живешь.
0: Что? Да известно, как плохо.
2: А что такое?
0: Все тоже война.
2: Да. Но я слышал, что на тебе война не очень отразилась. Все учишь?
0: А как же? Надо учить.
2: Надо? А по каким программам, интересно? По советским или по гитлеровским?
0: Ах, вот вы о чем. А я-то ведь думал, что вы умный человек.
2: Возможно, и был умным.
0: Так не задавайте глупых вопросов.
2: Ты в бутылку-то не лезь, Олесь Иванович, не лезь. Давай-ка так. У тебя школа. И с разрешения гитлеровских властей.
0: Да.
2: Да.
0: Но плохому я не научу. А школа необходима, поймите вы. Не будем учить, мы будут оболванивать они. Я не затем 2 года очеловечивал этих ребят, чтобы их теперь расчеловечили. Я за них еще поборюсь. Ну, сколько смогу, разумеется. Теперь все хватаются за оружие. Потребность в оружии в войну всегда больше, чем потребность в науке. Это понятно. Мир борется. Но одному винтовка нужна, чтобы стрелять в немцев, а другому, чтобы форсить перед своими. Благо, применять оружие можно вполне безнаказанно. Вот и находятся такие, что идут в полицию. Вы думаете, все понимают, что это значит? Нет. Далеко не все. Вон, в районе уже набирают полицаев. Из сельца 2 туда подались. Что из них выйдет, нетрудно себе представить.
2: Да, нетрудно, нетрудно. Ну, что тебе сказать, Олесь Иванович? С одной стороны, правда это все. Но с другой, ты ведь добровольно работаешь под гитлеровской властью. Ну как тут быть? Как?
3: И внезапно, хорошо помню, подумалось как-то само собой. Ну и пусть. Пусть работает. Не важно где, важно как. Хоть и под немецким контролем, но наверняка не на них. На нас работает. Если не на наше нынешнее, так на будущее. Ведь будет же и у нас будущее. Должно быть, иначе для чего же тогда жить? Посидели мы тогда, поговорили откровенно обо всем. Вот тогда я и почувствовал, что Мороз своим умом обошел многих из нас и берет и шире, и глубже. Он думал, осмысливал эту войну. Он и на оккупацию-то смотрел как бы изнутри и видел то, что чего мы не замечали. Не замечали. И главное, он ее больше морально ощущал, с духовной, так сказать, стороны. Но, оказывается, Мороз работал не только для будущего.
4: От советского информбюро. Вечернее сообщение.
5: Что было же? Сейчас, Маша,
0: подождите, подождите, тише, тише, подождите. Ну? Нет, теперь уж не поймать.
6: Хорошо, хоть вчера записали.
0: Конечно, ну что ж, ладно. Вот что, давайте расходиться.
5: Жалко.
0: Постойте, ребятки, чья очередь завтра идти сводку относить?
7: Я иду, Олесь Иванович.
0: Ты, Коля, ну смотри, поосторожней. Не геройствуй.
7: Не маленький, понимаю.
0: Идите, идите. Только тише, тише, тише,
6: тише.
0: До свидания.
6: До свидания.
0: Счастливо.
3: Два раза в неделю Мороз передавал сводки в отряд. Селезнев, наш командир, когда дознался про приемничек у Мороза, хотел его для себя забрать, но передумал. У нас бы те новости человек 30 слушало, а так вся округа ими пользовалась. Ну, первое время у Мороза, в общем, шло хорошо. Но каким бы ни был Мороз осторожным, что-то все-таки вылезло, как шило из мешка. Должно быть, дошло и до ушей полиции.
0: Тихо, тихо, тихо, тихо, садитесь, садитесь, ребят. Так, ребятки, мы с вами в прошлый раз говорили о войне 12-го года.
8: Да, да, мы говорили, мы помним.
0: Вот, стало быть, французы подошли к самой Москве и остановились на Поклонной горе.
8: Да.
0: Что да, а вы знаете, почему Поклонная гора?
8: Нет.
9: Нет.
0: Раньше почти около каждого славянского города была такая гора, где человек, уходивший надолго из родных мест, останавливался, чтобы преклонить колени, прощаясь с родным городом.
7: Олесь Иванович,
0: а?
7: Каин идет.
6: С ним офицер из комендатуры, еще двое.
9: К нам идут.
0: Что тихо. Делать? Сидите все на своих местах. Сидите все на своих местах. Тихо.
10: Встать. Учитель в сторону. Вы все к стенке. Давай перетряхивай барахло.
7: Есть.
0: Что случилось? Господин офицер.
10: Молчать! Наш разговор впереди, учитель. Поговорим.
3: Ничего тогда они у Мороза не нашли. Морозу допрос устроили, часа два по разным вопросам гоняли, но обошлось. И тогда ребятишки, что учились у Мороза, и Коля Бородич что-то задумали.
7: А Каина, Каина этого пристукнуть...
6: Правильно.
11: Точно. Батька говорил, что Каин отыскал в ельнике землянку, где раненые командиры прятались, и ночью с дружками всех перебил.
12: Это еще, но осенью. А недавно Криштофовича спалил. Его стариков малых всех перестрелял.
11: Гадина.
7: Ребята, вот. Ребят, сделаем вот как. Он завтра поедет на машине.
11: Так. Да.
7: А мы, как свечереет, все шестеро пойдем к мостку через овражек. Балки подпилим.
11: Ха.
7: Хей, не совсем, а так, наполовину.
12: А зачем?
7: Конь или человек пройдет, а вот когда Каин завтра поедет в машине...
11: Ха, вот здорово!
7: Главное, чтоб тихо.
11: Угу.
7: И Олесю Ивановичу ни слова.
12: Верно, чтобы он и не знал.
7: Чтоб он в этом не участвовал.

0: товарищ Ткачук, товарищ комиссар, проснитесь, проснитесь, товарищ комиссар.
1: А? Что там у тебя, Витюня?
0: Часовые задержали чужого.
1: Чужого? Какого? Кто это такой?
0: А черт его знает. Вас спрашивает. Хромой какой-то.
1: Мороз. Стряслось что? Ну-ка, веди сюда.
0: Давай-ка его сюда.
2: Проходи, проходи. Ну, чего стоит? Ну, проходи. Да.
1: Что случилось, Олесь Иванович? Витюня, да? Можешь идти.
3: Есть.
1: Иди, иди. Ну, что случилось?
3: Беда. Ребят моих забрали.
1: Каких ребят?
3: Всех. Коля Бородович, братьев Кожанов, Тимку, Николая, Андрея, Павлика. Всех сегодня ночью схватили. Я сам едва вырвался.
1: А, я-то думал, значит, хлопцев. А что они могли сделать, своих, твои хлопцы? Ну, может, сказали что? Или обругали кого? Ну, так дадут по десятку палок и отпустят. Дети же. Поскольку им?
3: Нет уж. Коля так 18 подбирается. Ну, правда, он самый старший. Павлику 15-й год. Самому младшему 13. Да никак, конечно, они ребятня. Дурости и смелости их это отбавляя. Вот сноровки и ума.
1: Да что случилось, Олесь Иванович?
3: Тихо, возьми, главное, у меня не спросились.
1: Что случилось?
3: Они хотели Каина. Ну, вы знаете нашего полицая Каина. Убить.
1: Ох,
3: ну
1: ты.
3: Вот, ну вот не вышло. А теперь все шестеро, всех в амбар староста загнали.
1: Так. Вот что, Олесь Иванович.
3: Да.
1: Завтра приедет командир, он сейчас на операции. Я доложу.
3: Ладно.
1: Вот такая история, командир. Что будем делать, а? Надо, наверное, забрать учителя в отряд. Не пропадать же человеку. Чего молчишь-то? Ну, боец из него не очень завидно, но ничего не поделаешь.
4: Ладно. Ладно, прикажи, пусть выдадут ему винтовку. Ну, ту с черным прикладом, без мушки. И давай его во взвод Прокопенко, бойцом.

0: сказали об этом Морозу. Тот выслушал без всякого энтузиазма, но винтовку взял. А сам словно в воду опущенный. 2 дня проходил с этой винтовкой и даже ремешка не привязал. Все носил в руках, как палку какую. Ну, прошло так еще 2 или 3 дня. И вдруг неожиданно в лагерь прибежала наша связная, Ульяна. Я, как услыхал об этом, сразу сообразил, дело плохо. Ульяне было категорически запрещено появляться в лагере. Что надо было, передавали через связных 2 раза на неделю, а самой разрешалось прибежать только в крайнем случае. Я скорее их командирской землянки.
1: Мне сказали, а я что ж, по-твоему, молчать буду, а? Молчать, да?
2: Во вторник передала бы.
1: Во вторник? Да ты что, до вторника им всем головы пооткручивают.
2: А я что сделаю?
1: Ой.
2: Я что им эти головы поприставляю?
1: А ты командир, вот ты и подумай, что делать.
2: Я командир, но не бог. Думай. А ты вот мне лагерь демаскируешь.
1: Ой, да перестань.
2: Да, ой.
1: Ты.
2: Теперь назад тебя не пущу.
1: Ну и не пускай, черт с тобой. Мне тут хуже не будет.
3: Что случилось, Ульяна?
1: А что случилось? Мороза требует. Вот что случилось. Иначе сказали, ребят повесят. Мороз им нужен, понимаете, мороз.
2: А, нет, ты слышишь? Слышишь, комиссар, а? И она с этим примчалась в лагерь.
1: О, да ты что?
2: Да так им и мороз побежит. Нашли дурака.
0: Да, дело табак, табак. Они и мальцов не отпустят, и его к окну.
1: А я разве что железная. Прибегает тут ночью тетка Татьяна и тетка Груша, волосы на себе рвут. Еще бы матери ведь. Просит Христом Богом, Ульяночка, родненькая, миленькая, помоги. Ты знаешь как. Я им толкую, ничего не знаю, куда я пойду. А не сходи, ты знаешь, где Олесь Иванович, пусть спасает мальцов. Он умный, он их учитель, он поможет, он...
2: Мороз? Ты что?
4: Простите, товарищ командир, но я... Нечаянно все слышал.
1: Ой.
2: Ну?
4: Мне надо идти.
0: Не глупи, Олесь Иванович, не глупи. Надо быть круглым идиотом, чтобы поверить немцам, что они выпустят ребят. Идти туда, это же самоубийство.
4: Возможно, это правда. И все-таки надо идти.
2: Ты, Мороз... А, ну ладно. В общем, свободен пока. Через час продолжим разговор.
4: Хорошо.
2: Ну что будем делать, комиссар?
0: Я знаю по опыту, тут ничего не сделаешь.
1: Как?
0: Да-да, не сделаешь. У него свои... Принципы какие-то.
2: Принципы? Ну вот что. Потолкуй с ним. И скажи, чтобы он эту блажь из головы выбросил.
0: Ладно, ладно, поговорю. Но не поговорил. Промедлил. Может, устал или просто не собрался с духом сделать это сразу же после разговора в землянке. Ну, а утром хватились.
5: Товарищ командир.
2: Ну?
5: Нет мороза. С ночи нет.
2: Как с ночи? Почему не доложили сразу?
5: Так думали отыщется. Думали, к комиссару пошел. Или на ручей. Все возле ручья последнее время один любил сидеть.
2: Комиссара ко мне?
5: Есть.
2: Начальника штаба и всех командиров взводов.
6: Есть!
2: Все собрались?
7: Да вроде все. Все.
2: Зачем, знаете?
7: Знаем. Знаем, командир.
2: Ну так вот... Менять лагерь.
5: Как менять?
2: А вот так, надо менять лагерь. А то прижмут этого хромого идиота, а сам того не желая, выдаст всех.

0: и выставить два дополнительных дозора со стороны просеки в лагу и у деревни.
1: Ну вот, приехали. Я тут распрягу, а вы пройдите немного. Вон там у почты остановка автобус.
2: Да знаю, знаю. Не первый раз знаю.
3: Ну, спасибо, дед. Спасибо за подвоз. Вот тут с нас причитается.
1: Нет, я прошу. Да не надо, ни за что не возьму. Конь колхозный, так что в расчете.
4: Ну, ладно.
1: Ну, бывайте здоровы.
3: Спасибо.
1: Всего вам хорошего.
3: До свидания.
0: Пошли.
2: Ты смотри, чайная.
3: Ха. Была когда-то задрипанная забегаловка, а теперь вон какое домище.
2: Отгрохали.
3: А ей-богу, это не было еще. Зайдем, посидим.
4: Зайдем.
5: Иди сюда, я говорю! Иди сюда!
4: О, народу-то сколько!
0: Ну что, может, вон туда, в уголок?
3: Да можно, можно.
5: Иван!
6: Хватит! Пошли!
3: Ой! Набрались-то как. Того лысоватого немного знаю. Бухгалтер со спиртзавода. Партизанку был взводным у Бутримовича. И неплохим взводным. А теперь вот полюбуйся.
4: Бывает.
3: Да бывает, конечно, бывает. Войну 3 ордена отхватил, голова и закружилась от гордости, ну и догордился. Ну что, да сказать про хлопцев-то? Почему не спрашиваешь?
4: Ну так я жду.
3: Эх, хлопцы, хлопцы. Знаешь, чем старше становлюсь, тем милее мне эти хлопчики.

0: Говори, бандит, кто главарь? Кто главарь, я спрашиваю?
1: Я один, чтобы душить вас, гада!
0: Ух, сволочь!
1: А теперь расстреливайте меня, не боюсь я вас!
0: Ты, бородич, дураков из нас не делай. Про Мороза мы тоже наслышаны. Где он?
2: Скажешь?
0: Что там такое?
3: Да вот тут, понимаешь, один лезет, доложи, говорит, начальство.
0: Мороз?
4: Да. Я Мороз.
1: Олесь Иванович, как же вы?
4: Держись.
0: Молчать! Мороз и Бородича пока в амбар.
3: Есть!
0: А ты, Иван, повезешь бумагу. Пиши. Рапорт старшего полицейского Гагуна Федора.
5: Гагуна Федора.
0: Написал?
5: Да.
0: 20 апреля 42 года команда полицейских под моим началом захватила во время карательной акции главаря местной партизанской банды Олеся Мороза.

Вот тут-то и появилась на свет та шарада, которая внесла столько путаницы в эпилог этой трагедии. Так случилось, что мы неумышленно подтвердили эту бессмысленность.

0: бесстыжую ложь Каина. Это уже летом 42-го.
1: Ну, товарищ Ткачук, как будем показывать Мороза? А? Слушай, может, совсем не показывать? Подумаешь, всего 2 дня в партизанах побыл.
2: Ну, как это не показывать, командир? Как же не показывать? Ну, что ж тогда? Сидя на печке, умер.
1: А что там крутить? Так и напишем. Попал в плен. А дальше не наше дело.
0: Вот так к немецкому прибавился еще и наш документ. И попробуй потом опровергнуть эти 2 бумажки. Спасибо вот Миклашевичу. Он все-таки докопался до истины. Докопался. Да. Он мне тогда рассказывал, что как услышали они за дверьми голос Олеси Ивановича, решили, схватили его. Кстати, до самого конца никто из них иначе не думал. Считали, не уберегся учитель, ненароком попался к немцу. И он им о себе ничего не сказал. Только подбадривал. И сам старался быть бодрым, насколько, конечно, это ему удавалось. И вот под вечер вывели всех 7 из амбара. Все кое-как держались на ногах, кроме Бородич, тот был избит до бесчувствия. Не могу так
3: говорить. Боже мой! Mach, dass er schneller fortkommt. Weiter, weiter! Halt, stehen bleiben! Los, los! Schneller! Und du, halt, du! Anstelle dich dahin! Mach, dass er weiterkommt!
4: Выходи, бандиты!
5: Бандиты какие, бандиты!
4: Так! Мороз, Миклашевич, братья Кожаны, Смурные, оба тут, все.
6: Павлик, ты идти можешь?
7: Я могу, Олесь Иванович.
6: Ну?
7: А вот Коля?
6: Ничего, ничего, ребята, все хорошо, вы молодцы. Держитесь.
8: Как же так? Вы же говорили, что когда явится Мороз, то отпустите хлопцев. Так отпустите теперь.
9: Отпустите!
4: Отойди, застрелю, собака.
9: Ах ты, халуй!

0: по той самой дороге через мосток. Вели парами. Впереди Мороз с Павликом, за ними близнята Кожаны, Остап и Тимка, потом однофамильцы, Смурный Коля и Смурный Андрей. Позади два полицая волокли Бородич. Руки у всех были связаны сзади, а вокруг поля, знакомые с детства места. Природа уже дружно пошла к весне, на деревьях растрескались почки. Вербы стояли пушистые, увешанные желтой бахромой. Так подошли к леску.
1: Los geht's, Vektor! Mach, dass er schneller fortkommt! Weiter, weiter! Halt, stehen bleiben! Hallo.
2: Ты бежать можешь?
3: Могу.
2: Слушай, как только я крикну «партизаны», отвлеку их. Бросайся в кусты.
3: Лизь, Иваныч.
2: Бросайся в кусты. Вон! Вон! Партизаны!
4: Где партизаны?
5: Где партизаны?
6: Стой! Мальчишка убег! Стой! Стой!
7: Ах ты, щенок!
8: Ну все, добегался. А ты, учитель, гад!

0: Павел-то не сразу и сообразил, что в него попали. Подобрали его ночью, отцу сказали. И тут, знаешь, отец молодцом оказался. Не смотри, что ремнем когда-то стегал. Привез из города доктора, лечил, прятал. Сам натерпелся, а сына выненчил. Но здоровье Павел так и не набрал. Как не берегся от проклятой, а через 20 лет все-таки доконало. Настигло нашего Павла Ивановича. Ну, а тех шестерых довезли до местечка и подержали там еще 5 дней. Отделали всех, не узнать. В воскресенье, как раз на первый день Пасхи, вешали. Сначала Мороза и Бородича, потом остальных. Когда сняли, закопали в карьере за кирпичным заводом. Потом уже, да как бы не в 46-м, когда война кончилась, наши перехоронили поближе к сельцу.
1: Бородич Николай, Кожан Остап, Кожан Тимофей, Смурный Андрей, Смурный Николай, Мороз Олесь Иванович.

0: баню.
1: Ты не сердишься на меня?
0: Ну, не Ваню, Иван Русу. Хороший, милый Русу. Иван Марито. Мюш.
1: А ты рада?
0: Мы будем маленький-маленький фильо. Как это, Русю, скажи?
1: Сын?
0: Да. Сын. Он будет Иван, да?
1: Иван? Ну, можно Иван. Сын.
0: А где мы будем жить? О, Джулия знает.

0: будем жить Белоруссию, деревня Трёшки. Близко-близко два озера. Правда?
1: Что ж, может быть.
0: Мы будем много-много фортуна. Я очень-очень хочу фортуна. Должен быть человек фортуна. Правда? И Ваню.

0: уснула. Что еще придется пережить? На рассвете опять в путь. Как перейти этот огромный, недоступный, снежный хребет? И нога разболелась. Жар, кажется. Не хватало еще заболеть. Нет, так нельзя. Держаться надо. Во что бы то ни стало, держаться.
1: Иван чувствовал, что тревога все больше и больше овладевала им. Он сидел, всматриваясь в ночь. Начинало клонить ко сну, но рядом доверчиво спала Джулия. И Иван должен был сидеть, оберегая ее сон. А на рассвете он не выдержал и незаметно задремал, уткнувшись лицом в колени.

0: Кто ищет меня? Не видно ничего. Туман.
1: Убийство, Хосе! Я гейм, блот!
0: Они дадут хлеб.
1: Хосе! Пёсни! Я гейм, блот!
0: Джулия, проснись.
2: Ивану, фашисты, да?
0: Джулия, напали на след. Пока туман нас не видит, бежать надо, бежать.
2: По ногу больно.
0: Ничего, быстрее. Черт, здесь где-то была тропинка в камнях. В скалах можно укрыться, хорошо, что облака.
2: Хорошо, скорее. Ивану, почему ты? Нога, да.
0: Ничего, не беспокойся.
3: А нога странно отяжелела, будто стала чужой. Он украдкой поднял разорванную штанину и сразу же опустил. Колено раздулось и посинело.
0: Неужто заражение? Беда, как говорят, не приходит одна.
2: Что говорит Иваню?
0: Все хорошо. Надо уходить быстрее, пока облака закрывают.
3: Но тут облака, как назло, проплыли мимо. И сразу же внизу из тумана выскользнули темные, как камни, фигуры. Человек 8 шли, подминая цветы и настороженно вглядываясь в склоны гор.

0: Сядем. Отдохнем немного. Теперь уже нечего скрываться. Место открытое. Все равно увидят. Патроны пока есть.
1: Стрелять?
0: Стрелять далеко. А ну, пошли. Не отставай.
2: Они карабкались вдоль стланника. Подъем становился круче. Заросли мешали передвигаться, кололись. Густо переплетались жесткие, как проволока, смоляные ветки. Лезть через них было просто страшно. Колючие иглы сотнями впивались в ноги. Но Иван не замечал этого, оберегал только колено. От боли и напряжения выступил холодный пот. Они добрались почти до верхней границы зарослей.
1: О, Санта-Мария! Санта-Мария поможет! Я просили, очень-очень просили. Мы будем жить, Иван! Мы очень не хотим жить.
2: Иван оглянулся. На седловине появился немец.
1: Смотри, смотри, они хорошие. Они пустили нас. Слушай, он говорит, бегом, бегом, быстро, быстро, марш. Они пустили нас. Иваню, почему серьезно? Мы будем жить.
2: Не отвечая, Иван торопливо ковылял по злобку. Он уже догадался, в чем дело. Горы впереди расступились, на пути беглецов необъятным простором засинел воздух, внизу лежала мрачная пропасть, из которой, клубясь, полз к небу

0: Пустили собак. Вот почему не стреляют звери.
1: Ивана, где есть Мадонна? Где есть справедливость? Почему нон морте фашизма?
0: Будет им смерть. Будет.
1: Но собак Иваню!
0: Ничего не бойся, Джулия. Здесь два патрона.
2: Но вдруг он опустил поднятый пистолет. Убить себя было просто. Куда страшней поступить так с Джулией. В сознании Ивана сверкнула рискованная мысль. Надежда. Он схватил Джулию за руку. Они добежали до обрыва. Склон круто падал в затуманенную бездну, в которой кое-где серели пятна не растаявшего зимнего снега.

Здравствуйте, родные и Ваню. Здравствуйте, люди, знавшие его. Здравствуй, деревня Терешки у двух голубых озер в Белоруссии. Это пишет Джулия Новелли из Рима и просит вас не удивляться, что незнакомая вам сеньора знает вашего земляка, знает Терешки у двух голубых озер в Белоруссии и имеет возможность сегодня, после нескольких лет поисков, послать вам это письмо. Конечно, вы не забыли то страшное время в мире, черную ночь человечества, когда зачастую, приходя в отчаяние, тысячами умирали люди. Одни, уходя из жизни, принимали смерть как благословенное освобождение от мук, уготованных им фашизмом. Это давало им силы достойно встретить смерть и не погрешить перед своей совестью. Другие же в героическом единоборстве сами ставили смерть на колени и погибали, удивляя даже врагов, которые, и победив, не чувствовали удовлетворения, столь относительной была их победа. Таким человеком был и ваш соотечественник Иван Терешка, с которым судьба свела меня на трудных путях победной борьбы и огромных утрат. Мне пришлось разделить с ним последние 3 дня его жизни. Судьбе не угодно было, чтобы я разделила с ним и смерть. Случай или обычный нерастаявший сугроб снега на склоне горы не дали мне разбиться в пропасти, в которую в последний свой миг он столкнул меня. Потом меня подобрали добрые люди, отогрели и спасли. Конечно, это случилось позже, а в тот первый, после моего падения, миг, когда я открыла глаза и поняла, что жива, и Ваню в живых уже не было. Вверху утихал вой собак, и лишь эхо его последних 2 выстрелов грохотало в ущелье. Постепенно я возвратилась к жизни. Я бы могла рассказать вам, какой это был человек, но, думаю, вы лучше меня знаете его. Я хочу только сообщить, что вся моя последующая жизнь была неразрывно связана с ним, так же, как и моя скромная общественная деятельность в Союзе борьбы за мир. Память о вашем соотечественнике помогала мне воспитать и моего сына Джованни. Иванио. Ему уже 18 лет.
Он готовится стать журналистом.

В моей комнате висит карта Беларуси, страны, так горячо любимой Иваню. Жаль, что у меня нет его фотографии. Хоть бы какая-нибудь детская, юношеская или еще лучше солдатская.

Вот и все. Не забывайте, сына вашей великой родины, как не забываю его я. Спасибо за все. Уважающая вас Джулия Новелли из Рима.

Сегодня в самом деле очень хочется повести речь об одном единственном русском слове. Слово это очень объемное, поистине универсальное, вбирает в себя много разных смыслов и значений, и идеальных, и реальных вполне. От него производятся в изобилии другие слова. Слово это, вы его тут же сами угадаете легко, его очень любят демагоги. Им клянутся все, без каких бы то ни было исключений, политики в любой стране мира. Они бесконечно присягают на верность понятию, которое это слово выражает. Оно нисходит с уст социологов, экономистов, публицистов. Конечно же, это слово «народ». Давайте вспомним, в каких сочетаниях с другими словами мы его очень часто привыкли слышать, читать, употребляем, случается, сами. Простой народ. Вот сложный народ не говорят. Народ и власть. Власть народа. Воля народа. Трудовой народ. Выходцы из народа. Хождение в народ. Народное ликование. Вышли мы все из народа. Один поэт по-своему продолжил эту строку. Вышли мы все из народа. Как нам вернуться в него? А другой поэт-шестидесятник пламенно-патетически восклицал в свое время: «Ну вот идет на пальчиках Уланова, и это тоже для меня народ». Мы говорим, много народу собралось, народу видимо-невидимо, улицы и площади заполнены народом, народное море, гнев народа или мальчишки озорной и веселый народ. «Славный народ! Ну и народ пошел!» – произносится обычно с досадным удивлением. А герой пьесы Гоголя «Женитьба» Иван Кузьмич Подколесин в очень трудном для него объяснении с предполагаемой невестой Агафьей Тихоновной в туго подвигающемся диалоге, подыскивая сюжет для постоянно прерывающегося тягостными паузами разговора, вдруг замечает: «Какой-то смелый русский народ!» Агафья Тихоновна: «Как?» «А работники? Стоит на самой верхушке. Я проходил мимо дома, так щекотурщик штукатурит и не боится ничего». Агафья Тихоновна: «Да, так это в каком месте?» «А вот по дороге, по которой я хожу всякий день, департамент». Народ – это вообще одно из самых излюбленных слов понятий русской прозы, поэзии, драматургии. Слово это при всей своей очевидной распространенности и внешне явленной грубовато-мужеской народ обыденности светится, мерцает множеством значений, то взаимодополняющихся, то пререкающихся друг с другом. У Пушкина из стихотворения «Утопленница»: «Есть в народе слух ужасный, говорят, что каждый год с той поры мужик несчастный в день урочный гостя ждет. Уж с утра погода злится, ночью буря настает, и утопленник стучится под окном и у ворот». Народ – хранитель обычаев, повери, традиций, заветов отцов, заветов седой старины, устного мудрого слова. Народ в значении «люди добрые», но народ и масса, толпа, чернь, улица. И в этом случае понятие это наделяется весьма неблагосклонными эпитетами. Пушкин – поэт и толпа. Поэт по лире вдохновенный, рукой рассеянный брецал. Он пел, охладный и надменный, кругом народ непосвященный ему бессмысленно внимал, и толковала чернь тупая. И снова пушкинское: «Молчи, бессмысленный народ, подёнщик, раб нужды, забот, не сносен мне твой ропот дерзкой. Ты червь земли, не сын небес, тебе бы пользы все, навес кумир ты ценишь, бельведерский». И другое пушкинское: «Паситесь, мирные народы, вас не разбудит честь и клич. К
чему стадам дары свободы? Их должно резать или стричь? Ну вот и совсем другая стихия, в которой иначе звучит священное и горделивое это понятие. И долго буду тем, любезен я народу, что чувства добрые я лиры пробуждал. Вспоминается и высокого трагедийного звучания тема народа в открытой всем временам гениальной драме Пушкина «Борис Годунов». Начало драмы. Конец XVI века. С точностью до дня 1589 года, 20 февраля. Москва, Кремлевские палаты. Неторопливо ведут беседу князья Воротынской и Шуйской. Воротынский. Наряжены мы вместе город ведать, но, кажется, нам не за кем смотреть. Москва пуста. Вослед за патриархом к монастырю пошел и весь народ. Как думаешь, чем кончится тревога? Шуйской. Чем кончится, узнать не мудрено. Народ еще повоет, да поплачет. Борис еще поморщится немного, что пьяница пред чаркою вина. И, наконец, по милости своей принять венец смиренно согласится. А там он будет нами править по-прежнему. В пушкинском Борисе Годунове народ становится по воле автора действующим лицом пьесы. О, Боже мой, кто будет нами править? О, горе нам! Самозванец Григорий Отрепьев, Лжедмитрий, говорит: «Я знаю дух народа моего». Басманов: «Всегда народ к смятенью тайно склонен». Народ благословляет Бориса на трон. Чего тут больше? Искреннего энтузиазма, испуга, самообмана, непонимания происходящего, безразличия, готовности соответствовать неспосылаемому свыше настроению. Тут все. Один. Что там за шум? Другой. Послушай, что за шум? Народ завыл. Там падают что волны, за рядом ряд. Еще, еще. Ну, брат, дошло до нас. Скорее, на колени. Народ. На коленях вой и плач. Ах, смилуйся, отец наш, властвуй нами, будь наш отец, наш царь. Один тихо, о чем там плачут, другой, а как нам знать, то ведают бояре, не нам чита. Баба с ребенком: ну что ж, как надо плакать, так и затих. Вот я тебя, вот бука, плачь, баловень, бросает его обземь, ребенок пищит, ну то-то же. Один: все плачут, заплачем, брат, и мы. Другой: я силюсь, брат, да не могу. Первый: я так же, нет ли луку, потрем глаза. Второй: нет. Я слюней помажу. Что там еще? Да кто их разберет, народ? Венец за ним! Он царь! Он согласился! Борис наш царь! Да здравствует Борис! И вот финал трагедии. Совсем другие состояния и чувства, другие страсти обуревают народ. Мужик нам вони, Москва, Красная площадь, Лобное место, предпоследняя сцена. Народ, народ, в Кремль, в царские палаты, ступай вязать Борисова щенка. Народ несется толпою. Вязать, топить, да здравствует Дмитрий, да гибнет род Бориса Годунова. И последняя сцена пушкинской драмы про смутное время. Сцена потрясающая. Умер Борис Годунов. Умер царь Борис. В Москву вошли чужеземцы, предводительствуемые Лжедмитрием. Бушующая, мятежная, ликующая толпа. Народ победил, и народ побежден. При его молчаливом соучастии совершается постыдное действо, вероломное, жестокое убийство вдовы и сына Бориса Годунова.
Народу же сообщается заведомо лживая версия о мнимом самоубийстве наследников царя. В доме шум, тревога, дерутся, слышишь, визг, это женский голос. Зайдем, двери заперты, крики замолкли, отворяются двери. Масальский является на крыльце. Масальский: народ, Мария Годунова и сын ее Феодор отравили себя ядом. Мы видели их мертвые трупы. Народ в ужасе молчит. Что ж вы молчите? Кричите: да здравствует царь Дмитрий Иванович! Народ безмолвствует. Бездна противочувствий в этой знаменитой пушкинской ремарке. Народ вновь, в какой же раз, обманут. Обманут тем уже, что идет за лже Дмитрием, что открывает путь к власти самозванцу, стоящим за ним чужеземным врагам. Оправдывается ставка на стадные инстинкты массы. Кровь порождает кровь. Зло приводит к умножению зла. Злое дело, убиение невинных, приведет только к злым, темным, ожесточающим итогам. Безмолвствует народ тяжко, потеряно, оторопело, мрачно, угрюмо, зловеще, подавлено. В этой бессмертной ремарке народ безмолвствует, и прошлое наше, и будущее тоже. Поищем многосложный смысл слова «народ» в словаре Владимира Ивановича Даля, в нашем уникальном толковом словаре живого великорусского языка. «Народ», сообщает словарь, «люди, народившиеся на известном пространстве, люди вообще, язык», в древнерусском языке слово «язык» и означало «народ», «племя», «жители страны», говорящие одним языком, обыватели государства, страны, состоящие под одним управлением, черни, простолюдья, низшие сословия, множество людей, толпа. И дальше цепь примеров употребления этого слова в пословицах, поговорках, в разных привычных для уха человека прошлого столетия словосочетаниях, словесных конструкциях. В какой части света более народу? Или мастеровой люд, народ избалованный. Народ русский встал за отчизну свою на общего врага. Глаз народа – глаз Божий. Где народ увидит, там и Бог услышит. Народ всюду глуп и неотесан. Царь думает, а народ ведает. Народ – тело, царь – голова. Народ ныне больно сметлив стал и соврать не даст. Мы с вами наверняка не раз замечали, что народ – понятие очень хитрое. Это ведь все мы, каждое наше «я», все сообща. Но ведь все мы очень разные. Народ – понятие собирательное. И собирает оно такое множество, такие множества непохожих, различных, не одинаковых людей, что даже речи быть не может ни о какой однородности, и слава Богу. Но понятие это хитрое еще и потому, что да, каждый из нас имеет честь быть включенным в этот обширный мир, именуемый народом. Но стоит кому бы то ни было, будь он даже семи пядей во лбу, отождествить себя с народом, говорить от имени народа, вещать истины, прикрываясь правом, которое якобы дал ему сам народ, и складывается, словно бы ненароком, ситуация, близкая к очень странной, ложной, двусмысленной, и даже просто комической, глупо фанфаронистой и пошлой. Тут особый оптический эффект, которого, кстати, не знают однокорневые с народом и столь же универсальные слова понятия «природа» и «родина». И малая букашка, и каждая травинка, и бескрайний простор пейзажа – суть природа.
и ничто в нас этому не противится. И отчий дом, или двор, село, или огромный город, и вся страна – родина. Но каждый из нас в отдельности народ – это уже что-то от лукавого. Вместе – да, врозь – глупо получается. Мы помним, что совсем недавно это слово «клич», слово «трубный сигнал», слово «миф» звучало, причем очень привычно звучало, в самом невероятном пропагандистском ряду, возвещая городам и весям, внушая каждому, что народ – это непременно творец истории, что всеобщая цель – благосостояние народа, что на пути к этому благу у народа есть свои внутренние неприятели, враги народа, но в утешении есть у народа и своя верная опора, слуги народа, что с годами в результате постоянно крепнущей дружбы народов возникла новая общность, советский народ и так далее. Появилось даже такое тавтологическое сочетание – народная демократия, все равно, что сильная сила или бессмысленная бессмыслица – такое же нелепое сочетание. Гремели песни, в которых различимы были слова «с песнями борясь и побеждая», то ли «борясь с песнями», то ли «напевая песни и в то же время с кем-то попутно еще и борясь, наш народ за Сталиным идет». Пришли новые времена, новые песни придумала жизнь. Но все так же слово это «народ» звучит как заклинание, звучит для народа как западня, как слово «ловушка». То и дело слышишь с телеэкранов, из уст убеленных сединами и совсем юных политиков, деятелей наших и справа, и слева, и сзади, и спереди, и, конечно же, сверху, из центра. Власть народа, народ меня поддерживает, народ нас не поймет, мы народные избранники, подотчетны только народу, я первый всенародно избранный, народ готов еще потерпеть, спасибо народу за долготерпение, народ не хочет ждать, народ устал, от народа скрывают правду, у народа своих забот хватает, чтобы еще нас тут слушать. Народу все известно, народ все видит. Надо дать народу высказаться, народ еще скажет свое слово. Слово народу, народ сам решит, народ нас рассудит. Мы верим только народу, народ творец истории. Все, круг замыкается вновь. И нет конца этому намеренному блудословию, целенаправленному воздействию на наши легковерные мозги, на наши чувства, страсти, на инстинкты каждого из нас. Нет конца демагогии для пользы дела, как говорил Александр Исаевич Солженицын, во имя достижения неких, никому из нас в сущности неведомых чужих целей. Это ведь я привел, как вы поняли, обрывки несочиненных мною фраз. Это то, что у всех у нас на слуху. Это очень немногие типовые цитаты из речей, заявлений, докладов, реплик, от микрофонов, с трибун, от которых уже давно образовалась у нас стойкая, неприходящая оскомина. Политики ведь перед народом заискивают. Ему всячески льстят, кадят, словословят. Пугают его, задабривают, дают ему непрошенные советы. Звучат то слово к народу, то обращение к народу, то воззвание к народу. Путанная ситуация. Особенно умиляют меня те, кто всякий раз такую ситуацию объявляет простой и очевидной. Кому все на этом свете ясно, как дважды два. Антон Павлович Чехов давно уже по этому поводу сказал, что все знают и понимают только дураки и шарлатаны. И сегодня, как никогда, стоит нам с вами оглянуться и еще раз крепко подумать над тем, что же это за такое слово таинственной силы, которое каждого с каждым объединяет и ни о чем путном вместе с тем вроде бы и не говорит.
слово, которое с неизбежностью влечет за собой пушкинский глагол, драматический, трагический глагол «народ безмолвствует». Я хочу обратить наше с вами внимание на одно мудрое и очень короткое сочинение Николая Васильевича Гоголя. Короткое, потому еще, что осталось оно незавершенным. Это само по себе примечательно. А написано оно полтора века назад. По содержанию оно близко примыкает к знаменитым гоголевским «Выбранным местам» из переписки с друзьями. Это назидательное размышление о России, о судьбе народа, о той нравственной высоте, на которой должно пребывать законной власти в России, чтобы народ этой власти действительно доверился. Кстати сказать, я буду сейчас приводить слова Гоголя по интереснейшему новому изданию. Казалось бы, уж кого-кого о Гоголе мы знаем, что может быть за новое издание, какие его сочинения могут быть нам внове. Книга, которую я держу перед собой, называется «Духовная проза Николая Васильевича Гоголя». Увидела свет она недавно совсем в Москве, в прошлом году в издательстве «Русская книга», составители Воропаев и Виноградов. Вступительная статья, очень интересная статья Владимира Воропаева. Чем же оно новое, это издание? Тем, что воскрешает Гоголя во многом нам неведомого. Книга «Духовная проза Гоголя» впервые за последние три четверти века включила в себя все религиозно-нравственные произведения Гоголя последнего периода его жизни. Сюда вошли размышления о божественной литургии и некоторые другие гоголевские тексты, не включенные даже в свое время в полное академическое собрание его сочинений. Таким образом, в сборнике, впервые собранные, рассеянные по разным, очень труднодоступным дореволюционным изданиям и тщательно скрывавшиеся от читателя, произведения Гоголя духовного характера, просветительская и автобиографическая проза, трактаты, молитвы, отдельные записи, очень добротный комментарий гоголевским текстам. Так вот, речь пойдет о включенном в эту книгу сочинении Гоголя, которое называется так: «О сословиях в государстве». Само представление, невероятно обширное, многозначное, многосоставное о народе, Гоголь пробует осмыслить по-своему, глубоко, искренне, чисто, справедливо, по правде, по совести. Начинается гоголевское сочинение так. Вот послушайте. «Прошло то время», а мы сейчас увидим, что до сих пор не прошло оно. «Прошло то время, когда идеализировали и мечтали о разного рода правлениях, и умные люди, обольщенные формами, бывшими у других народов, горячо проповедовали одни совершенную демократию, другие – монархию, третьи – аристократию, четвертые – смесь всего вместе, пятые – потребность двух борющихся сил в государстве. Наступило время, когда всякий более или менее чувствует, что правление не есть вещь, которая сочиняется в голове некоторых, что она образуется нечувствительно, сама собой, из духа и свойств самого народа, из местности земли, на которой живет народ, из истории самого народа, которая показывает человеку глубокомысленному, когда и в каких случаях успевал народ и действовал хорошо и умно, и требует внимательно все это обсудить и взвесить. Итак, по мудрому убеждению Гоголя, разные роды правления в государстве не сочиняются в головах хитроумных политиков, не придумываются, не кроятся на ходу, не фантазируются, тем более не являются предметом скороспелого выбора или предпочтений умных людей. Иначе авантюра чистейшей воды. Нет, форма правления в стране, говорит Гоголь, образуется нечувствительно, сама собою, из духа и свойств самого народа.
она ориентирована на его историю, она требует внимательного, подробного, всестороннего обсуждения и взвешивания. Демагогия же во все времена, не исключая и наши, предпочитает внушать народу, то есть каждому из нас, в зависимости от степени нашей внушаемости, конечно, внушать нехитрую, в общем-то, мысль, на которую очень многие из нас, увы, клюют. Мысль о том, что, дескать, сам народ, его величество, творец истории, способен в раз, в одночасье высказать свое предпочтение одной форме правления, придать анафеме другую форму правления и тому подобное. Это явно или скрыто революционный, конечно же, путь, на который упрямо толкают народ достаточно лукавые политики. В сочинении своем Гоголь укоряет этих лукавых политиков и правителей и дает понять нам самое главное. Форма правления в стране, в любой, в том числе, конечно же, и в России, не ввозится извне. Из этого ничего путного просто не выйдет. Не заимствуется у других. Нет, она непременно должна соответствовать собственным природным возможностям и готовностям народа. Манипулировать мнением народным, это еще у Пушкина, в Борисе Годунове поразительно точно все изображено. Управлять мнением народа, взывая к его чувствам, к его сердоболию, к его всепрощению, к его доброй душе, удается хитрым демагогам от политики. Но дело-то само, жизнь-то сама, жизнь народа от этого не устраивается и не входит в нормальное русло. И если форма правления, навязываемая народу или усердно, не мытьем, так катанием ему предлагаемая, чужда его внутренней природе, рано или поздно возникает вновь и вновь ситуация, определенная грозной или предощущающей грозу пушкинской

0: это обнаруживалось совершенную анархией и полным отсутствием всякого правления. Ни одного человека не бывало согласного. Все спорило между собою. Если правление переходило совершенно в монархическое, Гоголь имеет в виду и то, что мы сегодня именуем сильной централизованной властью, то есть в правление чиновников от короля, воспитавшихся на служебном письменном поприще, государство наполнялось взяточниками, для ограничения которых требовались другие чиновники. Через года два следовало и тех ограничивать, пишет Гоголь, и образовывалась необыкновенная сложность, тоже близкая к анархии. Стало быть, вопрос, где, в каких случаях следует допустить демократическое, народное участие, и где, в каких случаях участвование короны и правительствующего корпуса. Прочел я это у Гоголя и подумал, разве не правы те, кто говорит, что история очень многое возвращает на круги своя, что пусть и несколько в другой редакции, разница, в общем-то, нечувствительна, но тот же вопрос вновь и вновь во всей своей сложности вырастает и перед нами. И Гоголь оставляет нас наедине с этим очень трудным вопросом. Перед Гоголем тоже стоял этот вопрос о форме правления, более всего подходящей России, да или нет, то или другое. Он начал свое сочинение на эту нелегкую тему и оставил само сочинение незавершенным, не довел до точки, оборвал на полуслове. Да он и не мог его дописать. Почему? Он словно бы предупредил каждого из нас. Очень это сложные вопросы, их на сходе не решить. Их одноразовым волеизъявлением не определить. Слишком уж они тяжелы. Пусть лучше постепенно, шаг за шагом, день за днем, вызревают они и не в шумных словесных потасовках, не в яростных истошных перебранках, не в плутоватых и вороватых препирательствах, а в спокойных, взвешенных рассуждениях и спорах, когда во внимание принимают дух и свойства самого народа, особенности его земли, его истории, когда не страсть к обезьянству, как скажет Гоголь, берет верх, а спокойная мудрость, без поспешного блошиного скока, без гнева, без шельмовства, без самоуверенной демагогии, без неразумной торопливости во всех делах, от которой, напишет Гоголь в своем завещании, происходит на земле много печальных событий. От неразумной торопливости во всех делах. Не спеши, народ, не торопись, успокойся, осмотрись и призадумайся. Безмолвие может быть и благодатным. Таков, говорит Гоголь, путь к высшей законности. Иначе вновь и вновь трагическая ситуация, когда народ одерживает очередное поражение.
1: У меня в редакции большой шкаф буквально забит рядами цветных коробок. Их очень много. Большие, поменьше, совсем малютки. Они стоят здесь давно, почти четверть века, и дошли до нас, как сказал поэт, из тех снегов, из того льда. Содержимое коробок необычно. Война. Как-то странно звучит, да? Война — это страшный грохот, гул самолетов, разрывы бомб, свист снарядов, а тут мирно лежат в папках какие-то узкие коричневые ленты и совсем молча. Это старые магнитные пленки, много слышавшие на своем веку и все запомнившие, верно хранят для нас, для грядущих поколений, звуки и голоса истории. Они красноречивы даже в своем безмолвии и готовы каждую минуту оживить прошлое и как бы напомнить всем: люди, не забудьте этого, не забудьте. Я перебираю папки, вчитываюсь в лаконичные заголовки, и память почти мгновенно срабатывает. Вот это было под Колпино, а это бой у Невской Дубровки. Здесь обстрел, когда на углу Садовой разорвалась

0: Бомба. Мысленно, в воображении я все это себе представляю. Ну а если громко, вслух, если заставить заговорить историю с того первого страшного июньского дня, когда по радио...
1: Внимание, внимание, слушайте, говорит Москва. Говорит Москва. Сейчас по московскому времени 12:15.
0: В этот час война заслонила все. И все мы стали жить войной. А пока август 1941-го, и для раздумья маленькая, но теперь уже принадлежащая истории звуковая страница. И вот закружилась старая пленка, и из далекого прошлого доносится до нас рокочущий гул самолетов. Это было в августе 1941 года, значит, почти...
2: Да, вы это записывали в дивизии, которой я тогда командовал.
0: Ну, вы, конечно, не помните, Иван Георгиевич, у вас был довольно трудный день, когда нагрянул к вам корреспондент. И вообще, август 41-го был уже невероятно тяжелым. Бои шли под самым городом.
2: Да, особенно в районе Пулковских высот.
0: Совершенно точно. Вот я приехал к вам на аэродром Энской авиационной части, как тогда говорилось. Не помню, этот день чудесный, такой небо, ну, абсолютно голубое, ни пятнышко, ни облачко.
2: Погода работала не на нас.
0: Ну, а на аэродроме все было так. Я включил микрофон и, очень волнуюсь, это был один из первых фронтовых репортажей, начал передачу. Она сохранилась, Иван Георгиевич, вот на этой же старой пленке. И сейчас прозвучит снова.
2: Вот это интересно.
0: Давайте вместе послушаем.
2: Давайте.
3: Слушай, город Ленина, говорит фронт, говорит аэродром Энской авиационной части. Только что стих здесь гул моторов. Летчики вернулись из боевого полета и расположились на отдых. Надолго ли? Неизвестно. Боевой сигнал может раздаться каждую секунду. И каждую секунду готовы вновь двинуться в бой быстрые серебряные стрелки.
0: Стоп, стоп, стоп. Опять остановим ленту. Тут мне нужно вас кое о чем расспросить, Иван Георгиевич. Вы разрешили мне тогда, пока есть время, то есть до очередной тревоги, поговорить с летчиками. И вот у микрофона находились капитан Агеев.
2: Был такой летчик.
0: Летчик Мартыщенко.
2: Правильно, Михаил Мартыщенко.
0: Лейтенант Игорь Каберов.
2: Потом впоследствии герой Советского Союза.
0: Да, он самый. Так вот, что вы помните о своих боевых друзьях, Иван Георгиевич?
2: Это были очень хорошие летчики. Нужно сказать, что полк, где вы проводили репортаж, фронтовым гостем, которым вы были.
0: Ну, гостем-то, я бы сказал, незваным, правда.
2: Ну, ничего. Рассказывает тогда о наших боевых действиях, поддерживая дух населения Ленинграда, было очень важно. Так вот, этот полк был на передовой линии фронта. И самый страшный, самый тяжелый удар первых дней войны на Краснознаменном Балтийском флоте вынес именно этот полк, отбивая наиболее яростные атаки фашистов на этом направлении.
0: Да, были дни, когда летчики буквально не слезали с машин.
2: Да, им только хватало времени после посадки, пока заправляют техники самолет топливом, боеприпасами, имели возможность немножко отдохнуть. Потом снова полет, по 7, по 8 вылетов выполняли наши летчики. А погода работала не на нас.
0: Слишком хорошая была.
2: Слишком хорошая, совершенно верно. Вот в плохую погоду тогда интенсивность полета авиации была несколько низкая, и наши летчики имели возможность хоть немножко передохнуть. А вот в хорошую погоду такой передышки не было. И вот эти летчики, о которых вы сказали, Мартыщенко, Каберов, Агеев, потом еще Костлев Георгий, комиссары-летчики Александр Иванович Азеевич, Иван Лукьянов, Янковский Володя, Миша Багрянцев, они просто не знали устали, всем показывая пример безудержной отваги и выдержки в бою. Вот тот же Миша Багрянцев, это необыкновенный был летчик.
0: Иван Георгиевич, я остановил старую пленку во время нашей беседы, но репортаж из прошлого еще не окончился. Тут вот дальше на пленке голос человека, который вам тоже хорошо знаком. Мне бы так хотелось, чтобы вы его узнали. Вот давайте послушаем.
2: Интересно.
3: Хочу, товарищи, рассказать вам о своем последнем боевом вылете. Эскадрилья, которой я командую, получила задание
0: Узнаете?
3: Его, чтобы
2: так это же не Федор.
0: Анатолий Иванович.
2: Это Анатолий Иванович, герой Советского Союза.
0: Давайте послушаем, что он рассказывает. Это очень интересно.
3: В это время зенитная точка противника открыла по нашим самолетам яростный огонь. Что-то меня ослепило. Я почувствовал сильный удар в голову и на секунду потерял сознание. Первое, о чем я подумал, раз погибаю, пусть со мной погибнут и враги. Я решил упасть прямо на колонну и похоронить под самолетом несколько десятков фашистов. Но сознание вернулось ко мне, и я понял, что еще жив. Я продолжал штурмовать, по лицу текла кровь, в голове шумело, но я все-таки заставил замолчать обе зенитные точки. Все самолеты моей эскадрильи благополучно вернулись на аэродром. Правда, командира сразу же отправили в госпиталь, где он пролежал 2 недели. Но сейчас он, как слышите, чувствует себя хорошо, совсем уже поправился. Завтра или послезавтра вас снова сяду за штурвал. Не завидую фашистам, которые попадутся на моем пути. Бить буду наверняка.
0: Вот вам, пожалуйста.
2: Да, это Анатолий Иванович Нефедов.
0: Иван Георгиевич, а что вы знаете о нем?
2: Да очень хороший летчик. Смелый, находчивый. Поражала его способность в тяжелых, сложных условиях обстановки быстро находить правильное решение, обеспечивающее победу. Это, вот я слушаю его, вашу запись, небольшого эпизода, чувствуется почерк Анатолия Ивановича.
0: Его голос,
2: чувствуется, да,
0: он,
2: да, и голос, но самое главное, почерк, как он там расправлялся с этой колонной и давил эти
0: его боевой точки. Почерк.
2: Да, именно боевой почерк. Это был мастер штурмового удара.
0: Иван Георгиевич, вы говорите, был. Да, верно. И вот командиру полка доложили, прибыл корреспондент. Должен сказать, что вы приняли меня, Иван Георгиевич, довольно сухо тогда.
2: Да. Вероятно, не до вас было.
0: Это точно.
2: Фашистская пехота ведь была уже на подступах к аэродрому. И хорошо было виду бинок при движении войск фашистских.
0: Угу, это я тоже помню. Вот старый военный блокнот подсказывает мне такие детали. Решите, я вам прочитаю?
2: Пожалуйста.
0: Да, вот тут даже есть дата, 23 августа. Наконец-то получил разрешение провести первый репортаж Сенского аэродрома. Сегодня звучал в эфире. Полковник Романенко не очень-то приветливо встретил. Проверял документы тщательно и придирчиво, как на КП.
2: Правильно, ведь это же фронтовой аэродром.
0: Ну, Иван Георгиевич, меня извините, я вам это не упрек сейчас читаю.
2: Понимаю.
0: Время такое было. А вот тут дальше записаны уже более приятные для вас строки. Репортаж был удачным. Командир дивизии на поверку оказался чудесным, необыкновенно милым и приятным человеком. Очень любит своих летчиков, а они отвечают ему полной взаимностью.
2: Скромный по характеру, в воздухе Миша делался отважным, смелым и очень находчивым.
0: Вы, Иван Георгиевич, конечно, хорошо знаете и другого летчика, о котором я сейчас скажу, героя Советского Союза Игоря Каберова.
2: Ну как же, тоже очень отважный, можно сказать, талантливый воздушный боец. Они, кстати, с Мишей Багрянцевым были очень хорошими боевыми друзьями.
0: Да, и в одном звене совершили свой первый боевой полет, о котором Игорь Александрович недавно мне рассказывал. Как раз вместе с Мишей они были в паре. Вот, давайте послушаем.
4: Мы смотрим, что такое. Над нашим аэродромом нагло так фашистские истребители сделали горку и, значит, крутятся, пилотируют. И даже постреливают в воздух, дают очереди. И вот Миша Багрянцев, значит, говорит: «Игорек, погоди, не торопись». Ну, я говорю: «А почему?» «Они горючее подвыработают, а тогда мы и вылетим. У нас полные баки, им придется туже». И точно мы через 15 минут поднялись. Они как бы ожидали нас. Мы набираем высоту, они набирают. И вдруг эта пара, которая там была, к которой мы вылетели навстречу фактически, делает интересный маневр. Сразу снижается с высоты перед нашим носом, разворачивается влево, как бы подставляя хвост. Но почему-то меня тогда... Я хоть и впервые в жизни был в бою, но почему-то кольнула мысль такая, что так почему же все-таки немцы-то вдруг взяли и подставили нам хвост? Что-то меня затревожило. Уж нет ли тут какого подвоха? Стоило только мне оглянуться назад, точно, пара истребителей других, которых мы и не видели, и не знали, пикирует на нас сзади. Эти делают приманку, а нас атакуют уже сзади. Я успел мгновенно, тут просто уже потерял всякое представление о том, что будет дальше, но решил, что одно действие должно быть. Срочно на 180 градусов развернуться и в лоб. Потому что с хвоста они собьют, а в лоб я могу ударить. я успел свернуть на 180 градусов и подставить широкий лоб своего мотора навстречу пикирующим истребителям. Они не посмели атаковать, боялись. Они тогда, фашистские летчики сделали горку. Тут же, прямо надо мной. Но я вижу, что только он нос поднял, я сразу раз заградительную очередь. И сразу пошел падать над самым Клопецким аэродромом.
2: Да, вот как по-разному складываются человеческие судьбы. Вот Игорь Каберов тоже не раз смотрел смерти в глаза, но ему суждено было выжить. А Миша Багрянцев в одном воздушном бою в районе Пулковских высот израсходовал весь боезапас. А был такой порядок, когда летчики возвращаются на аэродром и производят посадку. Один из них обеспечивает эту посадку, прикрывая посадку с воздуха.
5: Чтобы, так сказать, безопасно.
2: Так, точно. Вот у Багрянцева на этот раз и была такая задача – обеспечить посадку своих самолетов на аэродроме Низино. Но при подходе к аэродрому он заметил приближающиеся самолеты Мессершмитт 110-е, замысел которых был совершенно очевиден – не дать сесть нашим самолетам на аэродром и уничтожить их в воздухе. И вот Миша Багрянцев, не имея ни одного патрона в своих пулеметах, очень дерзко и смело вступил в бой с этими самолетами. Оттянул их от аэродрома и дал возможность производить посадку возвратившимся самолетам. Но одному из мессеров удалось прорваться к аэродрому. И вот Миша Багрянцев настиг этот мессер 110-й и винтом своего самолета отрубил ему хвост, то есть таранил его в воздухе. При этом таране погиб сам. Оба самолета, объятые пламенем, упали в районе аэродрома.
5: Это было...
2: Да, это было в августовские дни. Как раз в те дни... Вы там были 23 числа?
5: Да-да.
2: Значит, это было не позднее, где-то 25-го.
5: Иван Георгиевич, вот наши летчики буквально поражали весь мир своей дерзостью, смелостью, отвагой. И вот таран. Это ведь неслыханное в истории авиации средство нападения. Геббельс, помнится, заявил тогда, что таран – это выдумка большевиков, что тарана как продуманного метода воздушного боя просто не существует.
2: А наши летчики доказали, что есть такой метод нападения. И он как-то особенно подчеркивал их мужество, преданность народу. На таран может пойти только смелый человек, верящий в свое дело. А я что-то не помню случаев тарана среди гитлеровских летчиков. Мы не знаем таких случаев. Причем к тарану наши летчики, естественно, прибегали только в тех случаях, когда уже другого средства борьбы не было. Боезапас кончался, стрелять было невозможно, а врага нужно уничтожить. Хотя каждый понимал, что таран связан с огромным риском и мало надежды на то, чтобы сам таранище остался живым.
5: Ну, что говорить, Иван Георгиевич, война есть война. А скажите, вот много ваших товарищей не вернулось на аэродромы?
2: К великому сожалению, много. К великому сожалению, много. Но это естественно, потому что этим летчикам пришлось выдержать бои, действовать, выполнять боевые задачи в самых сложных, в самых тяжелых, в самых невыгодных условиях. Как правило, всегда наши летчики встречались с огромным, с подавляющим численным превосходством противника. Но не было случая, чтобы наши летчики не выходили бы победителями в этих боях. Не было такого случая. Всегда задача малочисленным составом выполнялась блестяще. Каждый летчик работал, если так можно выразиться, работал за троих, за четверых.
5: Скажите, а кто из летчиков вашей дивизии сбил наибольшее количество самолетов?
2: Это Костылев Георгий. Он сбил более 40 самолетов.
5: А вот Игорь Александрович Каберов 28 сбил.
2: Тоже немало. Это лично. А сколько в соавторстве?
5: А, так сказать, в паре, втроем, да?
2: В паре, втроем, четверкой.
5: Этого группой. Я у него не спросил.
2: Игорек Каберов был любимцем нашего полка. Он одаренный человек. Хороший музыкант. Хорошо играл на баяне.
5: Кроме того, он поэт, по-моему, если мне память не изменяет.
2: Так точно, да? Так точно.
5: Большого темперамента человек. Он и сейчас, вы знаете, такой же неугомонный.
2: Правильно. После демобилизации живет и работает в Новгороде.
5: И хоть он штатский, но, по-моему, он и теперь так сказать, на переднем крае.
2: А он и всегда будет таким. Потому что у этого человека душа летчика, душа истребителя.
5: А вот сейчас я почитаю стихи, Иван Георгиевич. Они написаны тоже 24 года назад и посвящены одному вашему боевому другу.
2: Догадываюсь. Это Всеволод Азаров написал про летчика Алиева, Гусейн Балаглы.
5: Да-да, про него. Вот. «Сияет над аэродромом снег, заметая все углы, и вспоминаем по-родному мы вновь Гусейн Балаглы».
2: Чудесный был парень. Вот в этом стихотворении рассказывается про последний его бой. В тот день у него был 4-й или 5-й вылет в район Пулковских высот. Комсомолец Алиев получил в этом бою очень тяжелые ранения. Но с боя не вышел. Дрался, пока атака фашистских бомбардировщиков не была отбита. И весь состав полка вернулся на свой аэродром. И только при подходе к аэродрому летчики заметили, что что-то такое творится неладное с самолетом Алиева. Какой-то неуверенный такой полет, покачивание самолета, клевки какие-то непонятные. И после того, когда самолет произвел посадку и подошли к этому, подбежали к этому самолету, оказалось, что летчик Алиев мертв в кабине самолета. И хирург госпиталя насчитал у него 21 огнестрельное ранение.
5: Ай-яй-яй.
2: И из них 3 смертельных. Он сказал так, что...
5: Как же он посадил машину?
2: А вот это и непонятно. Вот он сказал так, что в моей медицинской практике первый случай.
5: Это, я бы сказал, не только в медицинской практике, но и в летной тоже случай.
2: Ну, в летной практике мы уже об этом не говорим. И вот напрашивается мысль. Откуда силы черпал комсомолец Алиев вот в таком тяжелом состоянии? Драться в воздушном бою, остаться в этом воздушном бою.
5: И фактически победить.
2: Победить, дойти до аэродрома на последних...
5: На последнем дыхании.
2: На последнем дыхании, вот именно. И посадить самолет.
5: Вот и пропел ему славу Всеволод Азаров. Он так описывает последний смертный бой Алиева. Вокруг 4 мессершмитта, как молнии, переплелись. Тобой Алиевым разбитый был первым сброшен камнем вниз. Второй упал, твоя награда, но обнаглевший хищник лют. И 3 безжалостных снаряда кабину сектор газа рвут. И 20, не забудем, 20 осколков вражеских в груди, но сердце продолжает биться и отдает приказ: дойди, дойди, пусть легкий пробитый, и в баках пусто сдал мотор, но гибели наперекор шел на посадку истребитель со смертью, продолжая спор, все сознавая не вслепую в вершинах сосен и берез, и на прогалину лесную пришел, не выпустив колес. Он завершил свой подвиг трудный, вдали шумел аэродром. Через минуту непробудным Алиев спал последним сном. Но в этом сне штурвал спокойно сжимал он мертвой рукой. Пройдут года, минуют войны, мы не забудем подвиг твой. Когда на круг аэродрома приходят стаями орлы, то как не вспомнить по-родному тебя, Гусейн Балаглы? Декабрь 1941 года. Неужели он погиб?
2: Да нет, он жив.
5: Ой, как вы меня обрадовали. А я так боялся, что вы ответите: погиб.
2: Нет, жив-здоров. Анатолий Иванович прошел всю войну. После тяжелых боев под Ленинградом его откомандировали в состав особой группы на южное направление.
5: Простите, Иван Георгиевич, вы уж, пожалуйста, меня не томите. Скажите, где он сейчас и что с ним?
2: Сейчас он в запасе. По состоянию здоровья недавно ушел в запас. Живет сейчас в Харькове, работает, трудится, как положено.
5: Ну, это просто чудесно. Это просто великолепно. Я думаю, что надо найти возможность как-то связаться с Анатолием Ивановичем Нефедовым и включить его в наш разговор. В
2: наш рассказ. Очень неплохо.
5: Вы знаете, что я попробую это сделать.
2: Пожалуйста.
5: А что бы вы хотели сказать ему, своему старому боевому другу?
2: Пожелать ему космического здоровья. У нас с ним хорошая и боевая дружба. И просто такая человеческая дружба. Я его, был он летчиком, любил, и сейчас его люблю как человека. Как замечательного человека, как в нем воплощаются все лучшие черты нашего русского человека.
5: С Иваном Георгиевичем Романенко мы расстались, и, надо полагать, встретимся с ним теперь раньше, чем через 20 лет. Но раздумья мои над этой старой лентой не закончились, не могли закончиться. Они, как вы сами понимаете, требовали продолжения. Ну, конечно, прошло несколько дней, пока я связался с Харьковом, пока мои тамошние коллеги разыскали Анатолия Ивановича, навестили его, дали ему тоже послушать свой голос из прошлого. Пленку я, разумеется, немедленно туда переслал и свои вопросы к Анатолию Ивановичу. На все это ушло, повторяю, дней 7, почти неделя. Ну, а в рассказе, даже документальном, все это может быть воспринято условно. Всего лишь минуту отсчитала секундная стрелка. И вот передо мной небольшой рулон пленки.
6: Здравствуйте, дорогие ленинградцы! Здравствуйте, дорогой мой друг! Прослушав записанную вами пленку, она очень глубоко взволновала меня. Помню ли я эти дни? Да, я их очень хорошо помню. Самое серьезное воздушное сражение, которое осталось на всю жизнь в моей памяти, это тот тяжелый бой, о котором записано у вас на пленке, когда, тяжело раненый в голову, я вел самолет на свой аэродром. Поэтому город Ленина для меня стал близким, родным. Собираюсь в этом году проведать старых друзей. До скорой встречи, родной Ленинград.
5: Теперь в моем радиоархиве, рядом со старой военной пленкой, будет бережно храниться эта короткая запись, голос защитника ленинградского неба, героя Советского Союза Анатолия Ивановича Нефедова, вновь прозвучавший в эфире почти через четверть века, в году 1965. Мой сегодняшний рассказ окончен. Я закрываю шкаф, где в тесном ряду стоят разноцветные коробки. В них история, так много говорящие нашему сердцу голоса и звуки ушедшего, но никогда не забываемого прошлого. И эти солдатские шаги... И мощный огонь по врагу... И первое исполнение 7-й симфонии Шостаковича в блокированном Ленинграде... Снова обстрел. Да, о многом еще могут рассказать нам старые магнитофонные пленки. И они это обязательно сделают.
7: Встреча с Разумовской была очень интересной. Это не быт, хотя все на фоне быта, а это пристальная духовность, подробная, психологическая внутренняя жизнь, несколько приподнятая над землей. Там все герои существуют тоже в двух таких ипостасях, и в реальном действии, и во сне. И вот эти судьбы, которые не сложились где-то в реальной жизни, которые раскрываются во сне, мечты, надежды, это было интересно и очень неоднозначно, и трудно. Ну, вы затронули одну из самых прекрасных страниц моей жизни. Вот это университетское мое время, это время, когда формировалась, наверное, и личность моя. Я училась на филфаке, лекции, которые обогащали меня. Это литература, прекрасная литература, прекрасные профессора, которые вели у нас, я не могу тут не вспомнить, и Бурсова, и Бялова. После этого у нас начиналась жизнь в самодеятельности. Наверное, ленинградцы той поры помнят знаменитый спектакль «Ревизор» в постановке университетского театра, когда совсем еще молодой Горбачев играл Хлестакова. И я, придя в университет, конечно, сразу поступила в эту самодеятельность. И вот вечерние репетиции под руководством замечательного человека и педагога Евгении Владимировны Карповой. Она была человеком удивительной требовательности. которая научила и понимать театр, любить театр, быть очень взыскательной. В общем, всему, по-моему. Общение с партнерами, где у нас же были люди с разных факультетов. Это были и геологи, и математики, и биологи, и химики. То есть столкновение всех интересов, которые питали, что ли, молодую душу. При этом мы жили какой-то удивительной, совершенно интенсивной жизнью. Мы успевали все видеть. Нас волновали все проблемы. И поднятие целины, и станции «Северный полюс», и фильмы итальянского неореализма, о которых мы спорили, и новые спектакли Товстоногова, который был тогда еще в Театре Ленинского, «Комсомола», «Дорога бессмертия». Ну, словом, все. Это была неуемная жизнь. Эта жизнь дала мне, по-моему, какой-то огромный запас. Вот этот период как раз университетский. Это удивительный совершенно человек. Он вообще говорил, что мы... У него даже терминология такая была. Мы не играем спектакль, а мы рассказываем историю. И вот такую же историю мы рассказывали в спектакле «Недоросль». Когда я получила роль и перечла Ван Визина, ну, у всех сохранилось такое хрестоматийное отношение. Я думаю, вот как это будет сегодня, насколько это будет интересно. Даже по самой стилистике, понимаете, там на сцене. Была выстроена вот эта жизнь, непрерывная жизнь. Она продолжалась за сценой. Потом просто расширились какие-то понятия наши привычные. Это мелкопоместное дворянство. Это практически деревня, где вот они бьются, где они отрезаны от мира. И вот какие у них заботы. Все-все-все подробная жизнь искалась вместе с этим режиссером. Я знаю, что мне эта работа очень дорога. Когда я познакомилась с повестью Быкова, она мне очень понравилась. Понравилась своей пронзительной правдой. Тем, что там подлинная боль за людей, за их судьбы, совесть этих людей и удивительное нравственное, духовное начало этих самых простых, незаметных людей. И вот Степанида была для меня чем-то очень моим личным. Тем более, что спектакль строился так, что там я в каких-то трех пластах существую. От автора я, Степанида, действующая непосредственно в сегодняшних событиях, и Степанида в ретроспективе.

Сегодня мы расскажем историю маленькой девочки Лены. Историю, случившуюся в годы Великой Отечественной войны. Внезапно напавшим фашистам удалось захватить часть нашей земли. И на этой земле, захваченной врагом, жила маленькая девочка Лена. Жила она со старым учителем Иваном Игнатьевичем и его внуком Колей. Коле было 13 лет, Лене 7. 3 года жили они в маленьком домике в лесу, недалеко от города Запольска. ...1944 год. Летнее солнечное утро. Дети ушли ловить рыбу. Иван Игнатьич рубит дрова возле дома.

0: Сила все меньше и меньше становится. Держись, Соломин.
1: Держись, Иван Игнатьич. Надо дожить. Надо дожить.
2: О, солнышко-то уж высоко. Пожалуй, время завтракать. Надо детей позвать.
3: Оля! Леночка! Завтракай, завтракай! Скорей!
4: Дедусенька!
5: Ну, как дела?
4: Дедушка, какая у нас сегодня щука клюнула! Большая-пребольшая! Когда Коля потянул, я просто дышать перестала. А она ушла!
6: Да, дедушка, ты знаешь, я ее потянул, она сорвалась и ушла.
4: Да, и опять одних пискарей принесли.
6: Сама ты пискарь, это ерши. Вот, дедушка.
1: Ну, что ж, хорошая уха выйдет. Коля, иди-ка затапливай печь. А мы с Леной здесь ершей почистим.
6: Ладно, дедушка, пойду.
4: Дедушка, а что Коля рассказывал? Что в городах есть такие дома. Вот комната, а над ней еще комната. И так много-много комнат, и прямо одна на другой. Верно это?
1: Верно. И ты же жила в Москве, Леночка, ты должна помнить.
4: Я помню. А знаешь, дедусенька, и ничего не помню. Дедушка, ну почему нам все-таки нельзя пойти в город?
1: Леночка, ну я тебе 100 раз уже говорил. В городе сейчас гитлеровцы.
4: Гитлеровцы. А сюда гитлеровцы не придут?
1: Ну, нет, сюда им не дойти. Смотри-ка, лес раскинулся на десятки километров. Все дорожки, все тропинки перепутаны. Нет, здесь им нас никогда не найти.
4: А как же мы сюда попали?
1: Ну, я-то это место хорошо знаю. Этот домик раньше моему отцу принадлежал. Отец мой лесником был. Отец умер, мне домик достался. Правда, я в нем никогда не жил. Я ведь в Запольске ребятишек в школе грамоте учил. Мы там с Колей вместе жили. Ведь у Коли ни отца, ни матери давно нет.
4: Ну, а я?
1: Что, ну что, что ты? Ты с мамой и с папой в Москве жила.
4: А моя мама кто была?
1: Мама? Дочь моя была.
4: А папа?
1: А папа учитель был.
4: Тоже учитель, как и
1: да.
4: Ты.
1: Да? Да, да.
4: Дедусенька, ну расскажи еще.
1: Ты с папой, с мамой ко мне летом отдыхать приехала. Коля в пионерлагере был. Тут война началась. Остались мы с тобой вдвоем. И папа уехал, и мама твоя уехала. Ну, пошли с тобой в пионерлагерь за Колей. Нашли Колю, вот сюда приехали. И поселились здесь, вот и живем. 3 года, как Робинзоны.
7: Здравствуй.
1: Здравствуй.
7: Напугала?
1: Ну, рассказывай, что.
7: Дело у меня к тебе, Иван Игнатьич.
1: Дело?
7: Да.
1: Ну, говори.
7: Да и дело-то, видишь, секретное.
1: Ишь ты, секретное. Ну, что ж, Леночка, пойди помоги Коле.
4: Сейчас, пойду помогу Коле.
1: Иди, иди.
7: Ищут тебя, Иван Игнатьич.
1: Ищут?
7: Да.
1: Кто ищет?
7: Из города приехали, объявление повесили, награду обещают.
1: Какую награду? Кому?
7: Тому, кто тебя выдаст. Соломина мылом нужно с мальчиком и с девочкой.
1: Так, так.
7: Наши колхозные, конечно, в один голос знать не знаем, ведать не ведаем. А меня к тебе. Зачем ищут, мыл сам знает. Так. А раз ищут, прятаться надо.
1: Понимаю, понимаю.
7: И особенно, Иван Игнатьевич, они девочкой интересовались.
1: А, девочкой?
7: Я побежала.
1: Беги, беги. Анися!
7: Что?
1: Поди-ка сюда поближе.
7: Что?
1: Погляди-ка, по тропинке идет кто-то.
7: Идет.
1: А кто, ваш? Колхозник, либо чужой кто?
7: Чужой. Иван Игнатьич, я побежала кустами, он меня не
1: убил. Ступай, ступай. Узнали, выследили. Коля, Лена!
6: Что, дед?
4: Что,
6: дед? Дедушка, что?
1: Ребят, сейчас же прячьтесь под пол и тихо сидите там, пока не позову.
6: Хорошо, дед.
8: И только дети успели спрятаться, как на поляну вышел незнакомый человек. Он был одет в холщовые штаны и рубаху, но, несмотря на крестьянскую одежду, был похож на городского жителя. Левой руки не было, и рукав был заткнут за пояс.
9: Здравствуй, дедушка!
1: Здравствуйте!
9: Иван Игнатьевич Соломин здесь живет?
1: Здесь.
9: Да это не вы ли сами будете?
1: Нет.
9: А
5: где сейчас Соломин?
1: А кто его знает? Говорил, на рыбалку пойдет.
5: Надолго.
1: А кто ж его знает? Дня три говорил про рыбачим. Меня вот дом посторожить просил.
5: Так, а что он, вместе с внучкой ушел?
1: С какой?
5: Да такая, если маленькая девочка живет, приемы что ли?
1: А, да, живет какая-то маленькая, внучка эта.
5: Ну, так с ней он пошел или без нее?
1: С ней, наверное.
5: Так, очень мне нужно Соломина повидать. Очень. Может быть, ты сказал бы мне, где он рыбачит?
1: Да он мне не велел говорить. Ну, да ты, видать, человек-то хороший, не со злом пришел. Не велел говорить.
5: Да старик обрадуется, когда меня увидит. Мы ж с ним старые друзья.
1: Друзья, говоришь?
5: Ну да.
1: Старые. Ну, коль так, ладно, скажу.
5: Ну-ну, скажи.
1: Вон, смотри, озеро виднеется.
5: Да-да.
1: Вот иди до этого озера, а потом поверни вправо.
5: Так.
1: Там увидишь другое озеро, поменьше.
5: Понятно.
1: Ну, там километра два. Вот к нему и ступай, там он и рыбак.
5: Есть, есть. Спасибо, дедушка. Спасибо. Будь здоров, дедушка.
1: Будь здоров.
5: Будь здоров.
1: Коля, Лена, вылезайте.
7: Дедушка, дедушка, кто это приходил?
4: Кто это был?
1: Прохожий. Леночка, пойди-ка принеси воды.
4: Хорошо. Сейчас пойду принесу. Где это моя ребенка?
1: Коля, слушай меня внимательно. Над Леной нависла опасность. Я тебе об этом никогда не рассказывал. Лена ведь тебе не сестра. Она тебе совсем посторонняя девочка. Ее родители те люди, которые сняли у меня комнату в то лето, когда война началась. Помнишь, ты еще в пионерлагере был? Отец ее майор Красной Армии. Мать погибла в первую же бомбежку, с тех пор Леночка жила у нас. Вот месяц тому назад я ходил в город. Там повидал своего старого приятеля, доктора Кречетова. Ну, рассказал ему о том, как мы живем. Рассказал про Лену и в разговоре упомянул имя ее отца. Отца ее звали Степан Григорьевич Рогачев. И ты знаешь, что мне Кречетов рассказал про Рогачева?
7: Что, дедушка?
1: Оказывается, он давно уже не майор. Он полковником был под Москвой, генерал-майором под Сталинградом, генерал-лейтенантом отстаивал Донбасс, и сейчас генерал-полковником наступает на нашем фронте. Его знает весь Советский Союз, но его также знают и наши враги.
7: И Лена дочь этого генерала Рогачева?
1: Да, Лена его дочь. И вот, очевидно, гитлеровцы узнали про нее и расклеили объявление, что ищут меня и девочку. Надо прятать Лену. Если гитлеровцы ее поймают, как я посмотрю в глаза Рогачева, ведь он скажет, что же вы не могли уберечь моей дочери? И сейчас уже приходили искать Лену.
7: Кто, дедушка? Этот прохожий?
1: Да.
7: А он знал, что Лена дочь Рогачева?
1: Знал. Я не знаю откуда, он мне ничего не сказал. Но я сразу догадался. Он хитер, а я хитрее его. Я его сейчас направил к тому дальнему озеру. Пока он дойдет туда, да вернется обратно, пройдет не меньше часу. Коля, ты уже большой мальчик, я на тебя надеюсь. За это время вы с Леночкой должны быть далеко отсюда. Идите сейчас же в город.
7: А ты, дедушка?
1: Я не могу с вами идти. Меня в городе все знают, и это может погубить вас. Да, Лене не говори, кто ее отец. Она еще мала, может проговориться. Вот, иди по этой тропинке. Тропинка выведет вас на шоссе. Потом повернешь направо, подойдешь к пристани, там садитесь на пароход и поезжайте до Запольска. А в Запольске отыщи доктора Кречетова. А уж он вас либо спрячет, либо передаст партизанам. Ясно? Опасайся однорукого человека. Он ищет Лену. Идите скорее, скорее. Лена!
4: Да?
1: Леночка!
4: Что ты, Дусенька?
1: Иди сюда.
4: Иду, иду, иду.
8: Быстро попрощавшись, дети побежали по тропинке. Коля все время тревожно оглядывался, а Лена, ничего не подозревая об опасности, весело болтала всю дорогу. Только на пароходе Коля успокоился. Преследователя можно было уже не бояться. Мальчик пошел с Леной по палубе, выбирая место среди больших корзин с овощами, загромождающих палубу. Местечко нашлось на корме возле парня, наигрывающего на баяне. Дети уселись. Парень оглянулся, увидел, что фашистов поблизости нет, и тихо запел.

орал. Дрались на границе, дрались за столицу, героям огонь нипочем. От стен Сталинграда

0: Рогачев.
1: Коля, кто это Рогачев?
2: Тише, Лен. Это знаменитый советский генерал, который сейчас со своими полками подходит к нашим местам.
3: На палубе появился человек. Он подошел к детям.
4: А вы далеко едете, ребята?
5: В Запольск.
1: Да, в Запольск.
4: А вы не внуки ли Ивана Игнатьевича Соломина?
2: Мы? Нет.
1: Коль, что ты говоришь?
2: Молчи. А вам зачем?
4: Так ведь Иван Игнатьевича хорошо знаю. Тебя ведь Колей зовут?
2: Нет.
4: Ну как же нет? Он и Лена Колей тебя называла. Тебя девочка ведь Леной зовут.
1: Леной.
4: Ну вот. А ты что дрожишь? Холодно, а? Лена, холодно? На-ка, накинь куртку, теплее будет.
3: Пассажир снял куртку, и Коля увидел, что у него нет левой руки.
2: А что у вас с рукой?
4: Да, несчастный случай.
1: Скажите, а что это пароход гудит?
4: К пристани подходит.
6: Конец товарищ!
7: Корзины-то выгружают.
8: Это паренек.
7: А чего это привезли?
8: Помидоры.
7: О, разворачивайся. Взяли. Раз. И понесли.
2: Леночка, пойдем пристань посмотрим.
1: Пойдем.
4: Пожалуй, я с вами, ребята, пойду.
2: А я думал, вы вещи постережете.
4: Ну, вещи у нас не тяжелые. Мы их с собой возьмем.
2: Да ну, а как же мы все уйдем, а место-то занять могут?
4: О, мы соседей попросим постеречь.
9: Идите, дети. Я посмотрю, чтобы место ваше не заняли. Идите.
2: Да нет, Лен, пожалуй, не пойдем. Ну, пристань маленькая, неинтересна.
4: Ну что ж, не пойдем. Пристань действительно маленькая.
2: Да вот только Лен, наверное, пить хочет. Леночка, ты хочешь чая?
1: Нет. Ой, хочу.
2: Вот видите, пить хочет. Леночка, я пошел, набрал тебе кипятку. Да боюсь, что меня около кипятильника затолкают. Вот если вы пошли, вы человек солидный, взрослый, ну, вам бы скорее кипяток получить.
4: Да? Да ведь мне с одной рукой-то неудобно кипяток получать. Мы вот что сделаем. Вместе пойдем. Я протолкаюсь, а вы кипяток получите.
2: Ну, хорошо.
7: Таскать тебе не перетаскать.
8: Носить тебе не переносить.
7: Ну, взяли.
8: Давай.
7: Раз. Ну. И понесли.
2: Знаете что, дяденек? Выйдите с Леной за кипятком, а я место постерегу.
4: Хорошо. Я только сейчас чайку на заварку возьму.
2: Лена.
1: Да?
2: Я сейчас вскрою корзину, высыплю помидоры в люк. Ты залезай в корзину, сиди там до тех пор, пока я тебя не позову. Понятно?
1: Зачем?
2: Так надо. Быстро залезай. Пригни голову, Лена. Я закрою крышку. Так, хорошо.
7: Эх, таскать тебе не перетаскать.
8: Носить тебе не переносить.
7: Ну, бери вот эту корзиночку.
8: Давай.
7: Ну-ка, взяли. И раз. Оп. Ого, тяжеловат корзиночка.
8: Ну, ничего.
7: Ну, понесли.
2: Унесли. Хорошо. Дяденька, у нас только сахару нет.
4: Ну, у меня найдется.
2: Найдется? Лена! Леночка! Дяденька, где Лена?
4: Как где Лена? Она только стояла здесь.
2: Да она всегда куда-нибудь убегает. Лена! Дяденька, вы посмотрите на пароходе, а я побегу на берег посмотрю.
4: Осторожней, Коля! Коля, осторожней! Стой, не снимай! Коля, осторожней, не прыгай!
3: Пароход отчалил, увозя однорукого человека. Коля помог Лене вылезти из корзины, и дети двинулись в путь пешком по берегу. Почти двое суток добирались они до Запольска. Ночевали в лесу. К вечеру второго дня пыльные, усталые и голодные дети подходили к дому доктора Кречетова.
0: Вам кого?
2: Здравствуйте. Нам нужен доктор Кречетов.
0: Его нет.
2: А когда он будет?
0: А он совсем не будет. Уходите. Уходите скорей.
2: Как это не будет? Почему она захлопнула дверь?
0: Что вам надо?
2: Простите, пожалуйста. Нам очень нужен доктор Кречетов. Очень нужен.
0: Я вам сказала, что его нет и не будет. Ну, понимаете? Не будет. Уходите. Уходите скорее. В этом доме живут гитлеровцы. Уходите. Уходите отсюда.
2: Ну что ж, пойдем?
1: Пойдем. Коль, Коленька, ну ты что, очень огорчился, да?
2: Нет, Леночка.
1: А ты не огорчайся, а?
2: Ладно.
1: А куда мы теперь пойдем?
2: Не знаю. Но ты не беспокойся. Я что-нибудь придумаю.
1: Ну, конечно, придумаешь.
2: Ну, пойдем, Лена. Пойдем.
0: Дети! Дети! Дети!
1: Это вы нас зовете?
0: Да, да, да. Говорите скорее, зачем вам нужен доктор Кречетов? Ну, говорите, я его сестра.
2: Я внук Ивана Игнатьевича Соломина. А это Лена.
0: Тише! Тише! Брат говорил мне о вас.
2: А где доктор?
0: Его... повесили гитлеровцы. Ну, ну зачем же вы пришли сюда, дети?
2: Нам велел дедушка. Отойди, Лен, в сторонку. Мне нужно рассказать кое-что.
1: Хорошо, я отойду.
2: Дедушка велел спрятать Лену у вас, пока не вернется ее отец. Вы спрячьте нас.
0: Нет, нет, нет, что-то я не могу. Ты пойми, что гитлеровцы ждут, что вы ко мне придете, и сейчас же схватит Лену.
2: Почему они ждут, что мы придем к вам?
0: Брат хотел сообщить партизанам о Лене. Написал им записку, но не успел передать. Его арестовали. Записку перехватили. Гестапо узнало все. Лену ищут везде. Везде расклеили объявления с ее приметами. Они уверены, что вы придете сюда ко мне. И пока оставили меня на свободе. Но каждую минуту могут арестовать. Понимаешь? Бегите, бегите, бегите скорее. Сейчас я позову соседских ребят. Сейчас. Нюша! Нюша, Лёша! Скорее.
5: Что?
1: Что случилось, а?
0: Спрячьте. Спрячьте этих девочку и мальчика.
5: Спрячу.
1: Спрячу.